0: часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин. И бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Мы будем включать зеркальные только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем. С нарастающим масштабом.
1: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работающие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
4: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
5: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
3: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Толока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, поражение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
6: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
3: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, Вести.
1: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Нипота.
7: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
8: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
9: В данный момент в районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. Проводится подготовка к штурму. Наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождения противника.
8: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады Южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь проконтролировать результаты своей работы.
9: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них. Они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, кто-то погибает.
8: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
9: Достаточно большое количество подвалов. Строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации, канализации, теплотрассы для перемещения.
8: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
9: Назвать это организованным сопротивлением, язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
8: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
9: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить. Они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район. Но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
8: С каждым днем таких групп противника становится все меньше. И давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
9: Наши взлетки перемещаются вперед. Мы можем залетать глубже, видим больше. Вычисляются места взлета. И туда наносится огневое поражение. То есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
8: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска. Ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Непт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «До Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние три сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: А прогнозе на 14 июля в Петербурге во вторник без осадков. Днем будет плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди. Днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов. Давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, и это программа «Пути дороги». И мы поговорим о многих интересных вещах, которые происходили на этой неделе, и которые так или иначе отразятся на нашей автомобильной жизни.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем, как всегда, с новостей. Их было много, они были интересны, они были актуальны. Вот, например, такая. В ряде регионов России к 2030 году появится программа обучения водителей праворульных машин. Профильным ведомствам МВД, Минпромторгу, Минтрансу совместно с НАМИ поручено проанализировать, насколько оправдано создание таких типовых курсов и стоит ли их внедрять в тех субъектах, где доля таких автомобилей в общем парке остается высокой. Про эту инициативу я знал достаточно давно, поскольку у нас пару месяцев назад был опубликован план по воплощению в жизнь стратегии по безопасности, и там такой пункт есть. Пока дано поручение 2027 и 2028 году подготовить такие рекомендации, которые могут быть положены в основу каких-то учебных курсов. Сейчас никаких специальных занятий для тех, кто собирается ездить на автомобиле с правым рулем, насколько я знаю, нигде не проводится. Ну, разве что, может быть, какие-то есть дополнительные курсы контраварийной подготовки. В конце концов, даже во Владивостоке, если вы хотите получить права, вы учитесь на автомобиле обычном, с левым расположением руля, там сдаете экзамен, получаете права, ну а дальше уже это ваша проблема, как вы будете ездить. Если такие программы появятся, то, наверное, в первую очередь пойдет речь о районах Дальнего Востока, где таких машин очень много. Но в любом случае давайте спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Вообще, как вы оцениваете планы по внедрению программ обучения водителей праворульных машин?
2: Ну, на самом деле сразу хочется задать вопрос, а чему, собственно говоря, учить? Потому что если мы говорим о правилах дорожного движения, то для любого автомобиля, независимо от местоположения руля, справа, слева, по центру, сзади, эти правила все равно будут одними и теми же. То есть некоторые нюансы в выполнении маневров, в ощущении габаритов, но делать из этого какие-то программы отдельные, на мой взгляд, решение довольно спорное, тем более, что праворульные машины, в принципе, если мы говорим о европейской территории России, то они не так распространены. И получается, что это какая-то региональная история, которую могут применить на всю страну. Нужно это или нет, сказать трудно, потому что если мы говорим, например, о тех же автошколах, которые сейчас работают, то там начинает наоборот учебная программа каким-то образом оптимизироваться, уменьшаться в объемах, и, собственно говоря, праворульным машинам там, наверное, места нет, не говоря уже о том, что придется тогда держать в автопарке школ еще и праворульные машины. Ну, в общем, такая история довольно странная.
1: Егор, какие советы по безопасному вождению вы можете дать тем, кто собирается пересесть на машину с правым рулем?
2: Все очень просто. Во-первых, надо понимать габариты автомобиля прежде всего, то есть где находится передняя часть, задняя, правая, левая, для того, чтобы правильно позиционировать автомобиль хотя бы в рамках своей полосы движения, потому что очень часто праворульный автомобиль можно легко определить, потому что, двигаясь в рамках своей полосы, он, например, начинает прижиматься к правой полосе, потому что ее водитель воспринимает намного легче. Есть некоторые проблемы с совершением маневров, то есть если мы говорим об обгонах, то да, там придется чуть более активно анализировать, что происходит вокруг меня. Наверное, нужно использовать специальные зеркала заднего вида для облегчения жизни. Ну, а больше, наверное, никаких особых сложностей нет. Да, кстати, у праворульных автомобилей есть огромное преимущество. В случае парковки водитель, выходя из автомобиля, не попадает под колеса проезжающих машин. Вот это, наверное, большой плюс.
1: Да, зато туда попадает пассажир, сидящий рядом. Спасибо большое, Егор. Я добавлю только то, что у нас в стране 9% автомобилей с правым рулем, практически каждый десятый, поэтому в правительстве и задумались, может быть, действительно придумать специальные программы. Я тоже поддерживаю Егора. Специальных программ не нужно. Я ездил на автомобиле с правым рулем и в Москве, и в регионах, и привыкаешь довольно быстро. Если ты опытный водитель, вообще никаких особых проблем нет. Единственное, путаешься, правый и левый под рулевые переключатели в японском варианте наоборот расположены. Вот еще какая новость. В России хотят запретить сотрудникам госавтоинспекции выставлять постановление о нарушении водителями, которые оспаривают свою вину. С таким предложением выступили в Государственной Думе. В двух словах, в чем суть предложения? Вот если сотрудник ДПС останавливает водителя и говорит, вы нарушили тот-то пункт правил дорожного движения, сейчас вот заполняю документы, вот протокол, вот постановление, вы по такой-то статье заплатите такой-то штраф. А водитель говорит, нет, я не согласен. А предложение состоит в том, что если водитель не согласен, то не надо выписывать постановление. Только протокол, где фиксируется сам факт нарушения, а там дальше в чью юрисдикцию попадает это правонарушение. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому предложению?
3: Смотрите, по большому счету, это ничего принципиально нового не предлагается. У нас на сегодняшний момент, в принципе, действует схожая система. Если водитель не согласен с нарушением, то сотрудник полиции не только выносит постановление изначально о штрафе, он составляет протокол об административном правонарушении, после которого отдельно выносит постановление, либо до этого. Теперь просто процедуру предлагают усложнить. Вместо того, чтобы это делал сотрудник на месте, предлагают передавать на некое вышестоящее должностное лицо. Для меня лично кажется это усложнение системы. Почему? Потому что для водителя сегодня существует возможность подать жалобу тому же начальнику госавтоинспекции, если он не согласен с постановлением. И этот же начальник будет рассматривать его жалобу, если он с чем-либо не согласен.
1: Согласен с вами. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, пройдет это предложение или это такой небольшой шум?
3: Я склоняюсь именно ко второму, что необходимо какое-то некое предложение для того, чтобы поднять свои рейтинги, внести в средства массовой информации, чтобы это активно обсуждали. Мне кажется, все-таки не пройдет данное предложение, потому что, еще раз повторюсь, оно ничего принципиально нового не вносит в систему.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо вам большое. А вот такая актуальная тема. К сожалению, в последние дни во многих российских регионах ощущается дефицит бензина. И в этой ситуации встает вопрос, можно ли каким-то образом попытаться сэкономить бензин, не сильно тратиться, и как проехать побольше на одном баке бензина. С одной стороны, появляется чудесное рекламное объявление, где рекомендуют некую чудо-таблетку, надо ее бросить в топливо, в бак, и, соответственно, расход сразу упадет в 2 раза, а мощность увеличится в 4 раза, и вы, в общем, не поедете, полетите. Вот в эти бредни я не верил бы изначально. Но не существует такой чудо-таблетки, которая бы привела к сокращению расхода топлива. Просто в природе не существует, а сыпать в бензин какое-то непонятное вещество очень опасно. Есть специальные присадки, которые, там, допустим, чистят форсунки, еще много чего делают. Но вот для экономии бензина вот отдельно такого средства еще человечество не изобрело. Поэтому вот в эти слухи не верьте, а пользуйтесь какими-то бытовыми советами. Они достаточно простые, но помогут действительно сэкономить топливо. Начнем с того, что автомобиль надо содержать в исправном состоянии. Если вы регулярно проводите техобслуживание, все агрегаты работают в норме, то, соответственно, экономия бензина будет примерно в тех границах, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Далее, второе. Обязательно надо проверять периодически давление в шинах. Дело в том, что и перекачанные шины, и недокачанные шины – это плохо, и это увеличивает расход топлива. Посмотрите, какое правильное давление, это написано всегда в инструкции. И снизу там открываете левую дверь, там тоже табличка такая есть. Ну и проверяйте регулярно давление, чтобы оно было в норме. Это тоже приведет к экономии бензина. В-третьих, у автомобиля надо убрать все лишнее. Все лишнее, ну, например, если вы возите на дачу какие-то там доски или там диван, и у вас сверху стоит багажник такой старинный, то не надо его возить всегда. Это дополнительное сопротивление воздуха, он увеличивает, соответственно, расход топлива. Если автомобиль перегружен, это тоже дополнительный расход топлива, поэтому отвезли груз и все. Не надо таскать постоянно в багажнике 6 мешков цемента. Следующий совет, конечно, очень важный, это плавная езда. Если вы резко разгоняетесь, резко тормозите, все время ускоряетесь, это все время увеличивает расход топлива. Плавно стартовал, едешь на постоянной скорости, если надо, остановился. И обратите внимание, вот заметьте, что чем плавнее такой стиль вождения, тем меньше расход топлива. Ну и, конечно, не надо сильно превышать скорость, потому что есть любители превысить скорость на трассах скоростных, где нет камер, и радуются, а я вот 200 проехал. Ну вот человек, который пролетает мимо меня на трассе М1 со скоростью 200 км, метров в час, я его через час вижу на заправке, а я проезжаю спокойно, еду дальше. Могу сказать, что проводил личный эксперимент на немецком автомобиле с объемом двигателя 1.4 150 лошадиных сил. Так вот, на скорости до 110 км в час у него расход примерно 6-6,5 литров. Мы пробовали на треке гонять его на скорости 190. Могу сказать, что на

0: транспортным происшествиям. Доля водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года выросла примерно с 37 до 43%. В числе лидеров по доле безаварийных автомобилистов оказались Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Ну, вот такие рейтинги, они составляются ежегодно. В страховом сообществе смотрят. В целом составляет такую картинку по стране. По большому счету, по этой картинке можно судить о аварийности, о том, где она выше, где она ниже, где какой риск и где можно ездить поспокойнее, что называется. В целом, я могу сказать, что ситуация на наших дорогах улучшается. Это можно судить и по другим показателям, например, по количеству ДТП, погибших и раненых в авариях. Ну и в том числе по вот этому рейтингу, который составляет в страховом сообществе. Неоднозначная, конечно, картина по всей стране. Есть регионы, где достаточно хорошая дисциплина водителей. По себе могу судить, потому что большую часть времени я проживаю в Москве и Московской области, сужу по водителям нашим. И, в общем, дисциплина улучшается, становится модным быть вежливым. Но есть регионы, где хамство на дорогах – это норма жизни. К сожалению, это так, где по-прежнему в моде лихачество, ну и, соответственно, там и машины биты, и аварии чаще случаются, чем в других регионах. У них там другие немножко правила игры, многие аварии не регистрируются, а расходятся, договорившись полюбовно. Поэтому вот этот рейтинг, он достаточно неплохо отражает ситуацию в стране с аварийностью, с безопасностью дорожного движения. И то, что Москва, Санкт-Петербург, могу объяснить, да, действительно, наверное, самые вежливые водители, и не потому, что мы такие самые образцово-показательные. Много камер, много сотрудников полиции, которые следят за порядком. Плотный поток, невысокая средняя скорость из-за того, что плотный поток. И как результат, аварийность у нас на достаточно хорошем уровне. И, соответственно, рейтинг по КБМ у нас тоже в Москве и области очень неплохо. Кстати, в госавтоинспекции заявили, что ситуация с аварийностью на перекрестках в России одна из наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Теперь госавтоинспекция запустила в 40 регионах России социальную кампанию продвижения безопасности, посвященную безопасности именно на перекрестках. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр Михайлович.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Петр, вот какой вопрос. Почему в ГАИ обеспокоены именно аварийностью на перекрестках? Это что, самый массовый теперь вид аварии?
1: Дело в том, что перекрестки являются одним из самых опасных с точки зрения тяжелых аварий мест. И перекрестки с левым поворотом на так называемое просачивание. Поэтому, конечно же, в тех регионах, где аварийность на перекрестках повышена, необходимо уделять максимальное внимание образованию и пониманию механики безопасного проезда перекрестков для водителей.
0: А вообще, что вам известно об этой кампании?
1: Речь будет идти именно об опасных перекрестках, о тех перекрестках, которые нужно распознавать как требующие повышенного внимания со стороны водителей. То есть все те ситуации, когда водитель может не понять, кто кому уступает и можно ли вообще в принципе ехать. Поэтому кампания, конечно, однозначно полезная. Я бы вообще ее запускал на постоянной основе, потому что разбор аварийных ситуаций для водителей со стажем – это тоже очень полезная история. Водители как раз освежают в памяти и знания правил дорожного движения, и собственные ситуации, в которые они попадали. Поэтому здесь, безусловно, важна системность, последовательность и, самое главное, непрерывность. То есть эта кампания, как мне кажется, не должна стать разовой.
0: Что, по вашему мнению, нужно сделать для снижения аварийности на российских дорогах?
1: Для снижения аварийности на российских дорогах необходимо реконструировать сами российские дороги. К сожалению, у нас до сих пор большая часть федеральных трасс – это дороги, одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. И это все вынуждает при высокой интенсивности движения совершать самый опасный маневр – это обгон. Также на наших дорогах, к сожалению, много левых поворотов. И, конечно же, это все вызывает множество аварийных ситуаций. Также во многих местах нет разметки, путаница в знаках, не совсем понятные скоростные ограничения. То есть это все утомляет.

0: от водителей, конечно же, это сказывается на безопасности движения. Поэтому для того, чтобы аварийность на российских дорогах снизилась, необходимо хотя бы федеральные трассы перевести в четырехполосное исполнение. Понятно, это, конечно, утопия, но, тем не менее, я очень надеюсь, что когда-нибудь... Так что путь к снижению аварийности на российских дорогах, приведение российских дорог в современное состояние.
1: Спасибо большое, но тема очень важная. Давайте будем внимательны не только на перекрестках, а вообще во время езды по дороге. Надо каким-то образом сокращать количество аварий, количество пострадавших. Это наша общая работа.
2: Путешествие.
1: А дальше я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествиям. И в этот раз с большим удовольствием, поскольку еще и погода была хорошая, путешествовал в окрестностях Санкт-Петербурга, конкретно по Приморскому шоссе, по курортному району этого города. Очень красивые места, надо сказать. Если вы бывали в Санкт-Петербурге, просто замечательно. Город прекрасный, с огромным количеством интереснейших памятников. Но вот курортный район – это, конечно, особая зона. И если посмотреть сверху, северное побережье Финского залива, пляжи огромные, длинные, леса, дюны, очень красивый такой рельеф холмистый. И, конечно, это места, связанные с какими-то великими фамилиями русской культуры, русской истории. Начинать можно с Сестрорецка, первого города. Это один из самых популярных курортов. Примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Там минеральные воды, очень полезные грязи. Ну и сейчас туда едет народ и полечиться, и просто отдохнуть. Потому что красивые места, поросшие лесом. Красивый песчаный пляж на берегу Финского залива. И можно посидеть, полюбоваться морем, а можно заниматься активными видами спорта. Едем дальше. Дальше замечательный Комарово, воспетая в песню, куда надо уехать на недельку до второго. Но вообще этот поселок знаменит тем, что здесь прожила много лет Анна Ахматова. Она здесь же и похоронена, на Комаровском кладбище. Жила она на маленькой даче, которую она называла «будкой из-за маленького размера». Ну и, собственно, делила она дачку. Дом принадлежал писателю-натуралисту, кто помнит, Виталия Бианки. Делил с ней этот дом практически напополам. Дальше едем. А дальше у нас Репино. Репино тоже дачный поселок с большой историей. Назывался он «Кокколо». При Финляндии он был популярен среди творческой интеллигенции Петербурга. Здесь жили художники, писатели, музыканты, ученые. Маяковский здесь, кстати, очень любил гулять. Он здесь написал «Облако в штанах». Дом Чуковского, он тут прожил довольно много, поэтому я с детства знаю слово «кокколо», собственно, не сохранился. А вот усадьба Репина, великий наш живописец, прожил там достаточно много лет, до самой своей смерти. Называется она «Пенаты». Он переоборудовал, она перестроена по его личному проекту. Там музей очень интересный, ворота, которые он лично расписывал. Здесь бывали многие люди, в том числе Сергей Есенин, Максим Горький, Федор Шаляпин. Вот это место надо обязательно посетить, музей очень интересный. Едем дальше. Дальше у нас Зеленогорск. Ну, надо сказать, что советская топонимика, она оригинальностью не отличалась. Но вот Зеленогорск, 50 километров от Санкт-Петербурга. Раньше была рыбацкая деревушка Тереоки. Тоже очень красивое место. Сюда приезжают ради пляжного отдыха. А еще погулять здесь хорошо. Атмосфера европейского городка. Очень много осталось от финской планировки, от финской застройки. Очень много интересных зданий. По всему побережью, имейте в виду, самые лучшие сосредоточены места, где можно вкусно поесть с видом на залив. Ну и самый популярный и модный пляж Зеленогорска называется «Золотой пляж». Примыкает сосновый лес, тут же исторический променад, который работает с начала 20 века. И это самое модное место для отдыха. Вот сейчас в Санкт-Петербурге, я надеюсь, тепло. И поехать на море, посмотреть на волны, на чаек, подышать этим замечательным воздухом, смесь такого морского с лесным. Одно удовольствие. С удовольствием бываю в этих местах, не первый раз, и вам советую.
2: Тест-драйв.
1: А теперь переходим, собственно, к автомобилю, который меня туда привез. Дело в том, что я приехал в Санкт-Петербург на премьеру нового автомобиля, который только вышел на наш рынок. Это китайский гибридный кроссовер, Называется он ГАК С9. И, собственно, это самый большой флагманский автомобиль в модельном ряду компании. Длина его 5 метров 60 миллиметров. Интересный очень автомобиль. Ну, выглядит он просто как большой солидный автомобиль. Издалека посмотришь, то ли кроссовер, то ли минивэн. Но это сейчас мода такая, которую задала компания Ли. Что сразу бросается, автомобиль такой большой и солидный, но сзади сделаны у него фонари, которые могут отображать разные анимированные картинки. Как-то странно все это. Большой черный солидный автомобиль, а вот задние фонари, когда загораются, а там у тебя может быть пальма, может быть гитара. Я вывел, например, там были гуси. Смысла в этом нету, но очень прикольно. Хотя говорят, что консервативные покупатели это не оценят. Но можно просто, чтобы фонари светили задние отдельно. Современный такой минималистский салон. Отличные, прекрасные, дорогие отделочные материалы. Кожа Напа, настоящий американский орех, натуральный. Ну и, естественно, качественно собрано. И операционная система состоит из приборной панели и центрального почти 16-дюймового планшета. К сожалению, нету практически, как в других моделях ГАК, кнопок, которые бы помогали управлению, но достаточно быстро находишь вещи какие-то в центральном планшете. Есть и русскоязычный помощник, который может выполнить команды, во всяком случае пробовал закрывать, открывать окна, делает все в порядке. Естественно, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией, причем у переднего пассажира вообще какой-то супермассаж с 18 точками и оттаманка с подогревом. У остальных поскромнее, то есть передний пассажир может чуть откинуться назад и вообще спать в дороге. Автомобиль рассчитан на 5, но логичнее ехать вчетвером. У задних 2 пассажиров выдвижные столики, там есть обогрев и вентиляция, уже говорю. Задние сиденья можно тоже наклонять вперед-назад. При этом, к сожалению, не хватило места для запаски, но зато багажник очень большой, 720 литров, если просто так, а 2 кубометра, если сложить сиденье заднего вида. Можно перевозить вообще доски тут длиной до 2 метров 20 сантиметров. Не знаю, зачем эта информация водителю этого автомобиля, но что есть, то есть. Но это, конечно, последовательный гибрид, как модно, 1,5-литровый двигатель, 156 лошадиных сил, работает на 90-м бензине, очень важно. Он только крутит генератор, на каждой оси свой электродвигатель, суммарная мощность 340 лошадиных сил. Ну и в результате очень выгодный, кстати, автомобиль. Оказывается, с точки зрения налоговой, считается мощность только 147 лошадиных сил. И, соответственно, налоги очень невысокие. Емкость батареи 44 кВт-час. Ну и, соответственно, дальность хода чисто как электрички 200 км, даже чуть больше. Общий пробег, если полностью заряжен аккумулятор и залит полный бак, больше 1000 км. Круто. При этом заявленный клиренс 20 сантиметров, полный привод, но этот автомобиль не предназначен, безусловно, для того, чтобы штурмовать бездорожье. Он просто очень устойчивый, очень хорошо едет, разгоняется до 100 километров по паспорту чуть больше, чем за 7 секунд, управляется хорошо. И самое главное, это автомобиль для водителя и для пассажиров очень комфортный, прекрасно преодолевает все препятствия, адаптивная подвеска помогает в этом. Ну и от езды водителя и его пассажиры получают большое удовольствие. Электроуправляемая подвеска в помощь, что называется. Чем хуже дорога, тем ярче раскрываются ее возможности, потому что она подстраивается под любые неровности, и кузов не вздрагивает, преодолевая того же лежачего полицейского, а проглатывает. Собственно, автомобиль не дешевый, сразу могу сказать, хорош. ГАК С9 стоит у нас в единственной очень-очень богатой комплектации 6 800 000 рублей. Это, с одной стороны, дешевле самого модного такого автомобиля, это Lisan L7, но все-таки не дешево. Однако, я думаю, что покупатели на такие машины найдутся, и в компании говорят, что они рассчитывают, что какое-то довольно приличное количество таких автомобилей они смогут продавать ежемесячно. Ну, а тут каждый выбирает сам. Ездить мне на этом автомобиле понравилось, а вот купить его вряд ли я когда-нибудь смогу. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржаретта. Хорошей вам дороги и берегите себя!
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
3: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
2: Сегодня в программе...
3: OpenAI выпустила новое поколение GPT. Теперь это целое семейство с именами небесных тел Солнечной системы. И вышло оно в свет через правительственный фильтр. Китай зеркально отвечает. Пекин обсуждает, не закрыть ли иностранцам доступ к DeepSeek и другим своим нейронным сетям. А инженер-самоучка с помощью искусственного интеллекта, похоже, прочитал письменность, которая молчала 4000 лет. 9 июля OpenAI открыла всем пользователям новое поколение своих моделей GPT-5.6. И это уже не одна нейронная сеть, а целое семейство из трех с новой системой имен Sol, Terra и Luna, то есть Солнце, Земля и Луна. Логика такая. Цифра обозначает поколение, а небесное тело – уровень. Sol – флагман для самых сложных задач, глубоких рассуждений, программирования и научной работы. Terra – сбалансированная рабочая программа для повседневных дел, по возможностям близкая к прежней GPT-5.5, но вдвое дешевле. Luna – самая быстрая и легкая для простых задач, вроде пересказов и черновиков. Разброс цен – 1 000 000 выданных слов токенов у Luna стоит $6, у Sol – 30. То есть внутри одной линейки пятикратная разница, и разработчикам прямо намекают, не гоняйте флагман по мелочам. Из технических новинок режим Ультра, в котором модель запускает несколько параллельных агентов, которые делят сложный проект между собой как бригада разработчиков. Но самое примечательное в этом запуске не характеристики, а то, как он проходил. Помните нашу недавнюю историю про модель Fable 5 компании Anthropic, которую американское правительство выключило на 2,5 недели? Так вот, OpenAI, глядя на это, сыграла на опережение. Компания заранее показала все свои модели и планы государству. По его просьбе сначала открыла GPT-5.6 лишь узкому кругу примерно из 20 доверенных организаций, чьи имена были согласованы с чиновниками из правительства Соединенных Штатов. Причина та же, что и в истории с Fable. Новые модели официально отнесены к высокому уровню риска по кибербезопасности и биологии. Они всерьез помогают искать уязвимости в программах, а такой инструмент работает в обе стороны, и на защиту, и на нападение. Лишь после месяца дополнительных проверок Министерство торговли Соединенных Штатов дало добро на широкий запуск. Сама OpenAI при этом публично ворчит. Компания заявила, что не считает такой правительственный шлюз нормой для будущего. Он, мол, отнимает лучшие инструменты у пользователей и защитников по всему миру. Но факт остается фактом. За один месяц уже вторая ведущая американская модель выходит в свет через государственный контроль. Складывается новый порядок, в котором передовая нейронная сеть – это уже не просто товар. И ровно тот же вывод, как выясняется, сделали и по другую сторону Тихого океана.
2: 20 мегабайт.
3: Недавно агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая рассматривают возможность ограничить зарубежным пользователям доступ к самым продвинутым нейронным сетям, включая знаменитую DeepSeek. По данным агентства, в течение последнего месяца представители Министерства коммерции провели встречи с крупнейшими технологическими компаниями страны – Alibaba, ByteDance и другими. Обсуждались ограничения на доступ к наиболее совершенным моделям, причем как к закрытым, так и к более открытым версиям. Более того, чиновники предложили квалифицировать утечку и хищение эксклюзивных технологий искусственного интеллекта как нарушение закона национальной безопасности, то есть перевести кражу нейросети из разряда коммерческих споров в разряд государственных преступлений. Обсуждали и третью меру – ограничить круг инвесторов, которым разрешено вкладываться в китайские компании, разрабатывающие искусственный интеллект. Стоит оговориться, что пока это лишь обсуждение. Параметры возможных ограничений не определены, они могут коснуться только будущих моделей, и неизвестно, будут ли приняты вообще. Ни министерство, ни компании на запросы агентства не ответили. Но сама постановка вопроса примечательна, ведь в чем главная сила DeepSeek? В открытости. Компания выкладывала свои модели с открытым исходным кодом, и любой разработчик в мире мог их скачать, изучить и перестроить под себя. И именно это и сделало китайские нейросети всемирно популярными, а заодно больно ударило по американским конкурентам с их закрытыми платными решениями. И вот теперь Пекин, похоже, задумался, а не слишком ли щедро раздавать стратегический ресурс всему миру бесплатно. На этой неделе свою лепту в новую архитектуру заложила и Россия. Государственная дума приняла первый в истории страны закон об искусственном интеллекте. Теперь его должен подписать президент. И тогда он вступит в силу уже с 1 сентября. Сразу важная оговорка о характере документа. Он рамочный. Это значит, что в нем прописаны базовые понятия и общие принципы. А конкретика, кто отвечает за ошибки нейросетей, какие применения запрещены, будут появляться позже, через подзаконные акты правительства. По сравнению с мартовским проектом, который выносили пригласили на общественное обсуждение, документ заметно изменился. Регулируются только так называемые большие фундаментальные модели, то есть системы от миллиарда параметров, способные решать интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. Проще говоря, закон написан для тяжеловесов вроде GigaChat, Яндекс.GPT или ChatGPT, а не для скрипта, который сортирует вашу почту. Теперь к сути, что есть в законе. Во-первых, в российском праве впервые появляется само определение искусственного интеллекта. Во-вторых, вводятся категории суверенных и национальных моделей. Для них требуется обработка данных на территории России с учетом российских юридических лиц, а взамен полагаются меры поддержки, включая доступ к данным для обучения. Правительство при этом получает право определять случаи, когда допускается применение только таких моделей. Например, можно предположить, что в государственном управлении или критической инфраструктуре. В-третьих, маркировка. Владельцы сайтов, приложений, соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек будут обязаны обеспечить пользователям возможность помечать материалы, созданные нейросетями. Таким образом, платформа обязана дать возможность, но сама маркировка для пользователя добровольна. В-четвертых, владельцы сервисов должны уведомлять пользователей, кому принадлежат права на произведения, созданные нейросетью. Действующим системам, к слову, дали переходный период аж до 2032 года. Получается, Вашингтон фильтрует, кому можно пользоваться американскими моделями, Пекин обсуждает, стоит ли выпускать свои за границу, и эпоха, когда искусственный интеллект был общим достоянием человечества и свободно перетекал через границы, на наших глазах заканчивается. Начинается эпоха цифровых крепостей. И тем ценнее история, где нейросеть работает не как оружие и не как стратегический ресурс, а как увеличительное стекло для человеческого любопытства. Одна такая история будет прямо сейчас.
2: История.
3: Ну и напоследок сюжет, от которого у меня, честно говоря, захватывает дух. Больше 100 лет профессиональные лингвисты бились над загадкой линейного письма жителей Крита, которым пользовались почти 4000 лет назад, во времена минойской цивилизации, той самой, что подарила миф о Минотавре и Лабиринте. Для понимания, у эгейских письменностей были две родственные системы. Более позднее линейное письмо расшифровал в 52 году Майкл Вентрис. Между прочим, архитектор-любитель, а не профессионал-филолог. А вот старшая система сопротивлялась всем. Причины здесь две. Во-первых, текстов сохранилось очень мало, и в основном это хозяйственные списки, а не связанные предложения. Во-вторых, при 60 общих знаках с более поздним расшифрованным письмом в нем есть 13 уникальных символов, к которым не было никакого ключа. И вот инженер-самоучка и лингвист-любитель Том Демино заявил, что прочитал эти тексты, и что написаны они на семитском языке, предке библейского иврита. Прорыв случился при анализе ритуальных надписей с 5 критских святилищ. Все они следовали строгой формуле, где первым шло повторяющееся слово с нечитаемым знаком. Демино предположил для этого знака чтения и выделил корень, который в иврите, аккадском и финикийском означает «обитать». Надписи сложились в молитву, обращенную к богине, структурно похожую на более поздние еврейские богослужебные тексты. Но вот что делает эту историю сюжетом для нашей программы. Вместо того, чтобы вручную перебирать тысячи вариантов, Демино поручил рутину искусственному интеллекту. С помощью инструмента Claude Code он собрал набор программ, которые систематически сверяли гипотезы со сводом всех известных надписей. В итоге система предложила чтение для 40 знаков, включая те самые 13 неизвестных, составила словарь из 480 слов и вывела 9 страниц грамматических правил. Тут нужна, конечно, и здоровая доля скепсиса. Семитскую гипотезу выдвигали и раньше, еще в 57 году, но она и не выдержала критики. Работа Демина сейчас на рецензирование, и оппоненты справедливо указывают на главный риск. При таком маленьком корпусе текстов знаки легко подогнать под желаемую теорию. Так что подождем вердикта профессионалов. Ну а сама тенденция уже не гипотеза. В 24 году трое студентов, вооруженных нейросетями, прочли первый обугленный свиток из библиотеки Геркуланума, погибший при извержении вулкана. Им оказался философский трактат о чувствах и удовольствиях. Похоже, у исторической лингвистики началась новая эра. Века молчания древних текстов заканчиваются, потому что у человеческой догадки появился неутомимый помощник. И если выводы Демина подтвердятся, придется переписывать не только словари, но и историю связи бронзового века. А это будет событие масштаба расшифровки египетских иероглифов. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
2: 20 мегабайт. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Общество. Психология.
7: Замечательная аудитория Радио России приветствует программа «Психология». Да, это Дмитрий Таиров. Для начала говорю вам всем здравствуйте. Ну и, конечно же, вы слышите, как улыбается Ольга Ивановна Маховская. Поздравляю вас, друзья. Сегодня с нами Ольга Ивановна Маховская. Без долгих преамбул. Поэтому тема «Все, что на слуху, все, что часто перед глазами, все, что тревожит, а иногда, на что вы не обращаете внимания, одна из подобных тем – козел отпущения». Вот так просто, элегантно. Так сказать, по-козлиному.
8: Да. Ну, название грубоватое, никто не хотел бы быть на месте козла отпущения, тем не менее, они есть в любом коллективе. И это такая давняя традиция закрытых устойчивых коллективов, когда все роли распределены надолго, и поломать их никому не удастся. Почетная роль принадлежит главарю, вожаку, как угодно можно его назвать.
7: Это... Главарю хунты, все правильно.
8: Да. Дучи. Человек, который авторитарно решает все проблемы, он главный безусловный авторитет, всегда у него есть очень слабая фигура, человек, на которого будут всех собак вешать и которого будут обвинять во всех неприятностях прежде всего. Он такой несимпатичный. Вот его называют козлом отпущения. Ну, потому что ты плохо себя ведешь, ты всегда нас подводишь, ты всегда опаздываешь, ты всегда не то говоришь, и ты плохо выглядишь. Ну, то есть все неприятности приписываются ему. По большому счету, это такое коллективное зеркало, где каждый увидит свой недостаток, но припишет его самому зеркалу. Вот. В силу того, что он молчит, не сопротивляется и давно забит в угол, очень быстро начинает понимать выгоды своего положения, да, потому что с козла и взятки гладки, да. Раз так, лучше 5 минут позора и пинков, чем запрягаться и начинать за что-то отвечать и что-то реально делать.
7: Мы можно? Сейчас рассматриваем фигуру козла, который действительно, по сути, является таковым. Вы нарисовали такого нарядного персонажа, который даже выгоду извлекает из этого.
8: Все жертвы рано или поздно, всех, кого мы жалеем, кто находится хронически в такой ситуации, несмотря на помощь, поддержку, никогда не выходит из этого амплуа, они просто приспосабливаются, учатся получать выгоды. Так у козла отпущения, у него может выработаться философия, что он страдает, но ради общего блага. Пускай им всем будет хорошо.
7: Я страдала, страдануло.
8: Потому что действительно, когда уходит козел отпущения, начинается очень мощная групповая динамика. Поиски следующего. Когда все ярлыки перевешиваются, это такая фаза, когда некоторые умные люди предпочитают не приходить на работу, чтобы не попадаться на глаза, понимаете? Mm-hmm. Потому что образ формируется очень активно. Это такая ключевая фигура. Мы с вами очень много говорим про тревожность, но гораздо спокойнее жить, когда ты знаешь, что...
7: Кто виноват? А и в чем секрет, да?
8: Да, это вообще наш ключевой вопрос, что делать, кто виноват. Да, вот этот вопрос мы закрываем и точно знаем, что есть определенные граждане или категория граждан или члены коллектива, которые ведут себя подозрительно, которые постоянно лажают. За ними нужен глаз да глаз. Их не нужно приглашать на всякие дни рождения, чтобы они не были осведомлены, у них не было инструментов защиты. Но их же за это нужно и, значит, обсуждать, порицать, лишать и так далее. У них действительно незавидное положение. Но повторяю, что сейчас, когда люди же хитрые, когда стали побаиваться безработицы, коллективы все равно же ротируются, да, вот, то некоторые считают за счастье оказаться в роли козла отпущения, потому что его, скорее всего, не уволят. Такая фигура историческая, покрытая пылью коллективных историй. И почему-то руководителя всегда дрожит рука, когда речь идет о том, чтобы их уволить. Вот обратите внимание, что в ваших коллективах есть очень странные персонажи, которые кажутся бесполезными. И когда вопрос идет о сокращении кадров, кажется, что они должны быть первыми, но их никогда не сокращают. Вот загадка устойчивости козлов в отпущении, но в том, что они покрывают некоторую...
7: Описано, же вы писали все очень красочно, выпукло и понятно. А давайте в психологию козла отпущения заглянем. Вовнутрь давайте к нему заглянем.
8: Так, кто смиряется с этой ролью? Да?
7: Смиряется. Выяснилось, что он еще и манипулировать может, и что-то там, значит, для себя выгоды какие-то находить. В частности, то, что он не будет уволен. А кто вообще попадает в эту категорию? Что это за люди? Они с детства ущербны? Они с детства в этой роли? Или они столь умны, что в определенный момент надевают себе этот колпак с рожками?
8: Я не думаю, что это непривлекательная роль вообще может быть желанной. Но, конечно, такая маргинальная позиция, она апробируется с детства. Конечно, это ребенок, которым всем понукают. Там, где есть строгие родители и где детей очень строго наказывают и жестоко, там и формируется такой персонаж, который может очень долго, терпеливо переносить вот эту роль изгоя в собственной семье. Он живет без претензий на любовь, уважение, признание, то, чего хотят нормальные люди. Больше всего он хочет, чтобы его оставили в покое. Самый сладкий момент в его жизни, когда все его уже отругали, и все от него отстали. Он точно знает, что это будет сладкая пауза. Да.
7: Следующий шаг – это аутизм, что ли? Что?
8: Нет.
7: Нет?
8: Нет.
7: Это все, это роль такая примеренная, на себя одежда и навсегда?
8: Ну, он может вынашивать, это может быть как гиперкомпенсация, он может занять роль наблюдателя, наращивать свой ресурс, знать и выдерживать это, зная, что он всем покажет еще, кто он есть на самом деле. Да. Это маска.
7: Месть впереди.
8: Да. Или он уйдет в неподходящий момент и там, не знаю, что-то тайком закончит, выучится чему-то, уйдет и уедет, и все будут ему завидовать. Или у него окажется дядя миллионером. Ну, это такие фантастические решения проблемы. Если это девушка, она действительно может выйти замуж и сказать, что да мне все равно, что у вас тут на работе, я буду заниматься детьми, и это мне больше подходит и так далее. Второй вопрос, насколько это удачная мама. Вот. И он может ждать подходящего момента, когда в коллективе начнет происходить бурная ротация. И воспринимать все происходящее как дедовщину и начинать вести себя так же жестоко, как вели по отношению к нему, в том случае, когда в коллектив приходит новичок. Он будет формировать себе замену.
7: Подготавливаюсь.
8: Да. Ну, просто если эта вакансия будет занята, он уже хочет пойти как бы на повышение в коллективе, да.
7: А теперь вот что хотелось бы услышать. Итог. Мы об этом говорим, и все об этом, в общем-то, знают. Но мы это с какой колокольни преподносим? Мы с какой целью рассказываем о том, что люди и так знают, что у них в коллективе есть козел отпущения? Или козел отпущения знает, что он козел отпущения? Мы к чему-то готовим людей в коллективе? Мы пытаемся вытащить с позиции козла отпущения этого человека? Или просто констатируем факт?
8: Мы, наверное, хотим показать, какие есть ресурсы развития коллектива. Понимаете, даже в таком варианте, кажется,
7: скорее не развитие, а в варианте развития событий в коллективе.
8: Ну, развитие событий, да. Показать потенциал, да. Потому что это тихое болото, в котором черти водятся, да, это тоже может быть козел отпущения. Никто не простит напрасных обид. Никогда.
7: Вот.
8: Поэтому, да, и помните, что у козла есть рожки, и поэтому это не такая безобидная фигура. У него есть много других ролей. Плюс, помните, пожалуйста, что козел отпущения, он очень много знает про каждого из вас. именно потому, что это один из самых внимательных, наблюдательных, чутких членов коллектива.
7: Ну вот теперь стало более-менее понятно, куда бежать, да, в кого стрелять. Тут еще важный момент. Мы уже, как вы поняли, подвели фактически итог и заканчиваем этот выпуск. Сегодняшнюю нашу встречу с нашим замечательным психологом Ольгой Ивановной Маховской. Еще не забывайте о том, что это довольно неприглядное дело, знаете, пинать слабого. Давайте сейчас вот с позиции вот тех, кто считает себя сильным.
8: Вообще невозможно. Должны быть защитники, вот. Конечно.
7: Так что выбирайте свою позицию, не становитесь сами козлами отпущения, ну и вообще ведите себя достойно.
8: Это очень благородно.
7: Ольга Ивановна Маховская, Дмитрий Таиров. Это программа «Психология». Друзья, вот такие у нас беседы. До новых встреч. Всем спасибо, Ольге Ивановне. Огромное спасибо.
8: Всего доброго.
2: Психология. Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай!
10: Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
14: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
15: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
14: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
16: Ну да, стараюсь.
14: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
17: Меня заставили.
15: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Театр у микрофона представляет.
19: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
2: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
20: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
2: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
19: Дионелла! Дионелла! Спой нам канцону!
21: Подолива и травка!
19: Спой другую!
2: Декамерон. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников. И лидеры некоторых стран ЕС будут работать над защитой от баллистических ракет. Теперь подробнее об этих и других событиях. «Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи», заявил Владимир Путин на встрече с активистами ОНФ на форуме «Все для победы». «Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования», сказал президент. «Россияне через ОНФ направили на цели спецоперации почти 70 миллиардов рублей», заявил глава государства.
2: «Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого?» Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет, а вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса. И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили более 150 украинских беспилотников над территориями 11 регионов, сообщили в Минобороны. Российская авиация за сутки нанесла удары авиабомбой ФАБ-3000. В результате поражен пункт временной дислокации бригады ВСУ в районе поселка Щурова в ДНР. В Харьковской области поражен пункт управления БПЛА в районе Устиновки. Лидеры некоторых стран ЕС, а также Норвегии, Великобритании и Украины, участвующие в Париже в очередном саммите так называемой «коалиции желающих», договорились о создании совместной оборонительной архитектуры для противодействия ударам баллистическими ракетами. Александр Христенко продолжит тему.
3: Очередную воинственную речь Макрон произносил на фоне здания Минобороны.
4: Monsieur le président de la République.
3: Отель Дебриен, особняк 18 века, где во времена войны с Россией жила мать Наполеона, откуда в Первую мировую страной руководил премьер Клемансо, а во вторую находился штаб движения сопротивления Деголя. Но впервые за последнее время, сняв очки и дав возможность военным заглянуть ему в глаза, произносил Макрон вещи совсем в духе Оруэлла, что мир – это война, а раз так, то он не прочь повоевать.
5: Послание, которое мы посылаем миру, просто: да, мир является нашей целью. Мы ценим свободу и право так, что готовы бороться за их защиту, даже ценой крови, если потребуется. Война на Украине четко показала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас, но поток. Не только имеющиеся арсеналы, а способность производить их.
3: В Парижском доме инвалидов сегодня собралась коалиция охочих. Так в официальных киевских документах называется коалиция желающих, которая грезит обеспечить долгосрочную гарантии безопасности Киеву через постоянные военные поставки. Союз из более чем 30 стран разросся, в числе только что присоединившихся Молдавия и Северная Македония. Кроме того, в составе коалиции политики исключительно разных взглядов. Например, премьер Чехии Бабиш, который не намерен тратить на Украину ни евро из национального бюджета, и канцлер Мерц, готовый ради оружия Киеву забрать последнее у немецких пенсионеров. Хотя его министр иностранных дел Вадефуль прозрачно намекает, что немцы не должны в одиночку тянуть финансовую лямку войны против России.
6: Теперь, на мой взгляд, настала очередь Европы сделать следующий шаг, а также ясно заявить, мы остаемся на стороне Украины. Поэтому я ожидаю, что уже на этой неделе мы согласуем 21-й пакет санкций, прежде всего потому, что нам необходимо установить потолок цен на российскую нефть.
3: Обсуждение в Брюсселе затянулось, ведь каждый новый принятый там антироссийский пакет душит европейцев все сильнее, признал глава МИДа Дании.
6: 15 июля – своего рода крайний срок. Конечно, остаются сложные вопросы, которые еще предстоит решить. Каждый новый пакет санкций принимать становится все труднее, потому что последствия санкций ощущаем и мы сами. Но Дания готова пойти на эти издержки.
3: Но идти на дальнейшие самоограничения многие оказались не готовы. В ходе санкционного обсуждения выяснилось, что без российской рыбы некоторые страны ЕС не протянут.
7: Португалия и Германия выразили серьезные опасения в связи с предложенным запретом на импорт российской трески и ментая, поскольку являются одними из крупнейших покупателей этих видов рыбы, а их национальные отрасли могут понести несоразмерный ущерб. Для Португалии этот вопрос особенно чувствителен, поскольку треска или бакальяу является национальным блюдом страны.
3: У главы евродипломатии Каллас очередное откровение.
8: Да, сперва о рыбе. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой должности, я не знала, что рыба играет такую важную роль в геополитике, что рыба действительно является фактором, который сдерживает все важные геополитические процессы.
3: В свою очередь, Франция и Испания, зарабатывающие на туристах, выступили против тотального запрета на выдачу виз всем российским военным, что лоббировали прибалтийские страны, которые теперь недовольны.
6: Страны все чаще ставят собственные экономические интересы выше общих решений. Это очень негативная тенденция.
3: Ну а Греция заинтересована в том, чтобы у нее по-прежнему было, если не все, то уж российские СПГ точно. По закупкам российского СПГ Европа бьет рекорды. Страны ЕС заказали почти 10 миллионов тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Но у Макрона своя повестка. Очередные объятия с Зеленским, который вручил ему одну из высших наград Украины – Орден Свободы. И это только начало в цепи церемониальных событий. Накануне дня взятия Бастилии. Теперь и главный национальный праздник Франции погрузили в украинский контекст. Кроме Зеленского в Париж приглашены военные ВСУ. Местная пресса публикует мнение, что все это как-то не вяжется с образом суверенной Франции.
8: Этот выбор не является нейтральным. Он означает включение страны, находящейся в состоянии войны с Россией, в самое сердце французского национального праздника, хотя Франция официально не является участником войны. Именно это шокирует часть военных кругов, особенно бывших офицеров, которые видят здесь опасное смешение национального праздника и геополитического расчета.
3: Но, похоже, именно на это и делает ставку Макрон, личный рейтинг которого находится на историческом минимуме. Александр Христенков, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
9: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует Газета Делла Спорт. По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: прогнозе на 14 июля. В Челябинске осадки будет плюс 23, пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 22, без осадков. В Вологде ожидаются дожди, днем плюс 24. В Петербурге во вторник без осадков, днем плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 744 миллиметра.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. С вами сегодня Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты в начале эфира. Наш номер эфирных мессенджеров 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция, по которой точно так же можно оставить комментарий. Мы его сразу же увидим. Ну, и еще есть несколько возможностей. Это в первую очередь наше приложение. Скачивайте его в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, устанавливайте на телефоне и слушайте прямой эфир, отправляйте сообщения, слушайте передачи, которые в прямом непосредственно эфире уже прошли. В общем, присоединяйтесь. И еще хочу сказать, что самые актуальные и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Мы переходим к тем обсуждений и начнем с новостей из московского региона. Нынешний...
7: С Крыма давайте начнем.
6: А, все-таки с Крыма.
7: Да.
6: Хорошо.
7: Дело в том, что только что президент России заявил о ситуации, которая сложилась, вернее, о ситуации, которую приходится решать. Вот прямо сейчас Владимир Путин сказал, что Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом он заявил на форуме Народного фронта. Все для победы, который в эти минуты проходит в Национальном центре «Россия». Сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, говорит президент, до которой противнику будет очень сложно добраться. Путин сказал, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться. Ну, а я отмечу, что ограничения на продажу топлива, в частности, в Крыму и Севастополе, начали вводить с конца мая. И уже тогда начали предпринимать первые меры. И вот сейчас на уровне президентском даже озвучено о том, что будет в ближайшее время предпринято. Но это не единственные меры, которые предпринимают власти. Например, правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Все понимают, что в связи со сложной обстановкой туристический сезон на полуострове находится не в самом лучшем состоянии, поэтому, естественно, компаниям, которые занимаются размещением, доставкой туристов, им нужна поддержка. И вот, в частности, правительство России такие меры предпринимает. Со всех сторон, в общем, поддерживают.
6: К нам присоединяется наш корреспондент в Крыму Ольга Кириллова. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги.
6: Ждем от вас самую последнюю информацию о том, как чувствует себя сейчас Крым, что у вас происходит с топливом, как это выглядит.
8: Ну, смотрите, если подхватить мысль о поддержке для турбизнеса, о федеральной поддержке, да, более 3,5 миллиардов, то сегодня был комментарий нашего профильного министра курортов и туризма Сергея Гандея о том, что сейчас Крым ждет конкретных четких механизмов и постановлений, то есть тех регламентов, которые позволят работать уже с этой субсидией. И насколько она будет максимально гибко прописана, от этого зависит, собственно, и количество тех субъектов, которые смогут получить ту или иную компенсацию для того, чтобы они соответствовали, да, тем критериям. По бензину и энергоснабжению сегодня было заявление главы региона Сергея Аксенова. В частности, если коротко сказать, то вот эта ситуация с продажей бензина, которая у нас бензин продается периодически, нельзя сказать, что он продается каждый день. Вот. От чего это зависит, сложно сказать. И, в общем-то, такую информацию не анализируют и наши чиновники в публичном пространстве. Поэтому было сказано, что гарантированно ежедневной продажи бензина и точных там графиков отпуска топлива не будет. Было такое, да, что иногда утром или накануне говорилось о том, что завтра будет реализация топлива, да, и тогда люди понимали, что завтра они могут попытаться заправиться. Сейчас такой ситуации нет, что мы можем это прогнозировать. Естественно, оно в какие-то дни будет появляться. Что касается электричества, то понятно, что здесь мы находимся в различных таких лимитах, и они объяснимы, конечно, технологическими причинами. У нас нет графика отключения электричества, ну, то есть это есть такая вариация. Нельзя сказать, что повторяется одно и то же время, когда свет появляется или когда свет отключают. Но это, естественно, связано с внешними воздействиями беспилотников, которые в время отца поражать вот именно такие цели для того, чтобы получить результат вот такой, такого коллапса, скажем так, энергетического. Сейчас рассматривается вариант поставок генераторов в те населенные пункты, которые вот очень долго находятся без света, да, он у них периодически появляется, а потом снова нет. Поэтому они будут питаться за счет генераторов. Вот, это первые такие графики уже есть, куда будет поставка этого оборудования. Вот, но, в общем-то, каждый день, да, в сводках у нас есть информация о том, что тот или иной район или снова обесточен, или обесточен по-прежнему. Но понятно, что энергетики работают круглосуточно, и режим ЧС, который был введен в республике, он технологически позволяет это делать. Бригады работают постоянно. Вот. Что касается помощи туриндустрии, то самые первые меры предложила профильная ассоциация, это наш Российский союз туриндустрии, куда, безусловно, входит большинство предприятий крымских тоже. Они предложили такие дельные, конкретные, понятные и чувствительные пункты, которые они именно адресные для этого бизнеса. Вот, потому что первый вот такой момент, когда вот все это стало происходить, что сократился, в общем-то, существенно объем бронирований. По этому индексу сразу отслеживается ситуация, да, как откликаются люди на происходящее. И Союз предложил один из первых мораторий на банкротство, да, проверки, там налоговые санкции, тоже мораторий до 1 января 2028 года. Ну, разумеется, кредитные каникулы до 6 месяцев. Это уже как бы у нас уже работает эта мера, потому что позже ее подхватили крымские власти, и на это откликнулись банки. Вот, сохранение минимального размера оплаты труда на сотрудников, да, которые заняты в таких предприятиях, для того, чтобы, ну, хотя бы можно было человека держать, чтобы он был на содержании, а не потерял эту работу, а бизнес, соответственно, потерял эти кадры. Вот, у нас сегодня было также сказано, что создан оперативный штаб для турбизнеса. Это предполагает такую активную консультацию, да, с деловым сообществом на тему, что нужно еще, чтобы понимать потребности, и на это можно было как таким образом адекватно отвечать. Вот это вот то, что касается основных моментов энергообеспечения.
7: Ольга, а скажите, пожалуйста, мы знаем, что Крым информационно противник очень сильно атакует, различные фейки распространяются. Насколько серьезно в этой части ситуация и как фильтруется информация?
8: Ну, что здесь можно сказать? Вы же понимаете, в эпоху такую цифровую мы можем получать информацию абсолютно из любого источника, и вопрос, конечно, каждого потребителя такой информации — уметь разбираться в этом. Поэтому, конечно, он атакует, конечно, это делается иногда слишком просто и примитивно, иногда там изысканно и ближе, так сказать, к профессиональному контенту, да. Но все по-разному происходит, но, конечно, этим пользуются, к сожалению, да. И в этом смысле, ну, естественно, власти просят в очередной раз, и это звучит мысль каждый день, чтобы люди внимательно относились и смотрели информацию, или даже если они смотрят всю, но сравнивали ее с официальными источниками там наших чиновников, которые ведут свои страницы, в том числе в МАКСе, и периодически выкладывают туда информацию. То есть, конечно, есть это, потому что есть интернет и есть, естественно, воздействие.

0: раньше, да.
1: Да, остальные раньше, 50 на подлете к Москве были уже перехвачены.
0: Результаты следующие. К сожалению, 3 человека погибли. Еще 5 получили ранения во время этой массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев. 81 беспилотник, по его словам, как уже Людмила сказала, над 14 городами Московской области был уничтожен. Погибшие это в поселке Пионерский в Истре. В результате падения беспилотника 3 человека погибли, 3 получили ранения. В 5 частных домах вспыхнул пожар. Всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
1: Ну и такая обобщающая информация. У дрона были уничтожены над Одинцово, Нарфоминском, Рузой, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховским районами, над Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. И, разумеется, столичные авиагавани работали в соответствии с распоряжениями Росавиации.
0: Что сейчас происходит в противостоянии России и Украины? Что на Украине происходит? Какие там затеяли власти военные реформы? И как это все скажется в ближайшее время на происходящем? Чем ответит Россия? Все эти вопросы сейчас зададим нашему эксперту. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Здравствуйте, Александр Юрьевич. Ну вот первое, с чего хочется начать, это реорганизации, которые сейчас происходят в военном руководстве Украины. Ну, в частности, вот Зеленский сообщил, что уже подписал указ о создании в составе вооруженных сил объединенных сил быстрого реагирования и специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России.
0: Вот как раз то, с чего мы начали, атака на московский регион, это и есть, собственно, дальнобойные удары. Так вот теперь это вроде как выделяется в отдельное командование. Объясните, пожалуйста, Александр Юрьевич, что все это значит?
2: Ну, по моим оценкам, это как раз-таки организационная административная перестройка для создания необходимых условий перехода на следующий этап эскалации, который уже де-факто реализуется пока фрагментарно, пока не на всех ключевых направлениях, но тем не менее мы видим, во-первых, де-факто преобразование подходов, это реализация концепции middle и deep strike'ов, так называемых, что предполагает нанесение ударов вглубь российской территории. Сейчас мы понимаем, что по отдельным объектам наносятся удары дальнобойными дронами самолетного типа и ракетным вооружением, в том числе, уже на практически 3000 километров в глубину. Это серьезные показатели. Опять же, есть однозначное понимание, что это прощупывание почвы на перспективу. Идет мониторинг приграничного пространства. В частности, в Прибалтике активно развивается сеть РЛС. И помимо того, что на Украине создаются вот эти новые организационные структуры, то и в других странах нашего приграничья идет реорганизация и де-факто создание префронтовых центров оперативного управления. Ну, в частности, недавно, допустим, в Эстонии был под эгидой ФРГ, Нидерландов соответствующий центр создан. А то, что сейчас формируется на территории Украины, это, опять же, отработка новой тактики, новых подходов. И мы видим, что тот экстерриториальный ВПК, который сейчас действует в Европе, вот не зря сегодня ФРГ заявили, вернее, с нашей стороны были предъявлены определенные претензии, обвинения, но де-факто мы понимаем, что все основные европейские игроки активно включены в процесс милитаризации поставок, в том числе комплектующих для тех же самых ударных дронов, которые обеспечивают реализацию вот этой террористической системы постоянных перманентных атак.
0: Александр Юрьевич,
2: и гибнут мирные граждане.
0: Вот, да, мирные граждане гибнут, к сожалению, в Подмосковье вот 3 человек. Скажите, пожалуйста, ну, российские военные отвечают, да, баллистика Киева накануне достигла, пожары, разрушения официально были признаны, групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве были только что, да, которые производили их хранили беспилотники. И еще очень важно, как я понимаю, ну, я читаю экспертов, и очень многие отмечают, что Одесса, Черноморский, Измаил, это портовая инфраструктура, туда были удары, видимо, по местам доставки ну, каких-то дронов или какой-то военной техники, горюче-смазочных материалов. То есть на все, что предпринимает Украина, есть ответ?

0: безусловно, и не то, что ответ, это действительно очень системная, серьезная работа комбинированными средствами. Но дело все в том, мы это тоже неоднократно здесь обсуждали, что сворачивание проекта Украины, а он сворачивается в том числе за счет ликвидации практически физической возможности активных действий с этих позиций за счет тех ударов, как раз которые мы наносим. Де-факто мы видим, что система ПРО-ПВО, в том числе, которая по линии Запада выстраивалась все эти годы, она перестала функционировать. И наше ракетное вооружение практически уже не перехватывается. И прежде всего это связано, конечно, и с ракетным голодом, и с непропорциональностью по стоимости тех систем, которые поставляются, в частности и Патриот, и зенитная управляемая ракета под эти комплексы, и тех комбинированных процессов воздействия, в том числе с ударными дронами, которые де-факто перегружают их систему. Поэтому да, мы выполняем эту задачу, но чем дальше идет этот процесс, тем как раз ближе происходит трансформация самой эскалации. Как мы обсуждали, вот сейчас, по моим оценкам, мы наблюдаем переходный период, когда зоны, в том числе прямой конфронтации, возможные на треке НАТО-России, будут уже в большей степени проявляться, допустим, на Балтийском направлении, в Черноморской акватории, вполне вероятно. Ну и, как мы обсуждали, вот Финляндия, она уже не скрывает поддержки ударов вглубь, да, если даже анализировать заявление главы государства Александра Стубы, который недавно высказался в такой манере.
1: Но поддержка какого рода? Что имеется в виду, что они предоставляют свою территорию для того, чтобы с нее запускали беспилотники?
0: Или смотрите, они предоставляют воздушное пространство, а также есть двусторонний меморандум между Киевом и Финляндией о предоставлении ударных конкретно дронов в интересах ВСУ. То есть это прямая поддержка. Плюс в Финляндии действует довольно разветвленная система БПК, действует компания «Патрия», которая обеспечивает поставки, в том числе комплектующих, под ударные дроны. И обеспечивает самой главной разведкой и мониторинг приграничного пространства для того, чтобы формировать цели, списки соответствующих целей. Это вот я уже говорил про сеть развернутых РЛС с позиции тоже Прибалтики, которые работают на глубине 500 километров.
1: Ну вот Прибалтика пока еще говорит, что мы не предоставляем никакое воздушное пространство, это не мы, это вообще, похоже на нас, но, в общем, это не мы, конечно, да. А вот Финляндия...
0: Они могут говорить-то все, что угодно, мы же работаем по факту, да, и мы видим, откуда, из каких направлений летит конкретная техника, и какие производственные площадки, допустим, приграничье на территории Латвии сейчас будут разворачиваться. Опять же, это все в публичном пространстве, это официально в Латвии будет открыт совместный индустриальный центр с киевским режимом, где будут производиться дроны. И уже де-факто с этой территории будут вполне возможно предприниматься попытки ударов. Я не исключаю этого абсолютно.
2: Александр Юрьевич, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов был с нами на связи. Мы обсуждали происходящее в противостоянии России и Украины.
1: Ну вот что касается Финляндии, буквально сегодня появилась информация о том, что Финляндия активно отстраивает бункеры. Вот только в Хельсинки, например, их уже 5500, причем они комфортные, с саунами и бассейнами.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
2: Шереметьев.
1: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
3: Исключено.
4: Дворянка по праву рождения.
1: Речь идет о чести моей семьи.
4: Служанка по воле случая.
1: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
5: Неужто ты гордость семьи?
1: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
6: Наше время.
7: Продолжаем, да, продолжаем наш эфир, наш разговор. Людмила Шаульна и Данил Гусельников с вами сегодня. Напомню, 8-925-222-99-92. Любые мессенджеры по этому номеру. Пишите, пожалуйста, ваши сообщения. Мы все очень внимательно читаем.
8: Переходим к следующей теме. ФСБ сообщает о том, что продолжают раскрывать задумки Украины и проводить контрразведывательную операцию по срыву беспрецедентной попытки провести серию резонансных терактов и диверсий на территории России. Здесь целая подборка, на самом деле, случаев, когда Украина вербует наших сограждан и с помощью них хочет совершить некие налеты на аэродромы, в частности. Значит, что в этот раз, о чем ФСБ нам сообщает? Атака ударных дронов планировалась на предприятие ВПК, а также военный аэродром, причем который в глубине России находится, в Амурской области и в Челябинской. Должны были эти удары нанести завербованные украинской разведкой агенты. Запустить должны были рой дронов в непосредственной близости от аэродромов. В Центре общественных связей ФСБ рассказывают, что благодаря проведенным мероприятиям российские контрразведчики получили упреждающую информацию о заброске на территорию Брянской области, кстати, в контейнерах, на аэростатах беспилотников самолетного типа и FPV-дронов. То есть аэростатами контейнеры забрасывали, в которых были беспилотники и FPV-дроны. И агенты из Брянской области должны были по всей стране эти беспилотники подготовленные развести. Причем там такие подробности приводятся, что люди сверху мебель какую-то ставили, а вот во втором дне в прицепе у них эти беспилотники лежали. То есть вот настолько ФСБ вело, что называется, этих людей, которые были завербованы, что знают вот такие даже небольшие детали.
7: Причем вели, что называется, очень серьезно, вплоть до того, что камерами слежения были оборудованы гаражи, в которых эти дроны собирались. И был записан разговор с украинским куратором. То есть, в принципе, вот подробно и все было зафиксировано. Действительно, была сорвана такая серьезная операция. И что там очень интересный момент. Телеграм-каналы об этом сообщают, конечно, и Макс-каналы, но я думаю, что эта информация достоверна. Разобрали один дрон, да, исследовали вот это программное обеспечение, как они были запрограммированы. Запрограммировано следующим образом. Цель военная. Но если вдруг в полете, там же искусственный интеллект подключается, если в полете садятся батарейки, и этот конкретный дрон до военной цели не дотягивает, то тогда он должен поразить ближайшую цель гражданской инфраструктуры, среди которых были указаны скорые помощи, пожарные машины, автобусы и, собственно, автомобили гражданских лиц.
8: Ну, то, что Украина бьет по мирным гражданам, по обычным домам, мы только что убедились на примере Московской области. Ну, и вот здесь и лишнее подтверждение. Подготовка со стороны Украины была серьезная. Очень много денег, почти $2.5 миллиона было потрачено на организацию этой спецоперации, на организацию этой террористической атаки. Вся техническая часть была очень хорошо подготовлена. Там были и маячки, и антенны, и подробная инструкция, на каком расстоянии от аэродрома нужно собрать эти дроны. Плюс важная деталь, что вот при нанесении удара за штурвалом этих дронов удаленно должны были сидеть украинские операторы. Ну, то есть с завербованных людей требовалось только все это подготовить и расположить рядом с аэродромами. Это не единственная, скажем так, вот операция, которую ФСБ проводила
7: на прошлой неделе
8: накануне.
7: Была,
8: да, два случая покушения на высокопоставленных, ну как сорванных, к счастью, покушений на высокопоставленных военных произошли. Одно нас поразило больше всего. Значит, вербовщик украинский убедил нашу россиянку, что между ними романтические отношения, и таким образом заставил ее следить. Ну, не заставил, тут она сама согласилась следить за военным. Ну, благо, что, опять же, ФСБ вовремя среагировали на все сигналы, которые поступали по данной истории.
7: К нам присоединяется бывший глава Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Рада вас приветствовать. Ну вот смотрите, несколько операций было сорвано, да, это вот мы только две рассказали, но за последние дни действительно постоянно идут отчеты о том, что срываются серьезные вот такие вот намерения,
8: планы противника.
7: Да, плана противника по или уничтожению конкретных людей,

0: мы действительно наблюдаем очень мощный, ну, как бы, мощный такой элемент предательства, потому что люди, которые идут на сотрудничество, они, наверное, плохо себе представляют, что их ждет. Ну, каждый, конечно, преступник всегда думает, что все попадутся, кроме него. Но, к сожалению, во всяком случае для них и, к счастью, для нас, вот эта вся история, она всегда бывает очень прозрачной. И надо заметить, что новые технические средства, которые у нас сегодня есть, а я имею в виду не только искусственный интеллект, но и, так сказать, иные какие-то средства, он дает возможность там просто просчитывать на несколько ходов вперед и те или иные акции, которые готовит противник. Вообще у нас ребята сейчас работают очень активно и достаточно эффективно. Я вот всегда, когда мне нужно что-то такое комментировать, я вроде как бы должен их хвалить, а по большому счету я прекрасно понимаю, что они уже встали вот как бы в лыжню, на лыжню, и уже катятся так, как положено, нормальной специальной службе. Mm-hmm.
1: Знаете,
0: несмотря на все ухищения. Да?
1: Что mm-hmm. обращает на себя сейчас внимание, что действительно, во-первых, стали рассказывать о таких успешных наших операциях контр террористических, угу. да?
2: Не только рассказывать, но и показывать.
1: И
2: видео
1: показывать
2: же,
1: видео, да,
2: были
1: да,
2: опубликованы.
1: Да, да.
2: Показательные видео.
1: Людям рассказывают, что работа идет. Вот как-то раньше почему-то вот считалось, что об этом не надо говорить. Ну, вот это
0: ну,
1: вот.
0: Слушайте, я не знаю, в какой период не надо было говорить. Во всяком случае.
1: Да, совсем не да.
0: Ну, вот я говорю, что во всяком случае, когда я руководил Центром общественных связей, у меня очень был боевой состав, мы практически принимали участие, все мои сотрудники принимали участие в этих боевых операциях, документировали, естественно, рассказывали и очень активно рассказывали. Иногда нас даже одергивали, сказали, да хватит, ребята, ну что такое вы творите?
1: Нет, не хватит, надо вот, больше надо.
0: Да, а я считаю, что вот это мне так. Мы действительно считали, что нужно как можно больше рассказывать, потому что, в принципе, ведь человек должен увидеть, что с ним будет или каким образом он попадется.
1: Это
0: вот
1: еще
0: это
1: и
0: важно,
1: людям
0: важно.
1: Важно, понимаете? Людям
0: конечно,
1: важно, во-первых,
0: конечно.
1: Их охраняют, они должны об этом знать, а во-вторых,
0: да, вы знаете,
1: ну, справедливости да. все мы жаждем.
0: Да, вы знаете, дело в том, что когда создавался первый центр общественных связей, еще тогда КГБ, да, Крючков, вот Владимир Александрович очень четко сформулировал задачу перед центром общественных связей. Он сказал, гласность в системе органов безопасности – это форма гражданского контроля за его работой. И я считаю это правильно, потому что люди, которые сегодня платят налоги, они должны знать, на что эти налоги идут и как эффективно работают специальные службы.
2: Александр
0: это очень важный момент.
2: А позвольте вернуться к накануне произошедшим, ну, не как это правильно сказать, не инцидентам, да, ну, задержанием, назовем это так, потому что теракты, к счастью, не состоялись. Ну, вот смотрите, россиянку убедили в том, что у нее романтические отношения с вербовщиком. Ну, слушайте, как это вообще возможно?
0: Ну, вы знаете, я всегда говорю, женщины доверчивее, чем люди. Поэтому, значит, они на уши лапши навешали, и они, значит, прям считают, что вот он прям весь расплылся, весь себе такой итальянец Челентано, или кто там, я не знаю, там, Шварценеггер, или кто угодно. Ну, знаете, верят. Ну, что поделать, что мы же с вами прекрасно понимаем. С одной стороны, нас это как-то удивляет, а с другой стороны, мы понимаем, чем более романтичные женщины, тем лучше для России, да. Но в данной ситуации, конечно, они используют и эти приемы, и мы уже не с первого раз сталкиваемся. Если вы обратите внимание, какое количество преступлений было совершено женщинами, да. Вот убийство, да, убийство Дарьи Дугиной, да, женщина с ребенком. Убийство Татарского, тоже женщина, да. А это Дарья, я не помню, как ее, которая, так сказать, пыталась уехать туда, в этот самый, на Ближний Восток, да, тоже по романтическим своим под представлением, что ждет ее жених, прям такой весь из себя шах-падишах, который с большим удовольствием его примет, и она будет с ним жить. Но для этого она должна была выполнить какие-то определенные задачи. Знаете, вот это конечно, очень, с точки зрения специальных служб, конечно, женщина вызывает меньше подозрений всегда. Да, и всегда можно списать, что она блондинка, можно списать еще на что-нибудь, да. Но, тем не менее, противник это активно использует. И, кстати говоря, так сказать, не только мужчины убеждают женщину, что у них романтические отношения. И вот некоторое время назад, где-то полгода, когда мальчишка тоже, так сказать, попался в лапы, тоже якобы какой-то там обольстительницы, да, которые прямо у них такие романтические отношения, и она попросила, чтобы он ей скинул геолокацию, ну и

0: так далее, и так далее. Понимаете, это все совершенно, ну, такие довольно примитивные приемы, но дело в том, что на них покупаются. Mm-hmm. И, конечно, когда мы вот действительно эти вещи рассказываем, а мы должны рассказывать не только о том, что разоблачили, но и технологию, потому что ведь без этого человек не сможет определить, так сказать, врага в своем ближайшем окружении, правильно? И то, что сегодня делает Центр общественных связей, я считаю, молодцы, ребята, я как бы только снимаю шляпу, потому что долго я этого ждал, и очень часто даже их критиковал за то, что молчат, как рыба об лёд.
1: Нельзя молчать, совершенно точно, Александр Георгиевич.
0: Но это опять форма гражданского контроля, это форма профилактики первичной, предупредительная работа
1: по
0: обеспечению возможности исключить такие факты. Конечно, все, что сейчас
1: повышение
0: делается,
1: доверия и снижение тревожности в обществе, это же тоже вот туда же. Александр Георгиевич, не могу не спросить еще один важный момент. Ну хорошо, когда мы говорим с вами о социальной инженерии, да, это воздействие на стариков через страх, на детей, там, через заработать 10 тысяч, на женщин романтических или романтических юношей, да, ну здесь это огромная действительно часть такая, но есть же и еще другие люди, которые по идейным соображениям это делают. Вот в Краснодаре 48-летний россиянин, он точно не за 10 тысяч и не потому, что влюбился.
0: Ну, есть такие. Мы же не можем сбрасывать вербовку на идейно-политической основе, когда человек по факту является носителем тех же самых идей, которые исповедуют его вот эти заказчики. Такие тоже есть, кстати говоря. К счастью, кстати, таких мало, потому что, в принципе, мы живем в меркантильный век, и вот эта романтика, которая периодически переходит в откровенный цинизм, она немножко, так сказать, притушевывается. Но за деньги... Даже, так сказать, за те деньги, которые, может быть, никогда не заплатят, но люди верят в это, верят.
2: Александр Георгиевич, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо
1: очень
2: вам большое за отличную беседу.
1: Спасибо.
2: Да, спасибо, что рассказали подробности, которые, в общем, с одной стороны, дают нам спокойствие и уверенность в том, что специальные службы нас защищают и следят за врагами. Александр Михайлов, бывший глава Центра общественных связей ФСБ, был с нами на связи.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: О буме популярности инженерных специальностей мы сейчас с вами поговорим. Действительно, в этом году инженерные факультеты впервые за несколько лет стали для российских абитуриентов привлекательнее IT-направлений. Представьте себе, ну как-то последние годы, вот это еще начиная с ковида, мне кажется, даже чуть пораньше стало, ну не то чтобы модно, но реально вот... потянулись наши выпускники школ на IT-специальности, на программистов учиться. Это непросто, там нужно очень высокий уровень математики освоить, да, нужно очень хорошо сдать ЕГЭ по математике, нужно программирование, информатику сдать хорошо. Но вот все-таки на инженерные специальности как-то шли неохотно. Там помимо математики на некоторых направлениях нужно физику сдавать. Физика это очень тяжело.
2: Сложно.
1: Там сложно, да. И поэтому как-то вот эти специальности, они особого интереса не представляли для абитуриентов. В этом году все изменилось.
2: Мне больше нравится, как сейчас вот происходящее оценивают руководители высших учебных заведений, потому что с их слов всегда пишут следующие коллеги-журналисты. Неожиданно увеличился интерес, ну, например, к машиностроению.
1: Упс!
2: Опа! Вот так вот. Сидит ректор, такой думает, ну ничего себе. Ладно, шутки шутками. Действительно, сейчас ребят выбирают такие профессии, как инженер-энергетик, инженер-теплотехник, инженер-электрик, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также инженер-конструктор. Среди, значит, наиболее любопытных направлений машиностроения, энергетики, физика, материаловедения, а также специальности на стыке технологии и медицины.
1: И есть у меня подозрение, что руководствуются они, конечно же, будущими зарплатами.
2: Сейчас обо всем узнаем. Нам, с нами на связи генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко. Александр Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
7: Добрый вечер.
1: Ну что, ждете подрастающее поколение в изобилии? Скоро решится, наверное, проблема с кадрами. Кадровый вопрос, да.
7: Ну, насчет изобилия, я думаю, это очень оптимистично, потому что работы там довольно много. Да, и мы очень ждем, когда эти ценные кадры выйдут на рынок. Но не все от нас зависит.
1: Ага, ну,
2: Александр Ильич, ну, смотрите, ну, вот эти специальности, которые еще недавно не пользовались спросом, теперь вроде как вызывают какой-то ажиотаж среди ребят. А работодатели готовы к тому, чтобы ребят обеспечить тем, что эти ребята ждут? Но ведь это поколение уже совсем других людей, которые, ну, наверное, на завод пойдут. Я не знаю вообще, как организован быт инженера-материаловеда? Это работа в офисе 5/2 на заводе с проходной и звонками. Готов ли к этому современный абитуриент пока что?
7: Ну, однозначно, что современные абитуриенты готовы идти на завод. Но, как вы правильно сказали, что тут ключевой вопрос, а готов ли работодатель? Потому что нужно понимать, у современного поколения совсем другие ценности по сравнению, например, там, с более возрастными людьми, которым было важно стабильность, они готовы были проработать там всю жизнь на заводе, как вы описали, от звонка до звонка, с проходной. Современная молодежь, конечно, у них немножко другие представления, немножко другие требования. Им гораздо важнее идейность, то есть им важно быть причастными к чему-то большему. Им важно, как устроена корпоративная культура, отношения в коллективе. Конечно, да, это в первую очередь задача работодателя подстроиться под современные реалии, под современное поколение и дать им то, что они хотят.
1: Ну, давайте будем честны. Хотят 200 на выходе. Да, вот вышел из института, сразу 200 тысяч зарплата. Ну, это такие вот амбициозные планы. Ну, получают, наверное, все-таки в первые годы меньше. Но, тем не менее, вот когда все побежали учиться на программистов и айтишников, тогда действительно это были самые высокие зарплаты на рынке. Именно на этих направлениях. Для выпускников и для джуниоров. А инженерные специальности сейчас могут предложить достойные зарплаты?
2: Например, айтишникам.
7: Конечно, могут. Но надо понимать, что стать, скажем так, высококвалифицированным инженером на производстве, это не полгода и не год. И нужно понимать, что дойти до такого результата займет несколько больше времени. Плюс очень высокая ответственность. Потому что в первую очередь работодатель, конечно, готов платить большие деньги, когда человек готов брать какие-то серьезные проекты, вести их и брать за них ответственность. А так, да, ничего невозможного и нереального нету, можно зарабатывать очень хорошие деньги.
2: Про ответственность, это вы хорошо, Александр Андреевич, сказали. Мне кажется, что, ну, вот у айтишника, ну, приложение не заработало, ну, компания деньги потеряла. Наверное, на этом...
1: Ну, ничего себе, серьезные деньги компания
2: потеряла.
1: Хорошо,
2: а здесь, понимаешь, здесь такой уровень у материаловеда. Неправильно определил что-нибудь там, погибли люди, условно говоря, если делают какую-то продукцию, да? Здесь уже совсем другой уровень ответственности. Я не знаю, вот в целом, те, кто сейчас идут в вузы, они все это понимают, Александр Андреевич, что вот действительно уровень ответственности, он тут такой приличный.
7: Я думаю, что до конца этот момент как раз-таки не понимают, и это один из векторов, где стоит с людьми работать и доносить до них, с чем людям предстоит сталкиваться, и что на самом деле вы...
2: Количество отчислений тогда вырастет, Александр Ильич. Не-не-не.
1: Осторожно.
2: Да. Да, а нужно так... готовить их к этому уровню ответственности, чтобы они понимали, что и зарплата будет в скором времени соответствовать этому уровню ответственности. Наверное, так.
7: Да, конечно.
1: Но это мы с вами обсудили уже выпускников вузов. А есть еще, вы знаете, какой момент немаловажный? Это, на самом деле, даже ректоры признают. Даже самых топовых наших инженерных университетов. Очень серьезно отстает программа обучения от реалий. Ну, то есть то, что у нас сейчас скорость развития... каких-то там, я не знаю,
2: инженерной мысли,
1: она уже в геометрической прогрессии просто растет как-то невероятно. То есть если то, что раньше менялось десятилетиями, сейчас меняется за полгода, да? А программы-то старые. И педагоги тоже, в общем, как бы они учат так, как они умели когда-то. И чтобы поменять программу, нужно, чтобы эта программа... Сначала ее разработали, потом она должна пройти медленно, проползти с первого этажа на верхний, там, в соответствующих ведомствах. Да, да, получить все эти заключения. 5 лет минимум прошло, все уже, соответственно, устарело давным-давно. Вот готовы ли работодатели включаться в этот процесс? Ну, например, создавать направление с дуальной системой, когда человек и учится, вот в колледжах это уже реализуется на самом деле, и учится, и работает одновременно, и получается, что он получает, ну, некие базовые знания, которые во все времена одинаковы, да, но, с другой стороны, прикладные навыки он тоже обретает сразу.
7: Да, вы верно подметили, что сейчас жизнь очень ускорилась, и вообще эпоха цифровизации дает о себе знать, что появилось, и, во-первых, очень много информации, она регулярно обновляется, и сейчас, да, программы обучения очень быстро устаревают, потому что постоянно появляется какое-то новое высокотехнологичное оборудование. Именно поэтому работодатели в этот процесс также включаются, начиная там со стажировок студентов во время учебы, то есть прохождение практики, это возможность впервые пощупать оборудование, как оно работает, ну как-то вживую увидеть не в теории, в учебниках, а именно на производстве, в реальных условиях, с чем придется столкнуться.
2: Александр Ильич, конечно, ну вот пощупал он у вас на производстве, и сломал, ну ведь жалко. Как вот тут соблюсти баланс?
7: Для этого есть наставники.
1: Наставники, да.
7: Конечно, без этого никуда.
2: Это вот на советском заводе сломать что-то очень сложно, потому что там
1: руками не трогать.
2: Все сделано на века. А современные заводы, они, конечно, совершенно по-другому выглядят. Это, кстати, еще один, Александр Ильич, мой вопрос был. Современный завод, он уже не тот вот завод, который мы видели еще в недавнем прошлом. Он современный, действительно, там хочется работать вот с современному молодому человеку, уж простите за тавтологию.
7: Конечно же, хочется уже, знаете, продать эту идею, что современный завод – это не то, как себе представляют старый советский завод с темными помещениями, с непонятным оборудованием.
1: Маслом,
7: да. Современный завод, как правило, это чистое, светлое, огромное помещение, очень много роботов, современное оборудование. И, конечно же, это тоже производит впечатление на молодых специалистов, которые приходят на практику.
2: Александр Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое.
1: Спасибо,
2: извините, что
1: огромное.
2: Не договорили. Ваша мысль понятна. Интересный разговор получился. Генеральный директор станкостроительной компании «Хохман» Александр Коваленко был с нами на связи. В общем, говорили о том, какие они современные заводы и о том, как на них будут работать зумеры, которые сейчас активно поступают на материаловедение.
1: Ну, вообще, то, что возрождается школа русского инженера, мне кажется, это замечательно.
2: Это прекрасно.
4: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
8: Трогай!
9: Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
10: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
10: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
11: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
12: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
8: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
11: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Есть только миг между прошлым и будущим.
8: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
4: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
14: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
8: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
8: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться, заявил Владимир Путин, и бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Теперь подробнее об этих и других событиях. В России ведется создание системы снабжения Крыма нефтепродуктами, доступ к которой для противника будет крайне затруднен. Об этом Владимир Путин заявил на форуме Народного фронта «Все для победы». Как указал глава государства, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в стране будет постепенно улучшаться. Это касается и Крыма. Также президент заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
2: Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары. Территории Российской Федерации мы будем звучать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствовать, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
1: Целями нового массированного удара возмездия по тыловым районам Украины стали не только топливные объекты, работающие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. Наряду со складами горючего в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях в районе одесских портов поражены сразу несколько судов, которые Киев использовал для переброски вооружений. О результатах нового удара Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами в течение сегодняшнего дня поражены два сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены два морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ, и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Его изначальные задачи – постановка боновых заграждений, тяжелых якорей и спасательные работы – были украинским командованием переосмыслены. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный.
4: Морські дрони камікадзе еволюціонували.
5: Погляньте ще раз на цей чорний катамаран.
3: Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из таких под названием «Талока» недавно выставляли на Львовском футбольном стадионе. Это якобы чисто украинская разработка, но западные эксперты описывали устройство как гибрид гражданских технологий и импортной электроники. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники. Пылает нефтебаза в Кривом Роге, ображение АЗС в Волховом Яре Харьковской области и в Славянске ДНР, к которому подразделения российских войск продвигаются все ближе после зачистки масштабного укрепрайона в Константиновке.
6: Всю Константиновку мы контролируем по небу и все передвижения.
3: На Добропольском направлении ведутся интенсивные действия по изоляции населенного пункта. Подразделения группировки «Центр» и 51-й армии уже непосредственно на подступах к городу. Через Доброполье идет важнейшая автотрасса на Краматорск и Славянск. Взятие города позволит перерезать снабжение ВСУ и замкнуть оперативное кольцо вокруг последней неосвобожденной агломерации. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы. Потери противника 200 военнослужащих, 4 бронированные машины, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Евгений Решетнев, Вести.
1: Между тем, бойцы южной группировки проводят окончательную зачистку Константиновки. Репортаж Евгения Нипота.
7: Передай Сильвестру, голову пониже, работаем тяжелым.
8: Командиры предупреждают своих бойцов об артиллерийском ударе в квартале Константиновки. Штурмовики уходят в укрытие, готовясь к зачистке здания.
9: В данный момент в районе разведки была обнаружена посылка, сделанная с Бабы-Яги. проводится подготовка к штурму. Вот, наносится огневое поражение по предполагаемому местонахождению противника.
8: Параллельно с работой по позиции на командном пункте 2-го батальона территориальной обороны 4-й бригады Южной группировки следят за уничтожением другой Бабы-Яги. Один из эпизодов полномерной зачистки. Группа боевиков спешно меняла вскрытую русской разведкой позицию. Все они впятером забились в подвал трехэтажного здания. Вскоре к дому подошли воины батальона. Забросили противотанковую мину, мощный взрыв которой не оставил ни единого шанса ВСУшникам. Когда пыль осела, бойцы зашли внутрь, проконтролировать результаты своей работы.
9: Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи с своим командованием, они не понимают, куда идти, они не понимают, что происходит вокруг них. Вот они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто сдается, ну, кто-то погибает.
8: Продуху обескровленным группам противника не дают ни днем, ни ночью, а потому боевики стараются носа не показывать из укрытий, а прятаться есть где.
9: Достаточно большое количество подвалов. Строилось это еще все во времена Советского Союза, и многие объекты там использовались по ГОЧС, соответственно, были оснащены там бункерами большим количеством. Некоторые подвалы многоэтажных домов между собой связаны переходами. Также противник использует коммуникации. Канализации, теплотрассы для перемещения.
8: Затянуть новые силы в Константиновку командование врага уже давно не способно, а потому пытается поддерживать тех, кто еще сидит по своим норам.
9: Назвать это организованным сопротивлением, как бы язык не поворачивается. Во-первых, личный состав у них уже вымотан, по данным взятых с пленных. Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца.
8: А уводить изможденные мелкие группы из города украинская сторона даже не пытается.
9: Таких мы называем колокольчиками, они реально сидят как колокольчики, как маячки. То есть на них уже однозначно поставили крест, их никто не будет выводить. Они будут сидеть там до талого. Держат их там только с одной целью, потому что не могут уверенно наблюдать с БПЛА район. Но, соответственно, не видят нашего продвижения с воздуха.
8: С каждым днем таких групп противника становится все меньше. И давление наступающих сил уже за Константиновкой лишь нарастает.
9: Наши взлетки перемещаются вперед. Мы можем залетать глубже, видим больше. Вычисляются места взлета. И туда наносится огневое поражение. То есть противник, как минимум, не может применять уже в таком же объеме, с такой же интенсивностью.
8: Воины батальона 4-й бригады не ослабляют своего натиска. Ведь вместе с зачисткой города идет работа по освобождению всего Донбасса. Евгений Пт, Вести, Константиновское направление специальной военной операции.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
10: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация настольного тенниса утвердила полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой, начиная с 28 июля. Таким образом, российские теннисисты возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном. Тем временем, исполнительный совет Международной федерации триатлона допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды, однако в нейтральном статусе. Футбол. «Зенит» предложил бразильскому клубу «Ботафого» 40 миллионов евро за трансфер полузащитника Данила, сообщает канал «До Манель». «Ботафого», настроенный на продажу футболиста в Европу, не дал ответа «Зениту» и ждет предложений от европейских команд. Хоккей. Президент клуба континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» Илья Ковальчук объявил о переходе Дмитрия Яшкина в китайский клуб. Напомню, 33-летний Яшкин последние три сезона провел в составе «Акбарса». А московский «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с 24-летним вратарем из Казахстана Максимом Павленко. Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выступлений и в КХЛ, и в ВХЛ. В прошлом сезоне Павленко выступал за клубы системы Питтсбурга. Формула-1 срочно работает над новым вариантом календаря текущего сезона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Как сообщает Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа, иначе команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров, а также будут нарушены телевизионные контракты. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Прогнозы на 14 июля в Петербурге во вторник без осадков, днем плюс 25 градусов. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем плюс 26. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, давление 741 миллиметр.

0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
1: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
2: Подоливай, травка.
3: Спой другую.
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы вернулись в студию, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Спасибо всем, кто присоединился к беседе. Маруся, Дмитрий, благодарим вас за то, что уже написали. Дмитрий, очень хороший комментарий по поводу завода. Жалко, уже тему обсудили. Могли бы эксперту задать этот вопрос о том, как реально сейчас обстоят дела на заводе. Ну да ладно, будет еще когда-нибудь такая же тема. Вспомним ваш комментарий для этого и читаем их абсолютно все. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте приложение. Радио России в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно, там все те же самые возможности и даже больше. Например, там есть архив наших передач, если что-то пропустили, можно заглянуть. Ну, а также видеотрансляции и возможность отправить сообщение. Присоединяйтесь, пользуйтесь.
7: Ну, теперь новости для всех жителей многоквартирных домов. Если вам вдруг захочется, у вас хватит сил, энергии и нервов, то, в принципе, теперь вы можете договориться со своими соседями и установить на крыше вашего дома, например, ветряной энергогенератор. Ну, такие, знаете, стоят такие.
8: Я думал, что ты выберешь из двух, которые теперь можно.
7: Но этот самый замечательный. Да. Нет, ну можно попроще, конечно. Можно просто солнечные батареи, но это поскушнее. А так, ну, представляешь, ветряк стоит на крыше, крутится.
8: Я представил себе хрущевку пятиэтажку с ветряком на крыше.
7: Главное, чтобы она не взлетела. Да? Ну,
8: да.
7: Вот,
8: в общем,
7: можно, можно.
8: Без иронии, действительно, есть такое сейчас в законодательстве. Президент России подписал закон, который снимает ограничения на использование объектов так называемой микрогенерации в многоквартирных домах. О чем идет речь? О том, что сейчас солнечные батареи и ветрогенераторы можно ставить в многоквартирном доме. Есть там, значит, некоторые нюансы по поводу того, насколько это, эти объекты микрогенерации могут выдавать энергию в сеть дома. Ну, сейчас во всем разберемся с нашим экспертом, генеральный директор Solar Profit, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николай Дригас с нами на связи. Николай Федорович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Николай Федорович.
8: Ну, расскажите, пожалуйста, да. Николай Федорович, пока что все это выглядит как, ну, я не знаю, как какое-то далекое будущее, но действительно на пятиэтажном доме устанавливают солнечные батареи. Вообще, есть ли уже примеры использования вот этих современных современной микрогенерации в наших домах?
9: Сейчас массово есть примеры, уже не первый год, в частных домах и на предприятиях, а вот до многоквартирных домов, наконец, законодатели добрались только сейчас. Этот вопрос давно витал в воздухе, и мы при комитете по энергетике на одном из совещаний членов экспертного совета еще полтора или два года тому назад обсуждали именно этот вопрос, и было получено положительное заключение комитета в этой части. Соответственно, я очень рад, что, наконец, президент подписал этот закон, но тут я бы сказал, что мы еще находимся на самом начале этого пути, потому что в многоквартирных домах есть естественные юридические проблемы. Много собственников, управляющие компании, некоторые дома с прямым управлением жильцов. Соответственно, закон реально начнет работать где-то в сентябре месяце, потому что прямо сейчас готовится проект постановления правительства, в котором будут конкретизированы условия использования объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Здесь главные трудности, я вижу, именно юридические.
7: Ну, юридические и организационные, наверное, все-таки, да? Потому что, ну, должны же согласиться все жильцы, а поди найди их всех. Это же даже провести собрание собственников непросто.
9: К счастью, не все, а две трети. Я надеюсь, что этот порог как-то будет понижен, потому что когда две трети собственников из 200 собственников квартир в большом доме попытаются там договориться, это будет очень долгий процесс. И я еще лет 8, наверное, тому назад с этой проблемой столкнулся. Тоже именно на многоквартирном доме.
8: Николай Федорович, а когда... как это должно... Я прошу прощения, а как это должно выглядеть? Ну, то есть мы на фасад дома прикручиваем, я не знаю, как не приклеиваем солнечные батареи, а ветрогенератор где ставить? Вот физически это как должно выглядеть? Где должны... Там же какие-то мощности по накоплению этой энергии. Вот это все где должно стоять? Это помещение же какое-то нужно, да?
9: Ну, во-первых, в многоквартирном доме помещение есть для этого, в том числе и для общедомового имущества. Во-вторых, системы бывают солнечные, как с накопителями, так и без накопителей. Но с накопителями для многоквартирных домов, где множество жильцов преклонного возраста, я вижу преимущество и именно в том, чтобы ставить накопители для компенсации общедомовых нужд в данной системе, чтобы при аварийном отключении электричества пенсионеры и малоподвижные граждане могли подниматься там лифтом пассажирским на нужный им этаж. Потому что сейчас, если представить эту квартиру, эту картину, человек не сможет физически подняться там на 20-й этаж своими ногами в такой ситуации.
8: А получается, что касается... вот солнечные батареи, я прошу прощения, Николай Федорович, времени просто очень мало, а хочется задать такие простые, понятные вопросы для жильца многоквартирного дома. То есть солнечных батарей будет достаточно, чтобы лифт работал и при этом не платить за электроэнергию. Правильно я понимаю?
9: Можно обнулить все общедомовые нужды и даже вывести их в плюс путем использования солнечных панелей в той или иной системе, либо в составе фасадов дома. Сейчас есть в России производитель, достаточно известный, это группа компаний Хэва, которая производит солнечные фасады. То есть вместо вент-фасада можно использовать солнечные панели в составе системы. А если это будет аккумуляторная система, она может лежать вот такие задачи общедомовые, о которых я сказал.
8: То есть в квартире все равно вы будете тратить электричество и за него будете платить. А вот что касается общедомовых трат, ну там свет в коридоре, работа домофона, работа лифта, вот об этом сейчас идет речь, за это можно будет не платить, правильно? Так?
9: В первую очередь об этом, но и не только, потому что проект постановления правительства, который находится в работе, он будет конкретизировать условия использования микрогенерации в многоквартирных домах. Мы сейчас чуть-чуть забежали вперед, потому что там, я надеюсь, будет позволено и гражданам в отдельных квартирах, каким-то образом тоже у себя ставить объекты микрогенерации, используя часть площади крыши, например, которая есть на многих многоэтажках, или там часть фасада. На каких условиях? Пока рано говорить. Этим занимается правительство. Я надеюсь принять участие в доработке этого постановления.
7: Ну, понятно, что говорить рано в том плане, что еще пока это не принято, да, не прописано на бумаге. Но порассуждать же мы с вами можем, правильно? Нам же никто не мешает.
9: Можем.
7: Вот в порядке рассуждения тогда выходит, что невыгодно, ну неинтересно, потому что за чей счет будут устанавливаться все эти панели? Кто заплатит за вот эти вот агрегаты, которые должны быть установлены? Накопители в том числе, да, кто заплатит за работу, ну, не управляющая же компания. Ну, я очень в это не верю. Скорее всего, каким-то образом в долю войдут собственники, да, но при этом за то, что у них работают кондиционеры и холодильники, они все равно будут платить, честно. Неинтересно. Еще один момент очень важный. Такие вот солнечные батареи, ну, на юге, там, в Краснодарском крае, в Ростовской области, там, где большое количество солнечных часов, солнечных дней в году, ну, там понятно.

0: Световая ночь, хотел сказать, длинная ночь тоже зимой, там всего полтора часа светового дня.
1: А сколько, правда, Николай Федорович, это может стоить? Ну, давайте, я понимаю, что конкретных цифр, наверное, сложно сказать, но плюс-минус.
2: Ну, плюс-минус, допустим, сетевая солнечная электростанция мощностью 15 киловатт, она под ключ сейчас в среднем стоит 850 тысяч рублей.
0: Ого! Ну, то есть это потянут только жильцы 10-подъездного 28-этажного дома, я так думаю.
1: Говорим спасибо нашему эксперту, генеральному директору «Солар-Профи», члену экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Николаю Дриге. Ну, в общем, тема-то интересная на самом деле.
0: Ну, да?
1: Обнулить платежку за ОДН – это уже хорошая история. У некоторых, особенно в старых, кстати, домах, ОДН довольно высокий получается. Но старые дома, опять же, и оснастить новыми системами – это не такая простая задача. Старая проводка, несогласие жильцов, устаревшие коммуникации, там негде разместить и очень-очень много всего.
0: Но и затраты окупаться будут долго.
1: Да, но если все это решить, то, возможно, это и будет эффективно работать. Посмотрим.
3: Наше время.
1: Поговорим сейчас о том, что будет представлять в ближайшем будущем премия «Мы вместе». Президентская известная премия, которая направлена в том числе на создание единства, сохранение исторического и культурного разнообразия народов России, поддержку специальной военной операции. С нами на связи руководитель департамента развития движения «Мы вместе» в добро.рф, координатор международной премии «Мы вместе» Мария Цуканова. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
4: Добрый день.
0: К нам в эфир выходили победители прошлых годов вот этой премии, рассказывали о своих проектах. Удивительные, конечно, проекты. В этом году, я думаю, проекты тоже яркие. Расскажите, пожалуйста, о развитии премии.
4: Да, на самом деле премия является главной в сфере социальных проектов, которые реализуются при поддержке президента Российской Федерации. И знаете, каждый год, когда мы начинаем новый сезон, в этом году это 6-й сезон премии, нам кажется, что ну куда еще больше проектов искать? Ну и так уже уникальные истории, и кажется, нечем удивлять. Но только сегодня мы подвели итоги в рамках пресс-конференции. У нас рекордное количество, более 60 тысяч заявок, и за каждой из них стоит реальная история, история доброго дела, знаете, настоящие герои нашего времени, которые в гражданской жизни ежедневно, для которых вообще в целом добро является нормой жизни. И мы каждый год дирекцией премии вместе с оргкомитетом и партнерами думаем о том, а как же еще мы можем увеличить меры поддержки для наших финалистов и для участников премии. Так как этот год у нас объявлен годом единства народов России, да, у нас есть специальная номинация, посвященная этой тематике, мы получили более 1000 заявок, и, конечно же, каждый проект показывает, знаете, уникальность деятельности, которая направлена на поддержание нашего многообразия, на культурного кода, на уникальность новомалых народов. Это, конечно, нововведение, одно из таких значимых этого года. Также, если говорить про нововведение, мы следуем технологиям, и, конечно же, в оценке, да, выявления 60 тысяч проектов нам помогает искусственный интеллект. Также с прошлого года, да, представляете, на самом деле такой мощный помощник, пока в тестовом варианте, да, но все мы живем в новом времени, и, конечно, то, что касается большого количества заявок, уникальных, сильных сторон, да, мы его пока в тестовом режиме внедрили как 4-го дополнительного эксперта, но на самом деле помогает нам, знаете, замечать перспективы развития, там, уникальные, сравнивать с международными практиками, и это, конечно же, на самом деле очень интересно. На что отдельно хотелось бы обратить внимание, что в премии с прошлого года есть номинация «Лидер НКО». И она выбрана, в целом введена не случайно, потому что мы в целом видим, что руководители НКО за последние там десятилетия, они очень, портрет очень поменялся. Теперь это реальные управленцы с проектным мышлением, готовы подставить плечо, да, нам, гражданскому обществу, стране в целом, которые реализуют уникальнейшие просто практики и являются, ролевой моделью. Я когда была маленькая, мечтала стать там политиком, да, кто-то хотел стать актрисой у меня в классе.
0: Ничего
4: и так
0: себе.
4: Далее.
0: Вы прям с детства мечтали стать политиком?
4: Нет, на самом деле, то сейчас расскажу, но я, допустим, никогда маленькая не мечтала стать лидером НКО. Я никогда не хотела быть руководителем некоммерческой организации. Но сейчас, когда я вижу, у нас Алексей Заров,

0: лауреат номинации «Лидер НКО», да, Вера Митина, руководитель фонда «Ника». И когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что это очень глубокие люди с ценностями, с ориентирами, при этом очень успешные и верные себе. И поэтому премия для нас в том числе является таким фактором профессионализации сектора, который показывает, что добровольчество и развитие добровольчества – это на самом деле очень такая важная и необходимая в наше время сейчас профессия, как никогда. И, конечно, ключевой номинацией премии является номинация «Герой нашего времени», которая направлена на помощь специальной военной операции. Да, здесь и в целом гуманитарные миссии, и гуманитарная помощь на фронт, и социализация военнослужащих, и помощь семьям военнослужащих, и помощь вынужденным переселенцам. Да, и, конечно, это правда самая многочисленная номинация в категории НКО и проекты. И проекты абсолютно разные. От того, как люди, команды физических лиц объединяются вместе, да, в поселке и вяжут носки, там, шарфики и все, что необходимо, да, текстильное для военнослужащих. И при этом есть волонтерские, как бы, проекты, которые делают ложные цели. Это цех 52. У нас есть такой пример в Нижегородской области, который уже масштабировался благодаря премии и в другие регионы. Да, это, как бы, ребята, которые делают макеты там военных установок. Они стоят там по 2-3 тысячи рублей. Они делают из обычных там труб зеленого цвета, но при этом они отвлекают внимание беспилотников, там, ракет, дронов, да, и позволяют спасти главные жизни наших ребят на фронте и при этом сэкономить ресурсы, потому что каждый дрон, беспилотник, который уничтожил ложную цель, да, это спасенная, как бы, техника военная, которая, как бы, вот, то есть это просто надо понимать с точки зрения экономики. И проекты, конечно, очень разные. Наша задача премии — поддерживать, масштабировать, тиражировать, привлекать внимание общества и государства, в том числе, к этим проектам.
1: Совсем мало остается времени, Мария, буквально несколько секунд. Расскажите, как человеку, у которого есть идея, эту идею с помощью вашей премии реализовать? Куда писать, куда звонить, что делать?
0: Ну, смотрите, в премии реализуются не инициативы, а уже действующие проекты. Но можно, если у вас есть идея, вы не знаете, как ее перевести в действующий проект, можно обратиться в региональные клубы премии «Мы вместе». Там обязательно помогут идею оформить проект. Ну, а если вы все-таки понимаете, что у вас есть деятельность по проекту с конкретными измеримыми результатами, то все очень просто. Премия.мувместе.рф, наш сайт. Подавайте заявку уже в 7-м сезоне. Набор будет весной следующего.
2: Спасибо большое. Мария Цуканова была с нами на связи.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И у нас начинается сегмент «Спортивный».
2: Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, с нами уже в студии. Андрей, привет.
6: Здрасте.
2: Поговорить мы сегодня хотим, ну, по мотивам заявления министра спорта Михаила Дегтярева. Он сказал, что, значит, мы сейчас можем перейти, или уже будем, да, переходить, ты меня сейчас поправь, к определению предрасположенности ребенка к занятию определенным видом спорта. Мол, если раньше мы пальцем в небо тыкали, вот хотел я стать боксером, не стал, а вот мой сын будет, веду его на бокс, то теперь куда я его должен привести, чтобы мне сказали, можно на бокс или нельзя на бокс?
6: На бокс можно. На боксе?
2: Да, я даже...
6: Там боксер рядом такой стоит.
2: Даже без... Даже если ты за руку возьмешь, перейдешь. Нет, почему? На самом деле, даже с точки зрения просто человеческой, да, и родительской, ты приводишь ребенка в секцию, да, не обязательно, да, если ты хочешь, чтобы твой ребенок попал в спорт высших достижений. И спустя одно, два, три занятия ты смотришь на ребенка уже, нравится ему, не нравится, подходит, не подходит, да, вот с этой точки зрения. Дальше уже, конечно, немножко другая история, если какие-то есть предрасположенности, действительно, если хороший тренер, и тренер говорит, что можно действительно попробовать, то дальше вот уже стоит идти в спорт высших достижений. Ну, действительно, если мы опираемся на слова министра спорта Михаила Дегтярева, он действительно говорил, что в СССР выбор спортивной секции нередко основывался на амбициях родителей. Там, ну, на самом деле, даже и сейчас так. Да,
6: спорное потому, что, утверждение.
2: Конечно. Ну, не спорное, но просто все там смотрят, смотрели там лет 12 на фигурное катание, на женское, да, как мы выигрывали олимпиады там, не там, или в какой-то другой стране. Брали детей, брали девчонок и вели в секции фигурного катания. И когда попадали в этот мир, то вот дальше уже начинались вопросы, да, а сколько, а как, а нравится ребенку, а хочет ли он дальше это делать или не хочет, а сколько это стоит, да, где вообще искать нормальных преподавателей. Ну, действительно, современный подход может опираться на методы определения предрасположенности, и сейчас есть некий такой государственный проект «Сеть стать чемпионом» раннего физического развития.
6: То есть это уже работающий?
2: Да, да, да, созданный для как раз бесплатного тестирования детей и определения их предрасположенности к разным видам спорта. Это такая единая федеральная система тестирования, она находится в крупных многофункциональных спортивных комплексах. В час на это нужно времени, специалисты оценивают больше 150 различных показателей ребенка, то есть физические, антропометрические, психофизиологические, функциональные, собственно говоря, способности. Основная программа рассчитана на возраст от 5 до 12 лет, и здесь уже, ну, это тест на тех детей, которые только вот пришли, да, в спорт и хотят выбрать какую-то секцию или, может быть, скорректировать определенные нагрузки, и в итоге родители и тренеры получают подробные итоговые отчеты, научно обоснованные рекомендации, в каких, собственно говоря, дисциплинах их ребенок может добиться наилучших результатов без вреда и здоровья. Действительно, на бумаге это выглядит очень хорошо, но как это будет получаться на деле, давайте послушаем, или получается на деле. Мы сегодня поговорили с экспертами и с психологами. Слово Сергею Ладыгину, комментатору и учителю физкультуры школы номер 904. Он, собственно говоря, рассказывает про эту программу, про плюсы и минусы, как он это видит.
7: Если прям брать вот так вот конкретно вот эти все центры для выявления, нормативы, да, вот это куда ребенка отдать, мне кажется, это родители и так заранее понимают то, что ребенку надо куда-то отдавать, его надо куда-то пристраивать. Многие уже даже детского садика отдают, да, когда ребенок ходит в детский садик, одновременно после садика они его дают в разные секции гимнастики, там, да, вот тоже волейбол, футбол, гандбол, хоккей, да, вот эти зачастую популярные виды спорта. Поэтому я не вижу смысла этих центров. Ну, может быть, где-то в регионах, может быть, они действительно и нужны, поскольку не всегда у родителей есть возможность отдать ребенку какую-то секцию, потому что они, как правило, начинаются с коммерции, с этой деньги, причем сейчас не маленькие деньги. А если эти центры будут бюджетные, где будут для детей что-то проводиться бюджетные, там же все это будет выявляться, то, конечно, да, оттуда уже ребенок мог бы попасть бы куда-нибудь в более, так сказать, масштабную организацию, где он смог бы развиваться и, возможно, в дальнейшем стать каким-нибудь классным профессиональным спортсменом, который будет представлять Россию на высших соревнованиях, Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы и так далее.
2: Ну, я могу сказать, что этот проект, он был сначала реализован в качестве локального эксперимента, он успешно прошел вот этот локальный характер, и теперь успешно масштабируется уже по России, и есть свои плюсы, соответственно, как в каждом проекте, и, соответственно, свои минусы. То есть плюсы какие? Это готовая инфраструктура, проект не нужно создавать с нуля, в стране уже 139 центров в 41 регионе, методика, в принципе, откатана, вот, например, в прямом Черноморье, по-моему, с 2019 года. Все это существует, там прошли через тесты тысячи детей. Все это проходит на отечественном оборудовании, на российском программном обеспечении. Профильные вузы страны в Санкт-Петербурге целенаправленно выпускают специалистов для работы на этой ХПК. И, соответственно, для родителей услуга полностью бесплатна, а отзывы о точности результатов и качестве работы персонала в регионах имеют стабильно высокий рейтинг. Несмотря на технологическую готовность в нашей стране, да, это достаточно амбициозно, в принципе, цель Министерства спорта, протестировать 24 миллиона детей в Российской Федерации, конечно, очень сложно. Потому что, ну, понятно, что всех ты не протестируешь, слишком низкая пропускная способность. Можно там 25 детей в день протестировать, и, соответственно, там уже...
8: Нет, 25 не протестируешь. Ну, знаешь, почему, Андрей?
2: Потому что частный ребенка, да. Да. Мне не хватит времени. Ну, понятно, на бумаге это может быть красиво, да. Ну, давайте...
8: Слушай, подожди.
2: Ну, 8 детей.
8: Я зашел на сайт, как я обычно это делаю, Андрей. Когда ты рассказываешь что-то, я всегда на сайт захожу.
2: Да.
1: Данил не проведет.
2: Он у тебя не открылся, да?
8: Нет, открылся. Сайт открылся. Стань чемпионом, он называется. Я, естественно, думаю, ну, Москву надо посмотреть. Смотрю, в Москве всего одно место, где это можно было пройти. Это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой на Автозаводской. Я думаю, ну ладно, один, захожу, нажимаю на эту точку, а там большими буквами написано «Временно не работает».
2: Ну, лето.
8: И в Москве получается сейчас негде
2: лето.
8: Пройти.
2: Все в отпусках.
1: Потом будет осень и дожди. У потом людей, будет зима, да, и холодно, а потом весна не до
2: того. У людей отпуск, на самом деле. Как и у нас у всех бывает отпуск. Они временно... Нет, ну, может быть, что-то там действительно случилось. Нет, ну, послушайте, ну, вот это действительно проверил один московский вариант, да. Он вот пока он не как бы функционирует. Вот сразу у тебя появляется вопрос. Действительно, на бумаге может это выглядеть хорошо, да, и по словам министра спорта, это может выглядеть хорошо. Ну, даже представим, что это все работает, да, но все равно, естественно, 25 детей в день ты не посмотришь. Нет, ну, посмотришь, конечно, потому что может быть не один кабинет, да, а три кабинета, да, три зала, да, и там по три специалиста, действительно, 25 детей, там по 8 человек, ну, по часу, да. Но все равно там на шестом ребенке, ну, действительно, вот вздохнул, на шестом ребенке ты уже вскрываешься, да. Ну, нет, ну, при всей, как бы, при всей любви к детям и к педагогам.
1: У меня возникает в этой связи сразу вопрос. А для чего нужно создавать какие-то отдельно выделенные центры с отдельно выделенными специалистами, с отдельно выделенными зарплатами, когда у нас в каждой школе есть физруки, которые, ну, как правило, в основной своей массе получают спортивное образование, педагогическое, и уж могут отличить ребенка, способного к спорту, там, да, ну, талантливого там, в каких-то направлениях, и нет.
2: Ну, в каждой школе, там, смотрите, на каждом уроке физкультуры, их уроков физкультуры 7. В каждом школе, значит, ну, давайте, да, берем какие-то мегаполисы. В каждом классе в среднем 35 человек.
1: Да.
2: Ну, вот, надо, кроме того, чтобы рассматривать детей, если там, вот я сейчас, если кто не видит на видеотрансляции, если там какие-то способности, главное, чтобы у тебя на уроке никто не убился, понимаете? Потому что с тебя потом будут спрашивать. Ну, а таких 35 человек.
1: Ты забыл просто, вот, наверное, как проводятся уроки в школе. Ну, я висела на канате на свою тройку.
2: Раскачивалась,
1: да. Я не могла по нему подтянуться. Чего меня еще проверять, о чем мы? Да, я не могла отжаться.
2: На одного человека меньше.
1: Ну,
2: значит,
1: то есть со мной все понятно.
2: Нет, ну а там родители видят, они думают, что их ребенок настоящий спортсмен. Они вот берут его за руку, ведут в центр, а вот он закрыт.
8: Тут же как бы еще смысл в том, чтобы конкретный вид спорта ребенку подобрать. То есть он может быть хорошо физически развит.
2: Вот в этом на самом деле кроется небольшая проблема, потому что в раннем возрасте очень сложно подобрать нужный вид спорта. Давайте послушаем спортивного психолога Оксану Янковскую, которая психолог сборной России по плаванию. Она очень грамотные и умные вещи говорит. То, что вот думает психология про предрасположенность к тому или иному виду спорта.
9: Сейчас спортивная психология рассматривает определение предрасположенности ребенку к спорту не как поиск одного идеального качества или типа личности. Современные научные подходы говорят о многофакторной модели развития спортивного таланта. Важны не только индивидуальные психологические особенности ребенка, но и среда, в которой он развивается, качество подготовки, отношения с тренером и поддержка непосредственно семьи. С помощью психологической диагностики мы действительно можем оценивать определенные характеристики, особенности темперамента и свойств нервной системы, мотивацию достижения, уровень саморегуляции, эмоциональную устойчивость, способность концентрироваться, переносить неудачи, работать в условиях конкуренции. И вот, например, в командных видах спорта большое значение имеет социальное качество, ну, способность взаимодействовать, принимать роль в коллективе, поддерживать партнеров, учитывать общую цель. Ребенку, которому важно общение, ему действительно подойдут командные виды спорта, и ему может быть комфортнее развиваться именно в этих дисциплинах. В индивидуальных видах спорта часто большую роль играет самостоятельность, внутренняя мотивация, способность длительно концентрироваться исключительно на своей задаче, брать ответственность за результат на себя, самостоятельно регулировать свое состояние.
10: Ну и Оксана Янковская, естественно, говорит, что нет какой-то одной характеристики для определенного вида спорта у ребенка. Но это просто невозможно там выявить, тем более в маленьком возрасте. Там, в 12 лет это одна история, там, в 5 лет это вообще другая история. В 18 лет, там, ну, смотрим на наших фигуристов, ну, они скажут: спасибо, я пошла жить. Давайте Оксану Янковскую послушаем еще.
9: Здесь очень важно подчеркнуть, что в спорте высших достижений мы не видим одного универсального психологического портрета чемпиона. За годы моего личного опыта работы со спортом высших достижений я могу сказать, что лидеры могут иметь совершенно разные характеры, темпераменты и способы поведения. Нельзя сказать, что определенный темперамент подходит только для конкретного вида спорта. Один спортсмен может быть более эмоциональным, экспрессивным, другой спокойным, рациональным. Но оба могут достигать высочайших результатов, причем в одном и том же виде спорта, если у них сформированы необходимые навыки саморегуляции и есть подходящие условия для развития. И как раз современные исследования также показывают, что большое значение имеет именно спортивная среда, атмосфера, в которой развивается спортсмен, качество коммуникации с тренером, психологическая безопасность и поддержка окружающих людей, которые окружают спортсмена. Именно эти факторы влияют на мотивацию, уверенность и долгосрочное развитие юных спортсменов. Поэтому при выборе спортивного пути важно учитывать не только особенности и способности его, да, не только способности ребенка, но и его собственный интерес, внутреннюю мотивацию, какую-то семейную ситуацию, насколько гармонично, да, человек, он будет развиваться в этом виде спорта.
10: Ну, в общем, абсолютно логичные слова, потому что если мы говорим про развитие событий, да, чтобы человек там за компьютером и за телефоном сидел, это одна совсем история, да, и, грубо говоря, идти в такие центры, да, там выпустил во двор, да, выходи во двор, поиграем, да, или оттуда действительно там в бассейн, или там на какую-нибудь, да, секцию восточных единоборств, в принципе, без проблем, если там хорошая тусовка, весело, да, там, грубо говоря, и они также будут ходить и радоваться, да, но если мы говорим, конечно, про спорт высших достижений. Здесь столько превходящих факторов, да, чтобы взобраться на самую вершину. Это, на самом деле, очень-очень-очень долгий и сложный путь.
8: В общем, будем надеяться, что центр тестирования в Москве откроется, и все желающие туда попадут. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов.
1: Спасибо, Андрей.
8: Спасибо тебе большое.

0: откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: На правах рекламы.
4: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
6: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
6: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
6: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
6: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
6: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что тавл-голобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
6: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
6: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
6: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
6: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
6: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301-12-12, 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
6: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8-800-301-12-12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России уничтожили 4 гипсокоптера ВСУ в районе Красного Лимана. Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану. И в России будут расширять базовую программу ОМС. Все подробности далее. Операторы дронов группировки «Запад» воздушными таранами сбили 4 тяжелых гексокоптера ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника за сутки составили 107 тяжелых квадрокоптеров, 118 беспилотников самолетного типа, 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Светогорска, Малеевки, Благодатовки, Щурова, Моночиновки и Староверовки. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей. Самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 107 тяжелых квадрокоптера и 5 бороживших боеприпасов противника. Кроме того, скрыты уничтожены 2 склада боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА.
1: Группировка «Север» уничтожила за сутки 57 беспилотников ВСУ самолетного типа, 9 наземных робототехнических комплексов. В зоне ответственности восточной группировки противник потерял 9 станций спутниковой связи «Старлинг» и 57 беспилотников самолетного типа. Россияне через Общероссийский народный фронт направили на цели специальной военной операции почти 70 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин. Выступая на форуме ОНФ, президент отметил, что люди доверяют Народному фронту.
3: Напрямую работаете с людьми, и с бойцами, и с членами их семей. Ну что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа.
1: Также глава государства отметил, что попытки противника влиять на умы россиян являются современным оружием.
3: Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, чем невероятнее лошадь, тем быстрее в нее поверят. Просто все это совершенствуется на новом технологическом уровне.
1: Кроме того, Владимир Путин прокомментировал ситуацию с автомобильным топливом. По его словам, действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация постепенно будет выправляться. Американские вооруженные силы завершили 5-часовую серию ударов по военным объектам в Иране, в том числе Бушере, Чебохаре, Джаске, Канаэреке, Бендер-Аббасе. Цель – еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство. Об этом сообщило Центральное командование ВМС США. При этом отмечается, что силы Центком использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Число американских военнослужащих, развернутых сейчас на Ближнем Востоке, превышает 50 тысяч. В России будут расширять базовую программу обязательного медицинского страхования и развивать информсистему. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав и Федеральный фонд ОМС. Отчет о проделанной работе Кабмин ждет в 2027 году. Совместно Министерство здравоохранения и Федеральный фонд должны будут до 2027 года улучшить финансовый менеджмент, в частности в системе ОМС, для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций. Свыше 100 подмосковных мультистобальников смогут получить выплаты 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, сразу двое ребят поставили рекорд для региона и набрали 400 баллов. Еще 9 учеников получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали 200-бальниками. Все они смогут претендовать на денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов, по ЕГЭ выплачивается вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Как уточнил Брынцалов, денежные выплаты будут предоставлены на основании распоряжения правительства Московской области. Также в региональном парламенте отметили, что в этом году в лидерах по числу стобальников в Подмосковье стала Балашиха. В округе 56 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В Москве к предстоящим выходным установится теплая солнечная погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник влияние уходящего циклона будет ослабевать. В середине дня потеплеет до плюс 22-25. В среду показания барометров продолжат расти. Тучи будут истончаться. Длительность солнечного сияния возрастет. Дневная температура повысится до плюс 24-27. В четверг через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до плюс 20-23. Ну и в последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион. Это когда облака отсутствуют, небо становится бездонно голубым, воздух чистым, а видимость стремится к бесконечности. В пятницу после полудня плюс 21-24, а в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу потеплеет до плюс 22-27, а в воскресенье, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация баскетбола сохранила в силе отстранение российских сборных. Послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета были сделаны только для российских сборных в баскетболе 3-3. Напомню, молодежная мужская и женская сборная России до 21 года выиграли Лигу наций в баскетболе 3-3 и завоевали прямую путевку на Кубок мира. Однако вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России сноубордист Вик Уайт готов возобновить карьеру и выступить за Россию на играх 2030 года. 39-летний Уайлд, напомню, в Сочи выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а в 2022 году объявил о завершении карьеры. Футбол. «Зенит» не смог победить махачкалинское «Динамо» в контрольном матче 1-1. Отмечу, что «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, с пенальти забил мостовой. В понедельник продолжилась программа первого тура в чемпионате России по футболу в первой лиге. Челябинск обыграл СКА «Хабаровск» 3-1. Торпеда на выезде оказалась сильнее «Урала» 1-0. Экс-наставник «Локомотива» Славен Билич во второй раз в своей карьере назначен на пост главного тренера сборной Хорватии. 57-летний специалист сменил Златка Далича. Ранее Билич возглавлял хорватскую сборную с 2006 по 2012 год. Хосеп Гвардиола является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Об этом информирует «Газета Делла Спорт». По информации источников, в шорт-листе Федерации футбола Италии значится три кандидата. Помимо Гвардиолы, в него входит Роберто Манчини и Антонио Конте. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16, 18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 19, 21 градус, без осадков. В Петрозаводске плюс 20, 22, небольшая облачность. А в Вологде плюс 22, 24 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23, 25. В Москве кратковременные дожди плюс 24, 26. Сейчас столица плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 10.
1: И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная, звезды тоже хмурились. Мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсти, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.
2: Расселся Шишка и первый лезет с ложкой. Жадность. Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает барин. Много у вас таких певчих по большому шляху милостыню просит.
3: Да что ты пристал?
2: А то, что несусь я первый к котлу. Не понимая себе много.
3: Дурак, вот и все.
4: Да будет вам, ребятки, угомонитесь.
5: И правда, чего ругаться попусту? Отстань, Дымов, от Емельяна.
2: Не, я вот выяснить желаю. Певчий, это всякий может петь, а? Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостеньки, Христа ради. Их вы.
1: Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего.
2: Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать.
3: Да что ты ко мне пристал, Мазепа? Я тебя трогаю!
2: Как ты меня обозвал? Как? Я Мазепа? А? Так вот же тебе!
1: Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону.
2: Ступай, ищи!
6: Ну зачем ты так?
5: За что, Дымов?
1: Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ложку, а Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу, в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову.
7: Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!
1: После этого надо было бы бежать к обозу, а Егорушка никак не мог сдвинуться с места.
7: На том свете ты будешь гореть в аду. Я Ивану Ивановичу пожалуюсь. Ты не смеешь обижать Емельяна.
2: Тоже скажи, пожалуйста. Свиненок всякий еще на губах молоко не обсохло, а в указчики лезет. А я же за ухо.
1: Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом и затопал ногами.
7: Бейте его, бейте его.
1: Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами.
7: Мама, мама, как и зачем я оказался в этой неизвестной земле? Среди страшных мужиков. Где теперь дядя? Отец Христофор, Дениска, а чего они так долго не едут? Может, они забыли обо мне? Мама! Мама!
8: И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось Егорушке нелюдимым и страшным. От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшие вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама!», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом в полголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет, и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею.
9: Как его звать?
10: Егорий.
9: Егор, значит? Ясно.
8: Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.
9: Юра, на, бей. Ну, бей же, ну.
8: Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния.
9: Ничего, бей.
8: И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, Дымов спрыгнул вниз.
10: Ой, скучно! Скучно мне!
8: Переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза.
10: Скучно мне, Господи! Ты не обижайся, Емеля! Жизнь наша пропащая, лютая!
8: Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.
4: Егорий, возьми!
7: Что это?
4: Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься!
8: Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо.
7: Дед, краса будет?
4: Эх, ножки мои больные, стуженные.
8: Пантелей не слышал его и притопывал ногами. Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
11: А он облажной! Глядите-ка!
8: Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
10: Скучно мне! Скучно!
8: Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее. Звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

0: Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей.
0: Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводов.

0: Пантелея ни тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна. Но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.
1: Пантелей! Пантелей!
0: Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул Рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум.
1: Дождь.
0: Большая холодная капля упала на колено Егорушки. Другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить Рогожу. Но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Дождь и Рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по Рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокрые. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту, резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать. Как поправить в потемках невидимую Рогожу? Но руки его были уже мокрые, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. Вдруг над самой головой Егорушки с страшным оглушительным треском разломалось небо.
1: Свет, свет, свет, Господь Цвов.
0: Он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с Рогожи, на тюке и внизу на земле, вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет.
1: Ой.
0: Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. Трах-тах-тах-тах! Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным отрывистым трах!
1: Обычно молнии тоже страшны. Но при таком громе они превращаются во что-то зловещее, ужасающее. Даже сквозь закрытые глаза проникает их колдовской свет, и по всему телу разливается холод. Что бы такое сделать, чтобы не видеть их? А, знаю, надо обернуться лицом в другую сторону.
0: Осторожно! Будто бы боясь, что за ним наблюдают, Егорушка стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Трах-тах-тах! Понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись.
1: А это еще что? Три огромных великана с длинными пиками идут за возом. Какие страшные! Господи, помоги!
0: Молния явственно осветила странные фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка, дрожа всем телом, быстро обернулся вперед.
1: Пантелей! Дед!
0: Трах-тах-тах! Ответило ему небо. Егорушка открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой Рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.
1: Дед, слышишь, великаны?
0: Но дед не слышал. Далее

0: Этот был покрыт большой рогожей из головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога.
1: Пантелей! Ну же, Пантелей!
0: Не добившись ответа, Егорушка сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится.
1: Ну ладно, пусть. Вот сейчас, сию минуту, меня убьют громом. Глаза нечаянно откроются, я увижу страшных великанов и...
0: И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только дрожал, коченея от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

0: Егорки, да ты спишь, что ли? Слезай! Оглох, дурачок.
1: Вот так гроза. Ох.
2: Да уж, умочило порядком.
3: Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно. Хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо.
0: Гроза хорошая. Ничего. Слава Богу. Ножки маленько промякли от дождичка. Оно и ничего.
4: Свет, свет, свет. Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошние?
5: Не. Из Глинова.
2: Мы глиновские.
5: У господ платеров работаем.
4: Молотите, что ли?
2: Разные.
5: Покеда еще пшеницу убираем. Мама не я. Давно такой грозы не было.
2: Да уж, давненько.
0: Слез, Егоргий. Ну, иди в избу.

Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Пантелей, Юльен Балмусов, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Вася, Александр Вдовин, Емельян, Владимир Левашов, Степка, Прохор Чеховской, Попутчики, Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Приглашаю вас на зарядку. Сегодня продолжим тренироваться на степ-платформе. Ее легко можно заменить ступенькой или соорудить из нескольких толстых книг. Степ-аэробика сделает вас выносливей. Автор комплекса, специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад, без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад, без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Отлично! Стоим лицом к степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки опустить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу, руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти. Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Но нейтральные детали и сложные связи запоминаются хуже, потому что ресурсы мозга смещаются от анализа к быстрой реакции. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания. Стресс не стирает память напрямую, он меняет приоритеты мозга. Вместо обучения и анализа на первый план выходит защита.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
8: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
1: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. КСИР заявил об ударах по американской базе в Бахрейне. И вакцину против нового штамма Эболы начали испытывать на людях. Все подробности далее. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи. Об этом рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Кроме того, по его словам, ликвидированы 43 наземных робототехнических комплекса, 24 пункта управления дронами. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 57 беспилотников самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стевсковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Веселого, Захаровки, Белого Колодезя и Водянова. В СУ потеряли более 200 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, в том числе боевую бронированную машину «Хамви» производства США, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, 57 БПЛА самолетного типа и 9 наземных робототехнических комплексов.
1: Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» 9 станций спутниковой связи «Старлинг» и 57 беспилотников самолетного типа. А накануне российская армия нанесла очередной массированный удар возмездия по тыловым районам Украины. Целями стали не только топливные и энергетические объекты, работавшие в интересах ВСУ, но и морская инфраструктура. О результатах расскажет Евгений Решетнев.
3: Серия высокоточных ударов пришлась на этот раз не только по военным заводам и инфраструктуре на земле. Российские БПЛА и ракеты ударили по прибрежным базам и кораблям ВСУ в акватории под Одессой. Дронами поражены 2 сухогруза в порту Южный, которые возили армейские грузы. Потоплены 2 морских парома, доставлявших колесную технику ВСУ и контейнеровоз. Кроме того, удар пришелся по коллекторному судну проекта 416 «Шостка». Вообще-то это еще советская разработка, что-то вроде морского плавучего крана. Судно переделали под высадку боевого десанта и спуск на воду беспилотных катеров, в том числе западного производства. Экипаж «Шостки» был полностью военный. Уничтожен под Одессой плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. В условиях отсутствия перехватчиков для систем «Патриот» и полной беспомощности перед российскими ударами в ходе недавних атак на военные заводы в Киеве не было сбито ни одной баллистической ракеты. Все достигли целей. Украинцев кормят сказками, и многие это понимают. Удары по другим регионам преследовали цель выведения из строя топливной инфраструктуры, которая используется для заправки военной техники.
1: За сутки ВСУ потеряли более 1400 военных на всех участках СВО. Корпус стражи исламской революции ударил по складам оружия США в Бахрейне, передает Рейтер. Ранее Пентагон сообщал об успешных ударах по военным объектам в Бушере, Чебохаре, Джаске, Канареке, Абу-Муса и Бендер-Аббасе. Операция продолжалась 5 часов. Были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Очередная операция по иранским целям завершена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцев, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим испытаниям уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке Эбола в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Риск дальнейшего распространения вируса в регионе ВОЗ оценила как высокий, а для других стран – как представляющий угрозу. Огурцы стали самыми подешевевшими за месяц продуктом в России. За первую неделю июля их средняя цена снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня. А как сообщили РИА Новости в Роспродсоюзе, в число продуктов, наиболее заметно подешевевших за месяц, также вошли помидоры. И их средняя стоимость снизилась на 7,1%. Ранее в ассоциации компании омниканальной розничной торговли рассказали, что базовый набор социально значимых продуктов первой цены в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении. Количество осадков в Москве сегодня значительно уменьшится. Незначительный дождь возможен лишь местами, а показания термометров вернутся в рамки климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, поэтому в Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, но очень незначительный, локальный. Он практически подпадает под термин без существенных осадков, когда фиксируется менее 0,3 мм. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ну и благодаря уже довольно активному солнцу температура воздуха в мегаполисе составит плюс 22-25, то есть сегодня показания термометров возвращаются в рамки климатической нормы. Ну и барометры по-прежнему будут показывать 744 миллиметра ртутного столба. Далее в среду опять же эти показания барометров будут расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет, ну и вероятность того, что в течение дня местами может брызнуть незначительный дождь, она сохраняется, но, что называется, вероятность случайной монеты. И дневная температура повысится до 24-27.
1: По словам Тишковца, небольшие осадки возможны в столице и завтра, а вот последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голкиперы Краснодара Станислав Акацев, Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Максим Бориско из калининградской «Балтики» вошли в список 33 лучших игроков по итогам чемпионата России, который был опубликован Российским футбольным союзом. Среди центральных защитников в список лучших попали Нина и Игорь Дивеев из «Зенита», Сесар Монтес из московского «Локомотива», Кевин Андраде, который в минувшем сезоне выступал за «Балтику» и перешел в «Зенит», а также Руслан Литвинов из столичного «Спартака» и Витор Тармена из Краснодара. Руслан Пименов назначен на должность спортивного директора воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Факел» по итогам прошлого сезона вернулся в российскую премьер-лигу. Челябинск обыграл «СКА Хабаровск» со счетом 3-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу. У победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов. Также мяч забил Алексей Берников. У проигравших отличился Михаил Гришвили. В других встречах дня екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1. А тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Московский хоккейный ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артемом Грушниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне 23-летний игрок обороны выступал за Калгари в Американской хоккейной лиге. Чемпионат Европы станет первым турниром, на котором российские пятиборцы выступят после снятия всех ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья. Соревнования пройдут в Турции с 3 по 9 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Калининграде плюс 21-23 градуса, небольшая облачность. В Кирове плюс 23-25, кратковременные дожди. В Уфе плюс 25-27 градусов, дожди и гроза. В Оренбурге без осадков плюс 30-32. В Казани плюс 22-24, грозовые дожди. В Самаре, Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов дожди. В Пензе и Ярославле плюс 22-24 дожди. Во Владимире, Туле плюс 24-26 и также дождливо. В Воронеже дождь, плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 17, облачно, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. Вы слушаете областное радио. С вами Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова. Мы желаем всем доброго начала дня и начинаем утреннюю информационную программу. Сегодня 14 июля, вторник. Восход солнца в 3 часа 28 минут, закат в 21 час 24 минуты, долгота дня 17 часов 56 минут. Луна в новолунии в созвездии Рака. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северной четверти 7-12 метров в секунду. При грозе порывы до 15-17 метров. Температура воздуха днем по области плюс 21, плюс 26. Ночью плюс 10, плюс 15 градусов. В Вологде днем 22-24, ночью 13-15 тепла. Атмосферное давление на уровне нормы около 750 миллиметров ртутного столба. Завтра еще потеплеет на пару градусов, ну а к четвергу значительный спад температуры до 16 днем, а ночью ниже 10 может опуститься столбик термометра. Далее с выпуском новостей Никита Ершов.
1: Доброе утро! В Вологодском филиале Ярославского медуниверситета вручили дипломы. В первом выпуске ординаторов 14 человек. Об этом сообщает областное министерство здравоохранения. Врачи прошли подготовку по 4 специальностям. Общая врачебная практика, терапия, офтальмология и педиатрия. В Череповце изменилась схема движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Из-за ремонта трамвайных путей проезд будет закрыт до 19 июля. Пешеходный переход через проспект Победы к колхозному рынку временно закрыт. Трамвайную остановку на проспекте Победы в сторону Заречья перенесли на участок до перекрестка с улицы Горького. Ремонт центральной библиотеки завершается в селе имени Бабушкина. Работы выполнены на 90%. На проведение модернизации с федерального, областного и муниципального бюджетов было выделено более 30 миллионов рублей. Здание библиотеки было построено в 1922 году как гостиница для посетителей солелечебного курорта. В 70-е годы здесь располагался детский санаторий. А с 1982 года здание занимает библиотека. Последний раз ремонт здесь проводился 40 лет назад. Специалисты провели ремонт всего здания от фундамента до кровли, заменили коммуникации. Особое внимание уделили восстановлению исторического облика. Будет восстановлен балкон и декоративная резьба. Торжественное открытие обновленного культурного центра состоится в сентябре. Завершается реконструкция Нифонтовской школы в Шекснинском округе. Состоялась приемка работ по благоустройству пришкольной территории. Специалисты провели асфальтирование пешеходных дорожек и подъездной дороги, создали площадку для проведения торжественных мероприятий и автодрома. Пространство с эстакадой для практических занятий по вождению позволит школьникам получить водительские права вместе со школьным аттестатом. Финансирование проекта превышает 120 миллионов рублей. 15 июля музей области можно будет посетить бесплатно. Акция по традиции проходит в третью среду месяца. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку в области. Для вологжан открыты музей-заповедник и его филиалы, музей Семенкова, а также учреждения культуры во всех муниципалитетах. Фестиваль «Звонное лето» пройдет в области. Проект существует с 2013 года. В этом году он получил грантовую поддержку. Участниками станут звонари, музыканты, поэты, художники и мастера народных промыслов. Целью проекта организаторы называют возрождение интереса жителей северной глубинки, особенно молодежи, к традиционным искусствам. Фестиваль продлится с 17 по 25 июля. Первые выступления пройдут на праздновании Дня города в Великом Устюге. В программе колокольные концерты, выступления музыкантов, поэтов, мастер-классы по колокольному звону, а также выставки работ художников, народные игры и хороводы. Волокжане могут потренироваться с баскетболисткой Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытые занятия на стадионе «Политехник». Сегодня тренировка начнется в 18:30. 15 июля спортсменов ждут в 10:00, а 16 вновь в 18:30. 23-й международный фестиваль «Блюз на веранде» пройдет в Вологде на этой неделе. Концерты состоятся с 14 по 16 июля. В первый день на площади Дрыгина выступят музыканты из Архангельска, Вологды и Москвы. Концерт будет бесплатным. На следующий день фестиваль развернется на площадке кинотеатра «Линком». В программе авторский сплав русского фольклора, джаза, блюза и фанка. Подробную программу можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Гостей ждут десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный. Короткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты. Показы состоятся 17 июля в 18:00. После просмотра состоится зрительское голосование. Вход на все показы свободный. Телефон здоровья работает на этой неделе в области. В среду с 15 до 16:00 специалисты областного кожно-венерологического диспансера расскажут о профилактике и лечении заболеваний, передающихся половым путем. Также они дадут рекомендации по лечению заболеваний кожи, ногтей и волос. Звонки принимают по телефону 72-00-60. В четверг темой для консультации станет вирус папилломы человека, в чем опасность и как избежать негативных последствий. Задать вопросы специалиста можно по телефону в Череповце 55-18-47. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по вопросу консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем информационную программу. И я предлагаю нашим радиослушателям остановиться во времени. Остановиться, оглянуться внезапно вдруг на вираже. Как сказал поэт Александр Аронов. Ведь уходя, чтоб не вернуться, не я ль хотел переиграть, остановиться, оглянуться и никогда не умирать. Согласен вдаль, согласен в степь скользнуть, исчезнуть, не проснуться, но дай хоть раз еще успеть остановиться, оглянуться. Да, мчится оно стремительно это время, не успеваем зафиксировать важность момента, а он уже улетел вдаль, этот момент, этот неповторимый миг и человек вместе с ним. А как бывает важно остановиться, оглянуться, подумать и, может быть, перестроить свой шаг в настоящем, может быть, повлиять на этот миг. 12 июля была очередная годовщина со дня рождения Юрия Александровича Богатурии. Ему исполнилось бы 85 лет. Когда-то прозвучавшее имя это было очень знакомо многим нашим радиослушателям, и не только области, но и страны. Он был журналист от Бога, Юрий Богатурия. Он заложил основы радиожурналистики на Вологодском радио и много лет блистал в эфире Всесоюзного. Он отдал радиовещанию больше 40 лет. Радио – это было дело его жизни. Но, как всегда, мы не ценим то, что имеем, что сегодня, сейчас, поэтому и остается на памяти не так много. Хотя можно было бы и больше оставить свидетельств, особенно звуковых, настоящего времени, чтобы из прошлого вновь почерпнуть важное. Но кое-что все-таки есть, осталось, и я предлагаю сегодня приобщиться к одному сюжету Юрия Александровича Богатурии. Это очерк об Александре Иринеевиче Сазонове, который ныне здравствует и даже ведет у нас на радио специальную рубрику на тему сохранения архитектурных памятников Вологды. И все так же болеет душой за облик и бесценные достопримечательности города, про который он написал когда-то книгу «Такой город в России один». Город, который сегодня переживает очень непростой период, когда он весь перекопан и перерыт, и что останется от прежнего облика Вологды, вообще непонятно. Этот очерк опытного журналиста Юрии Богатурии о патриоте Вологды Александре Сазонове, может быть, и заставит задуматься над этим вопросом, остановиться, оглянуться.
5: На завод, где работает герой нашего очерка, нас не пустили. Производственное объединение «Вологодский оптико-механический завод» переживает нынче сложные времена. С одной стороны, конверсия, стремление выпускать продукцию так нужную именно сегодня, игрушки, медицинскую технику, оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. А с другой давно и, казалось, на века незыблемо и прочно заведенный порядок режимного предприятия. В общем, на завод нас не пустили. На обиды не было, Бог с ним.

огоньке, тлеющем где-то в ее глубинах, искорках, как огонь под пеплом, согревающих жизнь ничуть не меньше, чем хорошая, скажем, должность, хорошая зарплата, любимая работа. Признаемся честно, чаще всего мы очень мало знаем друг друга. С Сазоновым, кажется мне, как раз тот самый случай. Заводская многотиражка «Время» открыла его недавно. А ведь работает Александр Иринеевич на заводе добрый десяток лет. Открыла и сама удивилась, какой же автор завидный, какой рассказчик. Есть чем ему поделиться с людьми. Вот с тех пор на радость газете ее читателям ведет Сазонов краеведческую страницу. Вот потому и мила ты всегда. Такой выбрал эпиграф к корреспонденциям, к фотографиям из своего личного архива. Чувствуете? Это же из песни. Из той самой песни, вмиг сделавшей город, где резной палисад, известным от Москвы до самых до окраин.

0: верно, есть чем гордиться. Наследство и в науку потомкам оставили безвестные народные мастера, каменотесы, плотники, бесценное богатство. Ровесница Москвы Вологда своей строкой вписана в историю государства российского. Бывали здесь и Иван Грозный, и Петр Первый. Город вдохновил пленительную музу Константина Батюшкова и Николая Рубцова. Поднял в голубую высь самолета Сергея Ильюшина. «Что сердце не увидит, то глаз не заметит», — сказал мудрец Гёте. Наверное, поэтому и мила северянка Вологда во все времена года гостям из разных уголков страны, неленивых и любопытных, легких на подъем и дорогу, с радушием и русским гостеприимством принимает город, где резной палисад. И очень нужны ему знатоки истории родного края, такие как наш друг Александр Сазонов, в частной своей жизни блестяще освоивший профессию внештатного экскурсовода. Говорить от имени города это, конечно, трудно, почетно и ответственно еще. Так хочется, чтобы каждый гость полюбил его так, как любишь сам. Что сердце не увидит, ведь того и глаз не заметит.
1: Вот мы говорим, что не город, то Норов. Но всегда ли задумываемся, а в чем же этот Норов выражается? Ну, в чем, например, главное отличие Одессы от Ростова, Вильнюса от Ярославля? Вот, ну, вы можете сказать само, на облик города влияет географическое положение, рельеф, я с этим могу согласиться, конечно. Правильно. Отдельные какие-то выдающиеся шедевры зодчества, ансамбли архитектурные, тоже верно. Но главное все-таки в рядовой традиционной застройки. Если брать Вологду, то для Вологды такой традиционной застройкой были кварталы рядовых деревянных домов, которые составляли живую структуру городского организма.
2: Рядовых в смысле, что они выстраивались по ряду, но дома были не похожи один на другой.
1: Естественно, один дом не был похож на другой. Вот. И вся Вологда была застроена вот такими двухэтажными особняками, с балконами. Но сейчас эта ткань, живая ткань городского организма, она, в общем-то, разорвана в клочья. И лишь отдельные островки деревянных аборигенов, вот около одного из них мы с вами сейчас стоим, напоминают нам о старой Вологде. Вот многое они утеряли в своих украшениях. Вот видите, какие двери.
2: И вот, эти,
1: вот этот, вот да, я не случайно эту фотографию взял. Вот этот лев.

0: Он украшал когда-то вот эту дверь. Давайте, именно эту.
1: Давайте мы покажем крупно. Вот такие были деревянные львы, да?
0: Да. Украшения были только деревянные в Вологде. Вот в Москве там лепка применялась. А этот лев деревянный. О каждом старом вологодском доме можно сказать словами поэта. Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье. И этот дом, нам отслуживший век, почти умеет пользоваться речью. Но, к сожалению, мы ленивые и нелюбопытные, и многие истории остаются нерассказанными. А жаль.
1: Откуда это у него инженера с типично-техническим образованием? Зачем это ему? Думаю, от характера. Думаю, от убеждений. Чувство объяснить нельзя. Оно либо есть, либо его нет вовсе. Однако чувство Родины, оно воспитывается. Оно обязанность человека, ибо нельзя быть счастливым, если живешь на земле, как Иван, родства не помнящий. Если не знаешь корней своих, не можешь объяснить другу и гостю, знакомому или незнакомому, и совсем не важно, откуда она идет, история земли русской. Где они, родниковые истоки национальной истории и культуры? И мастерства еще, и вдохновения, которыми столь щедро наделен каждый из памятников народного зодчества.
0: Вологодские мастера, они никогда не оказывались в положении того древнего зодчего, о котором современники как-то сказали. Он построил богато, потому что не умел построить красиво. Вологодские плотники всегда строили, соблюдая красоту и меру. И искали красоту не в украшательстве фасадов, а в самом трудном, но и в самом главном. Нигде и никогда в Вологде не было дома, который был бы украшен резьбой, вот буквально от фундамента до карниза. Так же, как и в этом доме. Мы видим, что резьба сосредотачивалась только лишь на наличниках. На наличниках. И больше ее нигде нет. Или на наличниках, или на карнизе.
1: Но для красоты все-таки?
0: Для красоты. Без красоты нельзя.
1: И, наверное, один дом соперничал с другим?
0: И не был похож друг на друга.
1: Вот уж нет у инженера Сазонова желания, чтобы лично ему принадлежащее, собранное великим родением и терпением богатство лежали, как говорится, под спудом. Они для вас, люди. Берите, пользуйтесь, храните и приумножайте еще.
0: Знаете, что меня недавно поразило? Детские каракули на стенах Софийского собора, буквально рядом с древними фресками. Выходит так, что вот эти ребята, которые начертали там свои каракули, для них что свой пятиэтажник, что храм, построенный при Иване Грозном, все едино. Вот я, конечно, не говорю о том, что в своем подъезде можно рисовать, но речь-то о чем? Значит, кого мы растим? Продолжателей разрушительных дел 30-х годов или все-таки русских людей, духовных наследников вот этих поколений многих, за плечами которых стоит многовековая история великого народа? И мне, например, хочется, чтобы мои дети относились к числу вот этих вторых. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Это нас, вологжанах. Историческая Вологда, она, в общем-то, исчезла на моей памяти за последние 20 лет стараниями отцов города и при молчаливом согласии нас, вологжан, в том числе. Вот. Не случайно вологодские поэты пишут: «Наш город стал неузнаваем, как похвальба звучит опять. О, горький смысл, так изменяем, что вправду стало не узнать. Дома с верандами, балконами и мезонинами. Увы, как не назвать вас обреченными, коль ваши судьбы таковы?» Грустно это осознавать, но с другой стороны мириться с этим не хочется. И, значит, равнодушие, ведь равнодушие к судьбе города, оно идет от незнания его истории.
1: Да.
0: И вот в экскурсиях я все-таки стараюсь завербовать как можно больше себе сторонников в этом плане. Знать, любить, помнить, беречь, вот все эти понятия, они очень хорошо связаны с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Вот он писал так: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, он, как правило, равнодушен и к своей стране. Вот такая логическая цепочка получается. Вот и задача дня сейчас сохранить вот этот русский дух в Вологде, постараться, чтобы вологжане не стыдились того, чем нужно гордиться. Вот ведь мы затем на свет родились, чтобы не остаться без следа, чтобы на особенку светились и личности, и города.

0: Как же прекрасно закончил герой очерка Юрия Богатури Александр Ириневич Сазонов, как точно сказал Александр Романов, наш поэт. Спасибо всем, кто был с нами и послушал этот очерк журналиста Юрия Богатури в честь памяти о нем. 12 июля Юрию Александровичу исполнилось бы 85 лет. Но благодаря радио осталось во времени это завещание. Задача дня – сохранить русский дух в Вологде. Ведь мы затем на свет родились, чтоб не остаться без следа. Ну и отталкиваясь от задачи дня, просто не могу не всколыхнуть проблему о сохранении русского духа и призвать вологжан в ряды бойцов. Почему-то тема эта остается до сих пор в тени и не выходит на гребень обсуждения. И основа о том, как коверкают русский язык в русском городе Вологде. Я снова о Бёрч. Ответьте слету, жители Вологды. Бёрч, что это такое? А это новый микрорайон в нашем городе, старинном русском. Бёрч русскими буквами написан. Не придерешься, но вам нравится? Нравится вам Бёрч? Хочется вам жить в стиле Бёрч? Как призывает к тому одна странная компания с иностранным названием, которая под видом благим благоустройства города выкидывает вот такие номера. «Живите в стиле Бёрч, вологжане!» Я даже не буду приводить сейчас значение слова, то есть перевод его с английского. Ответьте на вопрос, что это такое, на телефон мнение 572808. Что такое Бёрч? И желаете ли вы жить в стиле Бёрч, уважаемые вологжане? 572808. Если руки будут подняты единогласно, то снимается вопрос с повестки дня. Ну, подсказку все же дам. К призывам о Бёрч появился еще один плакат на улице Беляева, 1А. Лирические строки. «Отчего так в России Бёрчи шумят?» Не верите? Убедитесь сами. Улица Беляева и текстильщиков перекресток. Сходите, полюбуйтесь, удивитесь, поаплодируйте. А может быть и действовать начнем, вспомнив задачу дня – сохранить русский дух в Вологде. А также, следуя последнему указу президента России – сохранять русский язык, исключить засилие иностранных слов, особенно в названиях и вывесках. Но дай хоть раз еще успеть остановиться, оглянуться. Для начала звоните 572808. Это наш телефон мнений. 572808.
1: Радио России Вологда в эфире.
0: Продолжаем информационную программу. На очереди традиционная рубрика вторника.
2: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
3: Доброго утра всем, кто слушает Вологодское областное радио. В студии филолог Эльвира Трикос. Несколько минут эфира я хочу посвятить повестям, в которых сохранились впечатления о Вологде 1960-70-х годов. Остановлюсь только на двух. Их авторы жили в нашем городе, в одном квартале, дружили, были коллегами-писателями. Их небольшие автобиографические книги называются «Первая – повесть о Вологде», написанная Вячеславом Белковым, и «Повесть о славе» Андрея Смолина. Если первая книга написана Вячеславом Сергеевичем о себе, своем детстве и ощущении городского пространства города, она осталась, кстати, практически незамеченной при жизни автора, то вторая книга с отсылкой на повесть Белкова и содержит воспоминания о детстве Андрея Петровича Смолина, связанные с улицами Герцена, Предтеченская и Чехова. Раннее детство и первые школьные годы писатель Вячеслав Белков лирично описал в повести о Вологде. «Родился я на улице Минжинского в 1952 году в деревянном домике с мезонином. Сейчас на месте этого дома на Предтеченской стоит огромная гостиница «Атриум». И трудно представить уже и двор дома с дровами, и прежние тропки с детскими футбольными площадками, Так о родовом доме Белкова пишет друг Андрей Смолин, который еще застал то время, когда двор был проходным, и через него можно было пройти в центральную часть города, срезав целый угол. Итак, Андрей Петрович пишет. «Хорошо помню этот старый двухэтажный дом с мезонинчиком и тесным двориком. Третий от перекрестка с улицей Герцена. Улица Минжинского ныне, кстати, называется Предтеченской. Интересно, что потом уже в 1980-е годы в этом доме была мастерская художника, знакомца Вячеслава Сергеевича, Михаила Брагина, как раз в мезонине». Другой дом детства, в котором жил Белков и был в центре городских литературных событий, находился на той же улице Предтеченской, по той же самой стороне, второй от угла с улицей Герцена, только в направлении железнодорожного вокзала. Именно из него, начиная с 1960 года, юный Слава Белков шел учиться в среднюю школу номер 8, так об этом писал. В 8-ю школу Горано ходили мы по Герцной, Пушкинской, затем по старому, еще деревянному пешеходному мостику через Золотуху. Сразу сколько городских уличных примет, связанных еще с художником и поэтом. А вот как тепло об этом доме писал Вячеслав Клыков еще. «Наш дом, в котором я прожил много лет, был 1959 года. Четырехэтажный, 32-квартирный, два входа подъезда со двора. Дом неплохой, кирпичный, надежный. Наш дом отечественного производства, так сказать. А несколько домов в этом ряду и дом за углом, улица Жданова, ныне Чехова, построены были пленными немцами после 1945 года. Писатель Андрей Смолин жил в доме напротив через дорогу. Цитата. «Окна квартиры смотрели на окна нашей кухни и балкона. Как я любил сидеть на балконе летними теплыми вечерами. Между нами было всего 40 метров. От Андрея Петровича узнаем, что в доме на улице Предтеченской, 52, был футбольный клуб, там собирались дворовые команды играть, и там была своя среда обитания в 60-70-е годы у писателей. При этом неподалеку от товарищей жил тогда и будущий писатель Дмитрий Шеваров, который тоже ходил в городскую школу номер 8, а сейчас он известный писатель и журналист российской газеты в Москве». Продолжая историю о домах того ряда, Андрей Смолин писал в своей книге «Повести о славе». «Есть и другой замечательный в своем роде дом на углу улиц бывших Минжинского Жданова. Тот выстроили еще до войны. Его долго называли милицейским. В нем жили когда-то высокие чины областного УВД. Вот в этом доме прошли детские годы замечательного писателя и литературоведа Дмитрия Шеварова, который очень уважал Славу. Они были хорошо знакомы. Что удивительно, что в соседнем доме с Белковским на улице Предтеченской в 1960-80-е годы жил хороший вологодский поэт Игорь Тихонов, который учился, кстати, в Литинституте, опубликовал при жизни две поэтические книги, довольно сильные по тем временам, как писал Андрей Петрович Смолин. А Василий Иванович Белов в середине 1960-х годов считал его настоящим поэтическим талантом, как и друга своего Александра Романова. Так вот, Николай Рубцов не раз бывал у Игоря Тихонова, как отмечает писатель Андрей Смолин. Цитата. «Несколько раз бывал у него дома, ночевал. Возможно, что иногда молодые люди, Игорь и Николай, сидели за столиком во дворе немецких домов, предназначенном для игры в доминошного козла, как раз напротив окна Славы с торца его дома. Как близко жили писатели и настоящие, и будущие, сколько гениально светлых людей было рядом, в соседних дворах, но при этом не знала друг о друге». Андрей Смолин в продолжении повести о славе делится. «И мне почему-то кажется, что я тоже в то время видел Николая Михайловича Рубцова, было это так. Однажды теплым летним вечером мы играли с ребятами в войнушку. И, между прочим, оружие у нас было вполне боевое. Изготовлялось что-то наподобие деревянного пистолета, к нему укреплялась рогатка с резинкой. Полем войны у нас был весь квартал от Герцена до Жданова. Я как раз устроил засаду у ворот немецкого дома. Слышу шаги. Думаю, что подкрадываться противник, выскакиваю из засады, но в воротах сталкиваюсь с незнакомым человеком в широкой шляпе. Шляпа именно и поразила, и пронзил цепкий, откровенно пристальный взгляд, поразивший до глубины моего мозга. Я и теперь этот взгляд помню. Я выдавил из себя что-то вроде «извините», а незнакомец ответил какой-то странной полуулыбкой. Представляя картинку из окна Славы Белкова, Андрей Петрович писал, вспоминая, как выглядела старопрежняя улица Предтеченская. Цитата. Слава, распахивая окно на кухне, видит противоположную сторону улицы Минжинского, а весь квартал сплошь деревянные особнячки и домишки. Особенно хорош второй от угла, уже подсевший от старости с прекрасным мезонином. Его часто рисуют художники. За домом напротив люди вырыли котлован, где построили самое большое в квартале здание плавательный бассейн «Динамо». Он долго будет чужеродно смотреться в раздолье деревянных домов и тополей, особенно выделяясь стеклянной стеной второго этажа по фасаду, за которой юные пловчихи и пловцы разминаются, растягивают свои мышцы и косточки. Бррр, как им хочется прямо с раннего утра. На другом углу квартала кафе «Мороженое Ветерок» или «Встреча», забылась. Жестяной короб и тоже со стеклянными стенами. Летом в нем прохладно, мороженого можно купить сколько хочешь. Потом сиди себе за дюралевым столиком, поглощая его с вишневым или малиновым сиропом из вазона на тонкой ножке. Окрестные мальчишки любили собираться в этом кафе. Часто в летние дни там было не протолкнуться. Тут же рядом небольшая площадка, бывшая канавязь. Когда в Вологде основным видом транспорта был гужевой, здесь обедали лошадки и коняги, запряженные в телеги или в дровни. Всего скорее канавязь была в этом месте извечна. Прихожане церкви Святой Екатерины и паломники Свято-Духова монастыря оставляли здесь свои транспортные средства. От канавязи остались столбы с перекладинами. Окрестная ребятня использует их как гимнастические бревна. «Сколько там прошло незабываемых летних вечеров», – пишет Андрей Смолин. Много еще о чем рассказывает его повесть. О серой стене бывшего Свято-Духова монастыря, старинных воротах, возле которых был всегда милиционер в белом зимнем тулупе или в темно-синем летнем кителе и галифе. О магазине «Океан», вы помните его, по улице Герцена, которого уже сейчас нет, вместо него магазины и аптеки. Цитата. «А когда магазин только открыли, весь город ходил смотреть на два огромных аквариума в центре торгового зала с живой рыбой. Ее с очком вылавливал какой-нибудь дядя Вася в резиновом фартуке и небрежно бросал на огромные весы». Как видим, это была совсем другая Вологда, с местами мальчишеских сборищ, с маршрутами от дома и до школы, с встречами, которые не забывались, а потому остались в художественных автобиографических произведениях. Закончу передачу «Отблески искусства» словами Вячеслава Белкова о связи души человека с местом, где он родился. Вологда. Здесь, в этом старинном городе, живет моя душа. Здесь она возникла, росла, порой стукаясь об острые мальчишеские ребра, то залезая наверх в голову, то уходя в пятки. Когда я на время покидал родной город, душа моя заболевала, засыпала тяжелым сном. Человек привыкает к домам, к родным и знакомым лицам. а мне иногда кажется, что я прирос к самому месту, где стоит моя милая Вологда, прилепился к ее теплому воздуху. И даже если наши ученые, архитекторы в смертной битве с охраной памятников победят и все здесь сравняют с землей, то и тогда на горьком пепелище я буду знать и чувствовать свою родину. До новых встреч!
2: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
0: Вы слушаете областное радио. Спасибо вам. Июль, макушка лета, напомнила газета. Но прежде всех газет дневного убыль света, но прежде малой этой скрытнейшей из примет. Ку-ку-ку-ку, макушка, отстукала кукушка, прощальный свой привет. А с липового цвета считай, что песня спета, считай, поллета нет. Июль, макушка лета.
1: Народные традиции, наших предков. Рубрику ведет Ирина Комиссарова.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Середина июля – пора не только полевых и огородных работ, но и время позаботиться о запасах на предстоящую зиму. В деревнях заготовляли лекарственные травы, солили и сушили грибы. В это же время поспевала и первая лесная ягода – земляника. О ней вспоминает Василий Белов в книге «Лад». Если существует ягода младенчества и раннего детства, то это, несомненно, она – земляника. С ней связано даже детское горе, тоска, ожидание матери, которая, идя с сенокоса, обязательно нарвет кустик с первыми наполовину белыми ягодами. Она же, земляника, всегда была виновницей первого страха, испытанного маленьким, заблудившимся в лесу человечком, и первого ликования, и необъятного радостного облегчения от того, что хмурые, чужие, шумящие сосны вдруг поворачиваются другим боком и становятся снова родными и тутошними. На 12 июля приходится празднование Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В народном календаре это Петров день, Петры и Павлы, Петровки, праздник солнца. Этот праздник знаменует собой окончание Петровского поста. День Петра и Павла на Руси считался одним из самых важных годовых праздников. К нему заранее готовились, соблюдали Петров пост, убирали и чистили избы, готовили обедные угощения, запасали хмельные напитки, варили пиво. Обычно День Петра и Павла, как и другие большие праздники, отмечали несколько дней. Вечером в деревнях устраивали застолья, приглашали родственников и гостей, проведывали крестников. Деревенская молодежь еще с вечера уходила в поле. Там, вдали от родительского надзора, проводили всю ночь. Жгли костры, варили кашу, пели, веселились, карауля солнышко. По народному поверью, День Петра и Павла, как и в День Светлого Христова Воскресения, солнце играет, переливается всеми цветами радуги, и кто больше цветов увидит, тот будет счастливым. Утихает на Петровке соловей, а за ним смолкает и кукушка. Начинает рано темнеть. Петр и Павел час убавил. В народном календаре 14 июля – Кузьма и Демьян. День Кузьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий праздник. Кузьма-Демьян, покровители бабьих работ, ни свет ни заря встают, баб на покос ведут. В старину полагалось и бабам, и девкам на покос одеваться особо. Доставались из сундуков покосные рубахи. На севере они были нарядными, красного и белого цветов, символов красоты, силы светлого начала. Верх рубахи шили из кумача, а низ – становину, из белого полотна. Подол украшали узорами, защищающими от всякого зла. В огороде полют, снимают первые овощи. Женщины не только успевают выполнить всю домашнюю работу, но и отметить свой праздник – летние кузьминки. Это чисто женский праздник с хождением в гости, обязательно с растительной пищей, которую готовили и собирали в складчину. «21 июля. Явление Казанской иконы Богоматери, летняя Казанская. Казанская икона Божьей Матери связана с великими событиями на Руси. 28 июня 1579 года в Казани произошел страшный пожар, истребивший часть города. Начался он около церкви Николая Тульского, обратил в пепел часть города и истребил половину Кремля. Город постепенно восставал из руин. Недалеко от места пожара стрелец Даниил Анучин возродил себе дом. Во сне его 9-летней дочке Матроне явилась Богоматерь и попросила достать икону, зарытую в земле. Изначально на слова девочки никто не обратил внимания. Трижды во сне Матроне являлась Богородица, указывала место, где зарыта чудотворная икона. Матрона с матерью решили самостоятельно ее отыскать. Они стали рыть в указанном месте и обрели святой образ. Иоанн Грозный приказал на этом месте построить храм в честь Казанской иконы Богоматери и основать женский монастырь. Наступает самая жаркая летняя пора. В старину Казанская считалась открытием жатвенной страды. 21 июля делали первый зажин ржи. Крестьяне брали с собой хлеб, соль, яйца и всем миром жали бабку. Ставили 9 снопов. После этого на жнивной полосе садились за трапезу. Сено собирали в копны и складывали зароды. Жницы первые колосья скручивали и затыкали за пояс, чтобы не болела спина и не было ломоты в пояснице. «25 июля в календаре славян этот день получил название Проклов день. Прокл плакальщик, Прокл большие росы. В народе говорили, на Прокла поле от росы промокло. К этому дню старались досушить сено, потому что из-за обильных роз оно начинало гнить. Наши предки верили, что росы в этот день обладают целебными свойствами. Их собирали с помощью льняных тканей, которые стелили на траве, а затем отжимали в глиняный сосуд. Считается, что роса и дождевая вода, собранные до восхода солнца, помогут снять с глаз и избавиться от глазных болезней. Росой, собранной на прокло, обтирали детей и поили рожениц, чтобы легко прошли роды. Девушки умывали росой лицо, веря, что это подарит им красоту и молодость. Я тоже желаю вам красоты и здоровья. Прощаюсь на этом. До свидания, до новых встреч.

0: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
1: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: «14 июля. День памяти святых чудотворцев без серии бренников Космы и Дамиана. В народном календаре летние кузьминки Кузьма и Дамиан. Покровители брака, кузнечных ремесел и домашней птицы. Наблюдаем за погодой. Западный ветер 14 июля. Предвестник дождя. Красный серп луны к ветрам и осадкам. Яркие звезды. Ночью ожидается гроза. Раннее пожелтение листьев. Осень и зима наступят раньше. Мыши вьют гнезда в полях. Зима будет снежной. Сорока громко каркает. Будет длительная жара. По прогнозу будет переменная облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер северной четверти. 7-12 метров в секунду. При грозе порывы до 15-17 метров. Температура воздуха днем по области плюс 21, плюс 26, ночью плюс 10, плюс 15. В Вологде днем 22-24, ночью 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление на уровне нормы 750 миллиметров ртутного столба. Завтра еще потеплеет на пару градусов. К четвергу значительный спад температуры до 16 градусов днем, а ночью будет ниже 10. Татьяна Ляпина и Наталья Лобанова, благодарим, что вы с нами. Оставайтесь на волне Радио России с радостью летней.
3: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России уничтожили танк «Леопард» ВСУ немецкого производства в Сумской области. Иран и США вновь обменялись ударами, и сложная паводковая обстановка сохраняется в Свердловской области. Далее подробности. Начну выпуск сообщения Минобороны. Удары высокоточным оружием нанесены по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, которые использовались в ВСУ. Бойцы группировки «Север» ударами дронов уничтожили украинский танк «Леопард» производства ФРГ. Замаскированную огневую позицию машины обнаружили в ходе разведки в районе населенного пункта Кровное. А в зоне ответственности группировки «Восток» вооруженные силы Украины потеряли за сутки 9 станций спутниковой связи «Старлинк» и 57 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых егерской десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Широкая, Васильевка, Барвиновка, Мировка, Благодатная, Любицкая, Новосолошина и Коломийцы. В течение суток противник потерял, в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также 3 склада материальных средств, 9 станций спутниковой связи «Старлинк», 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией.
1: По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад», «Восток» и «Южный» в течение суток уничтожили 112 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Складские помещения получили повреждения в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщили в областной администрации. В ночь на вторник после взрывов также были повреждены склады в Киеве. В результате возникли пожары, город затянуло дымом. Также местные СМИ сообщают о еще одном взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сирены звучат в ряде районов Харьковской и Сумской областей Украины. Украина заказала 16 истребителей «Рафаэль» и получила лицензию на производство французского вооружения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Зеленским. Истребители планируется поставить Киеву в 2028-2029 годах. Кроме того, Париж лицензирует производство на территории Украины ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и авиабомб «Асм». Союзники также договорились начать военные учения в странах, граничащих с Украиной, в рамках плана создания многонациональных сил против России. Я напомню, ранее в российском Минобороны заявили, что стремление западных спонсоров Киева увеличить поставки беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов России, не останутся незамеченными. В ведомстве предупредили, что такой политике Запада будут противопоставлен рост количества ответных российских ударов по украинской территории. Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. А в свою очередь Корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении 2 американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне, по заявлению КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здания, где размещались американские военнослужащие. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. Сложная паводковая обстановка сохраняется в Свердловской области. 18 районов находятся в зоне подтопления. Ограничено транспортное сообщение. Самая тяжелая ситуация в Ирбитском округе. Из зоны бедствия передает корреспондент ВГТРК Альберт Мусин.
3: Там, где были улицы, сейчас речные протоки. Бурное течение сносит все на своем пути, но главное – захватывает все новые дома. Эвакуацию проводили и днем, и ночью. Многих вывозили в одних тапочках и легкой одежде.
4: Многие дома уже практически затопило. Все очень плачевно. Многие, кто эвакуировался, правда, старые люди все-таки решили остаться.
3: Работают десятки спасателей МЧС. В помощь им приехали сотрудники спецотряда РМК «Поиск» со своим транспортом и лодками.
5: Мы получили задачу работать в селе Килачевское. За день было эвакуировано 54 человека, в том числе 18 детей.
3: Из затопленного санатория «Буховский» людей эвакуируют в ковшах бульдозеров. Тем же способом пользуются и в других населенных пунктах по руслу переполненной реки. Самая полноводная река региона – это Ирбит. Именно она затопила все соседние деревни и села вдоль своего течения. Также отрезала от большой земли детский лагерь. Сейчас добраться до него и вывести смену можно только на тяжелой технике. Часть эвакуированных людей, кому некуда идти, разместилась в пунктах временного размещения в местных школах. Часть деревень до сих пор остаются без света, подстанции тоже ушли под воду. Зато удалось оперативно починить размытую часть трассы Екатеринбург-Тюмень. Движение по ней с некоторыми ограничениями вновь открыто.
1: Власти Москвы вместе с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, связанных с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказывал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное передвижение по городу. Чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, правые защитники Илья Ваханья, который перешел из Ростова в Краснодар, Мингиян Бивеев с Калининградской Балтики, а также Густаво Монтуан из петербургского «Зенита» попали в список 33 лучших игроков по итогам минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди левых защитников в список лучших вошли Мойзес из московского ЦСКА, Дуглас Сантос из «Зенита» и Дмитрий Скопинцев из столичного «Динамо». Московская «Торпеда» на выезде обыграла Екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точному удару Сергея Бородина. В других встречах понедельника Челябинск взял верх над СКА Хабаровском 3-1, а тульский «Арсенал» был сильнее ивановского «Текстильщика» 2-1. Восстановление нападающего греческого футбольного «Паука» Федора Чалова займет 6 месяцев. Об этом сообщают российские СМИ. 28-летний россиянин получил травму мениска в товарищеском матче на летних сборах против бельгийского «Беверина». Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Сутармин проходит медосмотр для трансфера в «Воронежский факел». Об этом заявил РИА Новости спортивный директор воронежцев Руслан Пименов. Предыдущим клубом 32-летнего россиянина были «Самарские крылья Советов». При этом, как сообщает пресс-служба воронежцев, клуб по соглашению сторон покинул 30-летний нападающий Георгий Гангадзе. Шанхайские «Драконы» заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Питаном. Прошлый сезон 31-летний форвард провел в Швейцарии. Также китайский клуб пополнился чешским игроком атаки Дмитрием Яшкиным. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за казанский «Акбарс». Российский волейболист Виктор Политаев будет играть за эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на позиции диагонального. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте. 30-летний игрок в минувшем сезоне выступал за петербургский «Зенит». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов и кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле дожди плюс 22-24 градуса, во Владимире и Туле плюс 24-26 дожди, в Воронеже плюс 25-27 дожди, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 30-32 и без осадков. В Краснодаре без осадков плюс 31-33, в Сочи плюс 26-28 дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве кратковременные дожди плюс 24-26. Сейчас столица 17 тепла, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
3: Дионелло!
4: Дионелло!
3: Спой нам канцону!
5: Под оливой травка!
3: Спой другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
6: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
7: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
6: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
8: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
9: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
10: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
13: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
14: 8 часов 12 минут, 17 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
15: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите, пишите комментарии в наших каналах в Телеграме и в Максе, Радио России. Очень ждем ваших комментариев. Вот, в частности, кстати, напишите регион и как у вас обстоят дела с топливом. Есть ли очереди на заправках, насколько они длинные, сколько вы лично стояли, да, сколько заправили. Очень интересно получить срез по стране.
14: Да, накануне Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта, заявил, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Глава государства добавил, что в России очень мощная базовая основа энергетики, мощная, надежная. Да, создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация будет выправляться. Так президент прокомментировал попытки дестабилизировать энергетическую инфраструктуру России.
15: Ну, кстати, многие эксперты с ним согласны и говорят о том, что топливный кризис в России продлится не более месяца, а цены на бензин стабилизируются уже до конца лета. И, по мнению многих экспертов из нефтяной отрасли, собственно, проблема кроется не в самом дефиците топлива, а в перенастройке логистики, которая как раз-таки занимает где-то месяц, потому что компаниям, как хозяйствующим субъектам, нужно заключить друг с другом договоры, нужно перераспределить транспорт, который будет наполнять резервуары, который будет развозить бензин по заправкам. Что касается разных регионов, в некоторых из них ситуация действительно улучшается. Вот, например, в Ленобласти, собственно, разрешили наполнять канистры бензином. Мы помним, да, что долгое время говорили о том, что в канистры не наливают. Но есть там некоторые правила для того, чтобы заправить в канистру. Лимит топлива до 10 литров. И в металлические канистры, которые строго соответствуют ГОСТу. Ну, в некоторых, кстати, на некоторых заправках можно до 20 литров заправить в канистры. Улучшается ситуация в московском регионе. Расскажу личный опыт. В субботу встала утром и думала, ну, поеду, часик постою, заправлю машину, потому что там уже прям на нуле. Приехала до заправки, приезжаю, а передо мной 3 машины. И пока я удивлялся, осталось 2. Ну, в общем, за 10 минут я заправилась, спросила, есть ли лимит. Сказали, да, есть, но если вы хотите, вы можете второй раз подойти, как бы оплатить. Мы вам второй раз заправим еще 20 литров. Проехала мимо следующей заправки, на которой была очередь за последние, наверное, 2 недели. Ну, километр точно. Все стояли в этой очереди, а там на 6 колонок 4 автомобиля, весь бензин в наличии, 95-й улучшенный, 95-й, 92-й дизель. И никого.
14: И никого. В некоторых регионах власти и антимонопольщики занимаются проблемами завышения цен на топливо. В частности, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что местное региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщило об инициативе проверить автозаправки региональные. И Хинштейн согласился, что это необходимо, разделяя возмущение жителей, и, в общем, добавил, что прокуратура тоже подключена к этому процессу.
15: Ну, в Курской области особая ситуация, так как это приграничный район, и, собственно, попадало на заправки, да, украинскими беспилотниками и припасами, поэтому там введены более строгие правила и безопасности, то есть заправляться не более одной машины одновременно, и четные и нечетные номера введены.
14: В Калининградской области сообщили о снижении спроса на топливо в часы пик. В Самарской области продлили действие лимитов на розничную продажу топлива. А в Саратовской продлили тоже ограничения на розничную продажу топлива на АЗС. Ситуация неоднородная.
15: Неоднородная, да. Абсолютно. Федеральная антимонопольная служба сейчас работает активно во многих регионах, да, в плане слежки за ценами. Вот, в частности, ФАС по Забайкальскому краю начала проверку 2 компаний-заправщиков. Поводом стало более 40 жалоб жителей региона на необоснованно высокие цены на бензин и дизельное топливо. До 185 рублей в моменте за хотели, значит, срубить коммерсанты с литра бензина. Ну и похожая ситуация сейчас в Крыму наблюдается. Я думаю, что ФАС там тоже не спит.
14: Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина присоединяется к разговору. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
15: Ну что ж, когда решится топливный вопрос в России, как по-вашему, сколько времени потребуется на налаживание процессов, и чтобы ситуация стала более однородной во всех российских регионах?
4: Ну, как вы уже ранее заметили, в ряде регионов наблюдается улучшение ситуации на автозаправочных станциях, пропадают очереди, что действительно соответствует правде. Я сама такой же автовладелец, заправляюсь регулярно и бензином, и дизельным топливом, и вижу, что действительно с конца примерно прошлой недели значительно снизились очереди. Действительно, каких-то есть очереди автозаправочных станциях, а на каких-то других также крупных федеральных сетях никого в буквальном смысле нет. И я вчера также поехала, заправилась. Совершенно спокойно была вторая в очереди, а первый передо мной автомобилист уже стоял под колонкой и заправлялся. Поэтому, в общем-то, здесь, знаете, нельзя как-то какой-то дать однозначный ответ, когда она ладится. Наверное, уже пошел процесс улучшения ситуации, я бы сказала, таким образом. Почему? Потому что все-таки есть регионы, где введены определенные правила по заправкам, как вы уже сказали, в зависимости от государственных номеров. Где-то просто-напросто спало психологическое напряжение по поводу того, что ай-яй-яй, топлива завтра не будет, нужно срочно заправиться. Поэтому, конечно, люди уже поняли о том, что топливо есть, вопрос решается, находится на постоянном контроле государственных властей. И, в общем-то, не стоит создавать лишний ажиотаж, который впоследствии ни к чему хорошему не привел, как показала практика. И, соответственно, топливо никуда не делось, оно есть и будет. И поэтому, в общем-то, ситуация пошла в сторону улучшения и значительными темпами.
14: Ну вот смотрите, в ряде регионов введена продажа бензина по четным и нечетным цифрам на номерах, ну, в частности, в той же Курской области введут такой механизм. А насколько это помогает упорядочить, так сказать, настроение потребителей, сбалансировать?
4: Знаете, это действительно балансирует. Почему? Потому что это разделяет потоки автомобилистов в зависимости, как вы правильно сказали, от государственных номеров. Соответственно, каждый прекрасно понимает, что если у него государственный номер начинается или заканчивается на четную цифру, то он может поехать заправиться в четный день календарный. Соответственно, это снижает нагрузку на логистическую цепочку конкретной автозаправочной станции либо в конкретном регионе на автозаправочной станции. Это, соответственно, держит объем топлива, который действительно необходим для потребления. Но здесь немаловажным аспектом является то, что это должно быть разумное понимание потребителя о том, что сегодня, если не его день в заправке, то, в общем-то, не стоит, наверное, даже туда ехать. Хотя есть, допустим, коммерческие компании, да, которым важна заправка ежедневно. Но здесь уже приходится, в общем-то, варьировать ситуации, да, и либо заправляться с вечера в свой заправочный день, назовем таким образом, и иметь запас на нечетный, допустим, день, да, если это следующий день не его, ну и так далее. То есть здесь важен, знаете, рациональный подход потребителя.
15: Да, вот вы знаете, многие эксперты говорят, что уже в течение месяца, в принципе, ситуация будет отлажена, все процессы будут уже согласованы между нефтяными компаниями, да, между НПЗ, контракты новые заключатся, логистические цепочки достроятся. А осенью будет спад топлива. А чему нас может научить эта ситуация? Что на самом деле необходимо реформировать в нашей отрасли, да, в наших НПЗ, в наших вертикально интегрированных компаний, чтобы вот таких ситуаций избегать, чтобы, если вдруг что-то происходит, у нас не было дефицита бензина в регионах, не было очередей на заправках, а все это очень быстро в течение, не знаю, нескольких дней отлаживалось.
4: Знаете ли, в первую очередь, наверное, должно быть достаточно жесткое административное управление поставками и какой-то единый центр, который бы четко коррелировал ценообразование, которое обеспечивает вертикально интегрированные структуры в торговые дома. Соответственно, должна быть прямая корреляция с биржевой стоимостью и, конечно же, для конечного потребителя. И фактически зависимость розничной цены от оптовой цены. И во многих странах мира такая практика принята. Но у нас на сегодняшний день ситуация на топливном рынке находится, скажем так, в ручном управлении, потому что наверняка успели все заметить, что на федеральных сетях, которые имеют прямое отношение к вертикально интегрированным компаниям, цена значительно ниже, чем у независимых АЗС. Это говорит о чем? О том, что вертикально интегрированные структуры получили четкое указание от правительства не поднимать цены, не реагировать на ажиотажный спрос и при этом быстро реагировать на те логистические цепочки, которые вновь нужно построить. И на сегодняшний день мы с вами видим, что эти компании прекрасно с этой задачей справляются. Что же касается независимых, у них тоже достаточно большой рынок потребления, в среднем где-то 20-30% по стране, если взять, то у них ценообразование значительно выше. Опять-таки это определяется тем, что на сегодняшний день вертикально интегрированные компании не выдают независимым автозаправщикам топливо, где то топливо, цена которого могла бы быть максимально сравнена с ценой у вертикально интегрированных компаний, поэтому они могут купить топливо только на бирже.
15: Да, и поэтому более высокие ценники, чем на заправках от привычных нам вертикально интегрированных компаний.
14: Да, действительно. Благодарим эксперта топливного

0: беспокоить, как на самом деле это сказывается на всей экономике?
1: Ну, смотрите, по поводу цен на такси я сразу вам возражу на примере Петербурга. Если, условно говоря, там не то что окраина, но среднее где-то расстояние до центра было 500 рублей, стало 1000. Вот четко конец, как так называемый, да, вырос в два, короткий конец, где-то вырос в два раза. Это связано не только с бензином, но и с тем, что здесь сложная цепочка. Здесь труднее заправиться, меньше водителей выходит, им надо за более короткое время заработать больше. Вырос спрос на такси, потому что кто раньше ездил на машине своей, он ее поставил, он стал ездить на такси, приехать в город, как нет общественного транспорта. То есть здесь сработал вот такой механизм. И это хорошая иллюстрация того, что рост цен, он неравномерный и будет зависеть от целого комплекса факторов. Да? А вот говорят о ценах на продукты питания. Да, но благодаря тому, что у нас мощные торговые сети со своей логистикой, с распределительными центрами, с огромными объемами закупок, там так просто цены не поднимешь, соответственно, и поставщики для них не поднимают цены. Ну и есть, конечно, понимание, что вот тот такой продуктовый набор для социально важных групп, для ключевых, да, для этого цены на него будут сдерживаться, конечно же. Да? Вот. Мы еще не увидели цен на топливо в новом урожае, которое зависеть будет также, собственно, сколько будет стоить литр дизеля, насколько он будет доступен, там как простая техника, как кто будет компенсировать потери, как будут платить проценты по кредитам. То есть здесь с ценами с инфляцией, инфляция уже потянулась, да, здесь финансовый регулятор, конечно, уже фиксирует Росстат, никто этого не скрывает. Но здесь надо понимать, что в цене вот каждого конечного продукта, да, я не знаю, там буханки хлеба, там, или там, что покупаете его в магазине, там, не знаю, там, коробки сока, доступна вот доля вот этой вот бензиновой составляющей, она ничтожна, но суммарно это складывается в большие суммы. Да? Вот тут копеечка, везде такое вот будет происходить. Вопрос, насколько он будет быстрым, этот процесс сдерживается, насколько высокими темпами пойдет, пока нет. Ну и как вот эта накопленная инфляция скажется на наших расходах к зиме. Вот мы, ситуацию можно будет увидеть не раньше середины осени, наверное.
2: Ну вот по официальным данным Росстата, накопленная годовая инфляция по состоянию на 6 июля 5,61%. Там, да, показатель, насколько я помню, снизился почти на 0,4 за прошлой
1: неделе. Выше он снизился, но дело в том, что Росстат смотрит на инфляцию на долгом периоде, она выше таргета. То есть здесь через 10 дней будет принимать, через неделю почти, будет принимать федеральный регулятор разрешение поставки. Конечно, здесь эта ситуация повлияет на него и на степень доступности кредитов. Цены растут. Вот. Но здесь надо верно совершенно смотреть на то, что есть же, когда мы говорим о доступности бензина, нужно говорить в четырех аспектах. Это, собственно, физическая доступность. Это доступность, ну, по цене, сколько вы можете за него заплатить. Это доступность приоритетной категории потребителей. Понятно, существует, и они получают топливо в первую очередь. Вот. Ну и сколько времени вам надо будет стоять на заправке, потому что очередь — это такой скрытый перераспределительный налог. Вы платите не деньгами, вы платите временем. Да? Может быть, цены сдерживаются, но вы должны стоять, ждать, пока придет ваша очередь купить бензин.
2: Хорошо. Еще буквально минутка остается по поводу логистики. Мы понимаем, что тут же перераспрямиться по-другому эта система не может моментально, да, по щелчку пальцев. Ведь уже примерно с 20-х чисел июня профильный вице-премьер Александр Новак тоже на это дело указывал. И тем не менее, все-таки становится поспокойнее, мы понимаем так, объективная ситуация на АЗС, по крайней мере, в Москве, в московском регионе, да, это точно, фактологически легче и проще, да. Чего еще ожидать в ближайшие недели? Вот так вот.
1: В ближайшие недели все будет зависеть от объемов предложения топлива, насколько оно будет присутствовать в

0: кинорынке. Вот. И от того, насколько действительно будет работать логистика, потому что значительная часть проблем не только в том, что сократился объем предложения бензина, но и в том, что его трудно везти. Бензин – опасный груз, его перевозить не так-то просто. И если у вас не хватает бензовозов для оперативного изменения маршрутов, то нельзя просто так взять и быстро перевезти бензин. Вот. А бензовозов, судя по всему, не хватает. Если бы их было достаточно, мы
1: то
0: бы
1: не было бы, да, ограничений в 20 литров, спокойно бы привозили. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Прокофьев, директор по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч», был с нами на связи, обсуждали мы, что происходит в стране на АЗС. Собственно, спасибо вам за комментарии, все читаем, самые важные попозже обязательно прочитаем.
2: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
4: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы. Политическая карта.
9: 8 часов 31 минута, 9 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. 8-925-222-99-92. Заметный отклик от вас. Спасибо, наши дорогие слушатели. Вот пишет нам Павел Волков из Новосибирской области. Заправки «Газпромнефть» большие очереди, всего две. Иногда бензин вовсе отсутствует. Лимит 30 литров. И так уже вторую неделю.
1: Ну, частных заправок, кстати, тоже Павел пишет, 92-й 150 рублей, 95-й 160 рублей, дизель 140. Ну, знаете, посмотрите телефон и имейл местной федеральной антимонопольной службы, пару жалоб, и там разберутся, откуда такие цены возникли. Значит, Светлана пишет, здравствуйте, ваши гости, значит, пусть ответят, почему частник может подумать о четных, нечетных, а предприятиям что делать? Мой сын работает на доставке ежедневно, в канистры нельзя, и как же работать? Сегодня хлеб привез, а завтра не повезу. Ну, действительно, сложности, вот в Новочеркасске, кстати, тоже. Ирина пишет, на заправке простояли 11 часов при температуре 30 градусов. Ну, надеемся, что скоро это станет, знаете, в области легенд, рассказывать, сколько же мы стояли за бензином, чтобы никто не верил и удивлялся. Ну, надеемся, в ближайшее время, ну и судя по тому, что нам говорят эксперты, ждать осталось недолго.
9: Действительно. Ну, а теперь переходим к топливному разрезу, геополитическому разрезу. Армуз. США обещает обеспечить свободу судоходства в этом проливе, вопреки заявлению Ирана. Отбивка политической карты. Идем далее.
1: Далее.
9: Это ж прямой эфир.
1: Утро, уснули, да. Ну, ладно, сейчас, собственно, самые последние новости приходят на ленты новостей о том, что Соединенные Штаты провели очередную серию ударов по Ирану, собственно, третью ночь ударов. Об этом нам сообщает Центральное командование США. Провел Вашингтон. Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Бандар-Аббас и на островах Киш, Кешм и Абу-Муса.
9: Трамп заявил только что, Иран лишился большей части возможностей по производству вооружений, указав, что было уничтожено 84% соответствующих производственных мощностей. Трамп при этом не исключает возможности заключения сделки с Ираном. Мы вас бомбим, но готовы подписать соглашение на наших условиях.
1: Да, при этом КСИР, и тоже сообщает информагентство, атаковал американские базы на Ближнем Востоке, в свою очередь, и сообщает об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Иордании.
9: Продолжим обсуждать.
1: Вот такое намерение у Трампа, значит, обеспечить проход судов через Ормузский пролив без согласия Ирана, причем Трамп заявлял, что они готовы даже взимать плату с тех, кто хочет пройти через Ормузский пролив, ну, плата пойдет в кассу США, естественно.
9: Разумеется, да. Будем обсуждать подробнее. С нами на связи политолог, востоковед, американист Александр Каргин. Александр, здравствуйте.
10: Да, доброе утро, коллеги. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Ну что ж, судя по последним новостям, ситуация не просто зашла в тупик, ситуация накаляется.
10: Ну, так и есть. И, в принципе, большинство экспертов, когда был заключен меморандум между США и Ираном, говорили, что этот меморандум ненадолго, и возобновятся боевые действия. Вот в том числе я об этом не раз писал. Это произошло, ну, глобально, это просто возобновление войны на Ближнем Востоке в условиях, когда противоречия не были разрешены, а сам меморандум глобально был вилами на воде писан, то есть там было много пунктов неисполнимых. Поэтому в этих условиях то, что так произойдет, это было просто вопрос времени. Вот и все. Скорее всего, сам договор, вот, ну, там не было договора, вот этот меморандум, да, то есть некое заявление о намерениях. Да, вот этот документ, который был подписан между Америкой и Ираном, целью было просто в какой-то момент разгрузить Ормузский пролив. То есть там скопилось около 800 танкеров с нефтью. И вот по там различным данным, которые публикуют, примерно что столько танкеров за последнее время и прошло, то есть до вот возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, где-то 800 танкеров прошло через Ормуз, что очень сильно сбило цены на нефть. И, кстати, можно заметить, что сейчас, несмотря на то, что боевые действия по факту возобновились, цена на нефть особо не выросла. Это же не просто так, это потому что, ну, вот глобально вот эта огромная пробка, она рассосалась. И сейчас в этом плане у Ирана есть как бы сложность, потому что Ормуз, он не является сейчас таким аргументом, да, давления на Трампа, поскольку, повторюсь, не воздействует на рынок нефти. Цена практически не выросла, цена сейчас меньше 80 долларов за баррель, и должно пройти немало времени, чтобы она подросла. Но есть шанс, что там будет паника на рынке, но пока мы этой паники не видим. Вот, соответственно, Трамп будет сейчас, у него нет какой-то аргументации, да, чтобы снова идти на переговоры. Цена на нефть пока не высока, он будет продолжать боевые действия против Ирана. И у него есть определенная задача, он будет давить, он будет поддавливать вот через вот эти постоянные удары. Он не будет сейчас производить каких-то наземных операций, ну, по крайней мере, крупных, да, мы не говорим про возможные десанты, такое возможно, но крупных наземных операций точно не будет. Но вот он будет постоянно давить, и это становится такой долгоиграющей историей.
9: Ну, хотя, да, вы правы, отметив то, что в котировке пока это не перекладывается, значит, рынок уже учел этот геополитический навес, внутри фьючерсов. А еще вот новость очень интересная пришла. Дубай хочет построить новый порт для обхода Ормузского пролива. То есть, я так понимаю, да, по географии они хотят, видимо, канал прорубить, да, для того, чтобы...
10: Ну, скорее всего.
9: А тогда вопрос, смотрите, мы знаем попытки вот этих альтернативных источников. Канал Стамбул, да, Турция хотела прорубить, чтобы, значит, снизить нагрузку и так далее. Это другая немного история. А как вообще подобные проекты могут быть реализованы? Они же ведь тоже становятся, по большому счету, мишенями, да, для тех стран, которые вот бомбят, но хотят соглашения. Тогда это не соглашение, а ультиматум, честно говоря. Так вот, как выглядят эти проекты в сложных геополитических ближневосточных реалиях?
10: Ну, понятно, что этот проект, скажем так, он может стать объектом, но объектами нападения, теоретически, но тут все зависит от того, вообще, в каких условиях такое строительство начнется. То есть, если это будет в условиях боевых действий, это один вариант. Если это будет в условиях какого-то затишья, это другой вариант. В целом, я думаю, что да, сейчас страны залива, они будут всеми силами пытаться, ну, арабские страны, потому что именно арабские страны сейчас являются главной, такой одной из главных пострадавших сторон. То есть эти арабские страны будут думать, как, в принципе, доставлять нефть не через Армуз, чтобы таким образом убрать свою зависимость, возможную зависимость от Ирана. Та данность, которая есть. Кстати, можно обратить внимание, что третий день, как вы обновили, по сути, боевые действия на Ближнем Востоке, но Иран не наносит ответных, вообще не наносит ударов по Израилю. То есть, когда там американцы бьют по Ирану, Иран отвечает по территориям, по объектам, да.
1: По Бахрейну, по Иордании, да.
10: Да, в арабских странах, совершенно верно. Но по Тель-Авиву они ракет не запускают. Это тоже очень примечательно, да, то есть это некая уникальная новая история. Когда на Ближнем Востоке война, да, все друг друга бьют, но все обходят Израиль. Вот. Это тоже довольно, повторюсь, уникально, позволяет немножко задуматься. Одна из причин этому, это как раз то, что арабские страны, они в этой конфигурации показали себя довольно, скажем так, уязвимыми. То есть если Израиль, во-первых, ну, Израиль привык воевать, да, и плюс Израиль, и у него там есть хорошее ПВО, и Израиль наносил тоже удары, когда там из Ирана летели ракеты, и Израиль бил, да, то есть Израиль был активным участником. Арабские страны в этой истории, они с одной стороны стали участниками в том плане, что там находятся арабские, там находятся американские базы у них на их территории, и они таким образом увлеклись. Но при этом, там, если у Израиля есть потенциал к боевым действиям, то эти арабские страны, они к боевым действиям не готовы. И они, с одной стороны, вовлеклись, с другой стороны, отвечать не готовы. С третьей стороны, они рядом с Ираном. И вот сейчас все прилетает по ним. И Израиль, повторюсь, никто не трогает. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Так что да, там Эмираты могут, конечно, рассматривать вариант вот такого строительства канала в обход Армуз, но это все очень как бы долгосрочный проект, долгоиграющий. А сейчас по ним пока, скорее всего, будет прилетать.
1: Да, ну и тем временем Дональд Трамп рассказывает, что США начнут взимать сборы судов, проходящих по Армузскому проливу, при этом сбор составит 20% стоимости грузов за необходимые расходы для обеспечения безопасности судов. Ну, в общем, звучит как бредовая идея от очень успешного бизнесмена. Благодарим вас, Александр. Александр Каргин, политолог, востоковед, американец, был с нами на связи.
9: Звучит не просто как бредовая идея, а как рэкет 80-е в 90-е годы бывало в нашей стране. Ну да ладно, Дональду Трампу мир и спокойствие в его голове.
1: Ну и премии мира, как мы видим, мир он пытается навязать абсолютно всем.
2: Совет дня. Доктор Мозг.
11: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти. Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Но нейтральные детали и сложные связи запоминаются хуже, потому что ресурсы мозга смещаются от анализа к быстрой реакции. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания. Стресс не стирает память напрямую, он меняет приоритеты мозга. Вместо обучения и анализа на первый план выходит защита. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Страхи и мечты. Эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
12: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
2: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
14: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
13: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
14: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок, Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
13: Как понимаю, они были успешными.
14: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
13: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
14: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
13: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Ока. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
14: С удовольствием. В основе работы Дюна Ока лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
13: Ну, прямо военная точность.
14: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
13: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
14: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
13: А вот есть ли шанс благодаря Дюна-Ока снять очки и контактные линзы без операций?
14: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука, потому что Дюна-Ока не просто маскирует симптомы, его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
13: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна-Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести Дюна-Ока много, а количество аппаратов ограничено.
14: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна-Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
13: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
14: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна-Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна-Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
13: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
14: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна-Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна-Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
13: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
14: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
13: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна-Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
15: Здравствуйте!
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
17: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
18: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
19: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сорвала удар ВСУ FPV-дронами по оборонному предприятию в Московской области. Минобороны заявила о ночном ударе по целям в Киеве и порту Южный. И Дональд Трамп допустил ликвидацию представителей иранских властей. Все подробности далее. ФСБ предотвратила массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы. Началом операции по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава-Словакия-Сельце-Польша-Брест, Республика Беларусь, Московская область, организованная СБУ при содействии спецслужб европейских государств, уточнили в ЦОС. Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы системами управления канадского производства из арендованного ангара, расположенного рядом с предприятием. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражены предприятия военно-промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников. Под удары попали и объекты портовой инфраструктуры в порту Южный в Одесской области. По данным военного ведомства, эти объекты используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ. Силы ПВО Вооруженных сил России за ночь уничтожили 288 БПЛА ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки отражены в период с 20 часов по Москве понедельника до 8 утра вторника. Беспилотники самолетного типа были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Азовским и Черными морями. Краснодоне продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения дома после взрыва газа в ЛНР. Под разрушенными конструкциями могут оставаться два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Для разбора завалов задействована тяжелая техника. Спасатели вручную и с привлечением спецтехники разбирают обрушившиеся конструкции для поиска возможных пострадавших. К работам привлечены 15 человек и 2 единицы техники. Бытовой газ взорвался на втором этаже двухэтажного дома. Произошло частичное обрушение в одном из двух подъездов. Обнаружено тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая смогла выйти на связь из-под завалов. Дом признан аварийным. Соединенные Штаты могут ликвидировать представителей нынешней иранской власти. Об этом заявил Дональд Трамп. Он добавил, что подписанный с Тегераном меморандум был проверкой, которую Иран не прошел. Президент США также объявил о намерении нанести сильные удары по Исламской Республике в ночь на вторник. После этого Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали систему береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении двух американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. На военной базе США в Бахрейне, по заявлениям КСИР, удалось поразить склады вооружений, центр спутниковой связи и здание, где размещались американские военнослужащие. Военно-морские силы Ирана атаковали крылатыми ракетами американское судно. В свою очередь, в Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что Иран атаковал два эмиратских нефтяных танкера в Ормузском проливе и Оманском заливе. Один человек погиб, 8 получили ранения. В Свердловской области под водой находится 61 населенный пункт. Людей эвакуируют из-за топленных домов. Введен режим ЧС в ряде муниципалитетов. Об обстановке подробнее расскажет корреспондент ВГТРК Полина Кангина.
0: Мы находимся в поселке Зайково. Здесь перекрыта трасса на Ирбит, поскольку поселок уже начал подтапливать. Стоят патрульные машины, легковой транспорт и вообще все остальные виды транспорта также в поселок не пропускают. Кроме того, сейчас небольшие неполадки со связью. Очень слабо ловит интернет и мобильная связь. Кроме того, отмечу, что действительно в Ирбитском муниципальном округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вода приходит все в новые населенные пункты. И людей уже начали постепенно эвакуировать, в том числе и из поселка Зайково. Также нарушено транспортное сообщение с деревней Молоковой. Также потоплена дорога, ведущая в деревню Симонова. В экстренном порядке эвакуированы отдыхающие социально-реабилитационного центра «Белая горка». В деревне Фоминой также вода подходит к домам. Всего же в зоне подтопления находится 15 населенных пунктов округа, которых порядка 249 придомовых территорий. Территории подтоплено, в том числе 12 жилых домов. На базе школ в соседних поселках организованы пункты сбора населения, также продолжают действовать пункты временного размещения граждан.
20: Теплая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу. Температура воздуха в пятницу и в субботу поднимется до плюс 26 градусов. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Такой период тепла продержится 3-4 дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды, рассказала синоптик. По ее прогнозу, в ближайшее время столбики термометров в столице не поднимутся до плюс 30 градусов. Ну а сегодня температура в мегаполисе достигнет 25 градусов. Возможно, небольшие дожди, заключила Позднякова. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
21: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, полузащитники. Алексей Бутраков, историчного «Локомотива», Эдуард Спирцан, который перешел с Краснодара в саудовский Аляхли, и Вендел из петербургского «Зенита» вошли в список 33 лучших футболистов по итогам чемпионата России, который был опубликован Российским футбольным союзом. Также в список лучших игроков центра поля попали Максим Глушенков из «Зенита», Никита Кривцов из Краснодара, Матвей Кисляк из столичного ЦСКА, Олеч Садулаев из грозненского «Ахмата», а также Наиль Умяров и Маркинис из московского «Спартака».
3: Петербургские «Зениты» и махачкалинская «Динамо» разошлись миром со счетом 1-1 в товарищеском матче. На гол мира чемпионы страны по футболу ответили точным ударом Андрея Мостового с пенальти. Испанский футбольный «Спортинг» подписал контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год. 25-летний россиянин пополнил состав команды из Хихона на правах свободного агента. «Спортинг» в прошедшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице 2-го по силе дивизиона чемпионата Испании. 4 очка, 8 подборов и 2 результативные передачи российского центрового Владислава Голдина не спасли «Майами Хит» от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Кливленд Кавальерс» со счетом 73-90. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 28 минут. Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев проведет поединок на турнире абсолютного бойцовского чемпионата против Богдана Гуськова, который представляет Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба организации. Гуськов заменит американца Халила Раундри, который изначально должен был сразиться с Анкалаевым в главном бою на турнире UFC в Абу-Даби 25 июля. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
22: Погода.
23: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Севастополе грозовые дожди плюс 26-28 градусов. В Ставрополе днем плюс 28-30 градусов, а вечером дождь и гроза. В Сочи плюс 26-28, кратковременные грозовые дожди. В Краснодаре без осадков плюс 31-33. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 30-32 градуса, небольшая облачность. А в Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве кратковременные дожди плюс 24-26. Сейчас столица плюс 18. Без осадков ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
1: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
0: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд. Точное московское, говорят нам эфирные часы. Вторник, 14 июля у нас на календаре. Все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
8: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений. Сейчас будем говорить о финансовой и потребительской культуре.
7: Да, как мы и анонсировали ранее, наконец, поговорим о навязанных услугах. Дело в том, что Вячеслав Володин, спикер Госдумы, запустил у себя в канале опрос, где спрашивал у людей, собственно, есть ли у них ощущение, что услуги продолжают навязывать спустя год после принятия закона об ограничении навязывания дополнительных платных услуг, который, собственно, и должен был защитить права россиян.
8: Да, все это называется, сейчас нас с тобой, наверное, точнее меня, будут упрекать в том, что мы увлекаемся англицизмами. Нет, это называется мисселлинг, потому что длинное описание, вот как раз сейчас я буду минут 5 читать это описание. В общем, если кратко, ситуация, когда клиентам продают продукт, который не соответствует их запросам, при этом не объяснив все нюансы. А на бытовом уровне это дополнительные услуги, за которые вы еще и платите, и вас на них подсаживают. В общем, да.
7: Да, иногда вы покупаете авиабилет, и там автоматически поставлена галочка, где купить дополнительную страховку от невылета, или страховку багажа, или что-то еще. Это тоже по-своему навязывание услуг через сеть интернет. Так вот, с сентября прошлого года любое навязывание и создание условий, которые изначально предполагают приобретение дополнительных товаров, работ или услуг, запрещено в России. Кроме того, за это правонарушение предусмотрено административная ответственность. Так вот, хочу результаты рассказать, поделиться, значит, результатами голосования. Значит, прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров или услуг после выхода закона? Да, вот прям заметили у нас более 4500 граждан, что действительно прекратилось вот это бесконечное навязывание услуг, включение непонятных услуг в общий счет, но 1500 россиян по-прежнему говорят, что нет, ничего не изменилось, по-прежнему сталкиваемся с навязыванием вот этих непонятных страховок, даже при получении кредита, например.
8: Но масштаб проблемы, цифры 2024 года, говорит нам о том, что это массовая история абсолютно, и это не просто, знаете, инициатива какого-то менеджера банка или какой-либо другой финансовой организации. Это не частная инициатива, это явно план, с которым работают обычные банковские клерки. Так вот, Банк России в 2024 году получал 338 тысяч жалоб на навязывание дополнительных услуг и вот этот самый мисселлинг. То есть масштаб проблемы был довольно заметным. И ЦБ рапортует, что благодаря четкой работе их количество удалось сократить на 45%. Теперь же, видите, опрос у нас говорит о том, что все-таки, несмотря на все регуляторные практики, мы с этим все-таки еще сталкиваемся довольно часто.
7: Но уже гораздо меньше, это если хорошо смотреть, 4500 против 1500. Роман Харланов, юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка, присоединяется к нашей беседе. Роман, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Ну вот как сейчас функционирует попытка навязать нам что-то дополнительно за дополнительные деньги после принятия закона в сентябре 2025 года?
9: Ну, общая ситуация существенно улучшилась. И здесь, конечно, не стоит полагаться, наверное, вот на вот эти опросы, потому что зачастую граждане не всегда разделяют навязанную услугу от так называемого маркетинга «предложить». То есть, если вы обращали внимание, то практически сейчас невозможно встретить в России ни одного сервиса, где, допустим, галочки стоят по умолчанию, да, там, допустим, на ту же подписку или на ту или иную услугу. То есть вы должны эти галочки расставлять теперь самостоятельно, то есть подтверждать. Это однозначно как раз регулируется законом. А, вероятно, попало вот вопрос та категория граждан, которые пользуются, возможно, не российскими сервисами, которые так или иначе из-под вот действия вот этого законодательства выпадают, потому что ответственность достаточно серьезная. Вот, помимо того, что в октябре прошлого года вот стал действовать активно этот закон, да, о защите граждан от навязанных услуг, так еще и с января внесли поправки как раз в ФОАП, то есть об административных правонарушениях, и штрафы там такие достаточно чувствительные. То есть, допустим, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей там штрафы составляют от 50 до 150 тысяч рублей, то есть по каждому случаю. А для юридических лиц там еще больше, то есть от 200 тысяч где-то до 500 тысяч рублей. И это как раз таким главным фактором, останавливающим вот недобросовестных поставщиков услуг, она останавливает. Поэтому здесь, если, допустим, раньше безакцептно, то есть вы приходите в банк, допустим, оформлять кредит, и там уже по умолчанию в договоре прописана не только там страховка, да, но вплоть до того, что страховка подстрахователя, то есть который, допустим, может отличаться от рынка. В данном случае у вас есть право выбора, то есть вы, получая кредит, вы в любом случае обязаны по закону оформить страховку, но у вас есть уже право выбора оформить эту страховку самостоятельно. То есть вы просто ее оформляете там, где вам выгодно, приносите документы соответствующие в банк, и вам также, в общем-то, выдают кредит. То есть в этой части как раз все окей. То же самое касается там продажи автомобилей, на что чаще всего жаловались, да, когда в стоимость автомобиля там включают навязанные так называемые разные услуги. А есть вот как раз автоматические галочки о продлении подписок, то есть вы берете пробную версию, и по умолчанию галочка стоит. Но сейчас вот на эти галочки остались только, насколько я знаю, на иностранных сервисах, если пользуетесь подписками там в тех же телефонах, подписки на приложение. А российские разработчики вот эту опцию уже отменили, поэтому здесь, вероятно, вот эта погрешность, как раз когда люди не разделяют для себя навязанные услуги от российских поставщиков и навязанные услуги от иностранных сервисов, здесь, наверное, такая погрешность в вопросах есть. Потому что законодательство действует и действует успешно.
7: Да, вот как раз у нас наши слушатели спрашивают, а что делать при отказе от страховки в банке по кредиту? Там говорят, что ставка будет больше и по низкой взять нельзя. Если скажут, что они не имеют права, то они не выдают кредит и говорят отказ. Как я понимаю, страховка – это обязательное условие кредита. А что делать, если ты понимаешь, закон-то нарушают и навязывают тебе активно то, что тебе не нужно? Куда можно обращаться так, чтобы и услугу получить, да, и не платить лишнее?
9: Ну, в данном случае банковская услуга, либо покупка там техники в магазине, она регламентируется одним законом, это закон о защите прав потребителей, и в данном случае в законе четко расписан, в общем, алгоритм действий, то есть есть две серьезные службы, которые стоят на защите наших прав и интересов, это Роспотребнадзор, да, который, в общем, как раз осуществляет вот контрольные функции в части соблюдения законодательства о защите прав потребителя, и Федеральная антимонопольная служба, которая очень охотно разбирает вот такие жалобы, поэтому не надо, в общем, стесняться, обращайтесь вот в соответствующую службу, и нерадивые вот поставщики навязанных услуг, они будут наказаны по всей строгости действующего законодательства.
8: Понятно, спасибо. Роман Харланов, юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка. И тем не менее, когда читаешь новости и знакомишься с палитрой регуляторных практик, так вот, выясняется, что с 1 июля этого года поменялись правила предоставления микрофинансовых займов, и теперь, вот в нашу тему очень важно это будет вкрапить, навязывание платных доп. Услуг оказывается тоже вне закона. Однако же хитроумные клерки из микрофинансовых организаций все это хитроумно обходят. И пытаются, значит, навязывать что? Проверка вашей банковской карты. Якобы это нужно для того, чтобы сверить данные и передать стороннюю компанию для сверки. Хотя это, казалось бы, просто задача и суть работы с вашей микрофинансовой организацией.
7: Какая прелесть. Просто прелесть.
8: Дальше смотри. Анализ или запрос кредитной истории. Это тоже навязывается платная услуга. Передача данных в несколько бюро кредитных историй БКИ тоже...
7: То, что они обязаны делать по закону
8: и бесплатно. Да. То есть это часть их работы. То есть, знаете, а я пойду вам напечатаю кредитный договор к принтеру, это еще будет вам стоить, ну, значит, какое-то количество рублей, в конце концов. Ну, в общем, про микрофинансовые организации, видите, как интересно выясняется. То есть есть закон, но, тем не менее, какие-то лазейки придумывают. Можно, в общем-то, наверное...
7: Я бы за вход брала оплату. Ну, зашел в помещение, где сидит микрофинансовая организация, уже должен.
8: Должен.
7: Например, 1000 рублей.
8: А за выход 5.
7: Там за выход еще больше, 5000%
8: Да, если подписал документы...
7: Не, ну ладно, 100% в год сейчас
8: ограничение. Да, если подписал документы, то выйдешь по той же ставке, а если нет, то еще 5000.
7: Антон Недзвецкий, председатель Московского общества защиты потребителей, присоединяется к нашему эфиру. Антон Евгеньевич, доброе утро.
10: Доброе.
8: Здравствуйте.
7: Ну что ж, вот по вашим ощущениям, стало меньше навязанных услуг у нас в России?
10: Однозначно меньше. Да, действительно, Роспотребнадзор разработал ряд законопроектов, которые были направлены на борьбу с навязыванием услуг как в целом, так и в цифровой сфере. Они были приняты Госдумой в прошлом году. Были приняты 2 пакета поправок в закон о защите прав потребителей. И по нашим наблюдениям, действительно, в ряде сфер навязывание дополнительных товаров, услуг, ну, если не сошло на нет, то значительно минимизировано было вот этими механизмами. Но в целом надо сказать, что такое вот навязывание – это явление древнее и полностью неискоренимое. Купцы и бизнесмены всегда находили способ что-то продать. Вот, и в основном это, конечно, происходило, когда на рынке случался дефицит того или иного. Часто вы привели пример сейчас с микрофинансовыми организациями. Это тоже такая сфера, где навязывание происходит постоянно из-за того, что людям нужны кредиты. И когда человек приходит, ну, не только даже в микрофинансовую организацию, но и в банк, и ему очень нужны деньги, да, ему легко что-то навязать. Потому что он понимает, что это решение какого-то клерка может зависеть, в общем-то, важный для него вопрос получения денег. И вынужден соглашаться с тем, чтобы оплачивать такие вот, в кавычках, услуги, которые по факту-то услугами не являются, потому что они

0: это все начало происходить тогда, когда начался некий дефицит поставок иномарок на рынок. Да, это вот сначала в связи с кризисом в электронике,
1: с ковидом там был, да.
0: Ковидные ограничения, и машин в основном стало не так много, как раньше. И, конечно, автодилеры этим воспользовались тут же и стали продавать машины с какими-то невообразимыми комплектами дополнительных принадлежностей. Появились страховки от всего и вся, да, которые людям были совершенно не нужны, но без них было приобрести автомобиль невозможно. И вот стали развиваться вот эти схемы с дополнительными соглашениями.
1: Карты помощи на дороге, которые не работают.
0: Отказаться потом от навязанных услуг. Вот с этой практикой мы боремся и сейчас уже успешно решаем эти вопросы, потому что если сначала судебная практика порой вкладывалась в пользу автодилеров, и судьи говорили, что ну вы же сами подписали, что вы теперь хотите, да, то вот после ряда постановлений Конституционного суда, Верховного суда, суды все-таки стали вставать на сторону потребителей и выносить такие решения, что эти услуги признавали навязанными, а дополнительное соглашение недействительными.
1: Вот, кстати, по поводу навязанных услуг и судов, россияне часто возвращают деньги за такие услуги?
2: Антон Евгеньевич, попытаюсь ответить я. Ты знаешь, вопрос ведь изначально упирается в финансовую грамотность, да, людей, которые приходят подписывать те или иные договора с финансовыми организациями. Вот опять же, да, то, что я чуть ранее сказал про уловки микрофинансовых структур, да, когда человек приходит к вам занимать, он уже и так делает, условно говоря, хорошую мину при плохой игре, приходя под грабительский процент к вам, а вы еще его и обираете дополнительно. Значит, условно, при передаче ваших данных в бюро кредитных историй, чем больше, тем лучше, тем лучше у вас будет, значит, скоринг, индивидуальный рейтинг. Это все от лукавого, это все не имеет отношения к реальным практикам. Это все, опять же, привет к финансовой грамотности. Мне кажется, честно говоря, не очень часто, потому что люди должны, во-первых, понять, осознать, что их обманули, и, б, ну, они говорят, ну, знаете, наверное, не так уж много времени у меня всем этим заниматься, ну, ладно.
1: А я очень много вижу в последнее время объявлений от юристов, которые предлагают вернуть деньги за навязанные услуги. Вот в связи с этим, мне кажется, есть все-таки какой-то тренд на то, что россияне не хотят больше переплачивать, и если они где-то что-то подписали, все равно пытаются это отменить. Антон Евгеньевич, как вы, по вашим ощущениям, часто ли россияне возвращают деньги за навязанную услугу?
0: Ну, все равно это не тот процент потерпевших людей, который хотелось бы видеть, потому что, по нашим оценкам, идут в суд, ну, не более, я думаю, 40% людей. Остальные, они так или иначе забывают, предпочитают не связываться и таким образом несут на себе все эти издержки от нарушения их прав. Поэтому то, что появляются юристы, которые сейчас предлагают работу по взысканию оплаты за навязанные услуги, на мой взгляд, это хорошо. Это хорошо, потому что если рынок таких услуг есть, опять же, есть конкуренция, есть предложения и эффективные, и по стоимости приемлемые для людей, да, чтобы можно было с помощью этих юридических услуг возместить ущерб, компенсировать моральный вред. Я считаю, что практика такая будет развиваться. Это тоже фактор, который будет давить на таких вот недобросовестных бизнесменов, которые свои практики недобросовестные по навязыванию услуг.
1: Зарабатывать на нашем незнании, если уж проще говоря. Спасибо, Антон Евгеньевич. Антон Недзвецкий, председатель Московского общества защиты потребителей, был с нами на связи. Вот, кстати, при отказе возвращать средства покупатель может пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд. В судебном порядке с недобросовестного продавца можно получить не только уплаченные за услугу деньги, но и неустойку за каждый день ожидания. 3% от уплаченной суммы в день. Компенсацию морального вреда и расходы на юрист.

0: Поэтому, если вдруг ваши права нарушены и вам навязали какую-то услугу, которую вы не заказывали, отстаивайте свои права, только так можно добиться справедливости.
1: Ну, а изначально читайте внимательнейшим образом буквально договор. Читайте его и в офисе, и дома.
2: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
3: Шереметьев.
2: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
4: Виктор Васильев. Илья Носков.
5: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
4: Ольга Ломоносова.
6: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
4: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
7: Неужто ты город из семьи?
8: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
12: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
12: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
13: Сигналы точного времени.
1: 9:31, 9 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Какое-то такое удивительное послевкусие вот этой темы с навязанными услугами. Мне кажется, мы к этой истории должны чаще обращаться, потому что это тоже практически «следите за руками». Наше постоянное, наше все.
0: Да, безусловно. Ну, когда попадаешь в такие истории, хочется бросить все, уехать в деревню, не знаю, завести гусей. Вот я часто так говорю, но пока еще не осуществила.
1: Как созвучно.
0: Ну, на самом деле, очень такой устоявшийся уже тренд нескольких лет. И в России создано уже более 2000 опорных населенных пунктов, городов и сел, которые становятся точками роста для окружающих территорий. И одна из причин такого роста – это молодежь, которая уезжает в малые города, потому что удаленный режим работы. Они создают коворкинги, улучшают пространство вокруг себя, открывают какие-то кофейни, какие-то городки, детские площадки, опять-таки. Но и часто спрашивают, а правда ли зумеры массово уезжают в деревню, знаешь, за деревенским вайбом, как у них модно говорить. Но это на самом деле, да, новый тренд зумеров в 2026 году, особенно люди креативных профессий, IT-профессий, упаковывают чемоданы и уезжают в деревни, небольшие города.
1: Ну, во-первых, для начала они сначала съездили и познакомились с этими городами, потому что мы помним новости о том, что число бронирований в малых городах с богатым историко-культурным наследием. Это, кстати говоря, очевидно то, что тоже является важным фактором. Так вот, число бронирований выросло в этих городах где-то на 15%, где-то на 10%, а где-то на треть. Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, ну, разумеется, Суздаль, Псков и даже Кисловодск.
0: Ну, если не романтизировать, да, избинг, деревнинг, не знаю, как это назвать еще лучше, то поколение, которое буквально родилось со смартфоном в руках, все чаще отказывается от безумной карьерной гонки в душных мегаполисах, населенных, перенаселенных мегаполисах, в пользу тихой жизни. И вот на смену культу успешного успеха, как у миллениалов, у меня, например, да, в моем поколении, приходит такой новый культурный код, грандмакор называется.
1: Чего? Чего?
0: Да.
1: Неторопливая неторопливость, да, ты хотел сказать?
0: Ну, что-то вроде этого.
1: Осознанное.
0: Но есть вполне себе понятные причины. Ну, во-первых, легализация удаленки.
1: Угу.
0: Пандемия, последующая жизнь, развитие корпоративной культуры позволяет нам понять, что на удаленке люди тоже могут так же работать. А еще одна причина – кризис недвижимости, потому что цены на покупку и даже аренду квартиры улетели в мегаполис в такой космос, что молодежь не может себе позволить. Это чаще больше, чем их зарплаты, даже если жить с кем-то. Ну и урбанистическая усталость. Мы действительно устаем от ритма большого города.
1: Все правда, все именно так. Представляем эксперта, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Вот, судя по вашей статистике, действительно много молодых людей едут в малые города, в деревни и хорошо там обустраиваются.
3: Честно сказать, вы перечислили действительно очень много таких причин, которые переезжающие выделяют, да, как основные факторы, мотиваторы для переезда, но все-таки сейчас еще недостаточно большое количество, да, чтобы говорить про какой-то устойчивый массовый тренд на переезд. То есть по нашим данным исследования сервиса Работа.ру, около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет и порядка 22% в возрасте постарше, от 25 до 34 лет, хотят уехать из своего населенного пункта. Но здесь важно уточнить все-таки, какой населенный пункт они имеют в виду, да, и где живут. И как раз-таки пока что все-таки тренд переезда среди жителей малых городов все-таки выше, чем желающих из больших городов переехать в малые города. Ну, конечно, здесь вопрос населенности этих городов, конечно, влияет на процентное соотношение. Вот, то есть тренд есть, но он пока что не настолько массовый, как, ну, возможно, хотелось бы, да, нам, и чтобы действительно были какие-то, ну, такие объемные исследования, на которые мы могли опираться и говорить, что да, это уже, ну, такая тенденция, да, и вот тренд, который там месяц от месяца, год от года увеличивается.
1: Ну, понятно, что интернет и удаленка – это, ну, альфа и омега, да, современной жизни. По большому счету, для тех, кто хочет работать за городом, работать комфортно и стабильно. Дальше, что за широкополосным Wi-Fi доступом кроется в желаниях и хотелках людей, которые переезжают в малые города? Каковы мотивы, я не знаю. Мы не смогли купить, я не знаю, трешку, двушку в Люберцах, поедем, значит, в глушь под Псков и там неплохо обустроимся. Наверное, так или что?
3: Да, вы правильно, да, говорите, делая все-таки акцент в том числе на стоимости недвижимости, да, в больших городах она, в общем-то, не только мы с вами, да, но эксперты говорят, что она достаточно перегрета, да, и вопрос все-таки сейчас ограничен каких-то ипотечных программ. Это, конечно, сдерживает, и действительно молодые семьи, молодые люди рассматривают какие-то другие варианты, в том числе это является действительно одним из мотивов по переезду. Важно тоже действительно при наличии интернета, хорошей инфраструктуры в небольших городах, в деревнях, да, действительно появление интернета, это все-таки влияет на то, что формат удаленной работы в цифровых профессиях, он, в общем-то, позволяет работать хоть откуда. Действительно, можно сидеть в прекрасной глуши, скажем так, да, на фоне леса и отлично выполнять работу, не знаю, программиста, дизайнера, маркетолога, не присутствуя, да, в большом мегаполисе, действительно не чувствуя на себе этой большой нагрузки урбанистики. И в целом, да, действительно хорошо балансировать вот личную жизнь рабочую.
0: А как, да, вот такие приезжие меняют малые города и опорные пункты? Вот в Госдуме говорят, что это, собственно, удаленщики как раз и приезжают и значительно меняют, делают вокруг общественные пространства. Они как-то вот, жизнь комфортнее становится в этих местах. С чем это связано?
3: Да, ну это связано, как, конечно же, с опытом, да, потому что люди, кто переезжает, они уже видели, как те или иные сферы жизни, услуг, да, это важно, налажены в больших мегаполисах, ну, я не знаю, на примере Москвы, да, сфера услуг Москвы и, допустим, какой-то глубинки нашей российской, да, ну, явно будет качественно отличаться. И, конечно, это большой потенциал для роста с точки зрения и развития малого бизнеса, да, когда ребята могут, ну, молодежь может переехать, это и не только молодежь, да, и взять на заметку какие-то лучшие практики и привнести их туда, где есть действительно потенциал для развития. Вот вы сказали, да, что они могут съездить, посмотреть, оценить город, оценить перспективы, какую-то экономическую целесообразность, да, и уже после этого принять взвешенное решение, готовы ли они поехать туда, да, и как они, если мы говорим про развитие малого бизнеса, да, могут там себя реализовать, предложить действительно городу, селу, поселку, да, какие-то новые услуги. И тем самым постепенно, да, меняя в том числе вот внутреннюю инфраструктуру того или иного места. Вот, плюс, конечно, снова повторюсь, да, это удаленная работа, это все равно определенные заработные платы, допустим, да, на каких-то крупных работодателей, когда удаленные специалисты работают, но, тем не менее, деньги они будут тратить в своем небольшом населенном пункте, да, и это тоже дополнительные вливания, в том числе в такую локальную экономику того или иного места.
1: В общем и целом понятно, понятен тренд, с которым мы, собственно, сегодня и сами познакомились, и наших слушателей тоже познакомили. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина была у нас на связи.
0: Ну и помнишь, мы с тобой даже обсуждали в эфире новости о том, как зумеры с удовольствием скупают квартиры в Воркуте.
1: Конечно.
0: Мы удивлялись местным ценам: за 200 тысяч рублей купить квартиру, за 300 тысяч рублей купить квартиру. Но вот тут энтузиасты посчитали, сколько стоит жизнь в городе и в деревне в этом году. То есть такие реальные подсчеты. Если взять мегаполисы, Москву или Санкт-Петербург, то в среднем жизнь в таких городах обходится зумером от 100 до 166,5 тысяч рублей в месяц. А знаешь, сколько в деревне и в малом городе? В деревне можно выжить на 28,5, а в малом городе до 70 тысяч рублей в месяц. Это с учетом съема жилья, коммунальных услуг и продуктов.
1: В общем, развенчиваем миф, потому что Воркута не всем одинаково впору, я имею в виду и по занятости, и по доходам, а город-то непростой, суровый климат, это вообще-то заполярье, друзья мои. Это нелегко, так скажем. Но, в общем, следим за этими трендами. В вашей компании, разумеется, 8-925-222-99-92.
0: Ну, есть какая-то в этом все-таки романтика, жить в деревне, заводить хозяйство, огород опять-таки сажать. В общем, если вам по душе, то переезжайте, не пожалеете, и делайте мир вокруг себя гораздо лучше. А мы, Кирилл Гришин, Татьяна Голованова, прощаемся с вами до завтра.
1: До встречи, берегите себя.
13: Андрей Светенко. Хранитель времени.
11: В этот день в 1919 году в Екатеринодаре, в тот момент глубоком тылу белых, состоялся суд над генерал-лейтенантом царской армии Никандром Александровичем Марксом. За сотрудничество с красными он был приговорен к 4 годам каторжных работ. Прелюбопытнейшая фигура. Мало того, что сочетание имени и фамилии наводит на мысль о вымышленности персонажа, Никандр Маркс одновременно был и военным, и ученым, профессором археологического института. Потомственный дворянин, уроженец Крыма, по словам Максимилиана Волошина, предки Маркса владели виноградниками в Атузах, теперь это Щебетовка. В архиве Волошина сохранилась копия приказа Деникина, цитирую: «При утверждении решения военно-полевого суда о лишении генерал-лейтенанта Маркса прав состояния и каторжных работах сроком в 4 года, приказываю освободить осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет». Конец цитаты. Это при том, что Марксу было тогда всего 59 лет. Еще до начала Первой мировой он вышел в отставку и жил в своем имении. Удивительно, как он вообще дослужился до генеральского чина, потому что в 1905 году поддержал восстание на крейсере «Очаков», выступал на митингах в защиту лейтенанта Шмидта, потом вошел в состав первого Одесского совета рабочих депутатов. Это к тому, что переход на сторону красных в 1917 году был для Маркса отнюдь не случайным. После установления советской власти в Крыму он стал комиссаром народного просвещения, а с приходом белых был арестован, причем по приказу генерала Слащева. Еще один колоритный персонаж – Слащев, реальный прототип генерала Хлудова из пьесы Булгакова «Бег». Вот два противоположных типажа – генерал Маркс, больше похожий на приват-доцента Голубкова, и генерал Слащев, одержимый и метущийся воин. И для полноты картины третий вариант генерала, уравновешивающий, посредник-медиатор Антон Иванович Деникин. И приговор подтвердил, и тут же помиловал, как видим, за старостью лет. Впрочем, дело Никандра Маркса и его исход скорее исключение. Вскоре его выслали из родного имения в Крыму на Таманский полуостров. Осенью 19-го года с приходом красных ему предложили возглавить боевое подразделение Красной армии, но генерал отказался брать в руки оружие, предпочел сотрудничать с советской властью на ниве просвещения. Стараниями Маркса был организован Кубанский государственный университет, первым ректором которого в декабре 20-го года он и стал. Но уже в следующем, 21-м году, Никандр Маркс умер от воспаления легких. Похоронен в Екатеринодаре, ныне Краснодар. С вами был Андрей Светенко.

0: личного времени. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
2: Ну а к чему может привести развитие артроза?
3: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
2: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
3: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
2: Ну действительно, новости шокирующие, но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
3: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
2: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
3: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-33-0-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
2: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
3: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
2: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
3: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
2: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
3: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
2: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
3: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
2: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сорвала удар по предприятию ВПК в Московской области. Экс-президента Ирана арестовали за связи с израильским Моссадом. И россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом заявили в АТУР. Все подробности далее. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Украинская разведка сорвала атаку 35 FPV-дронов на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России ввезли под видом партии испанской керамической плитки. Об этом рассказал сотрудник ФСБ.
12: Начало спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы, с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
11: Проследовавший через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Самой арендой и приемкой товара занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекли двух граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию. В качестве исполнителя СБУ привлекла россиянина, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего 20-летний срок за разбои и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активизировал дроны и затем скрылся. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атак причастен блогер и рэпер под псевдонимом «Киев Стонер», настоящее имя которого Альберт Васильев. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, выпускающим крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны. В городе поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев» ГП «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик деталей для управляемых ракет «Нептун-МД», а также оперативно-тактических ракет «ФП-7» и «9», а также «Гром-2». Помимо этого, предприятие производит аппаратуру и компоненты для авиастроения. Под удары попал и завод «Киев-79», одно из основных производств на Украине боевых частей для БПЛА и ракет различных типов. В Одесской области поражены 7 резервуаров с ГСМ для украинской армии и порт «Южный». Его ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В том же порту в контейнерном терминале в момент разгрузки поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. На переходе из порта Черноморска в порт Одесса уничтожен танкер. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под арестом разведывательного подразделения Корпуса стражи исламской революции из-за его контактов с израильской разведкой Моссад. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, Моссад в течение года вел скрытую работу по налаживанию контактов с Ахмадинежадом, не исключая его возможной роли в политическом будущем республики. Уточняется, что Израиль якобы финансировал пресс-секретаря экс-президента Ирана. По информации издания, после удара по Тегерану 28 февраля сотрудники Моссада вывезли Ахмадинежада в безопасное место, но позже он покинул его при неустановленных обстоятельствах. Россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Например, для граждан некоторых стран Африки отказ превышает 50% от выданных виз. В случае с Россией он составляет всего около 7%. По словам Ламидзе, по итогам прошлого года было выдано более 600 тысяч виз. Поездки россияне совершали в гуманитарных, личных, медицинских целях, для обучения и туризма. Число туристических виз на все страны Евросоюза составило 300 тысяч. Для сравнения, в 2019 году одна только Италия выдала более миллиона шенгенских виз. Испания и Греция – такое же количество. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученика нужно обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. При этом отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещении, Генпрокуратуры и Госдумы. Из-за проливных дождей и резкого подъема воды в реке Сыга в Удмуртии начались подтопления. Эвакуировано 30 жителей Глазова, об этом сообщили в МЧС. На одном из прудов по течению реки прорвало дамбу. Подтоплены более 200 придомовых территорий, пешеходные переходы и железнодорожный переезд. Как отметили в городской администрации, в Глазове объявлен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. В западном поселке для безопасности отключен газ более чем в 212 домах. Возможно, отключение электричества. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Центральный нападающий Джон Кордоба из Краснодара, Константин Тюкавин из московского «Динамо» и Дмитрий Воробьев из столичного «Локомотива» попали в список 33 лучших игроков по итогам минувшего чемпионата России, который накануне был опубликован Российским футбольным союзом. Среди правых форвардов в список лучших вошли Луис Энрике из петербургского «Зенита», Данил Круговой из московского «ЦСКА» и Жоао Бачи из Краснодара. Из левых форвардов 33 лучших отобрали Эсекиэля Барка из столичного «Спартака», Бителла из московского «Динамо» и зенитовца Педро. Тульский «Арсенал» сломил сопротивление ивановского «Текстильщика» со счетом 2-1 в матче стартового тура первой лиги по футболу благодаря точным ударам Рашида Магомедова и Кирилла Гацука. У проигравших отличился Арсений Филев. В других поединках понедельника екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Торпедо» 0-1, а Челябинск нанес поражение СКА Хабаровского 3-1. Защитник испанского футбольного «Алавеса» Виктор Парада находится в Москве, где пройдет медицинское обследование и подпишет 4-летний контракт со «Спартаком». Об этом сообщают европейские СМИ. Отмечается, что трансфер 24-летнего испанца принесет «Алавесу» чуть более 6 миллионов евро. 6 очков, 5 подборов и 4 результативные передачи российского защитника Всеволода Ищенко помогли Dallas Mavericks обыграть Memphis Grizzlies со счетом 96-88 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 32 минуты. Россиянки Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова вышли в основную сетку теннисного турнира в Румынии в одиночном разряде. В финале квалификации Приданкина обыграла испанку Георгину Гарсию Перес со счетом 6-1-6-1, а Ибрагимова была сильнее американки Варвары Лепченко 6-3-6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Реклама на Радио России.
0: Погода.
11: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 19-21 градус, без осадков. В Петрозаводске плюс 20-22, в Вологде плюс 22-24, кратковременные дожди. В Великом Новгороде небольшая облачность, плюс 25-27 градусов. В Перми плюс 21-23, кратковременные дожди. В Кирове дожди, плюс 23-25 градусов. В Уфе грозовые дожди, плюс 25-27. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 19, облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
11: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого спортивного, утреннего, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Усхинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает по традиции, машу ручкой, передаю приветы. Показываю, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо на ваших глазах, без всякого подлога. Настоящие люди, реальные эмоции, никакого искусственного интеллекта, все по-настоящему. Мы продолжаем нашу политику футбольного контрпрограммирования. Пока на чемпионате мира по футболу осталась последняя неделя, 4 последних матча, 2 полуфинала, матч за третье место и финал. Мы говорим о нашем родном футболе. Уже второй раз за время чемпионата мира по футболу будем говорить про первую лигу. Она стартовала, прошел первый тур. И хотя у нас почему-то считается, что официально футбольный сезон стартует с матча за Суперкубок России, который будет в эту субботу, накануне, кстати, финала чемпионата мира по футболу. Но мы-то знаем, мы же умеем расставлять приоритеты, мы знаем, какой матч для нас важнее. Вот, в эту субботу будет Суперкубок России по футболу. Кстати, на радиостанции «Маяк», нашей дружественной, братской, будет прямой эфир в 19.00. Можете подключиться. Так вот, я закончу все-таки свою мысль. Почему-то считается, что у нас футбольный сезон стартует с матча за Суперкубок, но мы считаем иначе. Мы считаем, что футбольный сезон стартует с... Ладно, вторая лига тоже уже давно стартовала. Давайте с первой лиги будем начинать старт футбольного сезона. Это такое событие интересное, там много о чем есть поговорить. Поэтому поговорим, а потом, после этого, порадуемся за наш юношеский баскетбол. Сборная России по баскетболу 3-3 выиграли конференцию Лиги наций. При этом выиграли путевку на участие на Кубок мира среди команд не старше 23 лет. Но получат ли они ее? По регламенту выиграли. Но что скажет Международная федерация баскетбола, которая пока взяла паузу подумать, примет решение по данному вопросу позднее. Нам поможет в этом разобраться наш коллега Никита Загдай. Ну, а в конце программы поговорим про ГТО. Лето – это время, когда пора сдавать тем, кто еще не сдал комплекс ГТО. И вот на Кубани в этом году откроют уже 10 площадок для тех, кто хочет, наконец, получить заветный значок. Бронзовый, серебряный, золотой, неважно. Главное, чтобы был. Ну ладно, давайте начнем.
0: Наша трибуна. Футбол.
11: Итак, стартовала первая лига по футболу. Уфа на первом месте, которая в прошлом сезоне едва-едва спаслась от вылета. А ведь когда-то играла в премьер-лиге. Но надолго ли это все? Потому что первый матч, делать выводы далеко идущие, вроде как дело неблагодарное. Но посмотрим, сделаем прогнозы вместе с нашими прекрасными гостями. Сегодня это Егор Алексеевич, спортивный комментатор, комментатор футбольной суперлиги. И к нам чуть попозже присоединится Александр Седов, руководитель творческого отдела компании «В спорте», комментатор как раз и первой лиги, и второй лиги, редактор газеты «РНО». А пока я приветствую Егора. Доброе утро, очень рада вас слышать.
1: Доброе утро, коллеги.
11: Егор, как вам начало первой лиги, первый тур? Есть ли какие-то неожиданности? На мой взгляд, нет. Все вроде как, к тому же первый тур, пока вроде как делал далеко идущие выводы, сложно, но у меня глаз на первую лигу не такой наметанный.
1: Я соглашусь, наверное, по одному туру выводы делать преждевременно. В конце концов, у многих команд, я бы даже сказал, у большинства еще комплектование составов на сезон продолжается. Кое-где в заявке было у команд по 16 человек, у кого-то 17-19. Этого все равно маловато, потому что сезон длинный. Будет много достаточно так называемых тройников, то есть когда в течение 8-9 дней команды будут проводить по 3 официальных матча. Это такой перволиговский боксинг-дэй, если хотите. Поэтому, конечно, нужно правильно распределять и кадровые ресурсы, и силы по дистанции. Поэтому неожиданных результатов нет, хотя уже в первом туре несколько супер-афиш мы получили. Ну а как закончили, так закончили.
11: Так, какая супер-афиша в первом туре, на ваш взгляд, самая супер?
1: Я выделю две, пожалуй. Это, конечно, Нижний Новгород-Ротор. Играли команды в Нижнем. И Урал-Торпедо играли в Екатеринбурге. Пожалуй, эти четыре команды относятся к пулу претендентов. Ну, у кого-то на выход в премьер-лигу, у кого-то на возвращение в премьер-лигу. Поэтому, наверное, две вот такие минимум классные афиши мы получили. Ну и Спартак Кострома принимал КамАЗ. Это команды, которые в прошлом сезоне заняли 5-6 места и, соответственно, остановились в шаге от заветной четверки.
11: Так, а Сочи, который вылетел из премьер-лиги и вроде как планирует возвращаться в премьер-лигу, как-то не очень уверенно сыграл с Шинником. 2-2 выписываем из претендентов на повышение в классе или все-таки подождем других матчей?
1: Ни в коем случае не выписываем. Посчастливилось этот матч комментировать от Бровки. Ездили с коллегой Романом Вагиным в Ярославль. Попали под ливень, даже, можно сказать, несколько раз. Но матч для первого тура, для таких условий. Давайте не будем забывать о том, что в Ярославле самый северный в первой лиге естественный газон. Это тоже важно. Он справился, на мой взгляд, потому что после таких ливней лужи были, можно сказать, что недолго. И в целом, даже в таких условиях, обе команды старались показать качественный и даже гораздо более атакующий, нежели оборонительный футбол. Во-первых, в Ярославле играть тяжело всем. В Сочи необходимо еще время для того, чтобы привыкнуть к новым реалиям, новому для себя за некоторое время соревнованию. Да? Плюс у Шинника сейчас продолжилась беспроигрышная серия с учетом прошлого сезона в первой лиге. Теперь она составляет 13 матчей. Эту команду обыграть не так-то просто было, что при Блойчике, что теперь при Бояринцеве. У Сочи понятно, что команда ждет возвращения легионера в строй. Центральный защитник Марсело, основной, скоро вернется к занятиям в общей группе и, возможно, к ближайшему туру уже в заявку попадет. И есть еще некоторые позиции, которые Сочи будет усиливать, но, наверное, это произойдет в течение ближайшего месяца. Поэтому Сочи ни в коем случае не вычеркиваем из числа претендентов на возвращение в премьер-лигу. другу. К тому же во втором тайме был отрезок, когда минут 20 сочинцы просто так шинник задавили. Ну, просто Ярославль в той или иной степени отскочил.
11: Да, согласен. Но мне кажется, у Сочи просто ставки гораздо выше, чем у Ярославля в этом сезоне. А уж у кого они, мне кажется, самые высокие в первой лиге, это у Урала. Мне кажется, еще один сезон в первой лиге и... Ну, неизменные появятся изменения в клубе.
1: Урал наряду с Нижним мой личный топ-2 на этот сезон. Честно скажу, я на Урал ставил и в прошлом сезоне, потому что для них даже год в первой лиге это многовато. А теперь уже два, и вот начался третий. Болельщики хотят, болельщики требуют, болельщики местами уже негодуют. И, конечно, это руководство не только клуба, но и всей Свердловской области устраивать не может. Поэтому Урал, даже несмотря на то, что уступили Торпедо, в случае усиления некоторых позиций двумя-тремя качественными футболистами, я думаю, что все-таки эта команда будет претендовать на самые высокие места. Тем более, что с Торпедо вот вчера была игра. Забей классную контратаку, забей этот момент Урал, когда мяч в перекладину попал. Все могло сложиться по-другому. Ну а так, в концовке стандартное положение. Торпедо — это тоже сильная команда на стандартах. И вот закончилось так, как закончилось. По одному туру выводов делать рано, и таблица, когда примерные хотя бы очертания примет, вот тогда будем уже говорить о другом. 4-5 туров для этого нужно, на мой взгляд.
11: Хорошо, подождем 4-5 туров. Давайте поговорим про второй тур, который назначен на один день с финалом чемпионата мира по футболу. Понятно, что на одной чаше весов какой-то финал, с другой стороны, второй тур лучшей лиги мира. Но не кажется ли вам, что это вот немного несправедливо по отношению к футболистам первой лиги?
1: С одной стороны, да, не все успеют к началу финала чемпионата мира вернуться домой или, например, в гостиницу, чтобы посмотреть этот матч. Но, с другой стороны, мы не забываем, что 18 июля в субботу играется и открывается сезон премьер-лиги матчем за суперкубок «Зенит-Спартак». Ну и в конце концов сейчас все команды первой лиги находятся под нагрузками, потому что сборы проходили в усиленном и ускоренном режиме, потому что перерыв между сезонами был небольшой, так что в той или иной степени командам может наоборот послужить на пользу вот такой вот перерыв между первым матчем официальным и вторым. Ну и порадуемся в первую очередь за тех, кто сыграет свои матчи в 15, 16, 17 часов по московскому времени. Вот остальным действительно финал чемпионата мира будет уже тяжелее успеть.
11: Ну и хорошо, тогда про суперкубок, раз уж вы его упомянули. У нас в прессе часто именно матчем за суперкубок называют начало футбольного сезона. Не обидно, что вот первая лига стартует на неделю раньше, а началом сезона почему-то считается матч за суперкубок?
1: С одной стороны, обидно, но я как раз и подчеркнул, что начало сезона для российской премьер-лиги стартует с суперкубка. А первая лига, конечно, периодически она недооценена в прессе, недооценена где-то на телевизионных спортивных каналах. В конце концов, сейчас идет чемпионат мира, и внимание большинства футбольных болельщиков обращены на Соединенные Штаты, Мексику и Канаду. Поэтому где-то чуть-чуть внимание недополучает прямо сейчас первая лига, но как только закончится чемпионат мира и как только стартует параллельно, поравняется вот так вот с первой лигой РПЛ, я думаю, что все выровняется, все вернется на круги своя, тем более, что интрига в первой лиге в новом сезоне просто сумасшедшая, потому что я такого расширенного пула претендентов на повышение в классе не припомню, честно говоря.
11: Хорошо, тогда вопрос, почему первой лиге порой не хватает внимания со стороны прессы? Вот себя, нашу программу похвалим, мы вот за чемпионат мира по футболу уже второй раз про первую лигу говорим, но вот там ведь хватает клубов, которые еще недавно играли в премьер-лиге. Вот смотрим на таблицу, Уфа играла, Нижний Новгород играл, Арсенал, Торпедо, Сочи, Шинник, Урал, тот же Ротор, самый, мне кажется, главный футбольный бренд российский за пределами премьер-лиги. А почему

0: Новгорода, кто за последние годы ушел у Урала. Из Сочи тоже есть, соответственно, у Сочи тоже есть потери. Поэтому интерес, так или иначе, не к первой лиге падает, а к тем командам, которые совершенно другими составами заходят в совершенно новое для себя соревнование. Я думаю, связано еще и с этим. Но при этом, при всем, конечно, иногда матчи, например, с участием команд второй нижней половины таблицы РПЛ, параллельно, например, идет какая-нибудь супервывеска для первой лиги, я думаю, что по качеству футбола отличается крайне мало между собой. И поэтому можно свой взор обратить и туда, а то и даже в сторону первой лиги посмотреть.
1: Ну и посмотрим, согласен ли с этим утверждением Александр Седов. Он присоединяется к нашей беседе, руководитель творческого отдела компании «В спорте», комментатор первой и второй лиги А. Александр, доброе утро, очень рады вас слышать. Вот согласны с последней сентенцией Егора?
2: Доброе утро всем и зрителям, и вам, и Егору. Ну, не до конца согласен с тем, что уровень одинаковый. Нет, конечно, в премьер-лиге уровень повыше, как в первой лиге повыше, чем во второй лиге А. Но согласен с тем, что футбол не менее интересный. Те, кто считают, что там ниже российской премьер-лиги футбола нет у нас, они сильно ошибаются, потому что на самом деле много качественного и интересного, интригующего, даже где-то, где не хватает уровня, хватает вот этой фабулы, футбольной драматургии, и смотреть матч первой лиги на самом деле очень интересно.
1: Так, вот Александр, Егор, прошу прощения, сказал, что Урал у него в топ-2 на повышение в классе в этом году. Напомню для наших слушателей, топ-2 это те, кто напрямую выходит без стыковых или переходных матчей в премьер-лигу. На ваш взгляд, Александр, кто эти две команды, которые могут выйти в премьер-лигу?
2: Первое, что я скажу, Егор абсолютно прав, что сумасшедшая совершенно борьба будет за повышение в классе с огромным количеством претендентов. И здесь сложно давать прогноз. Но я останусь верен себе. Меня спрашивали для одного телеграм-канала, который первую лигу освещает, вот мой прогноз, таблицу расписать, все 18 мест. Понятно, что тяжело угадать, но я поставил на первое место Нижний Новгород, а на второе место... Сенсационный такой прогноз я поставил Челябинск. После первого тура имею право утверждать, что пусть так все и будет.
1: Так, Нижний Новгород и Челябинск. Интересно. Давайте посмотрим на таблицу, где у нас там Нижний Новгород у нас победил на втором месте. Челябинск тоже победил на четвертом месте. Егор, на ваш взгляд, Нижний Новгород вообще по концовке прошлого сезона в премьер-лиге производил впечатление команды, которой уже вообще ничего не надо. Даже первую лигу как будто не очень нужна. Егор, на ваш взгляд?
0: А Сочи, наоборот, производил, например, впечатление весной команды, которая очень-очень хочет за последний свой шанс стыковой зацепиться. Такой. И выдала весной классный отрезок с 4 победами в 5 матчах, в том числе ЦСКА в Москве обыграли. Нижний Новгород, я думаю, не то чтобы заслужил своей участи в первую лигу. Просто, наверное, к этому дело и шло. И где-то, может быть, смирение произошло у руководства. Как мне кажется, не угадал Нижний в прошлом году с тренером. Можно было кого-то постатуснее поставить, и причем из России. Но никуда не денешься. И учитывая, как здорово и достаточно быстро сработал на трансферном рынке Нижний Новгород, как быстро были найдены замены, как была быстро найдена скамейка запасных, достаточно широкая, едва ли не самая широкая прямо сейчас в первой лиге, Нижний захочет вернуться, потому что бюджет клуба все равно по сравнению с премьер-лигой прошлого сезона неплохой, и он позволяет команде бороться как минимум за топ-2, а то и топ-1. Поэтому Нижнему, может быть, в концовке прошлого сезона и не очень надо было, а вот с первых туров, с первых минут матча с Ротором стало понятно, что очень даже надо.
1: Ну, а я надеюсь, Ротор вернется в премьер-лигу. Мне кажется, и город, и команда этого заслуживают. Егор, Александр, спасибо большое, что присоединились к нашей беседе. Напомню, это были Егор Алексеевичев и Александр Седов. А через минуту вернемся. Оставайтесь.
3: На пути к усыновлению.
4: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в аптеку документы отдавать, а там же согласие его.

0: будет.
1: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
2: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Усхинин и Юрий Геворкян. И, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите 8-925-222-9992. Поговорили мы про старт первой лиги. Для меня лично старт первой лиги — это старт всего футбольного сезона. Но у нас в прессе считается, что вот суперкубок — это старт футбольного сезона. Ну ладно, бог с ним. Про футбол поговорили, а теперь давайте поговорим про лучшую игру с мячом.
1: Наша трибуна. Наш спорт.
2: И лучшая игра с мячом — это, по мнению Никиты Загдая, нашего гостя, баскетбольного эксперта, это баскетбол. А в баскетболе нам есть чему порадоваться. Сборная России по баскетболу 3-3. Выиграли конференцию Лиги наций, и мужская, и женская сборная в своих финалах победили. И победили они в конференции Азия-1, и вроде как должны получить путевку на Кубок мира среди команд не старше 23 лет. Но что скажет Международная федерация баскетбола? Ответ ее пока неизвестен, но Никита нам поможет, я уверен, в этом разобраться. Никита, доброе утро, очень рад вас слышать.
3: Здравствуйте, коллеги. Но главное, что случилось, это российский баскетбол вернулся на международную арену. И да, это баскетбол 3-3, это все-таки олимпийский вид спорта, пусть и младший брат. Да, это не взрослый баскетбол до 21 года, но главное, что это свершилось, и мы вновь на международной арене и ворвались туда триумфально. Не только по результату, но и по эмоциям, и по эпатажу, по вниманию медиа. Это, конечно же, большое событие, и я надеюсь, что это только первый вагончик большого локомотива.
2: Да, но мне кажется, те, кто не слышал про баскетбол 3-3, посмотрев на участников конференции «Азия-1», скажут: «Господи, Монголия, Китай, Казахстан, мы должны эти команды выносить одной левой».
3: А в классическом баскетболе 5-5, да. А баскетбол 3-3 – это другой вид спорта, и надо сказать, что здесь американцы, например, не доминируют. Если они доминируют и в женском, и в мужском баскетболе 5-5, в классическом, то баскетбол 3-3 – это совсем другой вид спорта, молодой, который динамично развивается. И здесь я вам скажу, что, ну, например, те баскетболисты, кто проявил себя в 3-3, редко могут себя проявить в баскетболе 5-5, в спорте высших достижений. Есть хороший пример. Например, Чебуркин играл за сборную России на 3-3, а потом пытался проявить себя через низшие лиги в баскетболе 5-5. И место в Самаре получил, но главной звездой так и не стал. Это другой вид спорта. Это, ну не знаю, как UFC, бокс. Это можно сравнивать для понимания. Поэтому Монголия, Китай и вообще азиатские сборные, они достаточно мощные на международной арене. Это другой вид спорта, действительно. Это, ну, как падл и большой теннис. И их невозможно сравнивать. Да, там по-прежнему есть мяч, есть схожие правила, есть кольцо, но это другой вид спорта, другой темп и даже, ну, другая физиология.
2: Ну, я в очередной раз поражаюсь кругозору спортивному Никиты. Вот, мне кажется, эти два точных сравнения про смешанное единоборство и бокс, и про падал теннис, должны четко охарактеризовать разницу между 3-3 и большим баскетболом. А бывают случаи, когда из большого баскетбола переходит в 3-3?
3: Они связаны между собой, но, повторюсь, те, кто играл в финале Олимпиады в Токио и выигрывал серебро, все-таки наша сборная на первой Олимпиаде, куда попал баскетбол 3 на 3, играли в финалах и мальчики, и девочки. И это фантастика. Но это баскетболисты, скажем так, второго эшелона, и не у всех даже был шанс проявить себя в единой лиге ВТБ. Кто-то играл даже в Суперлиге. И у девочек другая ситуация, там просто меньше игроков, и те, кто играет играл на Олимпиаде, выигрывал серебро, отлично себя проявили и в баскетболе 5 на 5. Такое тоже было. Ну или, например, лучший игрок последних чемпионатов мира 3 на 3, Анна Лешковцева. Она уже завершила свою профессиональную карьеру, но она сначала стала лучшим игроком чемпионата мира 3 на 3, а потом уже в 30-летнем возрасте дебютировала в сборной России. Это было серьезное событие, и она через баскетбол 3 на 3 перезагрузила свою карьеру, вывела на новый уровень именно в классическом баскетболе. Такое случается. Но, повторюсь, сейчас ребята, которые покоряли Лигу наций и возвращали российский флаг на международную арену, это игроки молодежных команд МБА, ЦСКА, будущее российского баскетбола. У них будет шанс проявить себя 5 на 5, все-таки там и зарплата выше, и статус пока еще сильно выше, чем баскетбол 3 на 3, и свободны от развития своей карьеры, как раз они пробуют себя проявить в баскетболе 3 на 3, где другие правила, другой контакт, другая жесткость, другой ритм, но там можно получить уверенность. Но главное, что, повторюсь, мы вернулись с российским флагом в Лигу наций, пусть это и баскетбол до 21 года, но главное, что мы триумфально ворвались, и мальчики, и женская сборная, и мужская, и знаете, когда диджей включает после победы нашей сборной песню «Максим, знаешь ли ты», и на весь континент играет популярная российская песня, это будоражит, прямо скажем. Особенно, когда серия побед никак не может завершиться.
2: Это круто, но вот вопрос в том, теперь получит ли наша сборная шанс сделать следующий шаг, участвовать в Кубке мира среди команд не старше 23 лет. Что по этому поводу думает Международная федерация баскетбола? Примет ли она положительное решение, потому что наши обе сборные 3 на 3, как победитель Лиги наций, должны получить эту путевку?
3: Примет, потому что если брать глобальный спорт, не европейский, например, мы знаем, что ФИФА готова принять российскую сборную, а УЕФА пока сопротивляется. К сожалению, так устроен и остальной спортивный мир, что если преимущество голосов на европейской части континента, там много противников возвращения российских спортсменов, тем более с флагом. Если речь идет о глобальном, о мире, то все только за. Это мы видим в разных видах спорта, и гимнастика, и велоспорт, и там, где большинство не зависит от европейских голосов. Уже даже в личной беседе несколько месяцев назад бывший президент Международной федерации хоккея Евгений Фазель прямо говорил, что, к сожалению, в хоккее голоса принимают в основном это Северная Америка, Канада, США и европейские сборные. Поэтому у хоккея шансов немного. А вот в плавании больше голосов Азия, Африка и остальной мир. И поэтому в плавании у нас шансов больше. Что касается баскетбола 3 на 3, то это глобальный вид спорта, где не зависит от Европы. И в Азии очень много рейтинговых турниров с хорошими бюджетами, хорошей организацией. И там российские сборные очень любят. Напомню, перед Олимпиадой российские сборные и женская, и мужская возглавляли рейтинг. А это как в теннисе, чтобы попасть на большой турнир, нужно получать рейтинговые очки и часто участвовать в соревнованиях. Поэтому у нас, наши сборные в любых возрастах котируются в мире.
2: Так, а когда можно ждать хороших новостей?
3: Я бы очень хотел бы сказать, что прям сегодня, но это очень сложный процесс, и он идет, и надо посмотреть, что баскетбол 3 на 3 с российским флагом один из первых вернулся на международную арену. Не первый, но один из. Это говорит о том, что федерации работают в ежедневном режиме, и буквально вот несколько лет, как только баскетбол 3 на 3 получил олимпийскую лицензию и стал таким официальным видом спорта олимпийским, наша федерация сделала акцент на развитие именно этого направления баскетбола, и международные контакты сохранялись во все времена, включая ковид и все остальное. И сейчас в любой момент мы можем получить отмашку и открывать шампанское. Поэтому нужно уже охлаждать и ждать этого момента.
2: Ну что ж, будем действовать, как Никита завещал, охлаждать и ждать момента. Никита, спасибо огромное за то, что не забывайте про нашу команду, программу, находите для нее время. Напомним, это был наш коллега, баскетбольный эксперт Никита Загдай. Говорили с ним про успехи сборных России по баскетболу 3-3, которые выиграли Лигу наций. Поздравляем наших ребят, ну а сами двигаемся дальше.
1: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Лето – это, мне кажется, лучшее время не только для баскетбола и футбола, но и для того, чтобы выйти на свежий воздух и сдать комплекс ГТО на любой значок – бронзовый, серебряный или золотой. Вот на Кубани этим озаботились. В этом году уже открылись 10 площадок ГТО, где можно и подготовиться, и сдать этот комплекс. Подробнее нам расскажет про это наша коллега Ольга Тимохина. Ольга, доброе утро, очень рада вас слышать.
0: Здравствуйте. Да, действительно, но только пока часть, к сожалению, новых спортивных площадок открылась, остальные в процессе. А вот, например, в станице Павловской на новой площадке есть брусья, турники, помосты для отжиманий, воркаут-зона. То есть все, что нужно, чтобы проработать свое тело. На открытие вручили первые золотые знаки ГТО, ну и в том числе, чтобы это стало стимулом для остальных жителей станицы. Площадки также уже работают в Ейском, Северском, Темрюкском, Василковском районах. А вот буквально на днях прошло еще очередное открытие. На стадионе «Химик» в Белореченске установили 12 современных тренажеров. Причем часть оборудования адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Давайте послушаем, как это было. Глава Белореченского района Сергей Сидоренко рассказал о вашем.
4: Мы открываем новую, построенную, современнейшую площадку спортивную, которая предназначена по своему функционалу для сдачи норм ГТО. Это очень важно, потому что на территории нашего района это уже второй построенный подобный объект, и все эти мероприятия приближают наш Белореченский район к досрочному выполнению указов нашего президента Владимира Владимировича Путина по вовлечению населения занятию физической культурой и спорта. Самое главное, что строительство данных объектов позволяет сделать спорт действительно нормой жизни, привычкой. Данная площадка, она позволяет заниматься населению разных возрастных групп. Самое главное, пользуйтесь ей, достигайте новых результатов, ну а мы ждем новых чемпионов.
2: Ну, особенно отрадно, что такие площадки адаптированы для тренировок людей с ограниченными возможностями. На Кубани не забывают про тех, кто тоже хочет заниматься спортом. Как вообще такая мысль пришла? Потому что, мне кажется, не во всех регионах понимают, что ГТО – это комплекс вообще для всех, даже у тех, у кого есть ограничения по здоровью.
0: Ну да, вы правы, абсолютно. То есть развитие ГТО в нашем крае – это не только инфраструктура, а в регионе постоянно проходят яркие спортивные события и делают, их стараются делать для всех групп населения. Вот, например, летние, зимние фестивали ГТО для школьников есть почти везде, а также у нас есть соревнования для семейных команд, для трудовых коллективов. Есть, например, особые форматы. Вот в Темрюке прошел фестиваль ГТО среди лиц с нарушением слуха. А в конце июня, вот буквально пару недель назад, под Новороссийском состоялся краевой фестиваль для жителей именно сельской местности. Вы знаете, действительно, приехали со станиц люди, несмотря на то, что лето, разгар полевых работ, но, тем не менее, приняли участие 200 человек. А Сочи у нас решил пойти немножко дальше, и там возродили систему оценки результатов. То есть там формируют рейтинг ГТО по районам города. То есть это помогает видеть, в каких муниципалитетах активнее всего люди вовлекаются в спорт, ну и тоже своего рода как бы спортивное соревнование, да, между муниципалитетами. И вот кому, как не Олимпийскому Сочи, действительно показывать в этом пример.
2: Ну, прекрасно, что нашли вот самые разные варианты этого комплекса между муниципалитетами. И, мне кажется, можно в команду своего района записаться и вот устроить конкуренцию с соседним, например, за то, кто самый спортивный, кто больше золотых значков ГТО принес своему району. Ольга, спасибо огромное за рассказ о том, как на Кубани развивают комплекс ГТО, открывают новые площадки, в том числе адаптированные для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое Ольге Тимохиной. Ну, а я прощаюсь с вами до пятницы. Будьте здоровы, берегите себя, все будет хорошо. Пока.
1: Наша трибуна. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
7: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
8: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 3020. 30, 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
10: Количество товара ограничено, подробности по поставкам консультантов, категории 0+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
14: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт в Подмосковье. Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям. И МИД опроверг информацию о введении выездных виз. Все подробности далее. ФСБ провела масштабную многоходовую операцию в ответ на беспрецедентную попытку украинских спецслужб провести при участии западных разведок серию резонансных терактов и диверсий в России. Сорвана атака 35 FPV-дронов на подмосковное предприятие военно-промышленного комплекса. Беспилотники на территорию России ввезли под видом партии испанской керамической плитки. Об этом рассказал сотрудник ФСБ.
17: Начало спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
16: Проследовавшие через несколько стран взрывоопасный груз разместили в заранее арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Самой арендой и приемкой товара занимался гражданин России, завербованный украинской разведкой за деньги. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Для подготовки дронов к запуску привлекли 2 граждан Молдавии. Те под руководством кураторов подготовили помещение к пуску БПЛА и покинули Россию.
17: Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли 2 граждан Молдовы – Пирлога Виктора 1986 года рождения и Каоса Аурела 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.
16: В качестве исполнителя СБУ привлекли россиянина, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего 20-летний срок за разбои и грабежи. Действуя по инструкциям украинских кураторов, он собрал и активировал дроны, после чего скрылся, однако был задержан. Также при подготовке теракта использовали подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Для управления дронами они покупали нелегальные сим-карты. По информации ФСБ, к организации атаки причастен блогер и рэпер под псевдонимом «Киев-Стонер», настоящее имя которого Альберт Васильев. Он управлял логистикой доставки FPV-дронов в Россию. Российские военные в ходе ночного удара поразили цели в Киеве и порту Южной в Одесской области. Об этом заявила Минобороны. В украинской столице поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области инфраструктура порта Южной, используемая в интересах ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, российские военнослужащие в результате ударов поразили танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Финляндия давно готовится к военному конфликту с Россией и начала активно строить бомбоубежище после Второй мировой войны. Об этом заявил ТАСС финский журналист Костя Хайсканен. По его словам, в стране уже оборудовано более 50 тысяч укрытий почти на 5 миллионов мест, в том числе под Хельсинки. Некоторые из этих укрытий обустроены бассейнами, саунами, церквями и мечетями. Ранее о подобных подземных городах написало издание «Таймс». Как отметил Хайсканен, риторика финского истеблишмента во главе с президентом Александром Стубом также указывает на готовность к конфликту. Кроме того, в нескольких финских городах уже проводили тренировки по эвакуации населения на случай начала боевых действий. Сообщение о введении выездных виз для россиян является фейком. Об этом заявили в МИДе. Министерство опровергало эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020 и 2022 годах, говорится на сайте министерства. Там призвали доверять только официальным источникам, а также напомнили, что право свободно выезжать за пределы России гарантировано Конституцией. В Ирбите Свердловской области, который накануне пережил крупнейшее за 10 лет паводок, сегодня значимых осадков не ожидается. Тем не менее, завтра к вечеру в городе вновь зарядят дожди с грозами. В четверг ливни только усилятся. Улучшение метеоусловий во всем регионе, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, произойдет только на следующей неделе.
18: В Ирбите сегодня значимых осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 22 градуса. Однако атмосферное затишье будет недолгим. В среду через Средний Урал пройдет маршрут циклона. И к вечеру в городе зарядят дожди с грозами. До конца дня в осадкомер попадет 7 литров воды на метр квадратный. В четверг ненастный вихрь продолжит кружить на Свердловской области. Ливни усилятся, ожидается еще 21,5 литра воды на квадратный метр. Но последующие дни до конца недели в тылу атмосферного вихря скоротечные осадки продолжатся. И в общей сложности за Пентаду прогнозируется 45 миллиметров осадков. Это составляет 65% месячной нормы. Улучшение метеоусловий в регионе произойдет только на следующей неделе.
16: В России будут расширять базовую программу обязательного медицинского страхования и развивать информ-систему. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав и Федеральный фонд ОМС. Отчет о проделанной работе Кабмин ждет в 2027 году. Совместно Министерство здравоохранения и Федеральный фонд должны будут до 2027 года улучшить финансовый менеджмент, в частности в системе ОМС, для обеспечения финансовой устойчивости медицинских организаций. Свыше 100 подмосковных мультистобальников могут получить выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, сразу двое ребят поставили рекорд для региона и набрали 400 баллов. А педагогам, подготовивших двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по ЕГЭ, выплачивается вознаграждение в количестве 150 тысяч рублей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
19: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов покинул тренерский штаб челябинского трактора. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Также команда рассталась с Андреем Шаяновым. В предстоящем сезоне клуб возглавит американец Скотт Гордон. Его помощниками стали Брэндон Деннис, Дмитрий Черных и Дмитрий Костромитин. Также в тренерский штаб вошли тренер вратарей Петр Шкрабел, тренер-аналитик Александр Соловьев, а также тренеры по ОФП Кирилл Грифулин и Михаил Бутуев. Международная федерация грибного спорта приняла к сведению решение Международного олимпийского комитета отменить ранее действовавшие рекомендации по ограничению прав российских спортсменов, однако будет продолжать допускать их только в нейтральном статусе. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе World Rowing. 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Полузащитник Юрий Ковалев по соглашению сторон покинул футбольную Балтику. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний белорус выступал за калининградцев с февраля 2024 года. Тем временем петербургский футбольный «Зенит» хочет подписать полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что сине-бело-голубые предложили за бразильца 40 миллионов евро. Также в подписании Хавбека заинтересованы английский «Ньюкасл», итальянская «Рома» и турецкий «Галатасарай». 4 очка, 8 подборов и 2 результативные передачи российского центрового Владислава Голдина не спасли Майами Хит от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Кливленд Кавальерс со счетом 73-90. А вот Даллас Маверикс обыграл Мемфис Гризлис 96-88. В составе победителей российский защитник Всеволод Ищенко набрал 6 очков, а также сделал 5 подборов и 4 результативные передачи. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
11: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 23-25 градусов и кратковременные дожди. В Пензе и Ярославле плюс 22-24 дожди. Во Владимире и Туле плюс 24-26 градусов дожди. В Воронеже плюс 25-27 градусов небольшие дожди. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 30-32 и без осадков. В Краснодаре плюс 31-33. В Сочи плюс 26-28 дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 20 градусов, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В эфире канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. Сегодня вторник, 14 июля. Сегодня у нас традиционно много интересных тем для обсуждения. И давайте сразу, наверное, проанонсирую бегло, о чем будем говорить мы в следующем часе. А будем мы говорить про участников российской сборной, которые завоевали золотые медали на 56-й международной олимпиаде по физике среди школьников, забрали все золото. Конечно, хочется ребят отметить в прямом эфире, об этом рассказать и поговорить на эту тему. Нетворкинг вместо резюме. Сарафанное радио захватывает российский рынок труда. Помните старую вот этот вот стереотипный тезис 90-х? Без знакомств никуда не устроишься. Времена возвращаются, похоже. Об этом тоже поговорим, как и поговорим про увеличение стоимости одежды на 30%. Аналитики прогнозируют такое увеличение. Ну а в России могут усилить контроль за импортом обуви и одежды, что тоже наверняка сыграет и на рост стоимости. Поэтому побеседуем на эту тему, о том и все о продуктах, о том, что дорожает бензин, дорожают продукты. А вот о том, насколько подорожает одежда, тоже понимать необходимо. Сезон грибов начался в Подмосковье. Это будет у нас в следующем часе в московском блоке. Он у нас в конце каждого часа. Напоминаю нашим слушателям, как и напоминаю вам, друзья, номер для сообщений. 8-925-222-99-92. Пишите ваше сообщение, зачитываю. Не забывайте подписываться обязательно. В этом часе речь у нас пойдет про предложение установить нижнюю границу выплат по алиментам в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. Кто предлагает, с чем это связано, насколько перспективно, обсудим. Поговорим про говядину, которая оказалась в числе самой быстро дорожающей продукции. Поговорим про воду из колодцев и скважин. Можно ли, как многие садоводы или жители поселков считают, что ее можно пить совершенно спокойно, эту самую воду. Действительно ли это так, или стоит поберечься все-таки? Ну и тоже у нас будет, конечно же, московский блок, и про кинопарк Москино поговорим, и про разработки, которые Москва представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом пойдет речь чуть позже. Ну а прямо сейчас про вчерашнюю историю, про вчерашнее предотвращение серии масштабных терактов на объектах военной инфраструктуры, предприятий ВПК и против военнослужащих Минобороны. ФСБ предотвратила вот такую серию. И как рассказали в Центре общественных связей ФСБ России, просто вкратце повторю для тех, кто, может, не знает, что в результате мероприятия была сорвана попытка проведения спецслужбами Украины такой целой серии диверсионно-террористических актов. Но кроме того, что была эта попытка предотвращена, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Все это курировалось, но исполнители были здешние, наши российские граждане. Те самые люди, которых мы с вами видим часто в качестве наших соседей, они живут рядом с нами. И вот так вот перевозят спрятанные в своих автомобилях вот эти самые дроны. И вот этих вот самых граждан как раз теперь изъяли, как вчера в одном из сюжетов сказали, изъяли из нашей с вами жизни навсегда. С нами на прямой связи Иван Соловьев, заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Иван Николаевич, приветствую вас.
2: Да, добрый день, дорогие друзья.
1: Вот мы удивляемся постоянно, да, говорим об этом часто и в последнее время особенно, что дроны слишком далеко летают, это вызывает изумление и удивление. Оказывается, вот все просто, оказывается, у нас есть наши внутри общества такие вот предатели, ну, террористы, по сути, да, как их еще назвать, я не знаю, такие, в общем, молчуны, которые в эти самые дроны перевозят за какие-то там, значит, деньги, что-то вот делают подобного рода, подобные вещи. Конечно, гражданами России называть их, в общем, даже язык как-то не поворачивается. Как прокомментируете вот подобного рода операции ФСБ? И, знаете, в таком, наверное, контексте можно ли предотвращать вот такие вот истории, Насколько сложно, наверное, да, вот правильнее поставить вопрос так, насколько сложно такие вскрывать подготовки таких терактов?
2: Вы знаете, действительно, вот вы привели пример вчерашний, а уже сегодня новая информация о том, что предотвращена попытка атак на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Масштабнейший теракт готовился. Там, значит, 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, я подчеркну, то есть там, ну, участвует фактически весь мир в этих атаках. Все эти беспилотники контрабандно доставили в партии испанской керамической плитки через Словакию и Польшу при содействии европейских спецслужб. Значит, граждане Молдавии курировали, подготовили помещение, арендовали ангар для того, чтобы в Подмосковье вот эту страшную террористическую атаку сотворить. Что обещали? Ну вот завербовали, говорили, что мы тебя вывезем на Украину, мы тебя вывезем в любую страну Европы, которую ты укажешь. При этом, что удивительно, что вот эти люди, они еще оказывают сопротивление, завербованные, то есть они, ну и как правило их ликвидируют. Сразу могу сказать, если человек оказывает сопротивление при задержании, при подозрении в совершении такого террористического акта, он будет ликвидирован, никто миндальничать с ним не будет. Но что еще характерно, что СБУ привлекало детей 13-16 лет, подростков, для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые использовались в дронах для планирования этой атаки. То есть мы видим, насколько эти террористические акты сегодня продуманы, многоаспектны, сколько замешано здесь сил, средств и совершенно разных людей. Кто-то впрямую за деньги, кто-то вслепую, кто-то там, значит, активирует, кто-то что-то подносит. Мы понимаем, что террористическая, враждебная, диверсионная активность врага сегодня находится на пике.
1: Да.
2: Поэтому мы должны быть, ну, во-первых, бдительным. Ну, во-вторых, надо что-то делать с вот такой вот, ну, я считаю, низкой социальной адаптивностью многих наших граждан к вызовам. Нужно воспитывать устойчивость к негативному внешнему воздействию, которое, собственно говоря, сегодня есть. Ну что же, вот действительно, я тоже этим вопросом задаюсь. А что происходит? Почему у нас находятся вот такие люди, которые, собственно говоря, готовы помогать врагу фактически в уничтожении инфраструктуры нашей страны, и людей тоже, и военнослужащих, и работников ВПК, и... Наверное, здесь вот этот тезис о том, что там мы там какой-то один народ, надо уже отказываться от этого. Ну, честное слово, Украина родилась из тысяч предательств. Там над всей этой страной тень Иуды просто нависла. И любые действия ради их цели оправдывают. Это, ну, давайте вспоминать и Мазепу, и Бандеру, и Зеленского сегодняшнего. Это люди, которые не имеют никаких принципов. Ну, неужели мы с вами, дорогие друзья, вот таким вот образом будем за какие-то коврижки вставать на сторону вот этого предательского режима? Ну, неужели мы свою страну будем таким образом предавать? Ну, давайте, надо очнуться, серьезно. Вот нужно включать голову в тех же самых, в активации сим-карт. Ну, неужели нельзя подумать, для чего они активируются? Если кого-то просят там что-то арендовать, ну, неужели непонятно, для чего это может быть? Кого-то просят быть курьером, что-то перевезти. Ну, давайте включим голову. Давайте вспомним, что в 205-й статье у нас, которая предусматривает ответственность за терроризм, где пожизненное лишение свободы, есть примечание, очень важное примечание, о том, что лицо, участвовавшее в подготовке терроризма, характер, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органам власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта.
1: А я вот как раз хотел, Иван Николаевич, спросить вот по этому поводу. Да, вопрос был заготовлен. Если человек, который, ну, скажем, испугался, да, ну, у всех бывают совершенно разные характеры и ситуации разные. Кого-то так запугали, что он действительно, да, перепуганный, там, пошел, там, что-то куда-то оформил, чего-то кому-то перевел. Если вот он после этого пришел, признался, рассказал, его действительно освобождают от ответственности?
2: Да, да, да, его освободят от уголовной ответственности, если, ну, в его действиях не содержится иного состава преступления.
1: Ну, да.
2: Мы понимаем, что, ну, что если он по дороге что-то украл, убил, там, похитил и так далее, то он за это будет отвечать. Но за подготовку террористического акта, если он вовремя сообщил, он отвечать не будет. Поэтому вот если кто-то сейчас, кто нас слушает, сомневается, кто-то находится в сложной ситуации перед выбором, на кого-то какие-то кураторы выходили, какие-то, значит, ложные принципы, да, попытались в голову, так сказать, поместить, посеять там какие-то сомнения, еще что-то. Значит, первое, что я хочу сказать, ответственность будет абсолютно точно. Если будет сопротивление, то такой человек будет ликвидирован. Второе, значит, ответственность — это пожизненное лишение свободы, хотя я считаю, что, конечно, пора у нас возвращать и смертную казнь как за военные преступления, так и за вот такую квалифицированную измену родине, за террористические акты и диверсии, потому что сегодня это, ну, просто дестабилизирует жизнь страны, и мы понимаем, что за это надо отвечать не только, так сказать, какими-то неудобствами, да, но порой и жизни, потому что жизни других людей ставятся под угрозу.
1: Вот, конечно.
2: Да, вот это очень важно.
1: Вот. Спасибо.
2: И... Да. Да, наконец, нужно понять, что можно прийти, все рассказать и остаться на светлой стороне. Вот это самое важное.
1: Спасибо большое. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел, был с нами на прямой связи. Прислушайтесь действительно к словам Ивана Николаевича, к абсолютно важным и правильным в этом смысле. Пересмотрите фильм Андрея Медведева «Предательство». Не забудьте показать его детям своим. Еще раз я хочу напомнить всем родителям. Обязательно в такое время живем. Здесь нужно быть настороже не только и тем, кто может повестись на обещания Золотых гор и всего остального, но и родителям подростков. Это очень важно. Теперь давайте к алиментам, кстати говоря, перейдем. В Госдуме предлагают установить нижнюю границу выплат по алиментам в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. Что это означает? Это означает, что сейчас в Семейном кодексе нет четко установленного минимума для алиментов. По умолчанию он взыскивается, напомню, в долях от дохода родителя. 25% на одного ребенка, 33% на двоих, более трех и так далее, детей, если то, 50% от зарплаты. Но сколько это в грамм?

0: все-таки взимать с алименщика, но достаточно ли это будет денег для детей, потому что вообще исходя из чего и как рассчитывалось это предложение, как вы считаете?
1: А в Госдуме этот законопроект внесен и находится пока на рассмотрении. Там установлен не только минимум, не менее половины регионального прожиточного минимума, но и максимум, не более полутора региональных прожиточных минимумов. Как объясняет инициатор, автор данного законопроекта Дмитрий Кузнецов, что данные границы, они позволят обеспечить детей всем необходимым и одновременно как бы уравнять и исключить выплаты алиментов, которые превышают реальные потребности ребенка. Uh-huh. То есть мы тут говорим не только про минимум, но и про максимум. И, на мой взгляд, несколько... С одной стороны, этот законопроект может помочь злостным неплательщикам все-таки оплачивать своим детям то, что они должны. А с другой стороны, люди, которые живут, ну, скажем так, средний класс, допустим, по той же Москве, очевидно, получают несколько больше алиментов, и затраты на детей составляют больше, чем прожиточный минимум на регионы, в регионе на ребенка. Поэтому тут палка на двух концах, и законопроект достаточно неоднозначен, на мой взгляд.
0: Угу. Вам не кажется странным, что всегда вопросы по снижению и просьбы по снижению размеров алиментов звучат в основном от людей, которые достаточно приличные деньги зарабатывают, да? А те, кто зарабатывает, в общем-то, немного, они, как правило, являются добросовестными плательщиками алиментов и не жужжат, что называется.
1: Ну, здесь такая статистику, наверное, никто не ведет, кто платит, кто не платит в отношении ведут. Их доходов, но ну, прям точно статистику не встречала, честно вам скажу. Вот, но это больше такое, глаз народа, что те, кто зарабатывает больше, уходят от алиментов. Потому что в практике встречаются и...
0: Нет, не люди... уходят, не уходят, а просят понизить. Просят понизить через суд. Ну, потому что считают, что, ну, это у меня там 100 тысяч на ребенка, как-то многовато. Вот я слышу такие голос некоторых, значит, граждан, которые считают, что, ну, 100 тысяч – это много, и, уважаемый суд, будьте любезны, давайте снизим, потому что куда-то там она деньги, значит, или он там куда-то деньги, которые я плачу, девает не только на ребенка. Понятно, что 100 тысяч на ребенка в месяц, да, ну, я даже в Москве, по-моему, предостаточно более чем.
1: Здесь мы уже говорим о морально-этической стороне вопроса, и мы уходим в дебри, куда, почему изначально разошлись люди, почему муж и жена разошлись, да, и почему отец не хочет платить алименты на своего ребенка, и почему он считает, что жена тратит эти деньги на себя.
0: Нет, Дина Михайловна, я не об этом как раз говорил. Но, тем не менее, спасибо вам большое. Валентина Бачурина, юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России, как раз гендерно, как раз специально не обозначал, мужчина ли платит, женщина ли платит. Мы, кстати говоря, об этом постоянно наводим справки в определенных наших структурах. Кто же у нас все-таки является основным плательщиком в области, так сказать, гендерного разделения мужчины или женщины? Я всегда говорю, что женщины у нас, между прочим, не забывайте, да, 30% плательщиков алиментов составляют женщины. Это важно, друзья, держать в голове. Через минуту продолжим.
2: Радио России.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Виктор Васильев. Илья Носков.
6: Граф Шереметьев – богатейший человек. Нужно срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
7: Ольга Ломоносова.
8: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
9: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
10: Неужто ты город из семьи?
11: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
12: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
13: Юрий Стоянов.
14: Дед, это я.
13: Федор Добронравов.
15: И я, дед Владик, тоже.
13: Впервые вместе на большом экране.
16: Таких дедушек не бывает.

0: деда борется за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
1: 6+.
2: Слушаем.
3: Ну вот, а теперь о ценах. О ценах на говядину. Потому что за год вообще надо сказать, что говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в стране у нас. И за год ее средняя цена в целом по России увеличилась примерно на 15%. Это много. И составила, по данным на 1 июля, стоимость говядины в среднем 745 рублей за килограмм. Этот вид мяса дорожал быстрее остальных. Причем поголовье крупного рогатого скота в России сокращается, мы об этом говорили тоже. Ну а беспошлинный импорт не позволяет снижать цены, указывают участники рынка. И в этой связи хочется задать вопрос нашему следующему эксперту, потому что все мы говядинку любим, все мы ее уважаем и различную продукцию из нее потребляем. Естественно, не в Индии, как говорится, проживаем. Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк с нами на прямой связи. Роман Владиславович, приветствую вас.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: А вот скажите, пожалуйста, давайте такой праздный, в общем, вопрос задам, скорее риторический, да? Почему говядина такими семимильными шагами дорожает, если отбросить одну из главных причин, что у нас поголовье крупного рогатого скота сокращается? У нас ведь беспошлинный импорт, да, имеется, слышал я, но это не позволяет нам как-то цены не только снижать, но и даже удержать на каком-то определенном уровне. А что происходит?
4: Ну, вопрос, безусловно, комплексный, но поскольку у нас краткое время эфира, скажу следующее. Во всем мире говядина растет в цене. Это тренд мировой. Вопрос скорости роста цен в разных точках в зависимости от базы. Там, где мясное скотоводство развито, эта цена небольшая. Там, где мясное скотоводство, как у нас, является крайне в зачаточном положении, цена растет. Более того, растет не просто цена, растет массовое потребление говядины. И одновременно за последние 7 лет Америка, Австралия, ряд других стран из-за природных катаклизмов существенно сократили свое поголовье. То есть на планете стало объективно меньше животных мясных пород, и одновременно потребление и спрос на качественный продукт вырос.
3: Есть определенные шаги, да, по как-то стабилизации, наверное, рынка, по стабилизации цены. Какие меры принимаются сегодня?
4: Ну, к сожалению, мы находимся в парадигме еще советских времен, что говядины хватит как отходов от молочного животноводства. Поэтому у нас доминирует молочное животноводство, и подавляющее большинство производимой нами говядины – это коровы. В мире все наоборот. Если у нас на каждые 5 молочных коров одна мясная, то в мире на одну молочную 7 мясных. И поэтому, грубо говоря, мы в России потребляем говядину не самого, так сказать, хорошего толка с точки зрения выбора. Я не говорю качество. Качество и коров может быть очень хорошим.
3: Так.
4: И в этом смысле у нас перекос, что мы категорически зависим от положения молочной отрасли. А в молочной отрасли, вы правильно сказали, идет падение поголовья. А вторая часть, мы же гонимся за надоями. Говоря о том, что сокращение поголовья никак не влияет на производство молока, потому что мы увеличиваем, это правда, но это прямо сокращает базу. А, простите, из Бразилии, откуда мы везем через океан говядину для наших переработчиков, мы покупаем говядину за доллары. И логистика в сегодняшних условиях, мягко говоря, не дешевая. Поэтому получается, что мы в существенной мере зависим от волатильности валютного рынка, таможенных и прочих логистических издержек для обеспечения. А, например, хорика фактически лишена продукта под названием стейки, мясная говядина, зерновой, травяной откорм. Это все очень маленькие локальные истории. К тому же мы резко увеличили экспорт самой лучшей говядины, производимой нашими лидерами отрасли. Потому что спрос на российскую говядину в мире потрясающе большой. Более 140 стран готовы ее у нас покупать. Поэтому все, что можно вывести, у нас скупают на корню. Нам не так много остается.
3: Вот это тоже очень довольно странная ситуация. Казалось бы, давайте накормим сначала, наполним рынок, да, накормим граждан наших. Может быть, той же самой, не самой, может быть, отборной там говядиной, да, но чтобы уж не по каким-то космическим ценам она хотя бы продавалась, а потом уже посмотрим,
4: ну, что, так сказать, экспорт. Согласен, но мы в этом смысле решаем задачу тем путем, что увеличиваем закупку у говядины в Белоруссии. Вот, пытаемся увеличить поток откорма на молочных бычках. То есть попытки такие действуют в рамках молочной отрасли, но просто объективно, когда с 19,5 миллионов мы ушли на 16 миллионов голов скота, ну это слишком заметная цифра, чтобы не заметить.
3: Спасибо большое. Роман Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, был с нами на прямой связи. В Институте клинической медицины Пироговского университета Минздрава России заявили, что воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной. Состав непредсказуем, сказали там. То есть, если у вас есть на даче или в деревне, или там, где вы проживаете за городом, да, колодец или скважина, пить из них воду нужно с большой осторожностью. Что это означает? Это означает, что воду надо проверять. А почему? Ведь мы все вроде бы привыкли и считаем так, что если у нас есть вода из скважины, ну, из колодцев еще, как говорится, да, мы ее видим там, ее поднял в ведре, посмотрел, она мутная, ну, естественно, пить не станешь ее такую вот сырую. А кто-то считает, что из скважины, из глубокого, из источника глубокого такого залегания, можно пить совершенно спокойно. И люди в этом смысле, как выясняется, ошибаются. А вот в чем они ошибаются и что делать, давайте спросим Алексея Дейкина, председателя регионального отделения общества биотехнологов России, кандидата биологических наук, доцента. Алексей Васильевич, приветствую вас.
1: Добрый день, здравствуйте.
3: Ну, действительно, нужно, наверное, как-то немножечко быть осторожными в плане употребления сырой воды в сельской местности. В этой связи самый главный вопрос. Как понять, что воду, которую люди привыкли пить, не рекомендуется все-таки пить? Это нужно специальные какие-то проводить, как это называется, исследования, да, вести куда-то ее, проверять или как?
1: Ну, на страже нашего с вами здоровья стоит Роспотребнадзор. Он в свое время под руководством еще Геннадия Онищенко утвердил правила организации колодцев и скважин, вообще источников забора воды. На 26-го года все вообще очень просто. На каждом колодце должен быть паспорт, в котором написано, когда он был проверен, какой он глубины, можно ли из него пить воду. А, ну, конечно, пока еще, я думаю, это сделано не везде, хотя на самом деле это очень важно. Почему? Потому что действительно у нас бытует такое какое-то ощущение, что ли, что вот то, что из природы, то хорошо, полезно. И вода из родника, вода из колодца, вода из скважины, как будто бы она лучше, чем вода из-под крана. На самом деле это, конечно, не так, потому что и из того колодца, и из родника может течь вода, не соответствующая питьевой по двум показателям. Самое главное, конечно, это потенциальное загрязнение сточными водами. Это в первую очередь касается колодцев и родников. Особенно на дачах, где у нас очень высокая скученность домиков, каждый строит себе туалет, кто-то закапывает септики. И вот по правилам, чтобы вода была точной, безопасной, безвредной, нужно, чтобы расстояние от этих септиков или от туалетов было не меньше 50 метров. Это очень жесткое требование. Я боюсь, далеко не все колодцы ему соблюдают. И самое главное, мы не можем проверить. Когда мы приезжаем в лабораторию, делаем отбор воды, мы это можем сделать в какой-то момент, когда было, например, сухо, и сточные воды не дотекли до нашего колодца. И такое соответствующее загрязнение зафиксировано не будет. А вот когда пошел дождик, сточные воды все-таки дошли, и несмотря на положительные анализы, вот этой защитной прослойки 50 метров земли не было, и вода оказалась грязной. Это очень важно, и на это люди должны обращать внимание. А если так получается, что колодец выкопан слишком близко к туалету, эту воду, конечно, нужно использовать как техническую. Второй момент, то, что касается скважин. Там сточные воды, конечно, попасть не могут на эту глубину, но, вы знаете, у нас очень богатая страна, есть залежи металлов, и вода, протекая вот этими глубокими своими ходами, может насыщаться веществами, например, тяжелыми металлами, которых в питьевой воде быть не должно. И, конечно, после того, как скважину пробурили, очень важно проверить ее на состав. И, опять же, чтобы не получилось, что у вас скважина для технической воды. Сейчас мы больше думаем о своем здоровье, и воду, конечно, мы потребляем в очень больших количествах.
3: Да.
1: Ее нужно контролировать.
3: Это точно. Алексей Дейкин, большое спасибо вам, председателю регионального отделения Общества биотехнологов России, кандидату биологических наук, доценту. Далее у нас Андрей Светенко, наш хранитель времени. Про 1919 год пойдет речь, а затем я к вам вернусь.
2: Андрей Светенко, хранитель времени.
5: В этот день в 1919 году в Екатеринодаре, в тот момент в глубоком тылу белых, состоялся суд над генерал-лейтенантом царской армии Никандром Александровичем Марксом. За сотрудничество с красными он был приговорен к 4 годам каторжных работ. Прелюбопытнейшая фигура. Мало того, что сочетание имени и фамилии наводит на мысль о вымышленности персонажа, Никандр Маркс одновременно был и военным, и ученым, профессором археологического института. Потомственный дворянин, уроженец Крыма, по словам Максимилиана Волошина, предки Маркса владели виноградниками в Атузах, теперь это Щебетовка. В архиве Волошина сохранилась копия приказа Деникина, цитирую: «При утверждении решения военно-полевого суда о лишении генерал-лейтенанта Маркса прав состояния и каторжных работах сроком в 4 года, приказываю освободить осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет». Конец цитаты. Это при том, что Марксу было тогда всего 59 лет. Еще до начала Первой мировой он вышел в отставку и жил в своем имении. Удивительно, как он вообще дослужился до генеральского чина, потому что в 1905 году поддержал восстание на крейсере «Очаков», выступал на митингах в защиту лейтенанта Шмидта, потом вошел в состав первого Одесского совета рабочих депутатов. Это к тому, что переход на сторону красных в 1917 году был для Маркса отнюдь не случайным. После установления советской власти в Крыму он стал комиссаром народного просвещения, а с приходом белых был арестован, причем по приказу генерала Слащева. Еще один колоритный персонаж – Слащев, реальный прототип генерала Хлудова из пьесы Булгакова «Бег». Вот два противоположных типажа – генерал Маркс, больше похожий на приват-доцента Голубкова, и генерал Слащев, одержимый и метущийся воин. И для полноты картины третий вариант генерала, уравновешивающий, посредник-медиатор Антон Иванович Деникин. И приговор подтвердил, и тут же помиловал, как видим, за старостью лет. Впрочем, дело Никандра Маркса и его исход скорее исключение. Вскоре его выслали из родного имения в Крыму на Таманский полуостров. Осенью 19-го года с приходом красных ему предложили возглавить боевое подразделение Красной армии, но генерал отказался брать в руки оружие, предпочел сотрудничать с советской властью на ниве просвещения. Стараниями Маркса был организован Кубанский государственный университет, первым ректором которого в декабре 20-го года он и стал. Но уже в следующем, 21-м году, Никандр Маркс умер от воспаления легких. Похоронен в Екатеринодаре, ныне Краснодар. С вами был Андрей Светенко.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: На правах рекламы.
7: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
8: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
7: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
8: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
7: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
8: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
7: От чего возникает эта болезнь?
8: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
7: А в каком возрасте обычно это начинается?
8: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
7: 45? Так рано!
8: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
7: Какие главные признаки начало угасания мозга?
8: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
7: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
8: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
7: О чем вы говорите?
8: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
7: Они реально настолько успешны?
8: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
7: И в чем разгадка?
8: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
7: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного 2203.
8: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
7: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
8: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203.
7: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
8: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен, мозг-терапии, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
7: Отлично. А как насчет побочных явлений?
8: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
7: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
8: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
7: А если перевести с научного на обычный язык?
8: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
7: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
8: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203. 2203. Звонки по России бесплатные.
7: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
8: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
7: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
8: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
7: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного 2203.
8: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
7: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
8: Мозг-терапи – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
7: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /22-03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного /22-03.
8: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного /22-03. Звонки по России бесплатные.
7: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22-03.
8: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
7: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /22-03. Звонки по России бесплатные. /22-03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22-03.
9: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Алло.
12: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
13: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
15: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
16: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
18: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на предприятие в Подмосковье. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМФ. И офис Ахмадинежада опроверг информацию «Нью-Йорк Таймс» о его вербовке Израилем. Все подробности далее. Исполнитель предотвращенного на стратегическом предприятии в Подмосковье теракта согласился работать на украинские спецслужбы из-за больших денег. Его обещали эвакуировать на такси, которое за ним так и не приехало. Об этом он рассказал на видео ФСБ. По его словам, он искал работу в Телеграм, где с ним связался сторонник террористической организации. Деньги пособники подготовки сорванного теракта приводил Альберт Васильев, который известен под псевдонимом «Киевстонер».
20: Получил сообщение в интернет-мессенджере Telegram от своего раннего знакомого Васильева Альберта Викторовича. Он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области. И оставил лесопосадки, сфотографировал и отправил ему в мессенджер Telegram. Он предложил мне забрать в Подмосковье неизвестного мне молодого человека и отвезти его в город. При этом он перевел мне денежные средства на банковскую карту. Не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку. Я согласился. В отношении Васильева Альберта мне известно, что он украинец, уроженец города Киева. Долгое время проживал в США, потом в России. Знаком со многими публичными медийными гражданами РФ. В закрытом сегменте интернета у него есть и функционирует, в том числе магазин по продаже наркотиков.
19: Пособник предотвращенного теракта открыл огонь по сотрудникам ФСБ в квартире при задержании и был ликвидирован. Задержание мужчины осуществлялось в одной из квартир. Когда сотрудники ФСБ зашли внутрь, подозреваемый начал стрелять ответным огнем. Его нейтрализовали. Но что касается личности самого исполнителя, то известно, что это гражданин России. Он бывший член этнической ОПГ, ранее отбывавший 20-летний срок за разбои и грабежи. Как выяснилось, в 22-м году, отсидев 10 лет, он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и после участия в СВО был амнистирован. Вооруженные силы России ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство рассказало, что в результате разведывательных мероприятий российской армии в Краматорском районе ДНР была обнаружена насыпная переправа через реку в районе Маяков. Минтранс России принимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики из-за участившихся атак противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, сообщили в ведомстве. Порты совершенствуют график движения. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. В свою очередь, Минсельхозе заверили, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. Там добавили, что учитывая значительные мощности по перевалке сельхозгрузов в разных регионах страны, логистику поставок при необходимости переориентируют. Сейчас профильным ведомством и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. Силы ПВО России за ночь уничтожили 288 БПЛА ВСУ над регионами страны, в том числе над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны. Президент Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Кремля. Так правительство должно разработать национальную стратегию развития цифровых платформ. Властям необходимо подумать над упрощением условий ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей. Должен быть создан перечень крупных и средних инвестпроектов. А кроме того, глава государства поручил разработать стратегию развития цифровых платформ до 2036 года. «Автодор» с 2022 года восстановил 2800 километров дорог и построил 67 мостов в новых регионах России. Еще 800 километров и 11 мостов планируется восстановить в этом году. Об этом рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер назвал содействие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям приоритетной задачей.
1: Одна из главных задач, которую перед нами поставил глава государства, оказать максимальное содействие Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Я знаю, что вы уделяете особое внимание укреплению дорожного хозяйства в этих субъектах. Как сейчас идет эта работа?
21: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов.
19: Как отметил Петушенко, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в новых регионах России оказывают большое влияние на развитие территорий и имеют высокую социальную значимость. Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада опроверг информацию издания «Нью-Йорк Таймс» о тайной вербовке политика со стороны израильских спецслужб. Это полностью ложное сообщение, которым попытались взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительную политическую ситуацию, прокомментировали публикацию в офисе. Там также назвали публикацию частью психологической войны против Ирана, а саму газету – не заслуживающей доверия. Я напомню, ранее «Нью-Йорк Таймс» написала, что израильский Моссад на протяжении нескольких лет тайно вербовал Ахмадинеджада, рассчитывая использовать его для свержения действующей власти в Тегеране. Россияне массово сообщают о масштабном сбое в работе Google. Это следует из данных ресурса «Сбой РФ». Пользователи утверждают, что не могут воспользоваться поисковиком. У части не открываются сайты в браузере Chrome. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. О проблемах с загрузкой начали информировать около 1.5 часов назад. Также сообщают о блокировке сайтов Apple и GitHub. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
22: Спорт.
23: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр, сообщил РИА Новости основатель фирмы экипировщика национальной команды Артур Мовсисян. В июне директор департамента мероприятий и коммуникации РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. Президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин сообщил РИА Новости, что Международная федерация грибного спорта сохранила формат участия российских спортсменов в нейтральном статусе, но вопрос его изменения будет поднят российской стороной в конце августа на ближайшем заседании исполкома организации. Мы намерены поднять вопрос о выступлении наших атлетов с флагом и гимном на ближайшем исполкоме Международной федерации, который состоится в конце августа в Нидерландах во время чемпионата мира. Но в спортивный арбитражный суд мы подавать иск не планируем. Международной федерации все подобные вопросы решает исполком, сказал Свирин. Ситуация с продлением контракта полузащитника Артема Карпукаса с московским футбольным клубом «Локомотив» не изменилась, однако игрок желает продлить соглашение с железнодорожниками. Об этом он рассказал «Спортэкспрессу». Есть желание договориться с «Локомотивом», а как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его привести как можно лучше, сказал Карпукас. Белорусский полузащитник Юрий Ковалев покинул калининградский футбольный клуб «Балтика», сообщают пресс-службы команды. Отмечается, что между игроком и клубом достигнута договоренность о прекращении трудового соглашения по согласию сторон. Ковалев выступал за «Балтику» с февраля 2024 года. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
22: Погода.
19: Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Севастополе плюс 26-28, дождь, гроза. В Нальчике и Владикавказе плюс 26-28, грозовые дожди. В Сочи дожди с грозами плюс 26-28 градусов. В Краснодаре плюс 31-33, без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 30-32, небольшая облачность. В Воронеже плюс 25-27, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве кратковременные дожди, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: Друзья, канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я говорю вам здравствуйте. В прямом эфире «Радио России» мы второй час вещания канала «Слушаем». Сейчас начинаем. И, конечно же, давайте начнем его с напоминания нашего номера. Для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Начнем мы с физики, потому что новость прекрасная вчера пришла по различным каналам новостным. И восхитительна она вот чем. Все участники сборной России завоевали золотые медали 56-й международной олимпиады по физике, которая проходила в Колумбии. Физическая олимпиада – ежегодный, международный, интеллектуальный турнир для школьников. В прошлом году он проходил во Франции. Тогда наши ребята привезли 3 золотые и 2 серебряные медали, а в этот раз забрали золото. Вот все золото забрали. И надо сказать, что сборная России соревновалась с командами 90 стран мира. Представьте себе, насколько сложной была конкуренция. И, конечно, тоже риторический вопрос, но вот это вот невозможно, да, переоценить значение этой победы, тем более для самих ребят. Давайте поприветствуем нашего эксперта, нашего гостя в эфире Андрея Степанова, заместителя директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Андрей Борисович, приветствую вас.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
6: Ну, вот вообще, еще раз повторю, новость, конечно, восхитительная. Ребят, мы поздравляем, безусловно, поздравляем всех, кто готовил их к этой олимпиаде. Вот, а ваше мнение относительно этой победы, вы как можете ее охарактеризовать?
7: На мой взгляд, это такое серьезное заслуга. Ну, конечно же, на первых преподавателей, которые готовили. И вообще, наверное, научные школы, школы физики, еще советской и российской, да, то есть это все-таки такая работа, которая не делается за один день, а делается за год, за время обучения в школе.
6: 90 стран мира. Из вот этого количества стран тоже приехали школьники, кто пытался победить. А в чем основной залог, интересно, в вот такой блестящей победы нашей команды?
7: Ну, я думаю, что это колоссальный труд, и все-таки те наработки, которые были сделаны еще, собственно, в школах, да, в которых прошли обучение ребята, потому что, насколько мне известно, эти ребята, они отбирались на по итогам Всероссийской олимпиады по физике, да, то есть были лучшие из лучших. А вообще наши ребята всегда ценились и в области физики, у нас очень хорошая подготовка, хорошая школа, и в области математики. Поэтому это, конечно, комплексная такая работа, и, собственно, вот он, результат, который виден во всем мире. Да? То есть наша страна показала наилучший результат среди, скажем так, лучших ребят со всего мира.
6: На ваш взгляд, Андрей Борисович, сегодня у современных школьников, у молодых, да, я имею в виду те, кто вот только-только там закончил начальную школу, есть интерес к физике, скажем, такой же, который был, ну, в конце прошлого века, предположим, да? Или же, ну вот уже по крупицам, как говорится, собираем мы тех самых молодых людей, которые интересуются и математикой, и физикой. Или я ошибаюсь?
7: Знаете, я могу судить больше по тому, что по тем ребятам, с которыми мне приходится работать, вот многие приходят к нам, например, в наш университет на кафедру физики и начинают заниматься ей уже так основательно. У нас тоже есть известные в области, допустим, в области водородных мембран. И то, что делают сами вот эти студенты, в рамках научно-исследовательской работы, то есть реальных проектов, которые далее уже внедряются, это, конечно, вот даже вот по этой работе очень хорошо видно их заинтересованность. Но, опять же, по результатам ЕГЭ, которые вот показывают студенты, будущие студенты, абитуриенты, именно по физике, тоже видно положительная динамика, то есть ребятам это становится интересно.
6: Спасибо большое. Андрей Степанов, заместитель директора Института магистратуры по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Михаила Бонч-Бруевича, был с нами на прямой связи. Ну а вот имена победителей. Александр Ахремов, физтех лицея имени Капицы. Ярослав Доброхвалов, физтех лицея имени Капицы. Артем Еремин, лицей 23 города Калининграда. Иван Пругло, школа номер 179 города Москвы. Богдан Яйцевский, физтех-лицей имени Капицы. Все они победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Конечно же, мы, друзья, восхищаемся вашим достижением. Это достижение, безусловно. И оно стоит на той же самой ступени, что и достижение наших уникальных, удивительных спортсменов на олимпиадах, безусловно. И вот как сказал, поздравляя ребят, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, каждый из победителей доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. И, безусловно, Дмитрий Чернышенко поблагодарил родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят. А я хочу, да, обратить внимание на то, что и родители, это, конечно, безусловно, заслуга родителей тоже. Феноменальная, феноменальная заслуга родителей вот в этой вот удивительной победе. Финансовый аспект далее. Алексей Гвоздев, слушаем, а затем поговорим про поиск работы.
8: Здравствуйте. Доля одобренных банками на потребительские кредиты заявок выросла в первой половине этого года. Аналитики подсчитали, что если в прошлом году одобряли 11% онлайн-заявок, то теперь 17%. Это, кстати, не такой уж и большой рост. Получается, что одобряют даже меньше одной из пяти заявок. Хотя эксперты и говорят, что видят трансформацию кредитного поведения. Заемщики, по их словам, стали гораздо осторожнее в оценке своей долговой нагрузки, избегая импульсивных запросов на большие суммы. Но, по мнению аналитиков, банки просто адаптировались к своим ограничениям, а люди стали чаще обращаться за кредитами, потому что вслед за ключевой ставкой снизились и банковские ставки по кредитам. Правда, пока немного, и брать в долг все еще очень дорого. Лидерами по уровню одобрения потребительских кредитов среди регионов стали Москва, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Зато российские банки договорились не вводить вкладчиков в заблуждение. Вместе с Центробанком России и Федеральной антимонопольной службой ФАС они разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения. Не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять галочки в онлайн-калькуляторах для демонстрации заблуждений повышенной выгодой. Все условия и доходы должны быть видны на одной странице. Переход по ссылке допускается только один раз. И эта ссылка должна находиться в едином зрительном поле покупателя. Запрещаются графические уловки за счет цвета и шрифта, который позволяет выделить выгоду и спрятать ограничения. Кроме того, если ставка по вкладу меняется в течение срока, например, первые месяцы 1%, а потом меньше, то банк обязан детально и понятно расписать каждый этап, чтобы клиент сразу понимал логику начисления. Меморандум – это добровольный документ, который приняли крупные банки. Остальные могут присоединиться. Потому что до сих пор некоторые банки применяют те же тактики, что и мошенники. Мои коллеги предложили банке оформить самозапрет, который и так оформляется через госуслуги без участия банка. Зато тут же предложили взять у них кредитную карту, якобы для дополнительной защиты от мошенников. Другие банки до сих пор выдают программу долгосрочных сбережений за выгодный вклад. И пока такой обман поощряется, то чем легальный банк отличается от аферистов? Еще в прошлом году ФАС сравнивали рекламу высоких ставок с работой обменников в 90-х годах, которые давали некорректную информацию. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Деньги с таких депозитов нельзя будет свободно снять минимум 1.5 года, а использовать их можно будет только на покупку жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Подробностей пока немного, но и инструмент еще разрабатывается. Эксперты считают, что он заработает, если банки, застройщики или государство предложат вкладчикам дополнительные преимущества.
6: Итак, про поиск работы сейчас пойдет у нас речь. 8-925-222-99-92. Работу ищете? Какие успехи у вас вот в этом направлении за последнее время?

0: 2006 года, который активно использовал цифровые алгоритмы, чат-боты, искусственный интеллект, внезапно сделал крен от светлого будущего технологий к проверенным временем практикам прошлого, пишет московский комсомолец. Исследования показывают, что если еще 5 лет назад лишь 20-30% вакансий закрывались через рекомендации, то сегодня речь о 50%. А в ряде отраслей показатель доходит до 70%. То есть устройство по знакомству трансформировалось каким-то образом из сомнительной практики 90-х годов в легитимный и эффективный HR-инструмент современности. Так это или нет? Давайте спросим Зулию Лойкову, независимого HR-специалиста. Зулия, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: То есть сегодня... Все вот эти вот сервисы по поиску работы, способы разослать резюме свое по электронным почтам, это все какая-то ерунда, да? Надо все-таки как раньше, как в старину, звонить друзьям, говорить, там не нужен вам специалист широкого профиля. Вот это будет поэффективнее вариант, да? С чем это связано?
1: Ну, на самом деле так было всегда, я честно скажу, потому что процесс рекомендательный, он означает то, что если вас рекомендует кто-то из коллег, кто с вами уже взаимодействовал, то, в принципе, они понимают, что вы не какой-то условный кот в мешке, да, то есть у вас уже есть какая-то репутация. И компании сейчас, именно вот сейчас, они экономят бюджеты, и работодатели отчаялись

0: кто-то даже 100 тысяч. А в ритейле есть премии и ценные подарки, например, да?
1: Да.
0: То есть люди уже устали тоже от такого, знаете, черного ящика, когда ты отправил резюме, а в ответ тишина. Потому что и там работает искусственный интеллект.
1: А каких отраслей вообще, вот то, о чем вы рассказываете, каких больше отраслей это касается? То есть понятно же, что это не везде, да, происходит?
0: Конкуренция растет. Сейчас в тех отраслях, где большое количество людей. Это могут быть экономисты, это могут быть банковские специалисты, специалисты из сферы недвижимости, продаж в основном и так далее. То есть их стало больше, а вакансий стало меньше. Поэтому уровень конкуренции, он возрос. И действительно, мы сейчас видим еще одну проблему в виде искусственного интеллекта, которая уже сшита на многих работных сайтах. И сам соискатель, например, использует искусственный интеллект, чтобы написать вакансию.

0: которые ищут работу, значит, стали использовать искусственный интеллект для написания резюме. То есть я правильно понимаю, что машина сочиняет, да, вот за человека, все его там расписывает его качества, его умения там и так далее, да? Зуля. Пропала у нас Зуля. Ну, друзья, да, давайте попробуем перенабрать, потому что вопрос интересный. В свете того, я просто поясню, да, в свете того, что мы так восхищались еще полгода назад явлением искусственного интеллекта во все отрасли, во все, так сказать, сферы нашей жизни, а вдруг получается, что искусственный интеллект, вот мы недавно говорили о том, что от него стали отказываться в некоторые музыканты, сейчас получается, что искусственный интеллект... Зуля, вы вернулись к нам, да?
1: Я здесь, я была с вами, да.
0: Ага, вы просто в эфире у нас отключились. Получается, что все-таки сегодня работодатель тоже не дурак, да, и он понимает, и он видит разницу. Или не видит, или просто вот как понять, кто написал резюме простому человеку? Разве это возможно?
1: Возможно, потому что некий паттерн все равно шаблонов, он вшит. То есть мы понимаем, вот когда мы читаем посты, когда мы читаем сопроводительные письма, те же самые резюме, мы видим похожий слог. То есть это вот такое усредненное, да, если говорить, показывать. Естественно, искусственный интеллект можно использовать, но не под написание резюме, а для того, чтобы он вам помог, например, создать SEO-семантику для продвижения резюме. То есть те слова, которые вы вшиваете уже в резюме, но пишете его сами, человеческим языком. И это на самом деле действует очень хорошо. Еще я бы рекомендовала все-таки использовать тоже свой нетворкинг, потому что это было всегда, что вот открываете свою записную книжку, и трудоустройство гарантировано на 98%, если вы нормально поддерживаете взаимоотношения со своими контрагентами, со своими бывшими коллегами, сотрудниками, руководителями и так далее. А в каждой сфере также есть закрытые каналы с вакансиями, где публикуются вакансии только для своих. Вот опять же, можно показать там себя, грамотно ответить на вопросы коллег, поделиться какими-то ситуациями рабочими и тебя запомнят. А когда появится место, первым делом пишут всегда тем, кого помнят. И вот то, что мы видим тоже по опросам, практически каждый пятый россиянин у нас в возрасте до 44 лет, они говорят о том, что нашли работу через соцсети и мессенджеры. И эта доля растет.
0: Большое спасибо вам за рассказ, за комментарий. Зуля Лойкова, независимый HR-специалист, была с нами на прямой связи. Но пишет «Московский комсомолец», что возникла абсурдная ситуация. На подтверждение наших слов с Зулей, что резюме пишет одна нейросеть, чтобы обмануть фильтр другой нейросети, а где-то в бизнес-центре сидит HR-менеджер, который не знает, как с этим работать. И в этой цифровой карусели теряется главное взаимодействие между заинтересованными людьми, кандидатом и его нанимателем. Но я уверен, что если вы ищете работу, вы прислушались к тому, что Зуля Лойкова рассказала. Друзья, мне остается лишь пожелать вам успехов в ваших поисках. Через минуту продолжим.
2: Встречаем утро бодро и легко.
3: А это не вредно?
4: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
5: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
6: Да, да, что мы выяснили.
7: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
8: Сколько не соли на нас, не получится.
2: Да. Обсуждаем актуаль почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.
9: На правах рекламы.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремятся

0: Действительно теряют зрение, и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
1: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
0: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
1: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
1: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
0: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
1: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
0: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
1: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
0: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь.
1: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
0: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности по поставкам консультантов, категория 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ. В Кремле отметили успешную адаптацию России к десяткам тысяч санкций. И Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средств для похудения. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили за сутки объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Также ликвидированы места хранения и цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия. Средства ПВО сбили 715 беспилотников противника самолетного типа. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Об этом говорит говорится в военной сводке. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Войска группировок «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение, а «Запад» заняли более выгодные рубежи. «Южный» улучшили положение по переднему краю. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки порядка 1380 военных. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить. Будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
10: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции. Мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
9: В Кремле считают абсурдным введение санкций против мессенджера Макса и расценили этот шаг как проявление репрессивной политики европейских стран, добавил Песков. По его словам, несмотря на ограничения, российская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие платформы. Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям. Это сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В заявлении говорится, что в ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая города Бушер, Чехбехар, Канарек. Также были атакованы остров Абу-Муса и порта Бендер-Аббас. Отмечается, что были использованы высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. А в частности, Кабмину при участии ведущих деловых объединений рассмотреть вопрос об упрощении условий ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса, производящих товары. Помимо этого, президент поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем, а также национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрение платформенных решений в экономику на период до 36 года. Сайты Google и GitHub начинают постепенно восстанавливаться после сбоя. Число жалоб идет на спад. Ранее также восстановлен доступ к сайту компании Apple. Ранее пользователи сообщали, что открыть его не получается. Пользователи Google жаловались на то, что не работает поиск. Ресурс Down Detector за сутки насчитал около 1200 жалоб на некорректную работу поисковика. Роскомнадзор на фоне сообщений о сбоях заявил, что не ограничивал работу GitHub, Google и Apple. Автодор прорабатывает с Пермским краем, Новгородской, Ленинградской и Оренбургской областями проект строительства федеральных дорог с участием регионального финансирования. Об этом сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
11: Есть проекты очень важные для регионов, которые одному не потянуть. Первый пилотный проект в Тюмени, субъект Российской Федерации, федеральный бюджет и те средства, которые мы привлекаем, позволяют начинать такой важнейший проект. В этом году тоже начинаем с Московской области в НАЦКАДе. Сейчас активно прорабатываем с Пермским краем, с Новгородской областью, с Ленинградской, с Оренбургской. Увидим заинтересованность в проектах, потому что связь между регионами на каждом участке сокращает время в пути.
9: Владимир Путин в конце мая подписал закон, благодаря которому регионы получили возможность участвовать в финансировании федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении «Автодора». Роспотребнадзор принял меры по остановке продажи через маркетплейсы средства для похудения Рета Труд Тит. Как пояснили в ведомстве, эта продукция позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением для похудения и жиросжигатель. Однако она не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая. В надзорном ведомстве инициировали процедуру признания недействительными декларация соответствия на этот товар. Там добавили, что подобные препараты, особенно для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации, а их оборот угрожает здоровью потребителей. Для предотвращения распространения товара Роспотребнадзор направил письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять его из обращения. Режим ЧС муниципального уровня вводят в Свердловском Ирбите. Уровень воды в реке Ницце достиг критической отметки в 741 сантиметр. Об этом рассказал мэр города Николай Юдин. По его словам, в городе разворачивается дополнительный пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще. По данным регионального МЧС, в Ирбите затоплены 93 жилых дома. Непогода может обрушиться сегодня на 5 регионов страны. Возможны порывы линий электропередачи и затруднения в работе транспорта из-за ливней с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщает МЧС. Предупреждение касается территорий Бурятии, северо-восточных районов Иркутской области, Свердловской и Челябинской областей и Пермского края. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Пермскому «Молоту» надо стремиться вступить в континентальную хоккейную лигу, но надо оставаться реалистами. Сейчас для этого нет соответствующей инфраструктуры. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Согласно решению Совета директоров КХЛ, для вступления в лигу клубы из городов с населением меньше 500 тысяч человек должны иметь арены вместимостью от 7,5 тысяч человек. Вместимость арен клубов из городов с населением свыше 500 тысяч человек должна составлять не менее 9 тысяч зрителей. В Перми сейчас строится многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч мест. Когда арена появится, то надо будет обсуждать с руководством команды, готов ли «Молот» входить в лигу и демонстрировать достойные результаты. Но я уверен, что все болельщики хотели бы видеть «Молот» в КХЛ. И я бы этого хотел, но надо быть реалистами. В один момент этого не произойдет, но стремиться к этому надо, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
13: О том, что администрация должна воссоздать, совершить вот этот культурный и научный подвиг, да, но вопрос, а что показать? Чтобы это, с одной стороны, не было каким-то таким новоделом и лубком, фантастикой какой-то выдуманной, да, как у нас выдумывают там какие-то древние абсолютно легенды, выдумывают древние веру. Ну, вот то, с чем болеет сейчас наше общество.
14: Да.
13: Это не имеет отношения к науке никакого. Это, знаете, вот такие, особенно здесь, на Западе Великой России, огромное количество вот этих выдумок. Велесова книга, древние верования славян, о которых практически нет. Все вот эти фейки. С другой стороны, наука. Это должно быть научная основа. Вот когда вы говорите о том, что люди 24-25 тысяч лет назад построили себе то ли дом культуры, но, скорее всего, храм. То есть
14: общественное
13: место. Это значит, извините, у людей жили в достатке. Это они не в землянке ютились, это они могли себе позволить хорошую одежду. Эту одежду они явно украшали. Это значит, у них была какая-то обработка, уже время на то, чтобы создавать себе украшения, смотреть в небо. Вот эту всю культуру. Ведь как важно археологам проникнуть в мировоззрение тогдашнего человека. Что в этом смысле достигает современная наука, чего достигает за счет вот этой мультидисциплинарности, когда по мельчайшим следам обработки можно понять и уровень технологий, и, возможно, воссоздать какие-то орнаменты, какие-то узоры. Что удается современным археологам, нашим современным сибирским археологам в этом направлении?
14: Вы знаете, вот в этом плане я хочу сказать о том, что есть российские, такая всеобъемлющая выставка, которая археологическая выставка, которая проходит в разных регионах. Она началась 3 года тому назад в Москве, называется «Сны Сибири». «Сны Сибири». Вот это, на мой взгляд, показатель того, о чем вы сейчас сказали. Там затронуты, причем там никаких новоделов, там только те артефакты, которые раскопаны археологами с разных территорий нашей страны, с разных территорий страны. И это удивительная выставка, которая сейчас продолжается в Новосибирске. Вот, она была в Москве, в Красноярске, во Владивостоке, затем в Красноярске, потом в Иркутске, сейчас в Новосибирске. Такое, я бы сказал, это поддержка железной дороги нашей, которая по Транссибу вот как бы раскрутила вот этот бренд, который связан с археологией. То есть как современный человек...

так сказать, археологической музеификации, то археологическая музеификация проводится тоже там, где идут археологические раскопки, на местах археологических раскопок. Ну, взять в Крыму, да, Таврический, который воссоздан, это воссоздано на археологических раскопках. Если говорить о нашей

те могут быть только подлинными. А подлинные материалы хранятся в краеведческом музее города Иркутска, где работал Михаил Михайлович Герасимов в то время. Так, это Иркутский университет, государственный университет. Это материалы, которые хранятся в Москве и так далее. Вот раз. Второе. Этнографические материалы, которые в большом изобилии есть в краеведческих, районных краеведческих музеях в той же Иркутской области, которые передают быт первых поселенцев Сибири, я имею в виду казаков, которые пришли в Сибирь, а затем уже потянулись и служилые люди, вот, развитие самой Сибири, экономики Сибири. Вы понимаете, ведь перед тем, как прийти в Сибирь, с разных территорий первобытные люди приходили. Они не шли по Московско-Сибирскому тракту, а этот Московско-Сибирский тракт уже осваивали русские и другие народы, а по тому тракту, который был проложен, гужевой тракт, летом подводы, зимой это сани и так далее, потому что это была еще знаменитая чайная торговля с Китаем через Кяхту, которая будет в следующем году отмечать, кстати, 300 лет. И удивительно, что Кяхта, если посмотреть на вот эту книгу рекордов Гиннесса, она бы занимала первое место по количеству миллионеров на душу населения в Кяхте. Понимаете? Я имею в виду дореволюционное время, середина и конец 20 века. Ну, 19 века, простите. 20-го, начало 20 века. Так вот, удивительно, что вот такие как бы музеи, они должны наполнять нашу историю. Они не просто археология, это связано и с народами, которые жили в Сибири, этнография не только русского населения, но и народов. Ну, в Иркутской области очень много бурятского населения, как перед приходом русским. Это исконно бурятская, тунгусская территория. Отсюда, с Иркутска, с Байкала, прошли наши якуты, пришли и так расселились по территории Якутии. Ну и наши, если брать территорию Центральной Сибири, Красноярского края, это современные кеты, которые, язык которых нигде в мире нет, и с особой культурой. Они тоже пришли с юга и перешли на север, за среднее течение Енисея сейчас. Ну и многие-многие коренные народы. Вот поэтому и археология дает представление и не только об антропологическом типе изменения антропологических, но и, конечно, технологии изготовления орудий труда, способы, методы охоты, рыболовства и так далее. Я перейду к следующим, наверное, этапу. Мы уйдем от древности палеолита, древнекаменного века, придем к новокаменному веку, неолиту. В Сибири неолит был найден еще в прошлом веке. Позапрошлом веке был раскопан в устье реки Китой, опять же в Иркутской области, где современный город Ангарск, был найден китойский могильник. Река Китой впадает в Ангару. И сильный поляк Николай Иванович Витковский, который работал в краеведческом музее в Иркутске, нашел этот могильник и раскопал. Самое интересное, что обряд захоронения был совершенно иным, ну, впоследствии уже узнали, чем другие неолитические захоронения. Он был умершие перед тем, как их

0: отправляли в мир иной, засыпали охрой, красным цветом. Красный цвет – это цвет жизни, это философия. Опять же, поймите, это философия, что человек, умерший человек, он должен воскреснуть, как мы сейчас бы сказали. То есть вот эта кровь жизни, красный цвет, он должен был оживить этого человека, который должен был пользоваться потом орудиями труда. Поэтому туда стрелки, наконечники стрел, посуду вместе с ним отправляли в мир иной, что человек оживет и там будет в мире ином. То есть представление уже о различных мирах, о различных жизненных территорий. И, допустим, древние эвенки, когда еще пришли русские, у них захоронения были в лодках. Там те, кто жил на реке, умершего погребальную лодку, и отправляли по течению в мир иной. Мир иной, то есть по течению. Он там будет жить. Там внизу, там жизнь тех людей, которые ушел из жизни. Ну, о многом можно говорить об этнографических параллелей. Витковский открыл, а затем уже в 30-е годы, затем 40-е, 50-е годы, 60-е, молодой ученый, тогда впоследствии академик Алексей Павлович Окладников, на Ангаре раскопал очень множество и неолитических стоянок, и в том числе могильников. Больших захоронений люди уже не по одиночеству, как мы находим в палеолите, одиночные захоронения, но целые были в неолите могильники. И вот по этим могильникам он впервые создал хронологию и периодизацию неолитических захоронений, потому что они были разновозрастными. Так появились в неолите в Сибири этапы, там самый древний переход от мезолита к неолиту, хинский этап, затем серовский этап, потом китайский этап, потом глазковский, последний, который неолит и бронзовый век, переход к металлу. Это было как бы такое открытие. Но некоторые захоронения Алексей Павлович Окладников отнес к захоронениям шаманов, потому что там были различные украшения, которые использовались только в одежде шамана. Также была реконструирована шапка неолитического человека, украшенная. Вот вы говорили, что люди жили в достатке. Да, жизнь первобытная, в принципе, она не была шоколадом, какой-то сладостью, нужно было все время трудиться, нужно было изобретать, потому что в неолите, по крайней мере, в Сибири была изобретена глиняная посуда. Хотя там на Дальнем Востоке, в Японии, посуда уже имеет возраст 11-13 тысяч лет. У нас самая древняя посуда имеет возраст 8 тысяч лет. Но, тем не менее, это новое изобретение, это новый подход, потому что та жареная, простите, на углях пища, она усваивается не совсем правильно, поэтому от нее, наверное, было много и болезней и так далее. А когда пища в горшке сварена, то она совершенно другое. Есть и тот знаменитый, так сказать, бульон мясной, который можно пить, или шурпа, как ее называют сейчас. Понимаете? То есть изменение рациона пищи. Но опять же, с изменением климата это было связано. Появляются уже не те, как в Мальте, жилище из мамонта, кости мамонта там, а появляются легкие жилища типа чумов, которые можно переносить. А если ты не переносишь его с места на место, то лес, если лесотундра была, то сейчас лес, когда можно вырубить было шесты и сделать это конусообразное жилище, которое накрыть или шкурами, или же корой березы накрыть, или просто дерном, обложить дерном, ветками и так далее, первое такое жилище. То есть изменение, появление лука и стрел, это тоже привело к, причем лук и стрелы, я считаю, ну, кроме копии металки, а здесь более усовершенствование, это изобретение, ну, на мой взгляд, это все равно, что изобретение полета человека в космос. Вот. По тем временам можно так говорить. Это же механическое средство. Механическое средство, которое изобретено было там 11 тысяч лет, а потом оно продолжалось дальше и расцвет в эпоху неолита. Ну и, конечно, гончарное производство. Вот еще надо говорить о том, что наши известные ученые, которые знают весь мир, и наша страна, тем более, должна знать. Это Георгий Францович Дебиц, очень известный антрополог, а свою деятельность он начинал как археолог. И раскопки Фофановского могильника, также в Прибайкале, которые дали уникальный материал для эпохи неолита. Михаил Михайлович Герасимов, кроме открытия Мальтинской стоянки, он также раскапывал неолитические захоронения в Прибайкале, это восточной части Байкала, это посольская, и выделил посольский тип керамики. Распространение этого посольского типа керамики нашло в дальнейшем по долине Ангары, вплоть до ее истоков и на Енисей. Понимаете, вот ученый и наука. Ученый и наука. Причем вот то, что они сделали, они были первооткрывателями. Они интерпретировали археологические материалы на уровне тогдашней науки. Вот сейчас вот мы уже с вами назвали мультидисциплинарные методы, и можно определить вот этот микроскопический зуб неандертальца, который был просверлен. Очень много можно определить. Вот последние раскопки в Барабинской степи, сделанные академиком Вячеславом Ивановичем Молодиным из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Барабинской степи и выделения барабинской культуры, которая была 8 тысяч, ну, чуть 8 тысяч, самый древний возраст, а и пониже. Так вот, там вот эти из кости были сделаны великолепные изображения лосей. Малые вот формы скульптуры, изображения лосей. Это что-то уникальнейшее для археологии, для представлений человека, вот того, что не в шкурах, а вот вы правильно сказали, человека, ну, сытого, не сытого, но если человек только зациклен на только поисках пищи, да, там охоты, рыболовства и так далее, больше ничем не занимается, то понятно, человек выживает. А если психология, а если человек имеет пищу, имеет кров над головой, да, то у него и можно посмотреть и на звезды, посмотреть изменения фаз Луны, да, и прийти к искусству, делать не просто какие-то игрушки и поделки. Это действительно уникальное искусство первобытного, ну, человека эпохи неолита там и последующего времени. Вот это дает нам, ну, какое-то размышление, не хлебом един человек. Вот понимаете, это современное изречение, но оно характерно для того, чтобы понимать историю древности, бесписьменную историю. Ведь мы почему? Где есть летописи, есть, мы можем там что-то спорить, что-то. А здесь мы сталкиваемся с материалами, которые дают нам возможность интерпретации. Интерпретации жизни человека в различные периоды и в различные климатические и так далее условия.
1: Николай Иванович, а вот я предлагаю после небольшого перерыва поговорить о вот этих интерпретациях тех современных и древних находок, которые сделаны за все время археологами Сибири, потому что кроме культуры, еще важнейшим параметром, вообще пониманием, как жил человек, жил ли он оседло, либо он перемещался, какие у них были между собой связи, как они путешествовали. Мобильность населения Сибири зачастую недооценивается, не понимается. Вот об этом мы, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски России радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности», который ведет замечательный русский историк, доктор исторических наук Николай Иванович Дроздов, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. В Вологодской области увеличили лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Кроме того, отменены технологические перерывы в работе автозаправочных станций. Исключения составляют лишь периоды слива топлива из бензовозов. Ранее уже сообщалось об увеличении суточной отгрузки горючего в регион. На заправках Череповца ежедневно дежурят 93 волонтера. Ситуацию на АЗС прокомментировал глава города Андрей Накрашаев. По его словам, за 5 дней волонтерам удалось охватить 9 локаций. Ключевые заправки, где скапливались очереди, постепенно разгружаются. С этой недели ежедневно на волонтерскую работу выходит 93 человека. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина в область. Глава Вологды Сергей Жестянников рассказал, каким будет фонтан на площади Революции. Отмечается, что сооружение повторит внешний вид фонтана, который стоял здесь в середине прошлого века. Городу вернут утраченную архитектурную доминанту, которую помнят, заявил Сергей Жестянников. Добавим, сейчас на площади продолжается демонтаж памятника героям Великой Октябрьской революции. Монумент будет полностью отреставрирован и установлен в парке 50-летия октября. Музыкальный фестиваль «Блюз на веранде» открывается в Вологде. Сегодня на площади Дрыгина пройдет бесплатный 5-часовой марафон «Джаз по-русски». С 17 до 22.00 на сцену выйдут музыканты из Вологды, Архангельска и Москвы. Первым выступит оркестр духовых инструментов Classic Modern Band. Затем для зрителей будут играть блюзмен Виктор Колесов и его команда Петрович Бенд. Следующий музыкальный блок представит артист из Архангельска, арт-ансамбль Тима Дорофеева. Фестиваль продолжится 15 и 16 июля в кинотеатре «Линком». Подробнее о программе можно узнать на официальных ресурсах мероприятия. Модульная котельная появится в селе Никольское Усть-Кубинского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Подрядчик уже оборудовал фундамент и смонтировал тепловую камеру. Техническая готовность объекта 35%. Котельная полностью укомплектована на базе подрядчика в Вологде. Планируется до конца этой недели осуществить ее доставку к месту установки. Финансирование осуществляется за счет областного и местного бюджетов. Строительство котельной синхронизировано с прокладкой распределительного газопровода. Все работы должны завершиться до конца года. Вологодских ремесленников приглашают в новый проект «Мастера русского севера». Его оператором выступает Министерство экономического развития, промышленности и торговли области. Главные направления работы – формирование сообщества ремесленников, поддержка начинающих мастеров и популяризация промыслов среди молодежи и продвижение бренда «Сделано на русском севере» на федеральном уровне. Первые мероприятия запланированы на это лето. Выставка-ярмарка «Северный узор», серия мастер-классов и круглый стол по вопросам поддержки ремесленной деятельности. Узнать подробности можно на официальных ресурсах областного правительства. Продолжается прием заявок на образовательную программу «Мама-предприниматель». Заявки уже направили 50 жительниц области. Участниц программы ждет обучение основам ведения бизнеса, консультации от экспертов и действующих предпринимателей, экскурсии на предприятия региона. В финале проекта каждая участница представит свой бизнес-план. Автор лучшей идеи получит денежный приз 150 тысяч рублей. Региональный этап программы пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте программы. О происшествиях 17-летняя волокжанка отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником поликлиники. Он сообщил о необходимости пройти диспансеризацию и под предлогом записи на прием попросил продиктовать паспортные данные, что девушка и сделала. После этого волокжанке позвонили якобы из Центра цифровой безопасности. Преступники рассказали, что аккаунт девушки на портале госуслуг взломан, и для спасения семейных средств необходимо подключиться к видеозвонку. После многочасовых переговоров, давления и запугиваний мошенники убедили школьницу передать все накопления родителей курьеру. Девушка достала из сейфа 3,5 миллиона рублей и отдала их неизвестному. Деньги родителей копили на обучение дочери в высшем учебном заведении. На трассе под Череповцом произошло ДТП с лосем. По предварительным данным, 12 июля в 2 часа ночи водитель автомобиля ВАЗ сбил выбежавшего на проезжую часть лося. При столкновении пострадала пассажирка автомобиля. Девушку на скорой доставили в областную больницу. Лось от полученных травм погиб. Известно, что авария случилась вне зоны действия знака «Дикие животные». Защитное ограждение на данном участке дороги отсутствует, сообщает областное управление госавтоинспекции. Вологодские врачи спасли мужчину, получившего тяжелые травмы после падения с самоката. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, он ехал по улице на самокате. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и упал. Стеклянная бутылка, находившаяся у него в кармане, разбилась, и один из ее осколков нанес глубокое ранение. Мужчину удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей. Экстренную операцию провели в Вологодской городской больнице номер 2, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. К другим темам. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе, северных рек и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. В Череповце изменилась схема движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Из-за ремонта трамвайных путей проезд будет закрыт до 19 июля. Пешеходный переход через проспект Победы к колхозному рынку временно закрыт. Трамвайную остановку на проспекте Победы в сторону Заречья перенесли на участок до перекрестка с улицы Горького. 15 июля музей области можно будет посетить бесплатно. Акция по традиции проходит в третью среду месяца. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку в области. Для вологжан открыты Вологодский музей-заповедник и его филиалы, музей Семенково, а также учреждения культуры во всех муниципалитетах. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках культурной программы запланировано выступление Петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Короткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты. Показы состоятся 17 июля в 18:00. Вход свободный. Телефон здоровья работает на этой неделе в области. В среду с 15 до 16.00 специалисты областного кожно-венерологического диспансера расскажут о профилактике и лечении заболеваний, передающихся половым путем. Также они дадут рекомендации по лечению заболеваний кожи, ногтей и волос. Звонки принимают по телефону 72-00-60. В четверг темой для консультации станет вирус папилломы человека. В чем опасность и как избежать негативных последствий? Задать вопросы специалиста можно по телефону в Череповце 55 18 47. Волокжане смогут потренироваться с баскетболисткой Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытые занятия на стадионе «Политехник». Сегодня тренировка начнется в 18.30. 15 июля спортсменов ждут в 10 утра, а 16 июля вновь в 18.30. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
3: Количество товара ограничено. Подробности по консультантам категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 16, днем плюс 21 градус. В Никольске ночью 16, днем плюс 22. В Тотьме ночью плюс 16, днем плюс 21. В Кириллове ночью 16 градусов и 25 градусов днем. В Итигре ночью плюс 14, днем плюс 22. В Бабаеве ночью 14, днем 26 градусов. В Череповце ночью плюс 16, днем плюс 21. В Вологде ночью 16, днем плюс 24 градуса. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
10: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях, пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла массированные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Михаил Мишустин поручил «Автотору» повышать темпы строительства автомобильных трасс. Власти Томской области предупредили о действующих от лица вице-губернатора мошенниках. Подробности далее. Войска российских группировок улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также поразила пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Об этом говорится в сводке Минобороны. Силы ПВО за сутки уничтожили 715 беспилотников, 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймарс». Суточные потери противника составили около 1400 военных. Кроме того, военные России ударом авиабомб уничтожили украинские насыпную переправу через реку Северский Донецк в районе села Маяки в Краматорском районе в ДНР. Владимир Путин дал ряд поручений правительству. Президент России попросил Кабмин подумать над упрощением условий для малого и среднего бизнеса. Речь идет о предпринимателях, которые производят товары. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля. Отчеты о проделанной работе глава государства ждет до 1 октября. До этой же даты Путин поручил разработать механизм беспрепятственного перехода из одного налогового режима в другой. Ранее Совет Федерации одобрил закон, который сохраняет порог выручки для начала уплаты НДС для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Кремль выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение серии беспрецедентных терактов в отношении военных объектов и высокопоставленных лиц Минобороны. Комментарий на этот счет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
1: Напомню, сегодня стало известно еще об одной сорванной спецоперации украинских спецслужб, которые с помощью дронов планировали совершить теракт на подмосковном объекте военно-промышленного комплекса. В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
2: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
1: Песков также затронул тему решения коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. В Кремле с данным предложением не согласились и заявили о нежелании допускать европейцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта. И в продолжение темы европейской помощи Киеву неожиданный политический жест сделали болгарские власти. Страна решила отколоться от коалиции желающих. О решении Болгарии не участвовать в этом союзе объявил премьер-министр этой страны Румен Радев в Париже перед военным парадом по случаю дня взятия Бастилии. По его словам, государство не желает участвовать в коалиции, которая настаивает на продолжении военной помощи Киеву. Украинский конфликт нужно решать дипломатическим путем, а не затягивать его военными средствами, убежден политик. И напомню, сегодня в состав сторонников военной помощи Украине, то есть желающих войны с Россией, вошли 36 государств. По итогам минувшего саммита в Париже список дополнился Молдавией и Северной Македонией. Михаил Мишустин поручил повышать темпы строительства автомобильных трасс. Об этом глава правительства заявил на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. К примеру, рассказали о строительстве масштабных проектов в рамках страны.
3: Государственной компанией создан каркас красных дорог, наиболее востребованных для экономики страны север-юг, запад-восток. С вводом в прошлом году участка от Казани до Екатеринбурга, участок запад-восток насчитывает 2300 километров. Уже введена транспортная развязка на ЦКАДе на Дмитровском шоссе, и в этом году также сдадим еще в Новгородской области. И завершаем в этом году очень важные проекты для центральной части Российской Федерации. Это завершение работ на трассе М1 Москва-Смоленск протяженностью 130 километров и М3 от Москвы до Брянска.
1: Отдельное внимание Мишустин просит уделить развитию дорожного хозяйства Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Фейковые обращения от замгубернатора региона Степана Михайлова получили руководители предприятий региона. Мошенники просят денег для помощи семьям военных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Томской области. В обращениях находится счет на оплату товаров первой необходимости, составленный на несуществующем бланке и заверенный подписью, который не принадлежит вице-губернатору. В правительстве заявили о том, что это обман, и призвали не переходить по опасным ссылкам. Вероятность серьезных осадков в московском регионе завтра станет меньше, а температура воздуха немного повысится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В среду показания барометров будут расти, тучи будут истончаться, длительность солнечного сияния возрастет. Ну и вероятность того, что в течение дня местами может брызнуть незначительный дождь, она сохраняется, но, что называется, вероятность случайной монеты. И дневная температура повысится до 24-27. Четверг ночью обойдется без осадков, 13-16, а днем скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись мозаичным скоротечным дождем и холодным порывистым ветром, что освежит воздух до 20-23.
1: По словам Тишковца, в последние три дня недели природа подарит жителям и гостям московского региона сухую и жаркую погоду. И россияне назвали доход для статуса богатого человека. Показателем богатства является сумма в 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса в ЦИОМ. Среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин 3%. При этом только 20% считают, что смогут разбогатеть до желаемого уровня, а 4% уже считают себя богатыми. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр. Сообщил РИА Новости основатель фирмы экипировщика национальной команды Артур Мовсисян. В июне директор департамента мероприятий и коммуникации РФС Кирилл Терешин сообщил, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матеус Алвес с пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче братского кубка. Перед пермским футбольным клубом «Амкар» много лет стоит задача выхода в первую лигу. И нужно задать вопрос руководству, почему этого не произошло до сих пор. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Амкар» выступает в дивизионе «Серебро», группа А второй лиги. Самое основное – это вопрос финансирования команд. В сегодняшней ситуации я не думаю, что мы найдем больших спонсоров. При этом у «Амкара» уже много лет стоит задача выйти в первую лигу. Для этого у клуба есть все. Почему этого до сих пор не произошло, это вопрос к руководству клуба надо адресовать, сказал Махонин. Напомню, что «Амкар» был основан в 1994 году. В российской премьер-лиге клуб выступал с 2004 по 2018 год, после чего был расформирован. Но и «Амкар» был воссоздан в 2020 году. На этом все. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра: в Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса, в Магадане 12-14, в Екатеринбурге 22-24, пройдут дожди, в Сургуте 24-26, в Красноярске 23-25, небольшие осадки. В Калининграде 24-26 градусов, в Уфе 23-25, временами дожди. В Пензе 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Сочи завтра 25-27, временами осадки. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26. Сейчас в столице 24 градуса, ветер северо-западный, атмосферное давление немного ниже нормы.
6: Театр «Радио России». Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть вторая.
7: Эпиграф. Соболезновать удрученным – человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти. Сегодня мы поведаем вам вторую историю. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание.
8: Да чего же сладко ступать по росистой траве! Наплясались, довольно. Надобно и дух перевести. Нефила, этот лавровый венок твой. Теперь твой черед рассказывать историю.
9: Нефила, попросим.
8: Попросим.
10: И все непременно о любви.
8: Все непременно о любви.
11: Да.
12: Ну что ж, уж я вас не разочарую. Эта новелла повествует о том, как султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужествах королю Дель Гарбо. Но по вине бедствий и разных случайностей она в течение 4 лет попадает в руки к 9 мужчинам.
9: Что?
12: К 9?
10: Ой, это прелюбопытно.
11: Интересно.
12: Прелестные дамы и благородные сеньоры, нам трудно бывает знать, что нам истинно надобно. Многие полагали, что разбогатев, они будут жить без заботы и опасений, а потом находились люди, которые из желания столь богатого наследия убивали их. Иные, взойдя из низкого положения к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, познали ценою жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд. Я утверждаю, что нет ни одного человеческого желания, которое люди могли бы с полным сознанием предпочесть, как застрахованное от случайностей судьбы. Люди разным образом грешат желанием, а мы, дамы, сильно грешим одним, а именно желанием быть красивыми. Настолько, что, недовольствуясь прелестями, данными нам природой, мы с изумительным искусством стараемся их умножить.
13: Хочу еще вот это коралловое ожерелье, и вот эти парчевые шальвары, и еще сурьму, и белила, и румян. Или я не дочь султана Вавилона?
12: Я хочу рассказать вам о роковой красоте одной сарацинки, которой по причине ее красоты пришлось в какие-нибудь 4 года сыграть свадьбу до 9 раз. Много прошло тому времени, как в Вавилонии жил-был султан по имени Биминидаб. Была у него в числе других детей одна дочка по имени Алатиэль, о которой все, кто ее видел, говорили, что она красивейшая женщина из всех, какие тогда были на свете.
13: И золотой браслет тоже хочу.
9: Ай-вай-вай-вай, и золотой браслет. Казна пусти, и дочка хорошей.
12: А так как в одной из побед над арабами король Дельгарбу оказал ему чудесную помощь, то султан и обещал Алатаэль ему в жены, о чем тот просил как об особой милости.
9: Браслет золотой, шальвар парчовый, дочь Алатаэль младший, любимый, одна штука. Ой, отписано королю Дельгарба. Ой, моя султанская подпись. А, и печать. Уф.
12: Посадив ее с почетной свитой и драгоценной, богатой утварью на хорошо вооруженный и снаряженный корабль, он отправил ее к жениху, поручив ее Богу.
13: Отец! Отец!
9: Ну, будет плакать. А вы смотрите у меня, вручите точно в руки, и вах, вах, вах.
12: Корабельщики, улучив благоприятную погоду, поставили паруса по ветру, вышли из Александрийского порта и несколько дней плыли счастливо.

0: Они миновали уже Сардинию и, казалось, были близки к цели своего путешествия, когда однажды...
1: Ой, море гневается!
2: Это все женщина, порождение шайтана! Она навлекла на нас бурю!
1: Вах, вах!
0: Когда настала третья ночь с начала бури, а она не прекращалась, а все росла, они почувствовали, что корабль дал трещину.
3: Спускайте лодку, иначе всем конец!
1: Первым спускается хозяин корабля!
3: Рой, ну пусти скорее!
1: Рой!
3: А даже не хватит ответа!
1: Все жить хотят!
3: Пусти! Пусти!
4: Добрые люди, а как же я? Ваша сусальная роза, ваша хрустальная чаша, ваш нежный бутон, оладей.
5: Храни тебя Аллах, девы небесной красоты.
1: Прости, но мы идем ко дну.
0: Лодка, не будучи в состоянии по причине бури выдержать столько народу, пошла ко дну, и все погибли. Что касается до корабля, гонимого стремительным ветром, хотя он раскололся и был почти полон воды, то на нем не осталось никого, кроме девушки и ее прислужниц, подавленных бурею и страхом.
4: О, милосердный Аллах! Смилуйся над дочерью султана! Сохрани жизнь, Алатиэль! Едва ли у тебя достанет сил сотворить вторую столь же прекрасную деву!
0: На быстром ходу корабль ударился о берег острова Майорки. Когда настал день и буря немного унялась, девушка, почти полумертвая, приподняла голову.
4: Вай-вай! Шальвары изодраны! О, бусы рассыпались! И мои служанки, кажется, все умерли! Дева печальная, о, ветка миндальная, Алладиэль, кто же тебя приласкает теперь, Алладиэль?
0: Уже был девятый час, а она не видела на берегу никого, кому могла бы внушить жалость к себе. Около девятого часа проезжал там, случайно возвращаясь из своего поместья, родовитый человек по имени Перекон де Висальго. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих людей сейчас же доложить, что там такое.
6: Девы небесной красоты, ваше сиятельство. Вся в слезах плачет не по-нашему.
7: Немедленно доставить в мой замок и деву, и все драгоценные камни, какие там найдете на корабле.
6: Слушаюсь.
0: Он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых. И хотя девушка очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перекону прелестными.
4: Ох, нет-нет-нет, король Дель Гарбо, понимаете? Я есть его невеста, я обручена, вах-вах, помоги мне, Аллах.
0: Она решительно отвергала его ухаживание.
4: Нет.
7: О, непокорная, тем более разгорается моя страсть.
4: Нет.
7: Она целиком в моей власти, слуги... Заточите ее в лучшей комнате замка и кормите одними пирожными.
6: Слушаюсь.
4: Нет, нет, нет.
0: Заметив не раз, что девушке нравилось вино...
7: Вино? Ну, конечно.
0: Которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры.
7: За небесную красоту!
0: Ха-ха-ха! Увлеченная прелестью напитка, дева выпила его более, чем приличествовало ее чести, вследствие чего она развеселилась и принялась плясать на Александрийской лавке. Наконец, когда ушли гости, Перикон один с девушкой вошел в комнату. Та, разгоряченная вином, точно Перикон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в его присутствии и легла на постель. Когда она ощутила его объятия, то раскаялась, что долго не склонялась к улещениям Перикона.
4: Кто слаще щербита, халвы, пахлавы?
8: Алладель.
0: Но этому великому наслаждению поперечила другая, более жестокая любовь. Был у Перикона брат, лет 25, красивый и свежий, как роза, по имени Марато.
9: Эта дивная женщина принадлежит моему брату, но тем более разгорается моя страсть.
0: Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Кьяренцу в Романии. Хозяевами судна были двое молодых генуэзцев. С ними-то сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. А когда приблизилась ночь, он тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перикона вместе с несколькими вернейшими товарищами и спрятался там.
4: Кто слаще щербита, халвы, пахлавы?
8: Алладель, алладель.
0: Враги отворили покой и убили спавшего Перикона. Схватили даму, проснувшуюся и плакавшую.
10: В драгоценности.
0: А потом, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления сели на корабль. Пользуясь хорошим крепким ветром, поставив паруса, Марато отправился в путь. Дама же горько сетовала как о своем первом несчастье, так и об этом втором.
4: Алладель! Дева печальная, ветка миндальная. Алладель! Что же тебя ожидает теперь?
0: Но Марато принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, скоро забыла о Периконе.
4: Кто для тебя слаще щербета, бриллиант очи мои?
10: Мой сладкий персик.
0: Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила дочери султана новое огорчение, будто недовольствуясь прошлыми. Ибо, так как она была большой красавицей, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о ней и помышляли. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща. Точная любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш.
11: По рукам?
12: Согласен.
0: Когда корабль быстро шел на парусах, а Марато стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, они подошли к нему и, быстро схватив его сзади, бросили в море.

0: я его пнул.
1: Да? А я-то все придумал.
0: Отправляйся ко всем чертям, вот что я скажу.
1: Ах так, а ножа ты вот не хочешь отведать?
0: Чего?
1: Ничего, на!
2: Они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, нанесли друг другу несколько ударов, от чего один тотчас же упал мертвым.
3: Вай!
2: Другой, раненый в разные части тела, остался жить. В Кьяренце она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице. Молва же о ее великой красоте внезапно пронеслась по городу.
4: Дева печальная Алатель, ветка миндальная Алатель.
2: И дошла до морейского принца.
5: Прелестнейший розовый бутон.
6: Розовый бутон.
7: Мой бутончик.
2: А потом до финского герцога.
6: До
2: императора Константина.
6: В сердце так нечестно.
8: Честно. Такая краса достойна только императора.
2: До Азбека, короля турков.
9: Какой персик, вах.
2: До вельможи Антиоха из Каппадокии, до некоего кипрского купца.
3: Твой

0: наша история и подходит к концу. На Кипре несчастную заприметил родовитый человек Антигон.
1: Мадонна, мне кажется, я признаю вас, но только не могу припомнить, где я вас видел.
2: О, Боже, не вы ли Антигон из Фамагосты? Не вы ли некогда были на службе у моего отца? Не меня ли вы видали в Александрии?
0: Когда Антигон услышал этот вопрос, он тотчас же признал, что это Алатиэль, дочка султана, которую полагали погибшей в море.
1: Дитя мое, во всем Египте народ уверен, что ты несколько лет тому назад утонула в море. Хвала богам!
2: Я бы желала, чтобы стало скорее именно так, чем мне вести такую жизнь, какую я вела. Но если ты усмотришь какой-нибудь способ вернуть меня в прежнее положение, прошу тебя употребить его. Если же не усмотришь, умоляю тебя никому никогда не говорить, что ты меня видел. Лучше мне сгинуть.
1: Мадонна, богам было угодно посреди всех бедствий сохранить твое имя в тайне. И я без всякого сомнения верну тебя отцу еще более милый ему, а затем и королю Дель Гарбо его женою. Лишь отвечай на все вопросы согласно моим наставлениям.
2: Иншаллах.
3: Вай-вай-вай. Дочь моя, дочка Алатиэль, воскресла из мертвых. Ай-вай. И все так же хороша. Ай-вай-вай. Но как тебе это удалось?
2: Отец мой, наше судно, разбитое жестокой бурей, ударилось ночью о берег на западе по соседству с местом, называемым Аквамортом. Когда настал день, местные жители отвезли меня в обитель женщин, монахинь по их закону. Что они им говорили, не знаю, но меня там приняли дружелюбно и всегда почитали и оберегали мою честь.
3: Хм, а ты соблюдала обычаи иноверцев?
2: Лишь во имя спасения собственной жизни все это время я молилась на их лад.
3: Ай, кому же ты молилась? Какому святому или святой?
2: Ай, они называли ее Любовь.
1: О, сиятельный султан, те почтенные мужи и дамы, с которыми прибыла ваша дочь, сказывали о святой жизни, которую она вела с монахинями. Любой венценосный правитель по праву может гордиться такой дочерью.
3: Ваймы, ну так и возраду.

0: Аллате! Прочь все печальное, время венчальное! Аллате! Аллате!
1: Король Дель Гарбо очень обрадовался обретенной невесте и, послав за нею с почетом, радостно ее принял, а она, познавшая, быть может, 10 000 раз 8 мужчин, возлегла рядом с ним, как девственница, и уверила его, что она таковая и есть.
2: Ну, и кто у нас слаще щербета, халвы, пахлавы?
3: Алатиэль.
2: Вай.
1: Став царицей, Алатиэль долгое время жила с ним в веселье. Вот почему стали говорить, уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются.
4: Браво, браво, ничего.
5: Вот это история.
6: Вот это новелла.
7: Вот это
8: новелла.
1: Итак, сеньоры, кто сможет меня превзойти в искусстве рассказчицы? Ну, это будет завтра, а сегодня веселимся!
9: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и продолжаю обсуждать звучащую речь с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской. Еще хотела задать вопрос. Не заметили ли вы, что в 90-е годы чуть ли не из каждых уст лилось «как бы»? Оно вставлялось куда ни попадя. У некоторых осталось «как бы да» вот все время. А сейчас я заметила другое. Все на самом деле. Причем в каких-то ситуациях это вполне нормально. Но когда это через слово идет на самом деле, это паразит получается.
3: А знаете, Ксения, почему вы не слышите теперь «как бы» или слышите меньше?
2: Почему?
3: Потому что пришел синоним. Типа.
2: Вообще-то,
3: а некоторые
2: да.
3: говорят «типо».
4: И тут мы переходим.
3: И еще вопрос, что лучше.
4: К паузам, хезитации тоже.
2: Да. Пожалуйста, не надо научных терминов.
4: Ну, это звуки паразит, слова паразиты. Каждый говорящий спонтанно человек использует эти паузы, хезитации.
3: Имеет свои,
4: к сожалению.
2: Понимаете, когда это вырывается эпизодически, это одно. Когда это идет через слово, это совсем другое. И ты начинаешь уже обалдевать, извините, от этого на самом деле.
4: Или типа.
3: А это проблемы субъекта речи, который употребляет эти слова. Слова-паразиты. Они ведь не всегда были паразитами. Они имеют прямое значение. Но некоторым людям так нравится использовать их, или это вызвано какими-то другими причинами, неуверенность в себе или неподготовленность. Говорят, что когда люди используют эти слова, они в это время обдумывают что-то другое.
4: А есть еще это самое.
3: А такой, такая.
4: А я такая выхожу.
2: Особенно из уст молодежи.
3: Да,
2: я такая иду, я такой пришел. Это что? Паразиты?
4: Это разговорная речь, это слова-паразиты, конечно.
3: Они, в частности, применяются при передаче чужой речи.
4: А он такой чужой? Говорит?
2: А когда это говорит, я такая стою, какая же здесь чужая?
3: Она передает то, что она ощущает.
2: Себя в третьем
3: себя
2: лице.
3: Себя преподносит.
2: Мне кажется, что здесь вот прям можно перейти к вопросу, что такое государственный язык, что такое национальный язык, что с ним происходит и почему было предложено изучать студентам русский язык как государственный. Это мне не совсем понятно.
5: По сообщению РИА Новости от 4 февраля президент России Владимир Путин поручил представить предложение о введении в вузах дисциплины «Русский язык как государственный» к 1 сентября 2026 года, а учебно-методический комплекс дисциплины к 1 марта 2027 года.
2: Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Русский язык как государственный – это официальный язык, используемый на всей территории страны для ведения государственного делопроизводства, коммуникации органов власти и иных официальных целей. Статус русского языка как государственного закреплен в Конституции Российской Федерации в статье 68 в части 1.
5: Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
3: И вторая правовая основа – это федеральный закон от 1 июня 2005 года, который называется «О государственном языке Российской Федерации».
5: Разработка нового курса напрямую связана с реализацией норм обновленного законодательства о государственном языке. Владение русским как государственным подразумевает не только соблюдение правил орфографии, пунктуации и грамматики, но и отказ от использования иностранных заимствований при наличии русских аналогов.
2: А просто русский язык, на котором мы все говорим,
4: это общенародный язык. Но эксперты ЮНЕСКО еще в 1953 году предложили различать термины «государственный» или «национальный». Язык выполняет интеграционную функцию в рамках одного государства в политической, социальной и культурной сфере и выступает в качестве символа государства. Но есть еще и официальный с точки зрения экспертов ЮНЕСКО. Официальный язык используется в государственном управлении для общения государства с гражданами и государственных учреждений между собой. А в нашем понимании государственный и официальный, получается, что следует слился воедино. И тут возникает вопрос, а что ж такое официальный, и где-то даже официальный деловой стиль, которым пользуются граждане в общении с государством и государственные органы в общении друг с другом, и с гражданами тоже. И есть ли тут между этими понятиями разница? А она есть. И можно ли поставить знак равенства между государственным языком и литературным языком, и между государственным и общенародным языком? Равны ли они? А вот мы скажем, что нет. Литературный язык, очищенный от ненормативных элементов, исторически сложившийся. А ненормативные элементы – это диалекты, жаргон и просторечие.
6: И ненормативная лексика.
4: Грубая просторечие, то есть обсценная ненормативная лексика. И вот литературный язык от этих элементов очищен, а общенародный – нет. Он принял все. Весь язык, на котором говорят люди от Калининграда до Владивостока, и даже русские эмигранты, уехавшие, скажем, во Францию или там в Англию, учат языку своих детей. Это будет своя, другая разновидность. Поэтому нужно разбираться, что такое государственный. У нас в России живет огромное количество этносов. Русский государственный будет их объединять. Он будет средством межнационального общения. И в этом тоже его специфика. И ограничения тоже. Потому что как средство межнационального общения, русский государственный, далеко не все элементы будут представлены в обучении этому языку.
5: Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на совершенствование системы преподавания и изучения русского языка в школах и вузах. Стоит отметить меры по повышению качества подготовки учителей начальных классов, в частности, увеличение учебных часов на изучение русского языка и методики его преподавания для студентов, чей профиль связан с начальным образованием. Это касается как программ среднего профессионального образования в колледжах, так и вузовской подготовки.
6: Я не совсем понимаю. Если мы говорим о языке для общения всех людей, живущих на территории Российской Федерации, если это общий язык, которому надо учить, не равно ли это литературному языку? Потому что если брать язык, которым общаются между собой государственные разные структуры, он более такой бюрократический. Что все-таки под термином «государственный язык» имеется в виду?
7: Конечно, русский государственный и русский литературный язык не одно и то же. Я бы сказала, что русский государственный – это более узкое понятие, чем русский общенациональный язык. Это первое. Второе. Сферы обязательного использования русского государственного – это деятельность федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, организации всех форм собственности, наименование госорганов и организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судопроизводство, официальное опубликование международных договоров, законов и иных нормативных актов, официальная переписка организации с гражданами, продукция средств массовой информации, показы фильмов в кинозалах и государственных муниципальных информационных систем.
6: Вот все, что вы перечисляли до показа фильмов, я воспринимала как все-таки некий бюрократический язык.
4: Совершенно верно.
6: Официальный. Я не совсем понимаю, зачем ему обучать студентов, но то, что показывается в кинотеатрах, вы меня извините, там язык или литературный,
4: разный,
6: и разговорный, там может быть и диалектные слова, и что угодно. Как это можно все объединить в одно?
7: Тем не менее, объединяется, но сфера обязательного использования прежде всего. Официально деловая.
4: Государственный шире, чем официальный. И поэтому государственный...
7: И в то же время уже, чем общенациональный.
4: Я посмотрела материалы на грамоте РУН. Там есть ссылки на мнение филологов, которые указывают на то, что хорошо бы было бы, чтобы государственный язык был бы равен литературному. Но реально ли это? Да вот нет.
6: А почему?
4: А потому что мы с вами носители русского языка. А скажем, тувинцы, ну, чукотки носители национальных языков. Мы не можем от них ждать, что они будут билингвами, ну, то есть двуязычными.
7: Или мигранты, которые приезжают большими семьями, становятся гражданами страны, у них рождаются дети, в семье идет общение на национальном языке, а дети должны идти в первый класс уже подготовленными к восприятию информации на русском языке. И это большая проблема.
6: Так, на русском каком? На котором мы
7: просто
6: все говорим?
7: Просто на русском.
6: Просто на русском.
7: Да.
6: А при чем тут государственный тогда? И что с этим делать? Попробуем разобраться в следующий раз. До встречи, друзья.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
14: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
14: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
14: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
14: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
14: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабиталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
15: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
16: Я могу смело сказать, что диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет диабиталя?
16: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
15: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
17: А вот что насчет технологии производства?
16: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
17: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
16: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
15: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
16: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
15: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
17: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
18: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
19: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантам в категории 0+.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
22: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин выразил уверенность в планомерном снижении ключевой ставки. Российские войска разгромили переправу ВСУ через реку Северский Донецк в Краматорском районе ДНР. Власти предлагают ограничить стоимость проезда в общественном транспорте. Подробности далее. Владимир Путин считает реальным снижение ключевой ставки. Это естественный процесс, который связан со смягчением денежно-кредитной политики со стороны Банка России и макроэкономическими показателями. Об этом заявил глава государства на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле. Губернатор региона пожаловался на сильный рубль, а также сложности в угольной отрасли, которая напрямую связана с экспортными поставками. В свою очередь глава государства пояснил, что рубль укрепляется из-за того, что сегодня валюта не нужна в тех объемах, которые были раньше. Добавлю, по данным Центробанка, доля рубля в расчетах за экспорт России достигла почти 60%, а импорт 53%. Отдельной темой встречи с президентом стала поддержка участников и ветеранов СВО в регионах. Глава Якутии рассказал о реабилитационной помощи бойцам после тяжелых ранений.
24: Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо им помогать и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
25: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии, мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже, ну, за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг помочь нашим ребятам.
23: Напоследок Айсен Николаев передал президенту якутский нож от бойцов из региона с гравировкой верховному главнокомандующему от воинов якутян. А Владимир Путин пообещал постараться побывать на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии в сентябре. В Кремле прокомментировали решение коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это тупиковый путь, который обернется ответными мерами со стороны Москвы.
26: Вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. И если действительно... Действительно, эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования.
23: Кремль также выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение серии беспрецедентных терактов в отношении военных объектов и высокопоставленных лиц Минобороны.
26: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
23: Напомню, сегодня стало известно еще об одной сорванной спецоперации украинских спецслужб, которые с помощью дронов планировали совершить теракт на подмосковном объекте военно-промышленного комплекса. Тем временем от коалиции желающих откололась Болгария. Страна не станет участвовать в союзе, который настаивает на продолжении военной помощи Киеву. Об этом решении объявил премьер-министр страны Румен Радев в Париже перед военным парадом по случаю дня взятия Бастилии. По его убеждению, украинский конфликт нужно решать дипломатическим путем, а не затягивать его военными средствами. Напомню, сегодня в состав сторонников военной помощи Украине, то есть желающих войны с Россией, вошли 36 государств. По итогам минувшего саммита в Париже список дополнился Молдавией и Северной Македонией. Российские военные ударом авиабомб уничтожили украинскую насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки в Краматорском районе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры удара ведомство публикует на своих интернет-ресурсах. За сутки войска российских группировок улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также поразила пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО уничтожили 715 беспилотников, 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймерс». Суточные потери противника составили около 1400 военных. Россия и Чад на дипломатическом уровне коснулись темы украинского конфликта. На встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москву приехал его коллега из центральноафриканского государства Абдулае Сабре Фадуль. По убеждению Лаврова, Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от достигнутых на Аляске договоренностей. Министр напомнил о превосходном тоне Дональда Трампа, с которым тот отзывался о результатах обсуждений сразу же после встречи с российским президентом. Европа и Украина тут же заявляли о том, что это их не касается. Однако они сделали все, чтобы США попытаться увести в сторону, резюмировал на встречу с иностранным коллегой Лавров. В Госдуму внесли законопроект об ограничении стоимости проезда в общественном транспорте. Авторы инициативы предлагают установить единые минимальные требования к транспортной доступности во всех регионах. Предполагается, что тариф будет устанавливаться в зависимости от типа населенного пункта с учетом покупательной способности населения. Еще одним пунктом парламентарии предлагают внедрить льготные лизинговые программы для решения проблемы изношенного парка. И теплые сухие выходные предвещают нам синоптики. В подробном прогнозе расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Последние три дня недели природа подарит нам миллион на миллион, когда облака отсутствуют, небо становится таким бездонно голубым, воздух чистым, ну и видимость стремится к бесконечности. Поэтому в ясную ночь на пятницу на минимальных термометрах не выше 7-12, после полудня 19-24, а в выходные ожидается уже абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью 9-14 днем потеплеет до плюс 22-27 градусов, а в воскресенье под утро 10-15. Ну и в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25, плюс 30 градусов. Ну и ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Поэтому небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». В составе победителей мячи забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Акишор и Егор Смелов. У ЦСКА отличились Данила Козлов, Матео Салвис с пенальти и Артем Шуманский. Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене «Динамо» в матче «Брат». Кубка. Ситуация с продлением контракта полузащитника Артема Карпукаса с московским футбольным клубом «Локомотив» не изменилась, однако игрок желает продлить соглашение с железнодорожниками. Об этом он рассказал «Спортэкспрессу». Есть желание договориться с «Локомотивом», а как сложится в итоге, покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше, сказал Карпукас. Хоккейный клуб «Лада» объявил о подписании контракта с канадским защитником Майсоном Милманом. Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий подписал односторонний контракт до конца предстоящего сезона. Российские юниоры по дзюдо после уверенной победы на Кубке Европы в Венгрии для совместного учебного тренировочного сбора остались в Венгрии. Для совместного учебно-тренировочного сбора сообщил старший тренер юниорской сборной России Иван Воробьев. Напомню, что на турнире россияне завоевали 25 медалей – 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых – и заняли первое в общекомандном зачете место. Этот сбор очень важен для подготовки к первенству Европы. После соревнований нужно быстро переключаться и выдерживать серьезную нагрузку. 8-10 схваток в день. Именно такая работа позволяет подойти к главным стартам сезона в оптимальном состоянии, цитирует Воробьева ТАСС. Ну и первенство Европы среди юниоров пройдет в сентябре. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода.
23: В Южно-Сахалинске завтра 21-23 градуса, временами дожди. Во Владивостоке 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Ханты-Мансийске 23-25 градусов. В Иркутске 24-26. В Петрозаводске 23-25, вечером пройдут небольшие осадки. В Краснодаре 26-28, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем температура составит 24-26. Сейчас в столице 26 градусов.
6: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
7: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про взаимоотношения русских князей под монгольским владычеством. У нас первая часть была про то, с чего все начиналось, как выстраивались схемы отношений, как привыкали жить под новым внешним контролем. В прошлый раз мы с вами говорили про то, каким образом переходил титул великого княжения и как он оказался на территории сначала Владимирского, потом Московского княжеств. И почему термин «клета» мог вполне оказаться не уникальным для механизма собирания дани тех времен. Сегодня мы продолжим разговор, мы посмотрим на конкретных личностей в конкретные исторические моменты. Помогает нам в этом разобраться главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, добрый день.
8: Добрый день.
7: Вот от династии Даниловичей Московских, следующим достаточно ярким ее представителем, если вот пройти вот все вот эти вот перипетии исторические, все-таки легендарный Дмитрий Донской. Для Дмитрия Донского ситуация сопротивления Мамаю – это, как в советские годы в учебниках у нас было в школьных, что это вот попытка сбросить ненавистное иго, это восстание против иноземного владычества, или это разборка равного с равным? Не Чингизид, да, один из князей Орды, ну так я тоже князь Орды по большому счету. И как при всем при этом строились отношения с остальными князьями? Ведь мы же опять-таки помним, что битву на Куликовом поле далеко не все князья пришли по зову Дмитрия.
8: Ну, я думаю, что все-таки, наверное, не совсем равного с равным, потому что, вы правы, Мамай не был чингизидом, и, соответственно, в глазах великого князя Московского Владимирского он не был легитимным правителем Орды. И в этом смысле, конечно, это не то, что значит сражаться с потомком Чингисхана, но все-таки за Мамаем стала огромная сила. Он хоть и был ремещиком, но он был тем самым ремещиком, который делал королей. Вот огромная череда ханов, которая сменилась на протяжении предшествующих двух десятилетий, это были ставленники Мамая. И значит, весь ресурс Орды, который был у этих формальных правителей, он на самом деле стоял на стороне Мамая. Так что Дмитрий Донской столкнулся перед очень серьезным вызовом. И то, почему он его принял, это вопрос, как мне кажется, который распадается на несколько частей. Есть часть, так сказать, военно-политическая, есть часть экономическая, есть часть, ну, если хотите, психологическая. Мы же должны понимать, что 1380 год – это первое серьезное столкновение русских князей с ордынскими правителями со времен завоевания. А если иметь в виду, что в период завоевания, собственно говоря, никаких серьезных больших сражений не было, такого хотя бы близкого, да, плана, в котором бы объединились бы силы хотя бы нескольких княжеств, то речь идет вообще о первом столкновении с Ордой, вот, по-серьезному. Поэтому, конечно, то, что у Дмитрия был определенный экономический ресурс для этого, он смог строить каменный Кремль. А каменная крепость для того времени – это символ неприступности, да, достаточно большой мощи того княжества, где такой Кремль существует. То, что он смог найти понимание среди целого ряда русских князей, пусть и небольших территорий, но тем не менее это была какая-то все-таки объединенная сила, это, конечно, важный такой военно-политический фактор. Экономический фактор заключался в том, что Мамай, конечно, нарушил те правила игры, которые были установлены, и в этом смысле Дмитрий Донской чувствовал себя в своем праве, потому что Мамай требовал выплаты дани, которая с точки зрения правителя Москвы была нелегитимной. Он не собирался платить дань Мамаю и тем правителям, которые там менялись, хотя бы потому, что, ну, то есть отправил дань одному человеку, а он уже не хан, и к тому времени, когда дань дошла, она непонятно куда делась, и следующая снова здорово просит ту же сумму. Поэтому в этом смысле, конечно, экономическая составляющая этого конфликта была налицо. Но важна еще психологическая, мне кажется, составляющая. Есть такой очень хороший историк, Александр Владимирович Лаврентьев, московский историк, который, вот мы делали с ним интервью на журнал, и на мой вопрос, почему Дмитрий Донской все-таки вот так вот первым из русских князей выступил, он обратил внимание на то, что, вообще говоря, это поколение было такое вот все-таки. Не будем забывать, что середина XIV века – это эпидемия чумы, которая проносится и над Азией, и над Европой, и над русскими землями. На протяжении нескольких десятилетий она там бушует. Практически вся семья Дмитрия Донского погибает. Фактически, если мы посмотрим на потомков Ивана Калиты, Дмитрий Донской стоял, ну, наверное, на предпоследней ступеньке в очереди за великое княжение. А чума выкосила почти всех, и маленький 9-летний мальчик Дмитрий Иванович Донской, будущий Дмитрий Иванович Донской, стал великим князем. И вот, мне кажется, достаточно любопытная версия, согласно которой вообще вот поколение Дмитрия Донского было, ну, в таком хорошем смысле отмороженным. То есть они имели менее трепетное отношение к собственной жизни. Об этом свидетельствует само место, где сталкиваются войска Дмитрия Донского и Мамая. Ведь если мы посмотрим на карту, что такое Куликово поле?
5: И, во-первых, где оно?
8: Да, это вообще окраина тогдашней русской земли. Формально, наверное, это Рязанское княжество тогдашнее, да? Но это самый-самый его край. Что самое здесь феноменальное? То, что у русского войска не было шансов на поражение. Оно не могло спастись бегством и спрятаться за городскими стенами, потому что ближайшие городские стены были в сотнях километрах от этого места. То есть можно либо победить, либо проиграть и погибнуть полностью. Потому что войско Мамая вырезало бы всех бегущих, монголы это умели делать. А то, что он решился на такой поступок, то, что он не стал ждать, скажем, Мамая в Москве или под стенами Москвы, то есть что он вышел вперед, это говорит о том, что он был человеком достаточно неординарным для своего времени, и его решимость, вот, так сказать, разобраться с Мамаем по-серьезному, так сказать, иногда переходила, может быть, даже границы благоразумности. Может быть, поэтому это столкновение происходит спустя 140 лет после монгольского нашествия. Но так или иначе, тот расклад сил, который был до Куликовской битвы, Дмитрий Донской меняет. Потому что Мамай проигрывает сражение, Мамай бежит. Оказывается, что у Мамая много недоброжелателей за все эти годы накопилось. Его убивают, и с удовольствием на его место приходит уже законный чингизид Тахтамыш, которого Дмитрий Донской после всего, что произошло в 1381 году, признает легитимным правителем, а не обмениваются послами. Это вот говорит о том, что отношения были, конечно, гораздо более сложными и многослойными, чем мы привыкли думать, читая школьные учебники.
5: Какую роль при этом играло отношение с западными соседями, с тем же самым великим княжеством Литовским?
8: В плане отношений с Ордой?
5: В плане отношений между князьями, потому что ВКЛ – это тоже достаточная сила. ВКЛ – это тоже политический игрок. Более того, это игрок, у которого есть свои специфические особенности в виде, например, другой религии. И если Орда с исламом в общем и целом достаточно была веротерпима, то вопросы, условно говоря, крестовых походов туда, вот на северо-восток, для того, чтобы крестить тех, кто там... Мы сейчас даже не берем территорию там восточной Пруссии и так далее, нынешней, а вот в сторону славян, чтобы обратить их в истинную веру, ВКЛ от этого не сильно открещивалось.
8: Ну, в эпоху Дмитрия Донского, я думаю, что этот вопрос не стоял так остро, потому что все-таки это было Великое княжество Литовское и Русское, и там была значительная часть язычников и значительная часть православных. Католицизм туда только существенно позже придет. Но то, что Великое княжество Литовское было мощным игроком, это вы абсолютно правы, потому что, ну, мы знаем, что Дмитрий Донской достаточно часто конфликтовал с Ордой, и было несколько походов Великого князя Литовского под стены Кремля, и, конечно, Вильни очень внимательно смотрели за тем, как складываются отношения Москвы и Орды. Но, опять-таки, нужно понимать и то, что сила московского княжества к тому времени была такова, что смотреть за этим можно было, значит, искать какие-то изъяны в политике можно было, но все-таки вот так вот, знаете, что называется, дать подых или, значит, подкрасться сзади все-таки уже не удавалось. Все-таки Литва имела свои очень серьезные противоречия с ордынскими властями, и сыграть вот так вот дуплетом против Москвы все-таки не удавалось. Хотя позднейшая историография, там, скажем, рассказаниям о моем побоище, будет активно писать о том, что литовцы хотели вместе, значит, но не удалось, но это уже такие более поздние, что называется, историографические наслоения, обусловленные вот именно тем, с чего вы начали, уже с таким очень неприязненным отношением к Литве, с ее уже более такими антиправославными тенденциями.
5: И это при том, что ведь вот этот период, самый конец XIV века, для, во всяком случае, Московского княжества, у них-то, если я правильно помню, чуть ли не на семейном личном уровне отношения с правителями Литвы были вполне себе добрососедские.
8: Ну, конечно, так. Конечно, потому что Софья Витовтовна, дочь великого князя Литовского, и она великая княгиня московская, то есть на уровне высшего элиты, на уровне высших правителей, да, это...
5: А Витовт – великий князь литовский.
8: Да, который долгое время, значит, помогает, значит, своему внуку, получается, на московском троне, всячески его опекает, и все, значит, недоброжелатели Москвы знают, что там, значит...
5: За спиной стоит Вильно.
8: Стоит Вильно. Витовт даже... Потому что там тоже были, конечно, группировки, которые промосковские, антимосковские, но личные отношения вообще всегда имеют значение. А уж в средние века, безусловно. Потому что все эти унии, все эти династические браки, они не случайно заключаются. Потому что это люди связываются друг с другом определенными обязательствами. Причем не только друг с другом, но и потомки, которые так или иначе имеют отношение, все-таки должны, по идее, ощущать вот эту вот общность, вот эту вот связь.
5: У нас вообще много-то за этот период было на престоле князей. Вот мы же на это сейчас смотрим все-таки из нашего времени, а не оттуда. И это для нас легендарные там Александр Невский, Дмитрий Донской, Василий III, Иван III. А если посмотреть оттуда, вот это люди одного все калибра, там с тем же Михаилом Тверским, например, или это все-таки совершенно разные игроки разного уровня?
8: Да, ну, калибр, конечно, трудно мерить вот так вот сходу, что, на мой взгляд, является достаточно показательным фактором. Вот вы назвали эти имена, все-таки историческая память. Вот прошло много-много столетий, а мы знаем вот тех людей, которых вы назвали, существенно лучше, чем тех людей, которых мы не знаем. Означает ли, что тех, кого мы не знаем, были жиже, что называется,
5: менее
8: заметные? Вполне может быть, потому что историческая память такова, что она, как вы правильно заметили, значит, во-первых, победители пишут историю, а во-вторых, она иногда, значит, пишется таким образом, чтобы одного человека представить в более выгодном свете, а другого в менее выгодном. Поэтому, конечно, да, но то, что мы вспоминаем и Александра Невского, и Дмитрия Донского.
5: У Невского, кстати, тоже отношения с Ордой были не самые
8: радужные. Да-да-да, нет, тут никто ничего даже не переукрашивает, а просто то, что эти фигуры были явно более значимы для потомков, по крайней мере, это абсолютно точно. Но с точки зрения того, как к ним относились современники, ну, знаете, к сожалению, не так много мы можем об этом судить.
22: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
5: В студии журналист Алексей Штейнбух и главредактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. С Дмитрием Донским понятно, с Невским тоже, и с Ордой успел активно повыстраивать отношения, и с западными партнерами находил общий язык. 15 век. 15 век у нас... Во многом вот для обывателя, не для историка. Для обывателя это такой провал по времени. Потому что мы помним, что был Дмитрий Донской, 1380 год. А потом у нас сразу как-то появляется вот туда уже в конце, в самом, стояние на реке Угре, 1480-й, хан Ахмат, 1472-й. Но это уже конец века. В середине все вот эти вот темные времена феодальной раздробленности, мы про них, обывателей, никто ничего не помнит. А что там-то происходило? При том, что, если я правильно понимаю, то давление Орды вот первая, вторая, треть 15 века, в общем, начинает сильно ослабевать.
8: Ну, если говорить об отношениях с Ордой, то, конечно, над нами давлеет такое представление о неком поступательном процессе освобождения от зависимости. Вот если в 1380 году Дмитрий Донской выступил, значит, против татар, значит, до 480 года, до Ивана III, значит, должны что-то такое прибавлять каждый год, да, там, каждую пятилетку добавлять. Да, добавлять в этой борьбе. Конечно, это было не так. И, конечно, на протяжении определенного периода времени никакого отстраивания от 1380 года не было. Конечно, я думаю, что современники отдавали отчет себе в том, что это экстраординарное событие, но оно не воспринималось как элемент борьбы вот прям вот значит, этап воспровождения от ИКО. Все-таки это было вот столкновение, о котором мы говорили, с его вот этими параметрами. Но я думаю, что, конечно, самое главное, что происходило в 15 веке, как это не покажется странным и идеалистическим, происходило понимание того, что русские земли, ну, по крайней мере, те, которые объединены под властью московского князя, должны обладать все большим и большим суверенитетом. Это слово, конечно, не из того лексикона, это нынешний наш лексикон, но, тем не менее, вот представление о том, что московский великий князь должен быть сувереном на той территории, которую он контролирует, по крайней мере, максимально к этому стремится, оно начинает преобладать. Причем, я думаю, что это происходит не в том смысле, что вот я теперь суверен, и все, значит, отойдите, я сам все тут решу, и в том числе Орда. Я думаю, что это не так происходит. Я думаю, что это происходит изначально в том смысле, что есть вопросы, которые я решаю сам. Ну, например, с чего начинается Родина, да, с чего начинается наша страна, в том смысле, как она начинается при Иване III. Ведь одна из содержательных сторон конфликта с тем же ханом Ахматом – это вопрос о том, кто и как контролирует новгородскую землю. В какой степени Орда может вмешиваться в этот вопрос? Это чья прерогатива? Московского князя только, это его вотчина. Или это территория, на которой распространяется суверенитет Орды? Вот. Орда, значит, там интриговала с Литвой, к тому времени уже достаточно враждебной для Москвы, а правительство Ивана III считало, что ни те, ни другие не могут сюда лезть. Новгородские земли вообще за скобками этих отношений. Это прерогатива московского князя. Вот с ним правитель Орды и должен на эту тему вести диалог. Вот. То есть это по чуть-чуть, это представление о суверенности росло. Вот это первое. Второе, я думаю, что в 15 веке, конечно, начинает развиваться новое представление о функциях великого князя. Все-таки эпоха Дмитрия Донского оставила двойственное в этом смысле отношение. С одной стороны, была Куликовская битва 1380 года, а с другой стороны, было поражение, нанесенное Тахтамышем через два года, в 1382 году, и Москва сгорела. Но Москва горела без великого князя. Дмитрий Иванович Донской, герой Куликовской битвы, был в это время в Костроме. Он поступил так, как поступали многие его предшественники в аналогичной ситуации, в том числе и в особенности во время нашествия Батыя. А я хочу сказать, что нашествие Тахтамыша было вторым таким нашествием, ну, по крайней мере, на те территории, о которых мы говорим. То есть после Батыя и до Тахтамыша никто так массово не вторгался, тем более будучи, значит, ханом, да, чингизидом. Поэтому Дмитрий Донской повел себя достаточно стандартно. Он отъехал. И искать здесь какие-то такие вот намеки на то, что он там собирал войска, но это все немножко несерьезно, потому что источники нам не дают оснований подозревать такого рода намерения Дмитрия. Он уехал, понимая, что не может противопоставить этой силе адекватную силу и не может противопоставить легитимности законного чингизида какую-либо свою легитимность, чтобы с ним бороться. Так вот, на протяжении 15 века растет понимание того, что великий князь – это не просто воинский начальник, не просто глава государства, но это пастырь для своих подданных, что он обязан, согласно Евангелию от Иоанна, значит, эту паству беречь, а не бежать от врага, который на эту паству нападает. Это очень важная история. Она, видимо, зарождается в недрах Троицкой обители, в недрах преподобного Сергия. По крайней мере, многие выходцы из этой обители в тех текстах, которые до нас дошли, так или иначе эту мысль проводят. Это отразилось там в нескольких редакциях, скажем, «Жития Сергия Радонежского», где описывается история с Дмитрием Донским на Куликовом поле и приписывается эти редакции Епифанию Премудрому. Это отразилось и в посланиях Васиана Рыла, великокняжеского духовника на

0: он встает именно перед этой дилеммой. И его духовник, ростовский архиепископ Васиан, значит, ему прямо пишет о том, что ты вот подумай, кем ты будешь, если ты бежишь. И в этом плане Иван III не может не брать в расчет вот эти вот вещи. Хотя, конечно, соблазн был большой. И Иван III, судя по всему, в какой-то момент не выдержал и отъехал от места сражений. И даже отослал из Москвы свою супругу Софью Палеолог на Белоозеро. А злые московские языки говорили, что а вот если и дальше хан двинется, так он вообще ее к морю Океану отправит с казной. Да? То есть... Где это море-океан? С точки зрения москвичей было, я не знаю, но...
1: 39-е царство.
0: Да, потому что Белоозеро-то далеко было от Москвы. А уж море-океан, наверное, это что там, Белое море, что ли? Ну, где как-то так. Но, тем не менее, все-таки Иван III делает выбор в пользу того, чтобы продолжить противостояние. И на его в этом смысле стороне не только его духовник, но и сын-соправитель Иван Иванович, который, в отличие от отца... Здесь занимает однозначную позицию, что надо противостоять. Вот мне кажется, 15 век в этом плане – это вот полный драматизм, вот этот вот диалог, конфликт, если угодно, стратегии договориться и стратегии сопротивляться. Мы знаем, что в итоге победила стратегия сопротивления, она привела к победе на реке Угре.
1: Она привела к победе на реке Угре уже все-таки великого князя, который еще чуть-чуть, и великий князь становится царем всея Руси. И у него уже совершенно другие отношения со всеми остальными удельными князьями. Там про удельные княжества уже речь по особо не заходит, если я правильно понимаю.
0: Ну, он активно, значит, укорчевывает, конечно.
1: Ну, конечно, по праву сильного. А вот если откатиться вот чуть-чуть назад, вот там 1440-е, 1450-е годы, так там-то в полный рост все вот эти вот межкняжеские
0: разборки. Ну, конечно, то, что вот историки называют феодальной войной, это достаточно острый конфликт, который имел, конечно, в основе свою династическую проблему, связанную с тем, что тоже вот говорят, что на Руси не уважают право.
1: Смотря какое право.
0: Смотря какое право, смотря кто кого не уважает, да, и какое право не уважает. Потому что осталось завещание Дмитрия Донского, которое было написано еще до рождения у его старшего сына Василия Дмитриевича сыновей. И по этому документу, по завещанию Дмитрия Донского 1389 года, после Василия должен был править следующий сын Юрий Дмитриевич. Но к тому моменту, когда Василий I умер, у него образовались собственные дети. И старший его сын Василий Васильевич считал, что он имеет больше прав на престол, чем его дядя Юрий Дмитриевич, несмотря на то, что завещание Дмитрия Донского как бы говорило об обратном. То есть ситуация изменилась, да? Вот этот вот конфликт, конфликт легитимности...
1: Ну да, указа о престолонаследии Петра было еще ой как долго.
0: Петр вообще в это внес полный бардак, потому что он же вообще собирался назначать сам. То есть не обязательно даже царской крови. Вот. Но, тем не менее, вот такая эпоха борьбы за отстаивание собственной версии легитимности была, но она была внутри московского княжеского дома.
1: А вот, кстати, вот на секунду опять-таки возвращаясь к одной из тем, про которую мы говорили. С точки зрения Орды, неважно какой, сарая ли, большей Орды, русские князья, ну, в общем, какая-никакая элита. Какая-никакая все-таки управители. А вот есть ли хоть какое-то у нас понимание из источников, а ощущали ли себя князья частью ордынской элиты? Они себя соотносили с ордынским государством? Мы русские князья или мы ордынские?
0: Нет, конечно, русские князья, безусловно. Нет, в этом смысле представление о том, что есть русская земля, есть русские князья, это, я думаю, что представление, которое прошло через всю эту эпоху. И, ну, опять-таки, мы имеем дело с летописанием, так или иначе, связанными с этими территориями, поэтому было бы странно, если бы они себя позиционировали просто вот как какие-то представители Орды. Конечно, они себя позиционировали как полновластные хозяева этой земли, и, по крайней мере, в тех письменных источников, которые мы дошли, никакого умаления их статуса в этом плане допущено не было. Это мы реконструируем уже фактически, мы восстанавливаем, как эти отношения в действительности складывались и как они были. Но при этом, да, конечно, на этой территории, которую они контролировали, они были полновластными хозяевами.
1: Мы про все про это откуда знаем? Какая источниковая база?
0: Ну, если мы говорим про эпоху нашествия, то она вообще ничтожна. Потому что осталось, собственно говоря, три достаточно коротких летописных рассказа о нашествии Батыя. Они разные в трех летописях: Лаврентьевской, Новгородской, первой, старшего извода, и Ипатьевской. И самое парадоксальное, что большая часть сведений, которые в них существуют, она не проверяется другими источниками. Вот, например, знаменитый рассказ о защите Козельска, да, самый такой героический эпизод противостояния Батыю, нам известен только из одной ипатьевской летописи. Мы не можем его проверить по другим источникам.

0: практически никак. Вот, и по целому ряду позиций та же самая история. Что касается более позднего периода, там, скажем, эпохи Ивана III, там, конечно, с источниками гораздо лучше. Есть и великокняжеское летописание, есть и независимое от великокняжеского летописания, есть разные летописные центры, которые позволяют нам, например, события стояния на Угре посмотреть с разных сторон. Со стороны великого князя и со стороны, скажем, недовольных тем, как он себя ведет, москвичей. Ну, понятно, не простых москвичей, да, не голодьбы, но, так сказать, москвичей, входящих в элиту московского, да, света, но, тем не менее, оппозиционно настроенных не по отношению к князю, а потому, как он себя в этой ситуации повел.
1: Ну что ж, время наше закончилось. Вот так вела себя русская княжеская элита во времена нашествия монголо-татар. 240 лет, которые прошли сначала от поражений, а потом постепенно к сращиванию земель, к завоеванию земель, к росту московского престола и, в конце концов, к московскому царству, которое постепенно забыло про то, что когда-то на нем были какие-то внешние властители. Помогал нам во всем этом разобраться кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Психология». Меня зовут Дмитрий Таиров. Попробуйте угадать, кто сегодня сидит напротив меня. Ровно даю вам на это одну секунду. Потому что именно одной секунды вам достаточно для того, чтобы вместе со мной воскликнуть: «Да, это Ольга Ивановна Маховская».
4: Ольга Ивановна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я как жду, просто очень соскучилась. У меня куча новых тем, но одна из них такая забавная, занятная.
3: Ты уже не мальчик-юный барабанщик?
4: Да. Нет, нет. И не барабанщик, а барабашка. Очень похоже, да. Ну, тоже такое же слово. Громкое, немножко смешное, потому что барабашка, барабулька. Это все, что маленькие дети любят повторять.
3: Барабулька – это рыбка.
4: Барабулька – это рыбка, но очень смешное название. Дети обычно смеются, когда какая-то абракадабра. И мы уже так привыкли к тому, что барабашки существуют, что кажется, что они существовали всегда. Тем не менее, это изобретение. Да, конечно. Конечно, с женской точки зрения.
3: Как много каждый раз мы друг от друга нового узнаем. Так, так, с этого момента, пожалуйста, поподробнее, подетальнее.
4: Да, вот только вот имейте в виду, что у меня кандидатская степень, да, я вроде как человек образованный. Да, и вам говорю,
3: но
4: такие
3: верю,
4: странные
3: верю
4: вещи.
3: Верю в потусторонние, да, дела. Да.
4: Ну, я верю в идею, а идея барабашки точно существует. Она, на самом деле, появилась не так давно. Были всякие домовенки и всякие существа, про которые мы знаем из сказок, но сами барабашки появились в 90-е годы. Это очень важный для нас момент, период нашей молодости. И работницы одной из ткацких фабрик, как вы понимаете, там в основном женский состав, они обнаружили, что кто-то отвечает на их вопросы, очень важно, любит, не любит.
3: Так они, может быть, столоверчением занимались, и, так сказать, спиритуальным?
4: Это,
3: или некогда
4: это
3: им было?
4: Все устаревшие приемы.
3: А, устаревшие. Вот, это да. Они в обед, да, между перевыполнением плана?
4: Все верчения столов, гадания, там, с барабашками гораздо все проще. И когда ему задаешь вопрос, он ответит «да», он делает один стук, два стука, это обозначает «нет», и это очень упрощает картину мира.
3: Послушайте, а это вот не до появления интернета, это же 1.0, 1.0, это, по сути, вообще,
4: да, конечно,
3: цифровизация.
4: Да, это двоичная, универсальная.
3: Цифровизация,
4: система, да.
3: Фантастика.
4: Да, конечно, это развивалось параллельно. И это изобретение женского ума, потому что если есть некоторое существо мужского рода, которое тебя любит, то, в общем-то, фундамент женского восприятия, он становится крепкий и устойчивый. Для нас это важная очень фигура.
3: То есть, если говорить о гендерном начале, то барабашка – это он?
4: Барабашка – это он.
3: А, ну как Чебурашка.
4: Чебурашка – это она.
3: Как Чебурашка? Да. Чебурашка был он. Гена Крокодил говорил же. Ой, ты Чебурашка здорово придумал.
4: Как все запущено. Сам Успенский автор Чебурашки.
3: У него Чебурашка была женского рода?
4: Это была девочка, 6 лет, которая пришла. Знаете, были такие цигейковые шапочки.
3: А, вы прототипе.
4: Прототип,
3: ага, господи, да. Я испугался, думал, я чего-то не досмотрел. В детстве Чебурашка все время был вроде парнем с ушами.
4: Правда. А это, знаете, особенность проективных фигур, таких неопределенных, каждый приписывает ему свои существенные черты. Но в любом случае барабашки открыли женщины, открыли в своих собственных целях. Нужно, чтобы был какой-то очень непритязательный, очень спокойный, очень откликаемый, всегда под рукой мужичок. И вот этот с такой ноготок. Мужичок с ноготок, да. Интересно, что тогда включались даже медиа для того, чтобы все-таки проверить эту гипотезу, там стучит, не стучит. Это были первые передачи еще до всяких мистических, знаете, когда приглашают всяких гадалок и мистиков. Все было гораздо безобиднее у ткачих. Но потом про них как-то забыли. Потому что идея про ткачих. Про ткачих мы забыть не можем, потому что мы без них жить не можем и так далее, хотя эта профессия по-прежнему женская. Просто появился интернет, которого вы уже упоминали, и он на время победил силу женского желания россиянки, да, и интернет нам предоставил выбор, уже навязанный выбор, не то, что шло от души, как в случае с барабашкой. Замужские женихи, там интернет, всякие знакомства и так далее, да, и это несколько отвлекло нас от самих себя.
3: То есть барабашки такие уже в полный рост, с визуализацией, с серьезными предложениями.
4: В общем, они нам заморочили голову, коллективный Запад заморочил нам голову, да.
3: Полтергейстом своим.
4: Да, и, конечно, там персонажи более зловещие, совершенно верно, и не такие добрые, как у нас, не такие домовитые.
3: Позвольте вопрос, а во времена ОНЫ в 90-е вы уже работали или вы тогда еще...
4: Я уже работала, я была психологом на ткацкой фабрике. Да, целый год я работала там.
3: Так это еще ваши клиентки были?
4: Нет, они не были моими клиентками, но я обращала внимание, почему я запомнила.
3: А, вам приходилось приглядывать за их психологией?
4: Совершенно верно. Вот. Тогда приезжало много вьетнамских женщин на ткацкое производство и так далее. Это было чисто русский фильм.
3: Да, чуждо было, да, вьетнамским дамам? У них свои демоны, а?
4: В общем-то, это такая была замануха, потому что в эти общежития повадились ходить все, в том числе мужчины.
3: Вьетнамские мужчины? Мужчины.
4: Нет, не только вьетнамские, а всякие.
3: Нет, это понятно, что всякие. Но даже вьетнамские мужчины заинтересовались. Женщин нет, а мужчины, да.
4: Ну,
3: они
4: вот,
3: приняли эту, да, вероятность.
4: Да, но они пошли проверить. Потом уже тоже у мужчин конкурентные мотивы, да, кто круче, барабашка или я. И тут они и попадались, потому что количество свадеб, конечно, в тот период выросло среди ткачих.
3: Очень интересно. А говорите, что нет барабашек. На самом деле, смотрите, что творится. Микрофон крутится у нас.
4: Да, я даже испугалась. Вы знаете, вот я вам продемонстрировала силу женского желания. Бывает, когда мы мужчин, которых обожаем, называем как-то очень немножко пренебрежительно для того, чтобы отвадить конкуренток.
3: Дать ему такое нарицательное имя, оберег такой своеобразный.
4: Но барабашка – это как бы что-то не очень серьезное. Да? Угу. Когда я говорю подруге, что мой муж барабашка, она должна понимать, что ей там нечего искать. Он не бог весь какой. Ну, он мой, просто я его люблю.
3: Слушайте, сколько у вас мудрой хитрости, куда от женщин спрятаться бедным барабашкам?
4: Конечно, женщины всегда говорят о своих мужьях немножко пренебрежительно. И на волне, может, возвращения к какому-то, к истокам национального сознания стали появляться... эксплуатироваться вот эти очень милые персонажи, которые обычно психологи связывают с восприятием дошкольника, когда очень много антропоморфных, похожих на человека персонажей, именно потому, что ребенок еще не в состоянии понять, где заканчивается живое, как функционирует неживой мир, почему некоторые вещи двигаются, почему что-то вызывает теплые чувства, что-то холодное. Поэтому проще всего ребенку жить в одушевленном мире.
3: А теперь объясните, почему женщине тоже лучше жить в том же мире?
4: Потому что
3: она в душе ребенок?
4: Да, инфантильные позывы женщины, конечно, сохраняются в большей мере, чем мужские, как и вообще вся эмоциональная сфера. Женщинам больше разрешается сохранять вот ворох первородных эмоций, пользоваться ими, чем мужчинам. Да? Мужчина, который выражает эмоции, он кажется незащищенным, странным, нефункциональным, может быть. А для женщин это их наша постоянная пища. Мы не стесняемся быть смешными, потому что культура относится к этой части, к женской спонтанности, стихийности очень благосклонно.
3: Хорошо, но давайте суммировать, давайте итог мужчины, внимание.
4: Да, барабашка – это наше национальное достояние. Колобок. Результат производства, да, женского мировосприятия. Это мужчина ваш конкурент, потому что он всем хорош. И если вы будете недостаточно внимательны к своим подругам и женам, то она очень быстро найдет себе милого, славного барабашку.
3: Ну, я только об одном молю, да, чтобы этот барабашка не пришел к этому мужчине и ночью не душил его. И вырастает в нечто такое уже совсем.
4: Ну, может быть, его можно, конечно, раскормить.
3: Ночных кошмар. Во, барабашище. Мужчина, внимание, со всех сторон, да, очень много ловушек, очень. Будьте настороже. Но, женщины, оставайтесь, как сказал знаменитый психолог и наш эксперт Ольга Ивановна Маховская, вам все разрешено. Дмитрий Таиров, Ольга Маховская, всем огромное спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Барабашьте!
2: Психология. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
8: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло таволги.
8: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
6: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
6: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил тему развития Якутии. Российские военные разгромили украинскую переправу через реку Северский Донец, ДНР. И Следственный комитет России назвал объемы долгов перед работниками. Подробности далее. Владимир Путин обсудил развитие Якутии. Доклад в Кремле зачитал губернатор Республики Саха Айсен Николаев. По его словам, Якутия стала лидером по исполнению нацпроектов. В качестве примера политик привел статистику в сфере жилищного строительства.
18: Обновлен исторический максимум по вводу жилья за прошлый год. 809 тысяч квадратных метров жилья ввели. Ну, в этом году сложнее, конечно, но мы тоже будем стремиться к этому. Сильного падения у нас не будет. И по темпам социальной газификации, Владимир Ильич, мы первые на Дальнем Востоке и пятые в стране. Вот это многих удивляет, но мы реально здесь очень свыше 10 тысяч семей за эти годы уже свои дома газифицировали. Более того, мы подписали с Алексеем Борисовичем Миллером и с «Газпромом» с этого года уже начали активно программу газификации населенных пунктов, которые прилегают к силе Сибири. И там тоже у нас большой социальный эффект будет.
17: Губернатор Якутии доложил также президенту о развитии объектов культурного сектора. В рамках Года культуры в республике планируется открыть Арктический центр эпоса и искусств, Государственную филармонию, а также Высшую школу музыки. Напоследок Айсен Николаев пригласил Владимира Путина посетить в сентябре образовательный комплекс «Точка будущего». Глава государства пообещал постараться приехать. Кремль отверг обвинения Запада в причастности России к киберпреступлениям. Заявление носит безосновательный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
19: Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно и никогда мы не слышим никаких доказательств. Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь.
17: В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
19: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому Здесь европейцы проявляют свой не демократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
17: Военная хроника далее. Российские военные ударом авиабомб уничтожили украинскую насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки в Краматорском районе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры удара ведомство публикует на своих интернет-ресурсах. За сутки войска российских группировок улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также поразила пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО уничтожили 715 беспилотников, 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймерс». Суточные потери противника составили около 1400 военных. Михаил Мишустин поручил повышать темпы строительства автомобильных трасс и уделить особое внимание развитию дорожного хозяйства во вновь присоединенных территориях страны. Об этом глава правительства заявил на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петрушенко. Премьеру рассказали о проделанной за несколько лет работе.
20: За предыдущие 4 года мы восстановили 2800 километров, а это для сравнения, это как от Санкт-Петербурга до Тюмени. Восстановили 67 мостов. Связаны с территорией больницы, школы, промышленные предприятия сегодня стали в доступности. Экономика развивается, и мы понимаем, что вот эти задачи, которые мы выполняем, очень сильно влияют на развитие. И хочу сказать, что по уровню удовлетворенности развитие дорожной сети всегда входит в тройку, даже по прошлому году устойчивое первое место, потому что все становится рядом, все становится мобильно, все становится ближе друг к другу.
17: Петушенко рассказал Мишустину о строительстве скоростных дорог, в зону которых попадает до половины жителей страны. В качестве примера он привел маршрут от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, который вдвое сократил время в пути до 22 часов. 11 миллиардов рублей задолжали работодатели работникам. Такие цифры привели агентству ТАСС в Следственном комитете России. С начала года в ведомство поступило около 2500 жалоб о долгах, на основании которых возбуждено около 1000 уголовных дел. Это в полтора раза выше прошлогодних показателей. Еще на стадии следствия потерпевшим работникам удалось вернуть большую часть средств – 10 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете. В ведомстве подчеркнули, что возмещение причиненного ущерба является одним из приоритетных направлений работы следователей. Иран и США вновь обменялись ударами. Как заявили в Центральном командовании, американские военные атаковали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, объекты военно-морской инфраструктуры Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции сообщил об уничтожении 2 американских беспилотников над городами Бендер-Аббас и Лар. Помимо этого, Иран ударил по американским системам связи, резервуарам с топливом, комплексам «Патриот», наблюдательным вышкам и складам боеприпасов в Кувейте. Россияне получают отказы в шенгенской визе реже граждан других стран. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Например, для граждан некоторых стран Африки отказ превышает 50% от выданных виз. В случае с Россией он составляет всего около 7%. По словам Ломидзе, по итогам прошлого года было выдано больше 600 тысяч виз. Поездки россияне совершали в гуманитарных, личных, медицинских целях, для обучения и туризма. Число туристических виз на все страны Евросоюза составило 300 тысяч. Для сравнения, в 2019 году одна только Италия выдала более 1 000 000 шенгенских виз, Испания и Греция такое же количество. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
21: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Трофи-тур футбольного суперкубка стартует в Нижнем Новгороде 15 июля. Трофеи будут сопровождать амбассадоры РФС Денис Глушаков, Роман Широков, Арии, Юрий Жирков и Алексей Игонин. Суперкубок прибудет в Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова 15 июля. 16-го амбассадоры РФС привезут суперкубок России на фабрику «Хохламская роспись» в городе Семенов. Далее трофей отправится в плавание на теплоходе по Волге. 17 июля футболисты доставят трофей на завод «Красное Сормово» и примут участие в публичной дискуссии в амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода. Любой желающий сможет задать вопрос игрокам. На протяжении всего тура Суперкубка амбассадоры будут посещать знаковые места Нижнего Новгорода, где каждый сможет получить автограф и сфотографироваться с трофеем. Сам матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка московским «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Перед его началом Александр Киржаков и Александр Мостовой вынесут трофей на поле стадиона «Нижний Новгород», и стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут по московскому времени. Футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что достиг договоренности с колумбийским клубом «Онце Кальдас» о трансферте полузащитника Роберта Мехии. Футболист уже играл в России в 2024-2025 годах за «Химки». И пресс-служба континентальной хоккейной лиги представила расписание межсезонных турниров. Первый турнир примет Башкортостан. Кубок республики стартует 17 августа. В нем примут участие «Слават Юлаев», «Амур», «Барыс» и «Лада». С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
9: Погода.
0: И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса, временами ожидаются дожди. В Хабаровске 22-24 осадки. В Тюмени 25-27, вечером пройдет дождь с грозой. В Иркутске 24-26, в Сыктывкаре 22-24 градуса, вечером небольшой дождь. В Кирове 21-23 кратковременные осадки. В Туле 25-27 градусов. В Нальчике 24-26 местами пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». И сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа действительно на Радио России пройдет программа «Разное время», которая посвящена региональным новостям со всей нашей бескрайней страны. Мы рассказываем о самом интересном и вплоть будем это делать. А вы также сможете стать участниками нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы, самое интересное обязательно прочитаем. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть. Мы доступны и ВКонтакте, и в Максе. Также есть еще платформа «Смотрим» и Вести.ру, где огромное количество материалов нас и наших коллег. Так что не стесняйтесь.
9: Да, выбирайте себе, пожалуйста, ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Сегодня, как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей. И начнем мы, конечно же, с новости из Подмосковья. В ФСБ России сообщили о предотвращении планировавшегося Киевом террористического акта с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.
10: Эту тему мы обсудим с Виталием Михайловичем Колпашниковым, экспертом по безопасности, подполковником запасов ФСБ, политологом. Здравствуйте, Виталий Михайлович.
9: Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, друзья.
10: Здравствуйте. Да, вот уже не первый день мы говорим об этом, о деятельности ФСБ. И хочу отметить, как мне кажется, очень правильно, что ФСБ теперь не просто сообщает о фактах, но и достаточно подробно рассказывает и схему, и как кого брали. Ну, вот такая своеобразная открытость произошла.
9: Почему так случилось?
11: Дело в том, что одна из задач органов безопасности – это профилактика, ну, другими словами, пресечение террористических актов. И профилактика, то есть предупреждение, она срабатывает в том числе и за счет того, что происходит информирование населения о выявленных вот этих террористических акциях, устремлениях. Это широко освещается публично. Вот мы сейчас на радио это освещаем,
10: да.
11: по телевидению, в интернете. А люди видят, что террористов ловят, что их привлекают к ответственности. Кого-то нейтрализуют, кого-то сажают на большие сроки. И, ну, не секрет, что украинские террористические спецслужбы, они используют в своей террористической деятельности различных маргиналов из пятой колонны, которая есть на территории России.
10: Угу.
11: Так вот, возможно, некоторые люди... Ну, или, кстати, в данном случае, вот что касается вот этого конкретного теракта, который мы сейчас обсуждаем, там же речь шла об использовании подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
10: Да, через видеоигры, да, там такая история была, их вовлекла.
11: Да. То есть, ну, возможно, даже они из благополучных семей, просто дети с неокрепшим сознанием, без какого-то жизненного опыта, без какого-то критического мышления, родители где-то упустили. Так вот, теперь люди нас слушают, смотрят, вот это все видят на экранах телевизора, и это сигнал для родителей. Присмотрите со своими детьми. Или для тех людей, которые подумывают, что не поработают ли им, не заработают ли денежку, осуществляя государственную измену в интересах вот этих террористических уральских спецслужб, они теперь лишний раз подумают. Вот видите, одного нейтрализовали навсегда, он улетел к Бандере. Других теперь посадят, они сломали себе всю жизнь, потому что сядет лет на 20-25 как минимум. И это же тоже как бы профилактика. И очень многие, кто там подумывает о том, чтобы посотрудничать с врагом, он теперь подумает, а стоит ли это того, потому что можно себе на всю жизнь
10: Именно так.
9: Ну, то есть это в некотором смысле, не то что в некотором, это прям впрямую профилактическая работа, в том числе и с населением нашей страны.
10: Да, это правильный подход, как мне кажется.
9: Чтобы они понимали, что любое злодеяние понесет ответственность, и человек, который совершил, понесет ответственность, и понесет в том числе уголовное наказание, которое уже никак и никаким образом не сможет ни один адвокат оспорить и так далее. Это все-таки измена родине.
10: Да, серьезно. И вот второй вопрос, на котором бы хотел сосредоточиться, это то, что привозят сюда и отсюда запускают БПЛА. Вот это новая тактика украинских злодеев? Или раньше были тоже
11: злодеи? К сожалению, это уже не новое. Я, кстати, вот буквально на вашей же радиостанции несколько дней назад комментировал вот этот предотвращенный, опять же, ФСБ России теракт в Ростовской области, когда они пытались атаковать на свой аэродром.
9: Да.
11: Ну и вспомним прошлогоднюю операцию «Паутина», там же тоже использовались беспилотники, которые каким-то образом попали на нашу территорию. Поэтому, ну, с учетом того, что была вот эта «Паутина», вряд ли сейчас уже в 2026 году можно говорить, что это что-то новое. К сожалению, они эти беспилотники заводят и используют уже какое-то время. Ну и плюс мы все знаем, что вражеские беспилотники летают... К сожалению.
10: Ну да, вот не объяснил.
11: По территории наших регионов. И вы знаете, ну, например, есть предположение, что некоторые...
10: Не с Украины, да?
11: Запускаются даже где-то с нашей территории, потому что есть диверсионные группы, есть какие-то предатели, которые, возможно, делают это с нашей территории.
10: Да, именно так, именно это возможно. Спасибо большое. У нас на связи был Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запасов ФСБ России, политолог. Говорили мы о деятельности ФСБ, о том, что ФСБ в России предотвратили планирующиеся Киевом террористические акции с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.
1: Большая страна, разное время.
9: А мы продолжаем, и сейчас мы с вами вместе перенесемся в Крым. Сергей Аксенов выступил с обращением к жителям Республики Крым о текущей обстановке, и все подробности мы сейчас узнаем у нашего корреспондента. Денис Маринин у нас на связи. Денис, здравствуйте.
10: Добрый день, Денис.
12: Да, я вас приветствую, Мария и Борис, и приветствую всех наших радиослушателей.
10: Расскажите, о чем основное было содержание выступления Сергея Аксенова и вообще как обстановка сейчас?
12: Ну, за последнее время это уже второе выступление главы Крыма и обращение к крымчанам по поводу ситуации, которая складывается на полуострове. В первую очередь это касается, конечно, всех беспокоит крымчан ситуация с топливом, бензином, дизельным топливом. Глава Крыма заявил о том, что ситуация остается довольно напряженной, и, к сожалению, пока гарантированной и ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков, когда будут отпускаться или когда привозить топливо в тот или иной город или район, пока не будет. Но Он заявил, что республиканские и федеральные власти прилагают все усилия, чтобы наладить и бесперебойную поставку топлива в наш регион, и, конечно же, обеспечить им крымчан. А вот что касается предприятий и служб жизнеобеспечения, те, которые работают ежедневно, они работают в штатном режиме, в том числе это и службы ЖКХ, и общественный транспорт, скорая помощь, МЧС, МВД и другие. Что касается света, то тоже здесь непростая ситуация. По словам главы Крыма, ввести постоянные графики отключения электроснабжения не представляется тоже возможным. И это он связывает с особенностями технологической цепочки энергообеспечения, то есть высокое напряжение, которое нужно урегулировать. Ну и, конечно же, регулярными ударами украинских беспилотников по энергоинфраструктуре. Сотрудникам Крымэнерго приходится круглосуточно восстанавливать оборудование и делать все возможное, чтобы наладить подачу света населению. Кроме этого, в ближайшее время будут обеспечены поставки генераторов в населенные пункты Крыма. В первую очередь там, где жители продолжительное время остаются без света, а это, я хочу вам сказать, это север, север Крыма,
13: степной.
12: Это Армянск, Джанкой, Красноперекопск, ну и близлежащие районы, которых аж 7 районов. Кроме этого, в связи с этой ситуацией уже 25 тысяч крымчан подали заявление на временную выплату в связи с введением ЧС, связанным с подачей света. В некоторых поселках более 12-13 суток уже люди находятся без света, и они подают заявление, им выплачивают по 15 тысяч рублей каждому.
13: На основании положения ЧС действительно есть такая возможность.
9: Ну и также мы видим новость, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом также заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда. В первую очередь, мы так понимаем, что газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан.
12: Нет, не только. Дело в том, что, конечно, в первую очередь они обеспечивают, конечно, жителей льготных категорий, это разумеется. Но хочу сказать, сейчас налаживается работа, договоренности есть с газовыми заправочными станциями, которые расположены в разных районах и городах полуострова, между администрациями местными и вот этими станциями, чтобы заправлять баллонные газы на этих станциях, которые предназначены для машин и для местного населения. Закачивают баллоны по 20 килограмм. И в настоящее время в отдельных районах уже налажена эта работа. Выделяют по 2 баллона на транспортное средство, ну, которые используют уже в домашних бытовых условиях. Вот такая история.
13: Ну, понятно, там расход-то, в общем, небольшой и действительно надолго хватит. Так что это тоже выход из ситуации.
12: Вы понимаете, что если нет света, то во многих случаях и нет воды питьевой, потому что моторы-то качаются от электричества. Да. Поэтому сейчас тоже разрабатываются мероприятия по организации водоснабжения жителей из частных скважин. То есть договариваются и с предприятиями, которые используют в промышленных масштабах, и в частных секторах, чтобы жители делились и наладили поставки воды всему населенному пункту, а не отдельному гражданину. Но детали пока этих решений не раскрываются.
13: Понятно,
12: в силу каких причин.
13: Да.
12: И кроме этого, параллельно же и ведется работа по разработке и введению дополнительных мер поддержки не только бизнеса, но и местных производителей и промышленных предприятий. Кстати, сегодня уже было сделано заявление по поводу, что ввели дополнительный пакет поддержки промышленных предприятий в Крыму, и производители могут рассчитывать на различные субсидии по компенсации расходов на продукцию, отсрочки по выплатам основных долгов, и воспользоваться также, фонд есть у нас поддержки предпринимательства и промышленности в Крыму, республиканские, который тоже предлагает и возможность реструктуризации текущих займов, мер поддержки.
13: И опять же, уборочная страда началась, скорее всего, тоже здесь потребуются дополнительные расходы на это. Денис, спасибо большое. Денис Маринин был у нас на связи, а мы едем дальше.
14: Большая страна, разное время.
13: Вот тоже история, да?
9: Да, история, казалось бы, мне я была уверена о том, что, в том, что мы побороли уже вот эти истории, когда работодатель не выплачивает зарплату.
13: Тем более речь идет о крупном предприятии, да, действительно известном на всю страну.
9: И казалось бы, что, в общем-то, таких историй у нас не было давно. Но, оказывается, все на месте. И около 4000 сотрудников завода «Владимирский стандарт», который выпускает колбасу, сосиски и так далее, остались без зарплаты. Весь персонал отправили в неоплачиваемые отпуска, предприятию угрожает банкротство. Вот такая новость. Все подробности у Александра Сергеевича Холодова, корреспондента сетевого издания «Зебра ТВ». Александр Сергеевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Александр Сергеевич.
15: Здравствуйте, очень приятно. Я хотел бы сказать сразу, что «Владимирский стандарт» — это всего лишь одно звено во вселенной группы агропредприятий «Ресурс». И то, что происходит с «Владимирским стандартом», это не какая-то частная история, это глобальная история. Да. Это то, что происходит со всей отраслью сельского хозяйства в Российской Федерации. Да? То есть в последние годы упала доходность сельхозпроизводства, упали многие показатели, растут долги по кредитам, рентабельность снизилась, и поэтому это отражается на всем, да, и «Владимирский стандарт» испытывает в последнее время серьезные проблемы. Вообще они начались 2 года назад, когда сменился собственник, там семья Дружининых поменялась на эту группу «Ресурс». Там были проблемы с тем, что не хватало, например, оболочки, сырья. Были там случаи, когда приходилось возвращать товар. Но вот в последнее время то есть людей стали отправлять домой. Их упрашивали, например, уйти в отпуск, чтобы хотя бы что-то им выплачивать. Но в итоге все-таки договорились, что 2/3 зарплаты им будут оставлять. Но в то же самое время вы понимаете, что несколько тысяч человек, которые не имеют того уровня благосостояния, как раньше, они, конечно, не могут там так же кормить свои семьи. И им они ищут другую работу. А многие не просто ищут, а уже уходят оттуда. И мы общались с сотрудниками этого предприятия, которые... один из них уволился, а вместе с ним в этот день еще несколько человек уходило тоже с работы. Так, по его оценкам, каждый день человек 10 где-то уходит с предприятия.
13: Уток такой достаточно серьезный. А что местные власти? Предпринимают ли какие-нибудь меры, попытки решить эту ситуацию, правительство Владимирской области, например?
15: Конечно, это не такая ситуация, как 90-е, да, когда, например, там на одном заводе работал весь город, и вдруг завод встает, и в городе катастрофа. Потому что на «Владимирском стандарте» люди работают со всего региона, их возят туда, я так понимаю, на автобусах или как-то еще. То есть это будет отражаться более глобально на регионе, но такого эффекта моногорода не будет. Власти встретились с руководством этого предприятия, и, в общем, ну, конечно, они...

0: Ну, хорошо, если так. Но работники говорят, что им ничего такого не говорили, им не гарантировали, что...
1: Понятно. Что работа возобновится после.
2: Александр Сергеевич, будем ждать развития этой ситуации. Александр Сергеевич Холодов, корреспондент сетевого издания «Зебра ТВ». Поговорили мы о том, что около 4000 сотрудников завода «Владимирский стандарт» не получают зарплату достаточно давно, и перспективы туманны.
1: Да, и отправлены в неоплачиваемый отпуск. Будем следить за ситуацией, а после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
3: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Большая страна, разное время.
2: Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодняшний выпуск программы «Разное время». А, вот такая история. Мы очень много говорим, конечно, про беспилотников, и в основном в негативном смысле, связанном с войной, с военными действиями. Но, тем не менее, не стоит забывать, что БПЛА – это очень надежный и точный инструмент, например, для наблюдения за лесным хозяйством. А леса у нас, как вы понимаете, огромный.
1: Конечно. Да, и также используется в сельском хозяйстве, планируется использование в доставке и так далее. Да и на фронте нужны операторы БПЛА. В общем-то, спектр применения очень широкий. В Хакасии 25 специалистов лесного хозяйства пройдут обучение по управлению беспилотниками в рамках нацпроекта «Кадры». Все подробности у нашего корреспондента Елена Юрьева уже у нас на связи. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена.
6: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, дроны стали существенной помощью нашим лесникам, защитникам леса. И Минлеса Хакасии оказалась в числе передовиков по применению беспилотной авиации на благо экономики и нашей природы, на развитие с добрыми мирными целями. Всего на балансе Минлеса Хакасии около 40 дронов, и один из них самолетного типа, остальные роутерные. Угу. Закупались они действительно по нацпроектам, по двум нацпроектам, это экология и новые авиационные системы. И сейчас также по нацпроекту идет обучение тех, кто на них будет работать. Они находятся в оперативном управлении каждого отдела лесничества республики и в автономных учреждениях и их участках. Об этом во всем нам рассказал министр лесного хозяйства Хакасии Олег Матвиенко. Я предлагаю дать ему слово. Он расскажет,
2: давайте,
6: где применять дроны и сколько человек обучается.
7: Используем для мониторинга территории лесного фонда как с целью контрольно-надзорной деятельности, так и пожарного мониторинга. И применяем их на тушении непосредственно самих пожаров. Он позволяет быстрее понять, куда нужно перебросить, с какой кромки на какую силу и средства, в связи с тем, что рельеф местности горный, и ветер меняется, и ситуация на пожаре тоже постоянно меняется. Ну и, соответственно, оперативнее руководить и правильнее. И эта оперативность, соответственно, приводит к быстрейшей ликвидации пожара. Да, по нацпроекту «Кадры» мы на сегодняшний день уже обучили 20 человек. В этом году заявлено еще 25. В настоящее время 17 проходят обучение. Причем нам в идеале на 38 штук, ну хотя бы обучить в 2 раза больше. Соответственно, эти люди есть, но с учетом периодичности мы их обучаем.
2: Елена, насколько мы понимаем, что обучение будет онлайн, да, проходить?
6: Да, обучение будет онлайн, и, конечно, будет практика, потому что есть уже дроны в распоряжении, и, конечно, это все будет применяться. Но я больше скажу, дроны уже помогают нам, потому что они в работе, они были закуплены, начиная с 2024 года, то есть в этом году уже больше года они стоят на вооружении у наших лесников.

0: А пожары в Хакасии, лесные пожары, это, конечно, они имеют место быть, скажем так. У нас две трети республики покрыты лесами, и большая часть находится в высокогорье. А, то есть туда еще нужно добраться, попасть, это труднодоступные места. Но не тушить эти пожары тоже невозможно, потому что они наносят существенный ущерб нашей природе, нашей экономике и экологии. Угу. Вот. Поэтому, а в этом году у нас было 10 пожаров зафиксировано, это уже значительно меньше, чем в прошлом году. Но вот и, что интересно и удивительно даже в некоторой степени для нас, все 10 пожаров были потушены собственными силами в первые сутки. Mm-hmm. И это благодаря в том числе вот, применению авиации беспилотной.
1: Они помогают их найти прежде всего, да?
0: Быстрее
1: скорректировать решение. Действия, да. Высадить там десант, возможно, уже в конкретное место, чтобы ребятам не приходилось долго ходить по горам, да, что в поисках всего этого. И это действительно очень интересно, потому что еще сфера деятельности очень много, и, например, в сельском хозяйстве это опыление и всякого рода внесение удобрений, например.
2: То есть мы подразумеваем, что это, в принципе, только начало, лесное хозяйство, а дальше и другие отрасли подтянутся, и наверняка подобные курсы тоже у себя
1: откроют. И специалистов потребуется больше гораздо, и я думаю, что с большим интересом люди идут на эти курсы.
0: Да, конечно, да, собственно, и у подростков, и в школах уже тоже проходят различные занятия, которые помогают детям, ну, освоить, наверное, может быть, для начала какие-то азы, сразу такими, как говорится, дроноводами. Умелыми они, наверное, не станут, но...
1: Да станут. Понимаем, они быстро станут. Учатся.
0: Да, они быстрее нас это все понимают и осваивают, да. Поэтому, да, впереди огромное поле деятельности, и, конечно, мы все ждем того момента, когда дроны будут нужны нам исключительно в мирных
1: целях. Да, да, именно об этом я говорю. И доставщики, конечно же, появятся, потому что тоже это, я прекрасно знаю Хакасию, ну, насколько это два моих визита, да, позволяют мне сделать какие-то выводы, насколько огромная территория, а насколько вот действительно связаться. Опять же, никто не говорит о доставке там какого-нибудь, может быть, шматья, а разговор идет, например, о доставке лекарств срочных там, или что-то необходимое, вот то, что понадобилось. И поэтому я считаю, что это очень правильная история. И чем больше будет, и, во-первых, специалистов, во-вторых, самих аппаратов, это будет благоприятно влиять на ситуацию. Да. Спасибо.
0: Однозначно.
1: Елена, спасибо. Елена Юрьева была у нас на связи, а мы едем дальше и едем в очень интересную сторону.
3: Большая страна, разное время.
1: Маш, скажи, пожалуйста, была в пионерском лагере?
2: Нет.
1: Ни разу?
2: Нет.
1: Какой уникальный человек.
2: Ну, они уже, во-первых, были не пионерские бытности. Во-вторых, нет, я ни разу не была в лагере, и поэтому я понимаю, как он функционирует.
1: Да. А я вот напротив, начиная с 3 класса и до 8, я вот сначала Подмосковье, потом Анапа, смена 40 суток, представь себе, да.
2: По-моему, сейчас покороче. Как будто бы ты с какой-то ностальгией вспоминаешь об этом времени.
1: Конечно, там в этих лагерях все было впервые.
2: Так.
1: От хорошего до плохого.
2: Так, хорошо. Но сейчас мы немножко в другую степь уйдем, что называется. Новая мода в индустрии отдыха. Это лагеря для взрослых. Вот, видимо, для тех, как Боря, для тех, кто ностальгирует. В общем-то, организаторы такого отдыха эту ностальгию и эксплуатируют по полной, а некоторые даже показывают...
1: Повязывают галстуки.
2: Да, гостям пионерские галстуки и показывают, как это было для тех, кто не застал. Стал, что называется. В общем-то, подобное веяние очень популярно. Будем говорить, почему же так. У нас на связи Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вадим.
4: Здравствуйте.
1: Да, вот тема такая, что вот она заставляет улыбаться сразу.
2: Мы так понимаем, что не только в Подмосковье, у вас тоже есть подобный лагерь для взрослых.
4: Конечно, есть спрос на такой отдых, соответственно, в разных городах России, в наших городах Сибири тоже есть. Я побывал в лагере под Омском, в пригороде Омска, в такой сельской, можно сказать, местности, между детьми. Была пересменка у ребятишек, и в это время, я уж не знаю, там, на каких условиях, но лагерь передали предпринимателям, которые организовали отдых для взрослых. И на мини-смену для взрослых она была сокращенная, две ночевки, я поехал.
1: Ну и как вам показалось? Вы сами-то были в лагере когда-то в детстве, нет?
4: В детстве не был. Ага. Я думаю, что взрослому интереснее, потому что в детстве мы не до конца ценим все то, что соответствует нашему детству, все эти прелести, а ценность их понимаем в возрасте. Это во-первых. Во-вторых, современный человек, он же зачастую тяготеет к чему-то из прошлого, к ретро. Это маркетологи вовсю используют. И в данном случае вот это все из прошлого и пионерские галстуки, которые они не ассоциируются там спортивные,
1: ну, одежды, они, да, это скорее, да, форма.
4: И да, все это было очень привлекательно.
1: Расскажите, пожалуйста, каков возраст вот этих отдыхающих пионеров?
4: Моложе 30 лет-то, наверное, не было, а вот были моего возраста, мне 40+. Были и постарше, и самые старшие были пенсионеры, 50 с лишним лет, причем очень разнообразные. У нас была женщина-гадалка, у нас был депутат, ну, экс-депутат уже. У нас была девушка, которая приехала в Россию с постоянного места жительства за границей. Вот она в свое время уехала за границу, да, приехала в Россию и подарили лагерь.
1: Пестрая компания,
4: вот,
1: да, у вас.
4: Пестрейшая просто.
1: И дальше что? Распорядок дня, вот как это и было, да, подъем, завтрак там и прочее, все достаточно структурировано было?
4: Да, у нас строгий был распорядок дня, мы его немного нарушили, потому что организаторы не нашли время под сон-часть, максимально заняли нас зорницей, веселыми стартами, песнями у костра, а мы, взрослые, уставшие во время рабочих будней, все-таки выпросили... Конечно. В один из дней полчасика поспать.
1: Как он жутко назывался «Мертвый», честно, я помню в свое время.
4: Он у нас был мертвый, потому что кто-то спал, кто-то веселился. Мы вообще много там веселились. У нас было все то, чего не поддерживает Минздрав. Причем с первых минут буквально. Нам организаторы разрешили, сказали, вы люди взрослые, поэтому давайте уж сами. Так что мальчики в мальчиковской комнате, как только мы заселились, сразу распаковали свои багажи и все достали.
2: Вадим, подождите, давайте сосредоточимся наоборот на оздоровительной составляющей подобного отдыха. Что-то подобное это было, я не знаю, там организованная...
1: Зарядка.
2: Организованное купание в реке. Что-то там, не знаю, спортивные состязания.
1: Веселые старты.
2: Вот веселые старты были, мы поняли.
4: У реки у нас были песни у костра без купания. Хотя желающие могли искупаться. Физзарядка обязательно. По утрам вожатые нам ее проводили. Причем вожатые были самые младшие вообще из всех. И вожатым было 20 с небольшим. Все были старше, но зарядка была. Веселые старты были. Правда, я ногу немного подвернул. И, в принципе, мы там
1: все
4: слегка были травмированы в нашем-то возрасте. И были соревнования. Зорница и там конкурс, еще в принципе конкурс всего творческих номеров, дискотека была, классно прямо отдохнули, дискотека под старинную музыку.
1: Только кино не показали, я так понимаю, под открытым воздухом, на открытом воздухе.
4: У нас в Сибири есть услуги, и так в городах кино на траве, это не редкость, поэтому лагерь там не потребовалось.
1: Вас не удивишь. Но, тем не менее, вы остались довольны или все-таки остались какие-то, ну, может, моменты, которые...
2: Суп все доедали?
1: Да.
4: Еда была невкусная. Еда была совсем невкусная.
1: Как в правильном пионерском лагере, да.
4: Да, но она невкусная в моменте. А когда ты это вспоминаешь, ты понимаешь, что это придает элемент нужного колорита. Когда это невкусная еда в прошлом, она оставляет у тебя приятное впечатление, как одно из таких приключений. Что тебя еще и накормили как-то так вот, не по-ресторанному.
1: А скажите, пожалуйста, зубной пастой не мазали девочек?
4: Ну, не догадались мы зубной пастой мазать. Мы это обсуждали. У нас кто-то сказал, давайте лучше мазью от радикулита мазать. В нашем возрасте это актуальнее.
1: Возраст уже, да, поле подходящий. Ну, то есть вы остались в восторге, я так понимаю, от пребывания.
4: Все довольны. Вот делились впечатлениями, мы уезжая обратно. Все остались довольны, замечательно. Я не скажу, что организация была отшлифована до мелочей, все было безупречно. Но все шероховатости, которые были, они только добавляли.
1: Ну, главное, уехало столько же, сколько приехало.
4: Больше нас не стало. Нас не уменьшилось, но и больше не стало за время пребывания. Так что да.
2: Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя. Вадим Алексеев был у нас на связи, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Говорили мы про новинку в индустрии отдыха, лагеря для взрослых. Так что, друзья, если вдруг вы соскучились по зарядке, если вы соскучились
1: по каше,
2: какао с пенкой,
1: из орницы,
2: и по песням у костра, то, пожалуйста, вот лагеря для взрослых — это как раз ваш формат отдыха.
1: Я думаю, он будет развиваться в ближайшие годы.
2: Будем следить за ситуацией.
1: Потому что это очень интересное наблюдение.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами». Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь. Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень. Не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
6: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
6: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
6: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
6: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
6: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
6: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
6: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
6: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
6: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
6: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
6: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
9: Количество товара ограничено. Подробности просто консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола. И власти Москвы работают над созданием роботов-доставщиков для многоквартирных домов. Подробности далее. Владимир Путин поручил стимулировать бизнес в социальной поддержке жителей Якутии. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым в Кремле.
15: У нас компании, например, вот железные дороги Якутии, горнорудная компания западная, это вот «Октогрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписаны в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт, корпоративная программа укрепления здоровья работников, ну и, конечно, поддержка участников своих семей вот отдельными разделами, целыми прописаны.
16: Ну, стимулируете бизнес к продолжению этой работы?
15: У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу.
16: Холодно.
14: Путин также поручил уделить особое внимание поддержке участников и ветеранов СВО, включая предстоящие выборы в парламент. В свою очередь Николаев рассказал о действующем в Подмосковье реабилитационном центре для восстановления получивших тяжелые ранения бойцов. Порт Южной Одесской области вновь стал целью вооруженных сил России. Минобороны отчиталось об ударах по логистическому центру МигТранс, который занимался хранением и перевозкой военных грузов. На воздух взлетели также 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Кроме того, ударные БПЛА поразили 2 сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Тем временем российская группировка войск «Запад» продолжает наносить поражения ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и в ДНР. Противник за сутки потерял свыше 200 военных, об этом сообщили в военном ведомстве. Бойцы уничтожили 15 автомобилей, гаубицу и американскую станцию контрбатарейной борьбы. Благодаря работе бойцов западной группировки основная сила ВСУ отошла из Красного Лимана. Начальник артиллерийской разведки с позывным «Кортес» рассказал, как справлялись с задачей и почему мы победим.
17: Работа в Красном Лимане, она насыщенная, была насыщенная. Задача разведки, артиллерийской разведки – это выявление целей противника, нахождение самого противника, корректировка огня артиллерии. Задач было много, где-то противник хорошо прятался. Вот. Но в то же время все задачи были выполнены. Настрой наших бойцов, он очень сильный, очень уверенный. Наши парни относятся к службе не как к работе. Они относятся к этому как к смыслу жизни, именно к своей службе, не выполняя задачу. У противника ничего не получится. У них нет такой мотивации, как есть мотивация у нас. У них бизнес, у них наемники, а у нас идея, у нас понимание, у нас история.
14: Европейцы затевают очередные игры вокруг процесса урегулирования украинского кризиса, пытаясь подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Центральноафриканской Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулом.
18: Выразили признательность нашим друзьям за тесное сотрудничество в Организации Объединенных Наций, за поддержку российских резолюций о борьбе с героизацией нацизма, об укреплении доверия в космической деятельности и недопущении милитаризации космоса, обменялись мнениями и о предстоящих выборах генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года в его выступлении здесь, в Министерстве иностранных дел. Ну и, безусловно, мы обсудили подготовку к предстоящему в октябре в Москве третьему саммиту «Россия-Африка». Мы признательны за информацию о том, что президент Махамад Идрис Деби планирует свое личное участие. Рассчитываем, что это позволит провести очередной контакт на высшем уровне и посмотреть, насколько мы продвигаемся.
14: Лавров пообещал, что Россия будет оказывать помощь в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, в которые входят 7 африканских государств. Стартовали первые испытания на людях вакцины против нового штамма вируса Эбола, передает Bloomberg. В рамках первой фазы исследований препарат протестируют на 50 здоровых добровольцах, чтобы оценить его безопасность. По данным Института сывороток Индии, к следующим этапам испытаний уже произведено около 620 тысяч доз экспериментальной вакцины. Для проведения первой фазы компания предоставила 4 тысячи доз. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Власти Москвы вместе с коммерческими компаниями работают над созданием роботов-доставщиков, которые смогут самостоятельно заезжать в лифты многоквартирных домов. Об этом сообщил агентству ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, массовое внедрение технологии будет возможно после решения технических и организационных задач, которые связаны с безопасностью жильцов. Ранее Лексутов рассказывал, что роботы-доставщики в Москве синхронизированы со светофорами, что обеспечивает их безопасное и эффективное передвижение по городу. Но вот чтобы роботы могли распознавать нужный сигнал, на них установлено специальное оборудование, которое анализирует изображение и определяет текущий сигнал светофора. И в завершение пару слов о погоде. Среда станет поворотным моментом погоды в столичном регионе. С четверга дожди полностью прекратятся, и в Москве установятся сухие и теплые дни. Более подробный прогноз мы прослушаем в следующем выпуске новостей. Ну а пока эфир продолжит новости спорта. Спорт.
19: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием 8 команд из 7 стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Турнир пройдет на столичной РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. В рамках соревнований соперниками сборной России станут московский «Локомотив», бразильский «Коринтианс», парагвайский «Спортиво Лукинио», иранский «Голсопуш», турецкий «Альянспор», болгарский «Битва» и белорусский ЦОР. Международный турнир московский пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является «Локомотив». Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над столичным футбольным клубом ЦСКА в товарищеском матче. Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо». Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Дмитрием Вишневским. Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на год. А екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Юдиным. С ним соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года. Юдин выступает за «Автомобилист» с сентября 2025 года. В прошлом сезоне защитник провел 44 матча и набрал 11 очков. Ранее Юдин играл за московский «Спартак», казанский «Акбарс» и петербургский «СКА», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. российская велогонщица и призер чемпионата мира Алина Лысенко, выступающая за команду в марафон Тула, восстановилась после операции и готовится к чемпионату мира. Главным стартом сезона остается чемпионат мира. Вся подготовка по максимуму будет направлена туда. Ну и в ближайших задачах не забываем. Впереди чемпионат России и спартакиада сильнейших в Омске, сказала спортсменка. Чемпионат мира по велотреку пройдет 14-18 октября в Шанхае. И о спорте на этом пока все.
3: Погода.
14: Завтра в Южно-Сахалинске временами ожидаются дожди. Температура составит 21-23 градуса. Во Владивостоке 25-27, кратковременные осадки. В Новосибирске 26-28 градусов. В Нижнем Новгороде 24-26, временами небольшие дожди. В Воронеже 25-25-27 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существ осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 26 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление немного ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
20: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
3: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
21: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
23: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
22: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
24: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
22: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
25: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
26: От безысходности.
22: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
22: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
27: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
22: Из древней столицы Руси, города Владимира.
3: Большая страна. Разное время. Время новой России.
1: А мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». И наши постоянные слушатели об этом знают. А те, кто, может быть, недавно присоединился к нашей аудитории, каждый вторник и пятницу второй час нашего эфира посвящен новостям из «Новой России», то есть тем самым регионам, которые вернулись в состав «Большой России». И мы побываем и в Донецке, и в Луганске, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Узнаем последние новости, что там происходит.
2: Да. И напоминаем, что вы можете принять участие в нашей программе. Мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И, конечно же, также по традиции мы начинаем с новостей из Донецкой Народной Республики. У нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова из Донецка. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Здравствуйте. Начну с трагичных новостей. К сожалению, 8 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за прошлые сутки в Донецкой Народной Республике. Еще 10 гражданских получили ранения. Это все жертвы атак ударных БПЛА в ВФУ. В селе Федоровка Володарского муниципального округа при атаке на жилой дом погибла семья из 4 человек, включая ребенка, мальчика 2016 года рождения в Мангурском муниципальном округе на автодороге Рузов-Мангуш. Также в результате атаки на грузовой автомобиль погиб мужчина, водитель в Никитовском районе Горловки. Также погиб водитель хлебозавода, мужчина, и также в Калининском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль погиб мужчина. И дорога до Бальцева, Светлодарск, там тоже, к сожалению, дроны противника работали, там погибла женщина. И также есть раненые в селе Федоровка муниципального, Володарского муниципального округа, в Мангурском округе, и также в Горловке, и в Дебальцево. Здесь вот эти дороги, которые я перечисляла, это Володарский муниципальный округ, Мангурский муниципальный округ, Урзуф-Ялта. Ранее они были одни из самых безопасных дорог, и именно эти дороги ведут к Азовскому морю. Летом в курортный сезон они пользуются, конечно, особой популярностью. Очень много туристов из ДНР отправляются на Азовское направление, ехать туда порядка 2-3 часов. И, соответственно, многие, кто на выходные, кто предпочитает проводить свои отпуска недалеко от дома, на берегу Азовского моря, отправляются туда. И сейчас из-за этой ситуации на дороге многие отменяют свои отпуска, потому как не хочется рисковать своей жизнью, жизнью своих родных. И статистика официальная, которую мы видим, конечно, говорит о том, что, к сожалению, сейчас вот такие поездки могут быть опасными. И в том же Володарском, в котором вчера, к сожалению, произошла тяжелая трагедия, несмотря на все обстоятельства, все ситуации, Мариуполь, Володарская активно продолжается там восстановление. Например, в Володарском округе завершился ремонт школы номер 2. Липецкая область помогала в этом ремонте. Здание было построено еще в 1957 году. Не было проведено с того времени ни одного капитального ремонта. Здание находилось в плохом состоянии. И специалисты полностью обновили корпуса для начальных и средних классов, заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и оснастили школу современным оборудованием. Это и мультимедийный центр, и спортивный инвентарь. 1 сентября школьники уже переступят порог обновленной школы. Ну, в Мариуполе завершили благоустройство дворов на проспекте Металлургов. Там уже все такие придомовые пространства облагородили и превратили уже их в такие комфортные зоны для прогулок. В том числе специалисты обновили и дорожные, и тротуарные покрытия, установили бордюры, обустроили газоны и пешеходные дорожки, появились современные скамейки и урны и безопасное покрытие для на детских площадках. Есть еще грандиозные планы. Это открытие молодежного центра в старинном здании Мариуполя. Оно было построено еще в 1887 году как зал для купеческих собраний. Это было одно из самых роскошных зданий дореволюционного времени. Потом в советское время там уже была и гостиница, и штаб военно-морских сил. А сейчас это здание в 2022 году уже было повреждено, и впоследствии там был уже выполнен капитальный ремонт с сохранением всех аутентичных деталей, особенностей, которые были еще на момент постройки, и сделали наружную укладку из красного кирпича, вернули все в первозданный вид. И сейчас уже начали немножечко модернизировать под молодежный центр, небольшие вкрапления тематического интерьера, элементы декора. И здесь это такое интересное здание, очень крупное, и вот там уже будут проводиться мероприятия для молодежи, будет модернизировано, и зал для заседаний будет на актовый зал на 140 мест, творческие мастерские, зона арт-кластера, ну то есть Все будет какие-то моменты по-современному, но с сохранением вот этой
1: красивости. Да.
0: Да. Также одна из дончанок выиграла грант для помощи беженцам Константиновки. В рамках этого проекта здесь будет оказываться помощь, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Это жители, которые были эвакуированы из Константиновки. Валерия, девушка, она работала ранее волонтером в пунктах временного размещения, уже была знакома с эвакуированными жителями Авдеевки. И, соответственно, она уже знала и понимала, какую помощь именно нужно оказывать, и заранее составила этот грант, потому что и так было понятно, что Константиновка со временем войдет в состав Донецкой Народной Республики, будет освобождена. И, соответственно, вот этот проект будет помогать жителям Константиновки.
1: Да,
0: и,
1: да, действительно, да. Пострадавшим, тем более люди столько лет прожили под оккупацией, и мы все видели эти картины, когда наши бойцы сбрасывали с дронов рации, например, и объясняли, как лучше выйти из этого населенного пункта, и тут же их подхватывали и, что называется, окружали заботой и всячески помогали.
0: И лекарствами, и медикаментами, всем своим делятся наши ребята, и не только в Константиновке, куда бы наши ребята ни заходили, тем, кто остаются на местах, ту помощь, которую можно оказывать, они показывают, и оказывают, и я сама неоднократно видела, как местные жители подходят к военнослужащим и благодарят, или о чем-то просят, и ребята всегда беспрекословно помогают, даже могут что-то дать и в ущерб себе. Конечно, с питанием все хорошо, но все, что могут отдать, все ребята отдают.
1: Да, действительно.
2: Ну, наверняка в таких вот сложных кризисных ситуациях и, скажем так, на тех территориях, которые близко прилегают к линии фронта, наверняка лекарства — это самая частая просьба, которая как раз и обращена к бойцам. Мы благодарим нашего корреспондента Виктории Цыпленковой из Донецкой Народной Республики. Была у нас на связи с последними новостями. Мы переносимся в Луганск.
3: Время новой России.
1: А в Луганске по традиции нас ждет Юрий Свидерский, который уже готов рассказать нам последние новости. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все наши коллеги, кто обеспечивает наш с вами эфир, кого не видно в наших трансляциях. И, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Ну, начну с ЧП. Угу. Тоже сегодня во всех новостях. В городе Краснодоне на улице Первоконной произошел взрыв бытового газа на втором этаже двухэтажного жилого дома. Произошло обрушение в одном из двух подъездов здания. Дом был признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали по регистрации два человека, но по итогу трое погибших. Mm-hmm. Под завалами нашли тела мужчины и двух женщин. Еще одну женщину спасатели достали живой, она в больнице, поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, не исчезает и, вот, боюсь, что в ближайшее время точно не исчезнет из сводок ситуация и тема обстрелов. Угу. Буквально их становится все больше и больше. Вновь атаковано большое количество муниципалитетов Луганской Народной Республики. Атаки происходят теперь не только по ночам, как раньше люди привыкли, но и среди бела дня. Причем участились случаи прицельного поражения частных гражданских автомобилей. Украинские убийцы буквально охотятся за людьми на трассах. Наводят ужас, продолжают террор. Ну, тут, к сожалению, ничего не меняется. И тут уже даже бесполезно города называть, районы, потому что это
1: мы понимаем,
4: практически вся территория ЛНР. И в каждом из случаев, в общем, с каждым днем эти сводки становятся все длиннее, к сожалению. Угу. И там все больше появляется слов «погибли» или «ранены».
1: Да, это понятно. Тем более интенсивность ударов существенно увеличена. Уж не знаю, ну, во-первых, из-за границы идет огромное количество всякого рода беспилотников и прочих-прочих вещей. И, конечно, украинские хозяева вот эти, они, ну, максимально действительно доходит до атаки нескольких беспилотников по отдельно стоящему человеку. Это вообще...
4: Ну, вот буквально сегодня спасатели МЧС приехали тушить горящие грузовики, потому что была атакована стоянка, где фуры, большегрузы различные стояли. Приехали спасатели тушить, и по украинской кровожадной традиции была повторная атака предпринята беспилотниками, и несколько сотрудников МЧС, количество не уточняется на данный момент, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.
1: Ну и, так скажем, помня о жертвах, тоже вот следующее сообщение, что жители подмосковного Троицка, ну или даже московского теперь, посадили аллею памяти, посвященную погибшим студентам Старобельского колледжа.
4: Так точно, коллеги. Ну, тут много информации об этом нет, тем более аллею только заложили. Сообщили об этом в фонде, который называется «Я за своих». Там отметили, что каждое высаженное дерево, а там только начинают их высаживать, стало символом сохранения памяти о тех, чьи жизни трагически оборвались. Ну а еще продолжая тему беспилотной опасности, я вам добавлю тоже короткой строкой, что вслед за Кременной, о которой мы говорили в предыдущем включении, ряд маршрутов общественного транспорта временно приостановил работу в Старобельске, также в связи с угрозой атак вражеских дронов. Это решение было принято для предотвращения рисков для жизни и здоровья граждан, потому что, опять же, вот буквально накануне был поражен в Луганской Народной Республике на ее территории автобус рейсовый Стаханов-Москва. Ну или Москва-Стаханов.
1: Ну, то есть, как раз, скажем так, автобусы гражданские глубоко, которые рейсовые, тем более еще, и, естественно, они заметные.
2: Да такое ощущение, что как будто бы конкретных целей-то и нет. То есть, неважно, куда бьют, но бьют не по каким-то военным целям, а просто лишь бы куда бы попасть, и желательно, чтобы было больше жертв, поэтому мы видим эти сообщения об ударах по рынкам и другим общественным местам.
4: Да, Мария и Борис, я скажу вам, что это и есть, это и называется террор. В различные периоды нашей истории, нашего государства различные цвета приписывались. Ну вот сейчас скажем, что это жовто-блакитный террор. Его цель на самом деле не там...
1: Достижение каких-то, да.
4: Его цель напугать людей, сделать так, чтобы люди... или вообще боялись передвигаться по дорогам, боялись выходить, боялись просто, или вообще боялись передвигаться, или же наоборот, чтобы в людях посеялась паника, и люди забирали вещи и убегали, освобождая территорию, потому что, ну, конечно, гораздо проще лупить по территории, где нет никого, чем по густозаселенной. Конечно. Так они так действовали с 2014 года, хотя для многих война-то началась в 2022 году, вот военные действия боевые, но для нас-то они начались в 2014 году. Да. И вот тогда, лето 2014-го, эти хаотичные обстрелы города Луганска, это тоже был именно такой террор, который тогда сыграл, тогда получилось. И тогда вы помните, какие потоки беженцев.
1: Да, конечно, принимали их здесь, в Москве. Да.
4: Принимали российские регионы целыми поездами. Ну вот, вероятно, сейчас такой же цели пытаются добиться, но однозначно не добьются, поскольку теперь вся Россия, здесь вся Россия
1: за спиной стоит,
4: освобождает и защищает. Вот. А есть еще другие темы, о чем я хотел бы сказать. Они, как бы, жизнь продолжается, и параллельно многие процессы важные проходят. Так, например, ЦИК ЛНР, или избирательная комиссия Луганской Народной Республики, отрапортовала, что досрочное голосование на выборах в Госдуму пройдет в прифронтовых районах ЛНР. Вот даже такая вот неожиданная возможность.
1: С соблюдением разного рода специфики, естественно, в силу обстоятельств. Наверняка массовые пункты открываться не будут, будет как-то по-иному организованное это голосование.
4: При этом дистанционного электронного голосования на территории ЛНР в этом году проводиться не будет.
1: Понятно.
4: Тут тоже интересный факт. Но об этом сказала Марьяна Сумская, которая возглавляет избирательную комиссию Луганской Народной Республики. Ну и о прекрасном, о спорте, о жизни давайте тогда уже в финале поговорим. В муниципалитетах Луганской Народной Республики будет создано 12 новых спортивных площадок. Это станет возможным благодаря спонсорской поддержке одного из российских банков. Угу. В регион будет направлено 75 миллионов рублей. Финансирование получат 10 территорий. Это муниципальные округа Беловодский, Белокуракинский, Краснодонский, Станично-Луганский, Старобельский, Свердловский и Троицкий, а также городские округа город Луганск, город Брянка и город Рубежная. Благодаря этому появятся площадки для подготовки и тестирования по нормативам комплекса ГТО, а также многофункциональные спортивные площадки.
1: Ну, мы все знаем, что Луганск – это, вопреки всему, всем обстоятельствам, спортивная, скажем так, республика, в которой огромное

0: фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив «6+.»
1: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
2: Шереметьев.
1: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
3: Исключено.
4: Дворянка по праву рождения.
1: Речь идет о чести моей семьи.
4: Служанка по воле случая.
1: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
5: Неужто ты гордость семьи?
1: Или в планах
5: заполучить богатство Николая через постель?
4: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
6: Время новой России.
7: Мы продолжаем нашу программу. Мы уже побывали в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Сейчас пытаемся наладить связь с Запорожьем, где нас тоже уже ждет наш постоянный соведущий, скажем так. И либо, да, вот он, Максим Сергеевич Степанов уже на связи. Итак, мы отправляемся в Запорожскую область. Максим Сергеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Да, да.
9: Слышно.
7: Вас сегодня особенно хорошо слышно, да.
9: Да, ну, к сожалению, хотелось бы начать, как всегда, с обстрелов региона. Они продолжаются, и при этом, ну вот, такая была публикация одного из блогеров, что буквально бьют по всему, до чего могут дотянуться укронацисты. Это действительно так. То есть удары приходятся, ну, по разным совершенно районам. Много по движущемуся транспорту. Ну и вот, в частности, на нашей федеральной трассе Р-280 Новороссия в результате удара по автомобилю получил ранение министр молодежной политики Запорожской области Лагунов. Ну, то есть, совершенно такая, в общем-то, буквально никого не щадит. Да, понятно, что специально не охотились за ним, но просто вот, к сожалению, бьют по гражданскому транспорту. Такая же ситуация продолжает сложно оставаться, как и была в приграничных районах, в частности, вот в Каменке-Днепровской и Энергодаре. Тоже такое новшество. Ударили по супермаркетам. А надо сказать, что супермаркеты – это действительно, ну, не такие уж они большие, да, но это действительно магазины, где, в общем-то, местные жители покупают все основные товары первой необходимости. И хотя в обоих случаях обошлось без жертв, тем не менее, буквально выгорели дотла, да, ну и, конечно, это именно тактика на усложнение условий жизни простых жителей мирных. Ну и вот о тех же мирных жителях просто буквально прилеты по автобусной остановке в Энергодаре, там погибла местная жительница, и 4 человека получили ранения, которые находились рядом, причем буквально среди бела дня, да, когда было видно, что находятся пассажиры на остановке и ждут общественный транспорт. В Мелитопольском районе было несколько ударов, но и в частности вот в селе Вознесенко тоже по дому простых жителей ударил дрон, и там погиб глава семьи, мужчина 87-го года рождения, и жена, и ребенок 9-летний, тяжело раненый, находится сейчас в больнице. И, к сожалению, опять-таки уже по такой печальной традиции продолжаются перебои с энергоснабжением. К счастью, удается локализовать, ну и, в общем-то, по большей части несколько часов, и дальше свет включают. Но вот тоже вернулась, к сожалению, не очень такая веселая практика в Мелитополе. Здесь отключают теперь воду и подачу воды по графику. Но опять-таки это связано с необходимостью стабилизировать работу энергосистемы, потому что непосредственно связано с расходованием электроэнергии подача вот воды с использованием насосов. Но это то, что касается тревожной части.
7: Да, оперативной. Региона.
9: Да. Ну и дальше теперь хочется перейти к такой несколько торжественной.
7: Да, давайте порадуемся. Давайте, да. Порадуемся.
9: Да. Одна из семей Запорожской области выиграла в конкурсе, это у нас семейная. Это платформа «Россия».

0: те страна возможности. Ну, вы знаете, да, что, я думаю, слушатели знают, да, что это платформа, которая много проводит разных конкурсов и профессионального мастерства. Да, вот «Лидеры России» был конкурс в свое время. Ну, и вот это у нас семейный. Это конкурс, он нацелен на пропаганду семейных ценностей. Там должно участвовать 3 поколения одной семьи. Обязательно. Все это бабушки, дедушки, родители и дети. Они делают разные задания. Многие из них связаны в том числе сознанием российской истории, российских традиций. И, кстати, поэтому вот эта победа, она особенно знаковая, потому что она подчеркивает, ну, знаете, такую не только фактическую интеграцию, да, но еще и ментальную и социальную.
1: Конечно.
0: То есть это люди, которые, несмотря на десятилетия подавления всего русского, да, в так называемой Украине, все равно сохранили не только самосознание, да, но и вот эту связь с современной культурой России, да, с теми ценностями, которые у нас есть. Ну и, собственно говоря, это и позволило им победить. Это семья Холончук-Бабий, которая связана у нас с Мелитопольским и Акимовским районами. Ну и что для меня особенно отрадно, что мне долгое время довелось работать с Ларисой Викторовной Холончук.
1: Вот как.
0: Это вот средний поколение. Была, ну и, собственно, она сейчас остается в Мелитопольском университете руководителем департамента образовательной деятельности, математик, кандидат наук. В свое время, кстати, даже на Украине, так называемой, она была учителем года Запорожской области. То есть, действительно, ну, такой человек очень яркий, да, ну и вот она, собственно говоря, как такой, знаете, лидер, флагман своей семьи, да, там, прекрасная дочь, сын, да, они... Она привела их, в общем-то, вот к триумфу в этом конкурсе, и который, ну, да, весь регион радуется. Многие лично знают, поздравляют.
1: И надо сказать, что команда «Победитель» получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, что тоже немаловажно.
0: Да, это действительно не успел сказать, но, конечно, это очень приятный такой момент, и сейчас эта семья сможет погасить ипотеку, которая, кстати, тоже, что интересно, ипотека льготная, под 2%, если я не ошибаюсь, для жителей новых регионов. Ну вот, соответственно, рассчитывают они, что это позволит им полностью закрыть ипотеку и уже полностью наслаждаться жизнью в своей квартире в Мелитополе. Ну и вот еще одну новость, если есть у меня.
1: Давайте.
0: Да. Это очередная новость от Единого института пространственного планирования Российской Федерации о новом генеральном плане развития территорий. На этот раз это Михайловский муниципальный округ. Это район, который находится в центре Запорожской области, чуть севернее Мелитополя. И, ну, вслед за вот другими районами потихонечку уже доходит очередь, ну, и до таких районов, до которых, в общем-то, внимание властей многие десятилетия не доходило. Ну, и вот что важно в этом плане до 2046 года, то, что, во-первых, сформирован контур тех зданий и по функциональности, и по типу, которые будут построены, но и как бы закладывается основа развития экономики. То есть уже сейчас продумываются, какие предприятия, какие проектные мощности нужны будут, ну и, соответственно, как дальше будут работать с населением. Ну и, в частности, что здесь в части Михайловского района, да, это ставка на переработку сельхозпродукции.
1: Естественно.
0: Также в поселке городского типа Пришиб, там тоже он находится в этом районе, спланировано строительство индустриального парка. Но опять-таки этот индустриальный парк также будет ориентирован на переработку сельхозпродукции. То есть там будет консервный завод, цех по производству соков, комбинат по, значит, хлебобулочные изделия.
1: Максим Сергеевич, давайте будем, что называется, на перспективу тоже смотреть. Я надеюсь, что вы тоже нам расскажете в свое время о реализации этого плана. Максим Сергеевич Степанов у нас был на связи из Запорожской области, а мы отправляемся в Херсонскую область, где нас уже ждет наш постоянный военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
3: Да, коллеги, добрый вечер.
1: Слушаем вас.
3: Ну, давайте по традиции начнем с оперативных новостей, которые у нас, к сожалению, в последнее время не радостные. так как продолжаются интенсивные налеты дронов. Причем дроны по ночам разбрасываются с больших дронов типа Бабы-Яги вдоль дорог, и находятся они в спящем режиме, реагируют на проезжающие машины, поднимаются. Почти во все новые сейчас дроны встроены, они проводят систему опознания машин с помощью искусственного интеллекта, который заранее загружен. И вот я думаю, наверняка вы слышали, что удалось нашим разведчикам, значит, приземлить один дрон, такой, оставить его неповрежденным. И, значит, выяснилось, что в прошивке у него вбиты как раз гражданские автомобили. Это скорые помощи, автобусы и даже машины пожарной охраны. Вот, к сожалению, у нас от таких налетов за последние 4 дня погибло 5 человек. Это очень много, если брать вот среднюю статистику. Конечно. Количество раненых больше 15. И это все мирные люди, которые просто ехали на своих машинах, но дроны, когда у них садятся батареи, они не выбирают уже, тут, как говорится, хоть что-нибудь поразить, и они бьют по мирным машинам, в которых ездят просто жители. Мобильные огневые группы борются постоянно, сейчас патрулируются все наши дороги, дроны эти сбиваются, но их очень много, да, их просто, да, знаете, на порядок больше, чем за все предыдущие годы. Я вам честно скажу, никогда еще так не было опасно здесь вообще перемещаться по внутренним, внутриобластным дорогам. То есть, в принципе, сейчас поездка в приднепровскую зону куда-то, это такой своеобразный
1: испытание,
3: да. Да, это такое, иногда очень-очень страшно ехать, просто действительно очень страшно ехать, особенно когда рядом нет никаких машин, ты чувствуешь, ты понимаешь, что едешь один, и мало ли. Но ничего, ездим, работаем, и местные жители ездят, работают, и техника у нас сельскохозяйственная выходит в поля, несмотря на то, что они сейчас зажигательными снарядами пытаются уничтожать наш урожай, который начали собирать. Причем каждый день они бьют по полям, поджигают, наши аграрии их оперативно тушат, и все равно жизнь идет, она не стоит на месте. И вот у нас началась опять плановая установка новых детских площадок по населенным пунктам области, потому что даже в самом Миническе, да, в Скадовске, да, крупных городах, площадки последний раз устанавливались при Советском Союзе. И вы сами можете представить, да, вот эти старые качели советские, ржавые, старые горки, да, старые какие-то стенки, да, на них уже детей-то запускать нельзя, но вот как-то жили они здесь так, а теперь они в каждом населенном пункте устанавливаются современнейшие игровые детские площадки, которые оснащены современными тренажерами, разными горками, качелями, причем это организовывается как место отдыха для всей семьи, а не только для детей, чтобы родители, пока дети у них там развлекаются, занимаются спортом или просто весело проводят время, родители могли тоже отдохнуть. Вот. И эти площадки становятся во многих населенных пунктах настоящими центрами притяжения, где собираются жители для того, чтобы обсудить какие-то свежие новости, вообще просто встретиться, поговорить, поделиться опытом. Да, иногда бывает, что укронацисты бьют и по детским площадкам. Они не, у них нет ничего святого. Но наших жителей этим, в принципе, не испугать. Вот у нас сейчас, несмотря на то, что каждый день пытаются отключать нашу энергосистему, бьют по подстанциям, бьют по линиям электропередач, постоянный перебой со светом. Однако МФЦ наши не прекращают свою работу. Во-первых, все многофункциональные центры оснащены генераторами. Но и для того, чтобы люди не вынуждены были ездить в райцентры, обращаться в МФЦ, работают мобильные офисы МФЦ, которые ездят по населенным пунктам. Раньше это были красивые автобусы с фирменной символикой. Сейчас из-за вот этих вот преступлений
2: украинцев... Чтобы не привлекать внимание.
1: Сергей, спасибо большое. Военный корреспондент Сергей Сабынин из Херсонской области. Саблин был у нас на связи.
4: Радио России. России. Вологодская область.
5: Говорит Вологда, 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. В Вологодской области увеличили лимит отпуска топлива до 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Кроме того, отменены технологические перерывы в работе автозаправочных станций. Исключения составляют лишь периоды слива топлива из бензовозов. Ранее уже сообщалось об увеличении суточной отгрузки горючего в регион. На заправках Череповца ежедневно дежурят 93 волонтера. Ситуацию на АЗС прокомментировал глава города Андрей Накрашаев. По его словам, за 5 дней волонтерам удалось охватить 9 локаций. Ключевые заправки, где скапливались очереди, постепенно разгружаются. С этой недели ежедневно на волонтерскую работу выходит 93 человека. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что нефтяные компании продолжают наращивать поставки бензина в область. Глава Вологды Сергей Жестянников рассказал, каким будет фонтан на площади Революции. Отмечается, что сооружение повторит внешний вид фонтана, который стоял здесь в середине прошлого века. Городу вернут утраченную архитектурную доминанту, которую помнят, заявил Сергей Жестянников. Добавим, сейчас на площади продолжается демонтаж памятника героям Великой Октябрьской революции. Монумент будет полностью отреставрирован и установлен в парке 50-летия октября. Музыкальный фестиваль «Блюз на веранде» открывается в Вологде. Сегодня на площади Дрыгина пройдет бесплатный 5-часовой марафон «Джаз по-русски». С 17 до 22.00 на сцену выйдут музыканты из Вологды, Архангельска и Москвы. Первым выступит оркестр духовых инструментов Classic Modern Band. Затем для зрителей будут играть блюзмен Виктор Колесов и его команда Петрович Бенд. Следующий музыкальный блок представит артист из Архангельска, арт-ансамбль Тима Дорофеева. Фестиваль продолжится 15 и 16 июля в кинотеатре «Линком». Подробнее о программе можно узнать на официальных ресурсах мероприятия. Модульная котельная появится в селе Никольское Усть-Кубинского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Подрядчик уже оборудовал фундамент и смонтировал тепловую камеру. Техническая готовность объекта 35%. Котельная полностью укомплектована на базе подрядчика в Вологде. Планируется до конца этой недели осуществить ее доставку к месту установки. Финансирование осуществляется за счет областного и местного бюджетов. Строительство котельной синхронизировано с прокладкой распределительного газопровода. Все работы должны завершиться до конца года. Вологодских ремесленников приглашают в новый проект «Мастера русского севера». Его оператором выступает Министерство экономического развития, промышленности и торговли области. Главные направления работы – формирование сообщества ремесленников, поддержка начинающих мастеров и популяризация промыслов среди молодежи и продвижение бренда «Сделано на русском севере» на федеральном уровне. Первые мероприятия запланированы на это лето. Выставка-ярмарка «Северный узор», серия мастер-классов и круглый стол по вопросам поддержки ремесленной деятельности. Узнать подробности можно на официальных ресурсах областного правительства. Продолжается прием заявок на образовательную программу «Мама-предприниматель». Заявки уже направили 50 жительниц области. Участниц программы ждет обучение основам ведения бизнеса, консультации от экспертов и действующих предпринимателей, экскурсии на предприятия региона. В финале проекта каждая участница представит свой бизнес-план. Автор лучшей идеи получит денежный приз 150 тысяч рублей. Региональный этап программы пройдет в Вологде с 14 по 18 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте программы. О происшествиях. 17-летняя вологжанка отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником поликлиники. Он сообщил о необходимости пройти диспансеризацию и под предлогом записи на прием попросил продиктовать паспортные данные, что девушка и сделала. После этого волокжанке позвонили якобы из Центра цифровой безопасности. Преступники рассказали, что аккаунт девушки на портале госуслуг взломан, и для спасения семейных средств необходимо подключиться к видеозвонку. После многочасовых переговоров, давления и запугиваний мошенники убедили школьницу передать все накопления родителей курьеру. Девушка достала из сейфа 3,5 миллиона рублей и отдала их неизвестному. Деньги родителей копили на обучение дочери в высшем учебном заведении. На трассе под Череповцом произошло ДТП с лосем. По предварительным данным, 12 июля в 2 часа ночи водитель автомобиля ВАЗ сбил выбежавшего на проезжую часть лося. При столкновении пострадала пассажирка автомобиля. Девушку на скорой доставили в областную больницу. Лось от полученных травм погиб. Известно, что авария случилась вне зоны действия знака «Дикие животные». Защитное ограждение на данном участке дороги отсутствует, сообщает областное управление госавтоинспекции. Вологодские врачи спасли мужчину, получившего тяжелые травмы после падения с самоката. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, он ехал по улице на самокате. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и упал. Стеклянная бутылка, находившаяся у него в кармане, разбилась, и один из ее осколков нанес глубокое ранение. Мужчину удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей. Экстренную операцию провели в Вологодской городской больнице номер 2, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. К другим темам. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе, северных рек и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. В Череповце изменилась схема движения на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Из-за ремонта трамвайных путей проезд будет закрыт до 19 июля. Пешеходный переход через проспект Победы к колхозному рынку временно закрыт. Трамвайную остановку на проспекте Победы в сторону Заречья перенесли на участок до перекрестка с улицы Горького. 15 июля музей области можно будет посетить бесплатно. Акция по традиции проходит в третью среду месяца. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку в области. Для вологжан открыты Вологодский музей-заповедник и его филиалы, музей Семенково, а также учреждения культуры во всех муниципалитетах. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках культурной программы запланировано выступление Петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Короткометражные фильмы фестиваля «Арт-кино» покажут в Череповце. 5 картин молодых режиссеров представят в уличном кинотеатре в Милютинском парке. Миссия фестиваля – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты. Показы состоятся 17 июля в 18:00. Вход свободный. Телефон здоровья работает на этой неделе в области. В среду с 15 до 16.00 специалисты областного кожно-венерологического диспансера расскажут о профилактике и лечении заболеваний, передающихся половым путем. Также они дадут рекомендации по лечению заболеваний кожи, ногтей и волос. Звонки принимают по телефону 72-00-60. В четверг темой для консультации станет вирус папилломы человека. В чем опасность и как избежать негативных последствий? Задать вопросы специалиста можно по телефону в Череповце 55 18 47. Волокжане смогут потренироваться с баскетболисткой Алиной Замараевой. Чемпионка Суперлиги, призер молодежного чемпионата Европы, проведет открытые занятия на стадионе «Политехник». Сегодня тренировка начнется в 18.30. 15 июля спортсменов ждут в 10 утра, а 16 июля вновь в 18.30. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью плюс 16, днем плюс 21 градус. В Никольске ночью 16, днем плюс 22. В Тотьме ночью плюс 16, днем плюс 21. В Кириллове ночью 16 градусов и 25 градусов днем. В Вытегре ночью плюс 14, днем плюс 22. В Бабаеве ночью 14, днем 26 градусов. В Череповце ночью плюс 16, днем плюс 21. В Вологде ночью 16, днем плюс 24 градуса. Областное радио продолжит свою работу в 18 часов 10 минут.
8: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57 28 08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57 28 08.
7: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин пообещал снижение ключевой ставки. Российские спецслужбы предотвратили очередной теракт киевской разведки на военном объекте России. И на МКС ждут пополнения состава. Подробности далее. Порт Южной Одесской области вновь стал целью вооруженных сил России. Минобороны отчиталось об ударах по логистическому центру «МигТранс», который занимался хранением и перевозкой военных грузов. На воздух взлетели также 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Кроме того, ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Тем временем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение. Бойцы громят противника в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райская, Рубежная, Сергеевка, Донецкая. Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки более 330 военнослужащих, а также 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и станцию радиоэлектронной разведки. Владимир Путин считает реальным снижение ключевой ставки. Это естественный процесс, который связан с макроэкономическими показателями. Об этом заявил глава государства на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле. Губернатор региона пожаловался на сильный рубль, а также сложности в угольной отрасли, которая напрямую связана с экспортными поставками.
2: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
3: Это должно быть, и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
2: Да, и стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
3: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
1: Глава государства обсудила с губернатором Якутии строительство моста через реку Лену. Объемы средств под проект составили порядка 170 миллиардов рублей, уточнил президент. Кроме того, Путин согласился с определенными сложностями по финансированию энергетических затрат в регионе и пообещал совместно с коллегами подумать над решением вопроса. Российские спецслужбы предотвратили очередной теракт киевской разведки на военном объекте России. На этот раз целью Киева стало одно из подмосковных предприятий военно-промышленного комплекса. Силовики вели задание с самого начала, благодаря чему удалось выследить всю цепочку причастных на территории России и тем самым предотвратить масштабную диверсию с множеством жертв. По словам представителя ФСБ, начиненные взрывчаткой 30 дронов доставили в арендованный подмосковный ангар под видом испанской керамической плитки через границу Словакии и Белоруссии.
4: Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельцев, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
1: Приемкой дронов-убийц занимались двое граждан одной из бывших советских республик, которым киевские кураторы пообещали большие деньги. Сразу после выполнения задания оба попытались выехать на Украину.
4: Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы – Пирлога Виктора 1986 года рождения и Калоса Аурелла 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.
1: В качестве исполнителя СБУ завербовали россиянина, бывшего уголовника, члена этнической ОПГ, который имел боевой опыт в составе ЧВК «Вагнер». Действуя по инструкциям кураторов, он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с операторами, запустил технику и спешно покинул ангар. Однако привести в действие теракт преступникам не удалось, поскольку сразу же после вылета дроны возвращались в ангар и самоподрывались. Кадры этой уникальной спецоперации публикуют на своих ресурсах ФСБ. Ведомстве особо подчеркнули, что СБУ при подготовке теракта использовали детей от 13 до 16 лет, которые выполняли различные поручения, в том числе покупали и активировали нелегальные сим-карты. Но вот по поводу участия детей в террористических операциях против России откровенно бьет тревогу в Совете Безопасности страны. Число завербованных укронацистами подростков с начала года выросло более чем в два раза, до 196. Такую неутешительную статистику приводит пресс-служба аппарата этого ведомства. Основным мотивом для работы на кураторов у детей является желание легких и быстрых денег. Крайнюю озабоченность силовых ведомств вызывает также рост числа нападений на школы. В течение прошлого учебного года дети совершали 26 атак, большинство в текущем году. Причинами всплеска подростковой агрессии в отношении школьников в Совете Безопасности называют влияние деструктивной идеологии запрещенных движений, таких как «Колумбайн», «Маньяки.культубийц» и другие. На МКС ждут пополнения состава. С Байконура сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем и тремя членами экипажа. Об этом сообщили в Роскосмосе. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента примерно в 20:56 по Москве. Миссия космонавтов продлится 261 день. В ее составе командир экипажа Петр Дубров, первая женщина спецкор агентства ТАСС Анна Кикина и астронавт Анил Менон, для которого предстоящий полет станет первым. На МКС доставят научную аппаратуру для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипаж планирует выполнить порядка 40 космических экспериментов. Вместе с космонавтами на орбиту также отправится гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской недели космоса национального гастрономического фестиваля «Первое в космосе».
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса, действующий контракт которого рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфинальному матчу, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Испании, сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, которую он травмировал в игре с Марокко. Последние дни Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет сегодня сыграть в полуфинале. Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская команда выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. Российские дзюдоисты проводят международный учебно-тренировочный сбор в Венгрии после победы в общекомандном зачете Кубка Европы среди спортсменов до 21 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер юниорской сборной страны Иван Воробьев. Напомню, в сентябре состоится первенство Европы среди юниоров, а в ноябре мировое первенство в Ташкенте. Теннис. 275-я ракетка мира россиянка Левтина Ибрагимова вышла во второй раунд турнира WTA-250 в городе Яссы. В первом круге Ибрагимова обыграла Доминику Шалькову 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске завтра 21-23 градуса, облачно, временами дожди. В Магадане всего 12-14 градусов, в Сургуте 24-26, а в Челябинске 23-25, кратковременные дожди. В Сыктывкаре 24-26, вечером пройдет небольшой дождь. В Великом Новгороде 26-28, в Оренбурге 28-30 градусов, во Владимире 23-25, облачно, временами осадки. Во Владикавказе 21-23, временами дожди, в Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление немного ниже нормы.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Мосейко. За пультом звукорежиссер Елена Фокина. С 16 по 18 июля в Вологодской области состоятся Дни Санкт-Петербурга. Это одно из крупнейших событий в истории межрегионального сотрудничества. Делегацию северной столицы возглавит губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Как отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в программе свыше 20 мероприятий и встречи по 10 стратегическим направлениям. От промышленности и инноваций до культуры, спорта и молодежной политики. Ожидается более сотни экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Жители и гости региона ждут концерты, выставки, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основные площадки – Кремлевская площадь, стадион «Витязь», ВАГУ, филармония имени Валерия Гаврилина, а также площадки Вологды и Череповца. Этим вечером мы пообщаемся с одним из главных организаторов и идейных вдохновителей проекта, руководителем представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге Юрием Лелеяным. Юрий Игоревич, приветствую.
3: Добрый вечер, Евгений.
2: Уважаемые радиослушатели, ваши пожелания в части тем, вопросов нашим гостям вы можете оставить на телефоне мнений по номеру 572808, либо в мессенджере Макс по номеру 8921-716-9309. Итак, Юрий Игоревич, поделитесь, пожалуйста, Дни Санкт-Петербурга Вологодской области. Они впервые в истории нашей области и даже нашей страны. А вот поделитесь, как именно это событие отразилось для вас и почему вы решили взять на себя даже такую вот серьезную ношу в части организации, несмотря на то, что вроде бы как в Санкт-Петербурге пребываете, но определяете, кто, где и куда.
3: Да, Евгений, спасибо за вопрос. Действительно, предстоящее мероприятие – это знаковое событие в истории наших межрегиональных отношений с Санкт-Петербургом. Также знаменательно, что это событие происходит в год 30-летия установления первого побратимского соглашения. Именно в 1996 году Вологодская область и Санкт-Петербург впервые подписали такой рамочный документ по установлению дружбы. Мы в прошлом году на площадке Петропавловской крепости провели Дни Вологодской области – крупное масштабное культурное событие, которое привлекло 64 тысячи петербуржцев. В центре внимания была и наша культурная программа, и народно-художественные промыслы, и туристическая тематика прежде всего. И вот в ответ губернатор Санкт-Петербурга принял решение о проведении ответного мероприятия «Дни Санкт-Петербурга на Вологодщине». Была активная подготовка, как вы верно подметили, спектр тем очень широкий, большая деловая программа, которая охватывает порядка 10 тем, ну и также культурная и спортивная для жителей Вологодчины, о чем
2: мы сейчас
3: могу рассказать чуть больше. Да.
2: Вот смотрите, 10 стратегических направлений сотрудничества – это очень объемно, исходя из того, что наша область довольно такая консервативная вроде бы. Да, направление в сторону Китая у нас последние 2-3 года, они стали перспективными, и на них равняется вся страна, скромно так заявлю. Но, тем не менее, как вы считаете, вот где мы можем получить конкретный экономический прорыв при взаимодействии Ленинградской области, Санкт-Петербурга непосредственно и Вологжан?
3: Ну, прежде всего, хотел бы отметить, что к нам приезжает очень представительная делегация. Последняя версия, я видел, это уже 130 экспертов из Санкт-Петербурга, в том числе крупная делегация бизнеса. Это порядка 30 компаний, и 15 из них – это руководители компаний с суммарным оборотом более 10 миллиардов рублей. Там представлены самые разные направления, которые отражают интерес вологодских предприятий. Это у нас и пищевая перерабатывающая промышленность, и здесь будет представлена федеральная сеть быстрого питания «Теремок», и это вопросы закупок и оборудования, и продуктов питания. Это у нас крупная группа туристических компаний, которым будет обеспечен промо-тур и деловое мероприятие «Круглый стол» по туризму с подписанием ряда соглашений. Это у нас и производители оборудования, инжиниринговые компании, а также строительные компании и креатив в области туристической инфраструктуры. Различные проекты мы будем обсуждать. В целом у нас запланировано около 12 соглашений в рамках дней Санкт-Петербурга. И, конечно, каждый из них будет отражать конкретику и наши предстоящие перспективные проекты. Но отдельно, наверное, хотел бы поподробнее сказать по туризму. А у нас в 2026 году Кириллов признан столицей Серебряного ожерелья. Вокруг этой локации планируется особое внимание. Наши коллеги посетят как раз наши самые главные достопримечательности Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастыри, наши самые значимые музеи, такие как Семенково. Отдельная работа ведется по Великому Устюгу. Это уже особая экономическая зона, туристический кластер. Точно так же в рамках делового мероприятия будут рассматриваться перспективные инвестиционные проекты по этому направлению. Ну и важно сказать, что мы совсем недавно открыли в самом центре, в сердце, я бы сказал, Санкт-Петербурга по адресу Невский проспект 12, культурно-туристический центр Вологда. Это тоже уникальное событие для нас. Этот объект уже посетило более 2000 петербуржцев. А это, по сути, уникальный такой центр, где совмещается и гастрономическая тема, и там планируется к открытию наше кафе с нашей северной вологодской именно кухней. Продажа продуктов, настоящий вологодский продукт, где представлены наши самые брендовые вещи, сертифицированные. Это и народно-художественные промыслы, и кружево, и финифть, и наша серебряная чернь. Все на этом объекте. Ну и, наверное, самой главной точкой притяжения как раз является сказочная тропа, которая уже вызывает огромный интерес и у сообщества гидов и экскурсоводов. У нас недавно совсем там состоялся день открытых дверей. Подписали соглашение с Содружеством гидов Санкт-Петербурга. Это порядка 1000 таких специалистов. Ну, в общем, предполагаем, что к зимнему периоду, к новогодним праздникам будет большой ажиотаж среди петербуржцев посетить вот это замечательное место. Также приглашаем у всех наших дорогих вологжан, которые будут в Петербурге, обязательно там побывать.
2: Слушайте, Невский 12 – это действительно центр в самом центре. И вот нескромный вопрос, а у других регионов также есть такие представительства, чтобы вот в центре Санкт-Петербурга и центр Вологодской области?
3: Насколько мы знаем, такого ничего подобного нету, и локация действительно уж в центре не придумаешь, потому что до Дворцовой площади буквально 300 метров. 1,5 минуты пешком. Что еще интересно, мы возобновили замечательную традицию. Это приезд Всероссийского Деда Мороза на новогодние праздники в Санкт-Петербург. И он в конце декабря зажигает главную новогоднюю елку с участием губернатора Санкт-Петербурга. Вот эта локация, она также связана и с этим событием. В этом году мы обязательно повторим этот проект. И помимо нашей елочки, Дворцовой площади, Дед Мороз посещает также деток, больницы, все социальные учреждения, что также немаловажно, он проводит целую неделю в Петербурге с такой доброй миссией от Вологодской области.
2: Это отдельная тема, очень приятная и действительно согревающая наших детей, которые находятся в больницах, в особенности, которые требуют внимания. За это тоже отдельно низкий поклон всем участвующим в этой акции. Так, ну а давайте немножко еще вернемся к бизнесу. Вот известно, что Петербург проявляет интерес как молочной, так и мясной и кондитерской продукции, которую выпускает наш регион. А что еще мы можем предложить такому объемному историческому северному культурному центру? И чем питерские эксперты могут заинтересоваться у нас?
3: Как мы знаем, это Вологодская область – это крупный промышленный центр, и это крупнейшее наше предприятие, что, несомненно, влечет за собой взаимодействие в рамках поставок тех или иных компонентов, оборудования. И мы видим, когда формировалась делегация Санкт-Петербурга, несомненно, интерес к этой теме. Отдельно я бы выделил наш лесопромышленный комплекс, и мы знаем, что такая кооперация уже есть. Например, крупные мебельные компании Санкт-Петербурга взаимодействуют с нашими комбинатами, производителями фанеры, различных пиломатериалов. Эта тема отражена также в нашей делегации. Ну и такая классическая тема – это транспорт, электрический транспорт в Вологодской области, один из крупнейших поставщиков электробусов и троллейбусов, и мы знаем, что в Санкт-Петербурге их достаточно много в рамках предыдущих контрактов, которые уже завершены и выполнены. Поэтому спектр тем широкий от туризма, ну, наверное, тема туризма, скажем так, одна из центральных, именно с точки зрения привлечения турпотока и увеличения туристического потока из северной столицы. И здесь мы не ограничиваемся только петербуржцами, мы также говорим о огромном количестве иностранных туристов, в том числе и китайских, которые несомненно, часто посещает Петербург. И мы сейчас обсуждаем с коллегами из комитета по туризму Санкт-Петербурга как раз развитие таких маршрутов, когда турист прилетел в Санкт-Петербург и, например, продолжил свое пребывание в России, посетил также Русский Север, Вологодчину. Слава богу, наша инфраструктура логистическая это позволяет. Полтора часа на самолете или одна ночь на поезде вполне позволяют посетить также наш регион.
2: И как минимум посетить недавно открывшийся китайский музей международного плана.
3: Конечно, да, класса. Еще одна тема.
2: Я понимаю, что, представляя интересы Вологодской области в Санкт-Петербурге, по-любому приходится учитывать мнение главного флюгера ветра развития нашей области, губернатора Георгия Филимонова. Поделитесь, пожалуйста, вот его зрение. Какие перспективы новые и какие задачи ставят, вот в том числе перед представительством Вологодской области, в части даже вот организации этого мероприятия, о котором мы говорим сегодня?
3: Первое наше совещание, где был представлен и назначен в качестве руководителя представительства, тогда Георгий Юрьевич поставил эту основную задачу. Она связана, конечно, с нашей молодежью, с молодым поколением. Очень интересный факт, что в вузах Санкт-Петербурга у нас обучается до 4000 студентов из Вологодской области. Это огромная цифра, и она даже, возможно, превышает московский показатель. Мы проводим комплексную работу по сотрудничеству с вузами, а именно мы создали молодежный актив при представительстве, куда уже входит больше 300 ребят вологжан, и работаем с вузами, проводим регулярные встречи. Конечная цель этой работы, конечно, возвращение молодых специалистов после окончания вузов на малую родину. И хочу сказать, что у этой работы уже есть свои первые плоды. В этот летний сезон порядка 30 студентов проходят стажировки и практики по направлению, по нашей работе, именно члены представительства. Для ребят создан активный культурный обмен, встречи с лидерами общественного мнения. То есть мы создаем такое сообщество вологжан в Санкт-Петербурге. У ребят большой интерес к этой работе. Наверное, это был один из приоритетов, поставленной задачи губернатором области, именно работа с молодежью и возвращение наших ребят на родину. Проводя эти встречи, возникло еще одно интересное направление. Это именно межвузовское сотрудничество. И таким образом, по поручению Георгия Юрьевича Филимонова, мы в 2025 году установили партнерские стратегические отношения между Вологодским государственным университетом и ведущим вузом Санкт-Петербурга, это СПбГУ. Было подписано большое соглашение и с правительством области, и также с нашим университетом в присутствии губернатора Санкт-Петербурга. Вот в рамках этой работы уже в течение года ведется большой трек в рамках дорожной карты. Приезжают преподаватели, повышение квалификации наших специалистов. Готовится заявка подачи на передовую инженерную школу. Можно так сказать, что СПбГУ своего рода стал куратором, научным руководителем, наставником нашего университета, что открывает целый ряд новых возможностей. А в текущем году мы подписали соглашение уже с Петербургским университетом Петра Великого, с политехом, который, кстати, как интересно выяснилось, один из самых популярных вузов среди вологжан, это более 400 ребят, также с ректором, который параллельно является и руководителем Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, были установлены вот эти стратегические связи. Здесь уже в сторону инженерной школы, подготовка специалистов для наших предприятий будущих.
2: Ну, я понимаю, что следующий шаг – это предоставление рабочих мест и прохождение практики студентов вот, технического вуза на территории нашего региона.
3: Несомненно, как раз-таки под контролем и по поручению Георгия Юрьевича эта работа у нас ведется, она межведомственный характер носит. Здесь у нас и Министерство молодежной политики, и наши кадры активно, и наши предприятия активно вовлечены, чтобы максимально отработать заявку. Ну, практически 100% обратившихся ребят получают удовлетворенную заявку и уезжают на стажировку и на практику. Именно с тем запросом, который от них поступил, мы все усилия к этому прикладываем.
2: Вот в программе также указано, что пройдут и посещения ведущих предприятий Вологодской области. А какие конкретно заводы планирует посетить делегация?
3: Ну, как я уже сказал, у нас есть большой запрос на наши молочные комбинаты. Здесь и Вологда, и близлежащие окрестности. Конечно, к сожалению, мы не сможем в течение 2 дней посетить все предприятия. Но коллеги с тех объектов, которые немножко дальше, они планируют прибыть для участия в B2B формате, в B2B переговорах. Как уже сказал, лесная отрасль. Для них также город Вологда когда производители наших пиломатериалов, фанера, это тоже будет организовано. В общем, мы списочек еще утрясаем, финально порядка 5 или 6 предприятий в этой программе уже зафиксировано.
2: Вот смотрите, программа практически содержит в себе очень много предприятий, свыше 20, а из этого культурного блока что бы вы в первую очередь предложили посетить семьям волокжан с детьми? Вот что такое, чего бы нигде еще раньше не было, но обязательно пройдет вот в дни Санкт-Петербурга Вологодской области?
3: Ну, у нас центральной точкой для горожан, для наших замечательных земляков является фестиваль петербургской культуры, который будет в выходной день проходить на Кремлевской площади. Это как раз-таки было и пожелание взаимное Санкт-Петербурга в ответ на нашу программу, где тоже мы очень широко продемонстрировали наш культурный потенциал, приехали наши ключевые коллективы заслуженные. Здесь точно так же по аналогии на Кремлевской площади в течение всего дня, начиная с 12 утра и до 8 вечера, будет концертная программа с различными коллективами Петербург-концерта. Также здесь различные мастер-классы и дегустация петербургской кухни, различные кулинарные шоу, в которых принимают участие ведущие повара, заслуженные победители конкурсов, рестораторы из ассоциации из северной столицы. Поэтому такая разносторонняя программа для жителей. Это в самом центре города с 12 до 8. Добро пожаловать. Утром планируется открытие этого мероприятия большими гостями. И потом в течение всего дня замечательно провести время с семьей в рамках такого теплого праздника. Думаю, всем будет интересно. Тем более, что погода обещает быть хорошей. Ну, а накануне в нашей филармонии произойдет концерт государственной капеллы, куда также у нас везде... Кстати, нужно отметить, что вход, конечно, для жителей города свободный. Это уже классическая музыка, это и Шостакович, и Гаврилин, и всем любителям такого жанра добро пожаловать на концерт в нашу филармонию. Да.
2: Также в программе обратил внимание, запланирована выставка Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Вот в Вологодской области до сих пор еще помнят, и часть ветеранов живы, в том числе и жителей блокадного Ленинграда. Поделитесь, пожалуйста, здесь, где что это будет происходить, и ограничен ли доступ для волокжан? То есть нужно покупать заранее билеты, все равно ведь там получается какое-то, наверное, ограничение есть.
3: Важно отметить, что вообще тема блокадников и наших ветеранов, она, наверное, центральная в рамках этого мероприятия, потому что начинается деловая программа с приезда губернатора и с возложения цветов и венков на мемориале на Пошехонском кладбище. Также у нас запланирована отдельная встреча с нашими ветеранами, блокадниками, которые в настоящее время проживают в Вологодской области. Это будет отдельная часовая встреча двух губернаторов с нашими замечательными ветеранами. Ну а сама выставка, да, это известная фотоэкспозиция, которая также будет у нас в филармонии представлена. Вход свободный, и она еще продлится потом в течение нескольких недель. Все желающие смогут прийти и посмотреть на эту замечательную фотовыставку.
2: Это тоже прекрасно. Спасибо, что не только днями будет это ограничено. Давайте перейдем к активной части мероприятий. Блок «Спорт». Он довольно активно также у нас возрос в Вологжане в числе лидеров по количеству занятых спортом в Российской Федерации. И вот поделитесь здесь, что ожидает Вологжан и на что бы вы хотели также обратить внимание. Что нельзя пропустить?
3: Ну, здесь тоже все для молодежи, вокруг молодого поколения. Значит, у нас запланировано на стадионе «Витязь» товарищеский матч детско-юношеских команд. Команда «Динамо» из Санкт-Петербурга, также наша вологодская команда. И встреча с известными футболистами. Это будут мастер-классы. Такой, в общем-то, фестиваль детского футбола. Еще одно мероприятие для семьи с детками, как раз кто увлекается футболом, спортом. Будет тоже очень интересно к этой спортивной части программы всем приобщиться. Приезжают заслуженные мастера из Санкт-Петербурга. Будет также у нас представлена ЦСКА, будет наш знаменитый Алан Загоев давать мастер-классы. Мы здесь скомбинировали наши наработки, спортивная школа «Витязь» и также школа «Динамо» из Санкт-Петербурга. Вот такой готовят спортивный праздник тоже в течение дня на стадионе «Витязь». Это уже 17 числа. Также всех гостей приглашаем.
2: Кроме того, у нас заявлены консультации врачей из Санкт-Петербурга по востребованным медицинским специальностям. То есть то, чего в Вологодском регионе нет, но

0: пациентов, поскольку мы знаем, что этот центр специализируется на таких серьезных, редких случаях, когда именно нужна особая экспертная оценка докторов федерального уровня. Вот академик Шляхто, он посетит Вологду, непосредственно будет подписывать это соглашение, и вот мы видим целый ряд мероприятий по линии Минздрава, это и посещение Вологодской областной детской клинической больницы, и встречи будут, мастер-классы с нашими медиками, и также прием пациентов. Вот я вижу здесь детская кардиология, детский онколог, кардиохирург, целый ряд редких специалистов. Я думаю, что мы можем у Минздрава более детальную информацию получить, как, какое время будут эти встречи для пациентов организованы. Но мы понимаем, что это 17 июля на площадке нашей клинической областной больницы Пошехонское шоссе 23. Такие будут приемы для пациентов.
1: Ну и давайте мы тогда для наших радиослушателей расставим точки контрольные, которые им стоит посетить. Основные площадки. Что ждет вологжан и где?
0: Итак, для вологжан мы, конечно, должны анонсировать нашу культурную программу. Это музей, мастерская Чистяковой. 17 июля с 15.30 до 16.30 пройдет круглый стол, посвященный современным тенденциям в работе литературных музеев под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Будет выставка «Жил да был человек маленький». Она пройдет в Государственном мемориальном музее. Это выставка Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Она проходит у нас в Вологодской филармонии имени Гаврилина. Открытие выставки 17 июля в 18.00 с участием двух руководителей. Ну и сразу же после открытия выставки в филармонии, как я уже сказал, пройдет концерт Государственной академической капеллы с очень интересной полуторачасовой программой. Это солисты и хора и симфонического оркестра Государственной капеллы, ведущий коллектив города Санкт-Петербурга с классической программой, где будут также, кстати, произведения Гаврилина в связи с известным юбилеем 90-летием. Ну и главным событием для горожан, для семей с детьми, это 18 июля с 12 часов до 20 вечера. Это Кремлевская площадь, фестиваль петербургской культуры, в рамках которого мы сможем увидеть обширную концертную программу с участием артистов и коллективов из Санкт-Петербурга, мастер-классы, интерактивные площадки и презентацию блюд петербургской кухни. Кстати, нужно сказать, что вот меню очень интересное. Такие, например, петербуржцы хотят угостить такими блюдами. Зачитаю название блюда. Розовые блины Арины Родионовны с крыжовиным вареньем и сметаной. Или же лабардан с соусом бешамель, зеленым горошком и салатом из жженой капусты. Ну, всем любителям гастрономической темы, думаю, будет интересно, потому что помимо дегустации можно будет посмотреть, как эти блюда готовятся.
1: Да, и чем Пушкина кормила его любимая няня. Так, серьезный вопрос поступил через интернет. Что делать, если я хочу попасть на деловую сессию дней Санкт-Петербурга, Вологодской области или круглый стол как слушатель? Возможно ли это для простого предпринимателя или даже студента экономического вуза?
0: С удовольствием поможем коллегам, и можно обратиться по телефону или почте представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге. Мы с удовольствием коллегам поможем, но мы понимаем, что мероприятие, например, имеет свою направленность. Вологодский государственный университет – это межвузовская конференция, широкая, с участием порядка 7 вузов. Здесь, конечно, всем студентам, молодежи вход у нас открытый и свободный. Есть какие-то мероприятия более экспертного плана, но мы стараемся всех желающих обеспечить им доступ на эти площадочки.
1: Ну и подходя уже постепенно к итогам, Юрий Игоревич, поделитесь, вот если говорить о послевкусии, что должно остаться у вологжан после этих жарких дней?
0: А я думаю, что должно быть такое теплое ощущение и напоминание о том, что Санкт-Петербург для нас действительно такой очень близкий партнер. И, знаете, работая в этой должности за полтора года, в этом убедился, что связи, они глубинные, и в основе этого всего лежит действительно наша история, которую вы вспомнили, блокада, Великая Отечественная война, когда Вологда стала настоящим тылом госпитальной столицы, оказывала всемирную поддержку. И хочу сказать, что Петербург это не забыл. Эти глубокие

0: во многих поколениях выстроенные связи, они, вот, можно сказать, не партнерство, а настоящая такая дружба. Да, и думаю, что должно остаться самое, самое теплое ощущение, желание приезжать в Петербург, петербуржцам приезжать в Вологодскую область, тем более есть много поводов это сделать и на новогодние праздники, и в ходе предстоящих юбилеев на следующий год, который мы готовимся активно и будем встречать.
1: Ваши пожелания нашим радиослушателям, чтобы они обязательно пришли на дни Санкт-Петербурга.
0: Дорогие друзья, приглашаю всех посетить это уникальное историческое, я бы сказал, событие. Знаем, что и правительство Санкт-Петербурга, и наши руководители приложили большое внимание, много усилий к его организации. Уверен, будет замечательный, незабываемый праздник для всей семьи. Поэтому всех ждем и на главной площади, и в рамках культурных мероприятий, замечательных выставок и концертов из культурной столицы.
1: Спасибо. На этой ноте мы завершаем. Напомню, этот вечерний эфир был посвящен Дням Санкт-Петербурга в Вологодской области. Гостем студии был руководитель представительства Вологодской области в Санкт-Петербурге Юрий Игоревич Лилеин. Спасибо вам за участие.
0: Спасибо.
1: Благодарю. Сегодня со звуком работала Елена Фокина, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
4: Количество товара ограничено. Подробности по договору консультантов. Категория 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: В эфире передача «История в документах».
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Александр Сергеевич Красильников. Я научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского государственного университета. И сегодня в рамках передачи «История в документах» я расскажу об одной интереснейшей странице литературной жизни нашего края. На литературной карте России Вологда часто отмечается именами Константина Батюшкова, Владимира Гиляровского, Варлама Шаламова, Василия Белова, Николая Рубцова, Александра Яшина. Но сегодня я поделюсь с вами историями наших земляков, писателей, поэтов, которые не так известны, но также оставили важный след в литературе русского севера. Эти люди, творившие в тяжелейший период нашей истории, 1920-е годы. Это была тяжелая эпоха, время экспериментов НЭПу, восстановление после опустошительной гражданской войны и также время зарождения новой советской культуры. В архивных материалах государственных архивов и Вологодского музея-заповедника сохранилось немало важных сведений, отражающих появление этой новой литературы. Известный в те годы московский поэт Иосиф Уткин отмечал особую роль Вологды в литературной жизни всей страны. Он говорил: «Мы считаем Вологду литературным центром Северного края». Рассказ о новой странице литературной жизни стоит начать с имени Анатолия Александровича Субботина. Это был известный в городе поэт, выходец из крестьян. Он участвовал в Первой мировой войне и в Гражданской войне. В начале 20-х годов он становится главным редактором газеты «Красный Север», крупнейшей газеты города. Субботин занимал высокое положение в среде литературной интеллигенции, писал плодотворно и с любовью к городу. В своем стихотворении «На сон» он описывает Вологду. «Белеют камни церковок старинных, на улицах зеленый сад. Я знаю, буду вспоминать еще не раз мой город милый, столицу северных лесов, где память Грозного доселе жива в сказаниях отцов, как песня голубой росея». Благодаря стараниям Субботина в Вологде появилась литературная группа «Борьба», ключевое литературное объединение города. Она была организована осенью 1924 года. В «Красном Севере» молодые писатели и поэты с гордостью сообщали горожанам. Собрание пролетарских поэтов и писателей «Борьба» ставит перед собой целью вовлечения в литературную работу всех пишущих товарищей от плуга до станка. «Борьба» была частью более крупного объединения писателей – Российской ассоциации пролетарских писателей, влиятельного литературного объединения страны. «Борьба» проводила свои собрания в гостинице «Золотой якорь» и городской библиотеке. Молодые литераторы читали друг другу лекции, проводили занятия, обменивались творчеством. На встречах с читателями и литературных вечерах звучали доклады о советской литературе, теории и практике литературного мастерства. Члены «Борьбы» приложили много усилий для вовлечения вологжан к литературному творчеству. Группа серьезно занималась обучением начинающих писателей и поэтов. «Борьба» открыла литературную студию и писала отзывы на художественное творчество всех желающих. Но, стоит признать, члены «Борьбы» были безжалостны к начинающим писателям. В 1926 году «Борьба» объявила о большом конкурсе рассказов и несколько выпусков агитировала вологжан к участию, сулила большую премию. На своей литературной страничке борьбисты в результате сделали невеселое заключение. Они писали: «Большинство рассказов очень слабы. Кому же тут присудить премию? Да, очевидно, никому. Даже удачный материал не выдерживает требований конкурса». Приведу пример. Комментируя рассказы заключенных, «Борьба» пишет: «Он плох, потому что автор никогда заключенным не был и в этой жизни вообще не знает». А о другом авторе говорят: «Рассказы могли бы быть интересными, если бы автор не слишком пристрастно относился к своим героям, переменил некоторую слащавость языка и не загромождал бы рассказами страхами и ужасами, от которых даже и не страшно». Да, группа осталась недовольна. И мы точно не знаем, был ли в конце концов в конкурсе свой победитель. Члены «Борьбы» печатались не только в вологодских изданиях, но и во многих газетах и журналах Москвы и Ленинграда. Творчество «Борьбы» – яркий пример пролетарской литературы, воспевающий Октябрьскую революцию, труд на фабриках и на полях, преображение жизни в деревне, партию большевиков и ее героев. «Борьба» в своем творчестве не забывала бить, как тогда говорили, классового врага. Молодые литераторы писали сатиру на непманов, кулаков, представителей церкви. «Борьба» следовала четкому партийному методу и не смела отойти от непримиримых творческих позиций и методов. Однако, несложно догадаться, что и внутри группы находились и противники такого подхода к творчеству. В 26-м году группа «Борьба» распадается. Тем, кому не нравилось строгое следование идеалам классовой борьбы, организовали группу «Спайка». Они выступили против чисто практической стороны литературы и ставили во главу не классовую борьбу, а творческие порывы, искренность творчества. «Спайку» возглавил поэт Анатолий Пестюхин, а во главе «Борьбы» остался поэт Борис Непеин. Новая группа практически копировала методы и направления литературной работы старшей группы. Однако совместных мероприятий они не проводили, зато обменивались колкостями и критикой на литературных страницах. Очень интересен лирический диалог двух лидеров группы – Непеина и Пестюхина. Они писали друг другу небольшие стихи о перипетиях писательских судеб. Анатолий Пестюхин так выражал свой разрыв с борьбой: «Знаю, мне суждено другое. Не торчать одиноким пеньком на гнилой прошлогодней хвое». А Борис Непеин в ответ предостерегает его об опасностях самостоятельного пути. Он пишет: «Много-много таких дорог по трущобам глухих лесов, и не каждый из них сберег неполоманным колесо». Последняя литературная страничка «Спайки» вышла в «Красном Севере» в сентябре 27 года. Анатолий Пестюхин уехал строить карьеру в Москве. Без своего ведущего поэта группа уже не могла существовать, и часть ее состава вернулась в группу Непеина. Ну а сама «Борьба» существует до 1932 года. Ее ликвидация связана с реорганизацией всей литературной жизни в связи с созданием Союза писателей. Вообще-то, после Анатолия Субботина Борис Непеин и Пестюхин остались самыми яркими вологодскими литераторами. Остановимся на их судьбах чуть подробнее. Наиболее активный период творчества Бориса Непеина относится к 1925-1930 годам. В это время его стихотворения и небольшие поэмы печатались не только в местных газетах, но и в «Комсомольской правде». Большое влияние на него оказала служба в армии. Многие его стихи были посвящены военной тематике. В 1937 году Борис Непеин был репрессирован. В числе прочих офицеров 10-й дивизии он был арестован за знакомство с Тухачевским, у которого он брал интервью. И, также вероятно, ему не простили его непролетарское происхождение. Он был сыном священнослужителя. Поэт был приговорен к 10 годам лагерей. Он вернулся в Вологду только после войны и к литературной деятельности не возвращался, но занимался краеведением. Анатолий Пестюхин активно участвовал в литературной жизни Москвы, но в 30-е годы также был арестован за антисоветскую агитацию и был выслан в Иркутск. С Сибирью он связал всю свою жизнь и даже взял псевдоним Ольхон в честь острова на озере Байкал. Под этим именем он прославился как певец Сибири, особенно ее природы, как переводчик якутских и бурятских поэтов. Отдельно хочу рассказать истории Евгении Студенецкой, самой заветной поэтессе Вологды, члене борьбы. Она родилась в семье ссыльных революционеров-меньшевиков Николая Казьмина и Эсфирь Студенецкой. В 1912 году ее отца перевели на Дальний Восток, а Евгения осталась с матерью в Вологде. Вероятно, тяжелые и интересные судьбы ссыльных родителей вдохновили ее на довольно противоречивый для того времени стих о белых. «Что и сердце выронил небрежно, в шуме битвы не поднять. В те года потерянную нежность мне сейчас в душе не отыскать. Было сердце жалостью богато, но в него влилась иная кровь. Как я мог, расстреливая брата, не забыть про братскую любовь?» В конце 20-х годов Евгения Студенецкая переехала в Ленинград учиться на отделении этнографии Ленинградского государственного университета. Она участвовала во множестве этнографических экспедиций, позже устроилась работать в музее и связала свою жизнь с наукой. В самом начале блокады Ленинграда она вошла в число ответственных за организацию эвакуации и помогла вывести более 22 тысяч наиболее ценных экспонатов в Горький. Евгения Студенецкая оставила свои воспоминания о блокадных днях. Ну, подводя итог. За 10 с небольшим лет Вологда пережила целую литературную эпоху, которая была местом и спором о судьбах литературы, и личным конфликтом, и драматическим поворотом судеб. И хотя многие имена той поры сегодня забыты, сам факт остается. В 20-е годы Вологда была не просто губернским городом, а действительно настоящим литературным центром русского севера. С литературными страницами Вологды 20-х годов 20 века вас познакомил Александр Красильников, научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского университета.

0: 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. Радио России на FM-волне. 98 МГц.
1: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии волокжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В этом году мы отмечаем круглую дату – 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Суворова, выдающегося вологодского историка. Исторические труды этого исследователя знают все вологодские краеведы, все студенты исторического факультета Вологодского университета и просто все, кто интересуется историей нашего города. Николай Иванович Суворов родился 8 марта 1816 года в семье священника Утмановской Николаевской церкви в Никольском уезде Вологодской губернии. В 1830 году окончил Устюжское духовное училище, в 1836 – Вологодскую духовную семинарию. Далее Николай Иванович поступает в Московскую духовную академию, где получает высшее богословское образование. После окончания академии в 1841 году Николай Суворов назначается учителем всеобщей истории и греческого языка в Вологодскую духовную семинарию. И прослужит он там в общей сложности 40 лет, за что в 1882 году будет награжден знаком отличия. Все это время главными предметами его преподавательской деятельности оставались всеобщая история и русская гражданская история. В 1885 году он становится членом Вологодского епархиального училищного совета, созданного годом ранее для обсуждения вопросов по церковно-приходским школам. С 1864 в Вологде начали выходить Вологодские епархиальные ведомости, первый Вологодский журнал. Инициатором учреждения был епископ Вологодский Великоустюжский Христофор. Журнал выходил тиражом в 900 экземпляров, два раза в месяц. Вологодские епархиальные ведомости состояли из двух частей. В официальной печатались манифесты и повеления императора по духовному ведомству, указы и распоряжения правительства и Святейшего Синода, новости епархии. Вторая часть, неофициальная, называлась «Прибавление к вологодским епархиальным ведомостям». Там публиковались выдержки из трудов отцов церкви и духовных писателей, материалы по истории вологодских церквей и монастырей, исторические документы, сведения научно-популярного характера. Обе части периодически редактировали разные церковные и светские деятели. Краевед и исследователь памятников церковной старины и письменности Николай Суворов был самым деятельностным редактором и занимал эту должность дольше других, определяя лицо издания. Благодаря его научным трудам и энергии это епархиальное издание стало одним из важнейших органов духовного просвещения и развития научно-исторических представлений в широких кругах вологодского общества. Николай Иванович Суворов и сам играл видную роль в общественной жизни Вологды. Он был одним из инициаторов создания духовно-просветительного и благотворительного Вологодского Спасо-Всеградского братства. С 1887 года являлся членом Совета Вологодского отделения Православного миссионерского общества. По его инициативе при Вологодском архиерейском доме в 1896 году, ровно 130 лет назад, было создано Вологодское епархиальное древлехранилище, положившее начало нынешнему Вологодскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. С 1860 года Николай Иванович является членом Императорского русского археологического общества, с 1861 – сотрудником Императорского географического общества, с 1880 – действительным членом Московского археологического общества и членом-корреспондентом Императорского общества любителей древней письменности. а с 85-го членом комитета Ростовского музея церковных древностей. За долгую творческую жизнь Суворовым опубликовано около 300 статей и монографий. Особая ценность этих трудов ныне заключается в том, что при работе над ними автор пользовался источниками, описями, вкладными книгами, актами, которые в настоящее время по большей части утрачены. Также источниками публикации Николая Ивановича служили материалы богатейшего архива Вологодской консистории, то есть канцелярии Вологодского архиерейского дома, резницы, книжных палаток, церквей и монастырей Вологодской епархии. Основные труды Николая Ивановича Суворова известны многим. Это, например, описание Спаса Обыденной Всеградской, что в Вологде, церкви. Очень большой источник Вологда в начале 18 столетия. Это топографический и исторический очерк. Описание Вологодского кафедрального Софийского собора. Вологодский архиерейский дом. Исторические сведения об иерархах Древнепермской и Вологодской епархии. Описание Спаса Каменного, что на Кубинском озере монастыря. Вологодский летописец. Путеводитель по Вологде с указанием на ее церковные древности, святыни и достопримечательности. Описание Вологодского горнего Успенского женского монастыря, к истории церкви Вологодской епархии и многие-многие другие. Современники отмечают великую преданность Суворова делу исследования истории родного края и распространения исторических знаний. При этом он отличался скромностью и простотой, постоянной готовностью поделиться своими знаниями. С уверенностью можно считать Николая Ивановича основоположником исторического источниковедения, исторической журналистики и музейного дела в Вологде. Статский советник Николай Иванович Суворов награжден орденами Святой Анны 3-й и 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени. Умер Николай Иванович 11 мая 1896 года в возрасте 80 лет и был похоронен в Вологде на Богородском Глинковском кладбище. Но на этом история этой замечательной семьи не заканчивается. После ухода эстафету служения исторической науки принял сын Николая Ивановича Иван Николаевич Суворов. Окончив историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, он преподавал историю в Вологодской семинарии, а по смерти отца редактировал Вологодские епархиальные ведомости. А с 1896 года Иван Николаевич возглавляет Вологодскую постоянную церковно-археологическую комиссию любителей истории и древностей, ставшую прообразом последующих региональных органов охраны памятников истории и культуры. Он издает многочисленные публикации по истории храмов Вологды и Вологодской епархии, продолжая дело отца. Последние годы жизни Иван Николаевич Суворов трудился в Вологодском губернском архивном бюро. Вот такие замечательные люди жили в нашем городе, и их дело продолжают наши современники. До новых встреч!
1: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
3: В завершении нашей вечерней программы информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 16, днем плюс 21. В Никольске ночью 16, днем плюс 22. В Тотьме ночью 16 градусов, днем плюс 21. В Кириллове ночью 16, днем плюс 25. В Вытегре до 14 градусов ночью и плюс 22 днем. В Бабаеве ночью плюс 14, днем плюс 26. В Череповце ночью плюс 16, днем плюс 21. В Вологде ночью 16 градусов, днем плюс 24. На этом наша вечерняя программа завершена. Слушайте нас завтра в 7 часов 10 минут. Всего доброго. До свидания.
4: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808. Телефон мнений ГТРК Вологда. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98, 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы продолжают выдавливать бегущих из Константиновки боевиков. Еще два важных документа переведут в цифровой формат. И Трамп передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. Подробности далее. Свыше сотни программ поддержки ветеранам СВО работает в Якутии. Об этом рассказал глава республики АСН Николаев на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы ее первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите их.
2: Обязательно поддержим.
1: Айсен Николаев рассказал о действующем в Подмосковье реабилитационном центре для восстановления получивших тяжелые ранения бойцов. Напоследок он передал президенту якутский нож от бойцов из региона. А Владимир Путин пообещал постараться побывать на открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутске в сентябре. Кремль выразил благодарность российским спецслужбам за предотвращение серии беспрецедентных терактов в отношении военных объектов и высокопоставленных лиц Минобороны. Комментарий на этот счет дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
1: Напомню, сегодня стало известно еще об одной сорванной спецоперации украинских спецслужб, которые с помощью дронов планировали совершить теракт на подмосковном объекте военно-промышленного комплекса. В Кремле также прокомментировали вчерашнее решение Евросоюза ввести санкции против российских мессенджеров, включая ВК и Макс.
4: Мы также не приемлем введение санкций против мессенджера. Мы считаем абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции. Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах. Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю. Поэтому здесь европейцы проявляют свой недемократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.
1: Песков также затронул тему решения коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. В Кремле с данными предложениями не согласились и заявили о нежелании допускать европейцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта. Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожили в районе Алексеева-Дружковки ДНР бойцы группировки «Южная». Об этом сообщили в Минобороны. Укрытие противника обнаружили разведывательные дроны. Координаты объектов передали расчету Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии пункты дислокации вместе с живой силой противника были уничтожены. Тем временем группировка войск «Север» громит противника в Харьковской и Сумской областях. О результатах работы и потерях ВСУ рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В свою очередь бойцы Днепра уничтожают противника в Запорожской области. В ходе зачистки населенных пунктов в ВСУ лишились более полусотни военных, 16 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Еще два важных документа переведут в цифровой формат. Речь идет о свидетельствах о браке и рождении ребенка. Соответствующий законопроект готовит Министерство юстиции. Электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, так как оно является документом, который удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Бывшего сотрудника полиции судили за пьяную аварию. Громкое дело произошло прошлой осенью на дороге Новые Лиды-Сылва в Пермском крае. Машина полицейского вылетела на встречку и столкнулась с «Жигулями». В аварии погибли два человека, еще столько же попали в больницу. Виновник аварии скрылся с места ДТП, вскоре его поймали. Выяснилось, что полицейский был пьян. И вот накануне состоялся суд. С учетом тяжести состава преступления, обвиняемого приговорили к 10 годам колонии и лишению права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев. Трамп передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. США не будут взимать комиссию в 20% за транзит. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключать инвестиционные сделки с Вашингтоном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. По словам американского президента, инвестиции будут масштабными и необычайно выгодными. США таким образом значительно нарастят число рабочих мест. В то же время Трамп подтвердил намерение продолжить блокаду в отношении судов, которые следуют в иранские порты. Турция объявила в розыск Интерпола израильского премьера Нетаньяху. Решение вынесут Стамбула. Об этом сообщает газета «Сабах», не указывая источник информации. Напомним, прошлой осенью генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера, в вину которому вменяется геноцид населения сектора Газа. Расследование началось после октябрьского задержания участников флотилии «Сумот», активисты которой планировали привезти в Газу гуманитарную помощь. Турецкая сторона обвинила Израиль в преступлении против человечности. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник «Лока» Максим Нинахов. 18 июля «Локомотив» проведет контрольный матч с «Рубином». ЦСКА в этот же день встретится с московским «Динамо» в матче братского кубка. Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Мария Энрикеса Негрейре, а именно с 2001 по 2018 год, пишет издание АС. Напомню, ранее «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. «Барса» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-однодневки. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года. Теннис. Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах, обыграв Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй раунд на турнире WTA-250 в городе Яссы, победив Доминику Шалькову 6-2, 7-5. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международной федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под свои эгиды. Об этом сообщила национальная гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 2023 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, а также имена главы Олимпийского комитета России, генерального секретаря организации. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса без осадков. В Челябинске 24-26, ожидаются кратковременные дожди. В Красноярске 23-25, небольшие осадки. В Омске 25-27, небольшие дожди. В Уфе 23-25, временами пройдут дожди. В Пензе 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Туле 25-27. Ну а в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 24-26 градусов. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 25, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: Трогай!
7: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
8: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
8: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
9: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
10: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам. 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нам, пишите нам, задавайте вопросы, оставляйте собственное мнение и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении прямая трансляция идет. Там тоже комментарии можно оставить, послушать, посмотреть интересные новости, почитать. Все это на нашей страничке ВКонтакте «Радио России» имеется. Кроме того, скачивайте приложение, если этот способ для вас наиболее удобный. Там все функции в одном месте собраны, и возможность сообщения отправить, и возможность трансляцию посмотреть, и архив наших программ доступен в Rustore и Google Play. Напоминаю, наше приложение можно скачать абсолютно бесплатно, поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну, а самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
14: Переходим к теме обсуждения. Накануне мы с вами обсуждали, рассказывали вам о предотвращенных терактах, которые готовили представители СБУ. Ну, точнее, готовили-то марионетки
15: руками,
14: здесь. Да, марионетки СБУ. Сегодня пришла еще одна информация. ФСБ сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Это официальное сообщение.
15: Служба безопасности Украины хотели ударить по предприятию военно-промышленного комплекса 35 FPV-дронами с взрывчаткой. И, кстати, эти дроны были устойчивыми к радиоэлектронной борьбе, к средствам радиоэлектронной борьбы. Дроны завезли через Словакию, Польшу и Белоруссию. Системы управления, установленные на этих дронах, были созданы в Канаде. К слову сказать, подготовить дроны помогли двое граждан Молдавии. Хранились они в ангаре рядом с этим предприятием, который этот ангар арендовал завербованный службой безопасности Украины россиянин. Он, кстати, оказал сопротивление при задержании, и его ликвидировали ответным огнем. Исполнителя атаки должны были вывести на Украину, чего, в общем, не случилось по понятной уже причине, озвученной другой исполнитель. Он задержан, дает признательные показания. Двое их было, один ликвидирован, другого вот задержали. 13-16 лет было детям, которые активировали сим-карты для того, чтобы вот была реализована эта атака. Это мы сейчас у эксперта отдельно спросим, да. Для чего нужно было привлекать детей. Ну и кроме того, вот появилась информация о том, что к организации атаки причастен проживающий в Европе украинский исполнитель. Называется он Киев Стонер, я такого не знаю, честно. Видел, что сегодня на эту тему очень много было обсуждений, и он комментировал, говорил, что его подставили, он не причастен. Ну, как говорится, компетентные службы разберутся, причастен он или нет. Я так понимаю, что там даже фрагмент разговора его был приведен в подтверждение, он якобы спонсировал всю эту историю с атакой, которую, к счастью, как мы уже сказали, Федеральная служба безопасности России сорвала.
14: Ну и еще одно уточнение. После запуска противником беспилотника все средства были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, которое сопровождало проведение этой операции. Ну, собственно, все рассказали про эту операцию. За последние дни информации о предотвращении подобных терактов мы получали достаточно много. И сейчас мы все это обсудим. К нам присоединяется генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Как меня слышно?
14: Прекрасно, прекрасная связь. Надеюсь, что так и будет, потому что, ну да, в последнее время у нас иногда связь подводит. Ну, по поводу вот этого сорванного теракта, что планировали делать? Каким образом вот эти беспилотники, 35 штук, должны были действовать?
6: Принцип работы данной операции, техническая ее составляющая, должна была повторить известную предыдущую операцию, которую, к сожалению, противник смог совершить под названием «Паутина». Это когда дроны, ну, не совсем они FPV, но форм-фактор, да, FPV-шных дронов, значит, выставлялись где-то, значит, в непосредственной близости от объекта атаки, вот, после чего они на дистанционном управлении с применением средств мобильной связи, именно для этого так называемые дроперы, школьники, значит, закупали эти самые сим-карты. Вот, значит, в таком вот режиме дистанционного управления управляются они либо с Украины, либо с Восточной Европы. Ну, потому что для интернета дистанции разные, как бы расстояния уже не так важны. Вот. И данная, там, скажем так, операция, это одна из, данный теракт, не хочется назвать это операцией, данный теракт планировался в рамках программы офиса президента Зеленского, который он недавно, значит, озвучил в качестве 40-дневного вот этой вот операции, там с руководителем СБУ ее подписывал под камерами, значит, у себя в офисе. Вот. И здесь можно точно говорить о террористической, скажем так, ну, когда государство-террорист прям вот в полноценном вот названии.
15: Террористической сущности режима, да.
6: Да. Вот. И, скажем так, надо отдать должное нашим чекистам, вот, которые, скажем так, их работа, она вот, видите, как раз на виду, скажем так, всегда, когда теракт совершается, он всегда попадает на первые строчки новостей. А вот когда теракты пресекаются, а за последнее время было, внимание, 6 пресечено терактов подобной направленности, вот, для нас это уже становится какой-то вот обыденностью. На самом деле, каждое такое предотвращенное действие, каждый такой предотвращенный теракт, это большая-большая победа наших спецслужб.
15: Дмитрий Васильевич, несколько вопросов, естественно, у нас есть. пора достижения нашей спецслужбы, это совершенно справедливо вы говорите. Что хочется, чем хочется поинтересоваться? Во-первых, вот эти дроны, которые приехали через границу, их на этом этапе невозможно идентифицировать? Они настолько, я не знаю, хорошо защищены или как? Потому что, ну, в одном случае я понимаю, что с самого начала вели, да, что называется, эту посылку, потому что там даже кадры доставки были, вот их показывали, как там в двойном дне, в прицепе, вот везли, то есть ФСБ это все знало и с самого начала везло. Но хочется понимать, через границу-то как они попадают к нам? Тем более, вот здесь, смотрите, здесь уже они с европейской стороны, да, заезжали через Белоруссию, еще и молдаване причастны к этой всей истории. Ну, в общем...
6: Международная такая получается кооперация, да, своего рода. Значит, смотрите, дроны все-таки изделия небольшого размера, и при определенных, скажем так, навыках контрабандиста их можно спрятать. Однако, поскольку, опять же, дроны – это весьма специфическое изделие, есть инструменты, которые позволяют их достаточно оперативно находить. Вот. Я не буду раскрывать секреты, но перевозка дронов через границу Российской Федерации теперь табу. Вот. И здесь, неважно, какой там международный консорциум террористов, значит, пытался обеспечить завоз сюда дронов, вот, все это дело где надо прозвенело. Вот, и, соответственно, тут же начались оперативные мероприятия по поиску, соответственно, всей цепочки поставок, включая то, в том числе и заграничные, которые обеспечивали прикрытие и координацию этой работы.
14: Ну и в этой связи вопрос, а как же они через территорию Белоруссии-то проехали? То есть получается, что их пропустили, если они действительно, как вы говорите, выявляются, их можно обнаружить?
15: Может, их вели так же?
6: Я думаю, я, к сожалению, не могу сказать за наших белорусских коллег. Вот, я думаю, что оборудование там уже как раз установлено, и, возможно, прозвенело как раз именно у них. Угу. Сопровождение велось с территории Республики Беларусь.
15: Дмитрий Васильевич, еще один вопрос. Там Канада фигурирует в этом долгом списке. Системы управления вот этими дронами, они разработаны в Канаде. Насколько это совершенные системы? Действительно ли они устойчивы к радиоэлектронной борьбе, к средствам радиоэлектронной борьбы?
6: Ну, напомню, что данные дроны предназначались для управления через средства мобильной связи, поэтому, значит, тут про радиоэлектронную борьбу говорить сложно, потому что вообще средства мобильной связи очень неустойчивы к любому противодействию. Вот. Что касается канадского оборудования, ну, мы пока вот конкретно этот, конкретно эти железяки еще не посмотрели, но посмотрим обязательно. Но исходя из опыта предыдущих изделий, могу сказать следующее. Значит, это китайчатина, или как сказать, китайская элементная база с открытым программным кодом, скачанным из интернета, и с повешенным шильдиком «Made in Canada», или «Канада», как это пишется, не знаю. То есть это уже не первый раз, когда страны блока НАТО, значит, собирают из доступной элементной базы, которую там, образно говоря, можно купить на Алиэкспрессе, скачивают из интернета специфическое программное обеспечение, прошивают. Вот, потом вешают свои шильдики и продают втридорога, там, втридорога. Потому что, ну, понятное дело, что когда это, значит, в Китае произведено, это одно, когда это произведено, соответственно, где-то там, значит, в стране НАТО, это совсем другое.
14: Ну, это как в том знаменитом анекдоте, да, про китайские игрушки, которые не радуют. Да, хорошо, такой вопрос. Вот обратил на себя внимание, что в том числе привлечены были дети 13-16 лет. Они были также завербованы. Возможно, они участвовали в этой схеме вслепую. Ну, просто выполняли там какое-то задание, но выяснилось, что вот это задание, это часть...
15: задуманной террористической
14: атаки. Вот с этим как быть? Детей-то противник... наших как защищать-то?
6: Противник, ну, вы прекрасно знаете, что такое украинские колл-центры. Вот, значит, что это это поставлено буквально промышленную основу на мошеннические преступная деятельность, да, там, значит. И, к сожалению, люди преклонного возраста и молодые наиболее являются целевой группой для такого рода дистанционного воздействия через звонок. Поэтому неудивительно, что на эту туточку попались именно дети. Вот. Здесь нужно обратить внимание родителей этих детей на то, что нужно проводить работу. Угу. Государство эту работу провести не может. Это должно проводиться в семье. Рассказ о том, что это опасно, что пострадает потом вся семья. Вот. И, ну, здесь нужно как бы вот это со школьниками, с пожилыми людьми нам с вами вести ежедневную работу.
14: Еще один момент.
6: Почему на них? Это потому, что они уязвимы. Уязвимы от внушения и вот этих вот манипуляций звонками.
14: Совсем коротко, если можно, еще один момент об участии бывшего члена этнической ОПГ, который, ну, он был в местах не столь отдаленных, отбыл там достаточно серьезный срок, потом, правда, заключил контракт, вот, освободился для участия в СВО, и теперь вот таким вот образом он засветился. О таких людях, как о них узнавать, как вести профилактику?
6: Ну, вы знаете, такие люди, они всегда стоят на учете у местных органов исполнительной власти. Вот. Здесь, я думаю, не скажу, что была недоработка на местах. Скорее всего, этот раз отработали отлично, потому что следить за такими людьми нужно. Ну и, собственно, за ними и следят. Вот. И то, что, скажем так, он был участником, значит, вот этого подготовки к террористическому акту, как раз говорит о том, что мы все правильно сделаем.
15: Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое за интересный разговор. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин был с нами на связи.
0: Наше время.
15: А может быть, и вы, дорогие радиослушатели, обратили тоже внимание на то, что очень много вызовов дипломатов различных стран в Министерстве иностранных дел той или иной страны происходил в последнее время. Ну, например, российский МИД только что вызывал посла Германии Ламсдорфа и заявил ему об участии Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Только что, значит, обратная ситуация была, да, когда вызывали там российского представителя в Германию и предъявляли ему тот факт, что Россия вроде как участвует в кибератаках на Европу и на Германию в частности. Кроме того, Евросоюз, власти Евросоюза, в частности Кая Каллас, глава евродипломатии, заявила, что вызовет представителя России при объединении Кирилла Логинова в связи как раз тоже с кибератаками, которые якобы совершены Москвой. Ну, и вот таких вызовов разных дипломатов в разные учреждения разных стран было несколько в последнее время. Мы хотим обсудить, почему так происходит, что от этого меняется и меняется ли что-либо.
14: Да, к нам присоединяется политолог Андрей Картунов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
14: Вот еще я просто с удовольствием вот эту новость сообщу. Да? Александр Ламсдорф, судя по всему, он завершает свою работу в Москве, посол ФРГ, он заканчивает свою работу. И сообщается, что он вернется на родину на автомобиле. А мы помним вот эту прекрасную эскападу, да, посольства Германии, когда одна из сотрудниц посольства встала на фоне заправки и очереди на заправку в Москве и рассказала: вот видите, как вы тяжело живете, а у нас-то все не так, у нас-то все замечательно, вы можете это все прекратить, прям буквально вот. Ну, теперь вот Ламсдорф проедет и убедится, что с бензином у нас в стране все в порядке. Что это за такая ситуация между посольствами в последнее время, почему она обострилась?
9: Ну, вы знаете, конечно, хотелось бы сказать, что вот наконец-то начался какой-то дипломатический диалог, которого нам так долго не хватало, и вот этот диалог может привести к каким-то сдвигам в отношениях между Россией и ее западными соседями. Но, к сожалению, оснований для такого вывода у нас нет, поскольку вот все эти вызовы, они имеют, в общем, скорее протокольный характер, и стороны вызывают послов для того, чтобы выразить свое неудовольствие теми или иными предполагаемыми действиями другой стороны. Понятно, что вот российская сторона крайне обеспокоена постепенным втягиванием европейских государств в конфликт. Фактически речь идет уже о прямом участии в таком конфликте. Это и поставки современных дронов, это, безусловно, и участие в предоставлении разведывательной информации, возможно, в планировании тех или иных операций Киева. Ну, а Европа, в свою очередь, обвиняет Россию в том, что она якобы вот в последнее время резко активизировала свои гибридные действия, прежде всего кибератаки на учреждения государственной власти и объекты критической инфраструктуры в европейских странах. Ну, здесь, конечно, позиция Европы значительно слабее российской, поскольку Россия может предоставить наглядные свидетельства участие европейских стран в деятельности вооруженных сил Украины, в то время как обвинения в отношении России остаются голословными. Вот об этом буквально только что в очередной раз заявил помощник российского президента Дмитрий Песков.
14: Ну вот о чем хочется спросить. Мы не очень разбираемся, да, вот в этих тонкостях именно взаимоотношений между дипломатами, когда ноты, да, представляются, когда вызывают послов, когда высказывается недовольство. И что хочется сказать? Ну вот высказали недовольство, а на той-то стороне, но они пожали плечами, сказали, окей, мы вас услышали, спасибо, до свидания. И ничего ведь не изменится? Или все-таки должно меняться после того, как выражаются подобные протесты?
9: Ну, безусловно, это сигнал. Это сигнал и дипломатическим ведомствам, это сигнал и политическому руководству той страны, вот посол, который вызывается на ковер в Министерство иностранных дел. Реакция может быть разная. Это зависит от того, насколько вот страна, которой предъявляются претензии, готова или не готова идти на какие-то изменения в своей политике.
15: Андрей Вадимович.
9: Но в данном случае, конечно, трудно предположить, что что-то изменится принципиально.
15: Андрей Вадимович, не отключайтесь, пожалуйста, сделаем паузу, вернемся через минутку.
16: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
17: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады.

0: хотел до перерывчика. Договорите, пожалуйста. Ну, вот в конечном итоге все это зависит от того, насколько страна готова дальше, ну, ужесточать свою позицию. Так, что ли, выходит?
1: Ну, ужесточать или, наоборот, смягчать. Ведь, понимаете, дипломаты, профессионалы, они делают то, что от них ожидает политическое руководство. Дипломат может быть либо конструктивным, либо, наоборот, жестким и несговорчивым в зависимости от политики, которую проводит его страна. Поэтому требовать от дипломата решения тех задач, которые должны решаться политическим руководством, ну, наверное, было бы не вполне корректно. Mm-hmm.
0: Андрей Владимирович, еще один вопрос, как бы такой подытожить всю эту историю. Ну вот вспомнили про дипломатов, что дипломаты, несмотря на некоторые осложнения, тем не менее в странах присутствуют, в России, в европейские в России какие-то, российские в Европе. И на этой волне есть информация о том, что Европа все ищет переговорщика с Россией. И вот с дипломатической точки зрения этим переговорщиком, главным дипломатом, условно говоря, как на ваш взгляд, кто бы мог стать?
1: Ну, очевидно, что это должен быть человек, который не скомпрометировал себя какими-то жесткими высказываниями в отношении России.
0: Остались ли такие в Европе, да?
1: Да, ну, скажем, да, это должен быть, скорее всего, технократ, возможно, даже человек, который не занимался непосредственно отношениями с Россией, но является авторитетным, в том числе, в Европейском Союзе.
0: Угу. Как вы думаете, есть такой?
1: Ну, я думаю, что если поискать, то да, конечно. Некоторые считают, что таким человеком мог бы стать президент Германии Штайнмайер. Кто-то говорит, что это бывший итальянский премьер Драги. Есть и другие кандидаты. Ну, в общем, Европа большая, и у них много и действующих, и бывших политиков. Наверное, некоторые из них, в общем, были бы вполне приемлемы и с точки зрения Москвы. Но в конечном счете все зависит от того, какой мандат получит этот человек. Потому что кто бы это ни был, но если его мандат будет составлять та позиция, которая была сформулирована в Европе 4 года назад, то тогда, конечно, никакого разговора не получится.
0: Угу. Андрей Иванович, спасибо вам большое за разговор. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи. Зачем нам бывшие? Все, да. Забыли про них. Зачем нам действующие? Они вон чего сколько наговорили. Надо воспитывать будущих политиков, как это делают американцы. Ну ладно, переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Ну, на самом деле, недалеко уходим от этой темы. Да. Опять-таки, да, межгосударственные взаимоотношения на этот раз между Польшей и Украиной, ну, просто какая-то эскалация конфликта,
0: очередная,
3: я бы сказала.
0: Кстати.
3: Да, но пока вот, правда, на уровне переговоров там кидаются друг в друга неприятными фразами, обвинениями. Сначала там кидались этими всякими медалями, там чем, наградами,
0: ага,
3: государственными орденами.
0: Белого,
3: да. Да, теперь вот выкидывают фотографии Зеленского в образе Гитлера в помойку. Это вот сейчас у них там выборы в Кракове, да, на пост мэра, и девушка, которая баллотируется, хочет занять пост мэра, она записала видео, держа в руках фотографию Зеленского, ну, вот в образе Гитлера, и потом ее скомкала и выбросила в мусорку. Ну, то есть вот такие вот вещи происходят. Там флаги УПА, запрещенные в России организации, тоже рвут, правда, в Европарламенте, не только
0: но
3: на территории
0: Польши,
3: но, тем
0: да.
3: не менее, представители Польши. Да, ну, то есть такое ощущение, что конфликт нарастает. Уже звучат заявления в Варшаве о том, что, ну, во-первых, все граждане Украины, у которых нет брони от службы в армии, будут высланы назад на родину. Ограничения и даже прекращение финансирования, финансовой помощи и поддержки беженцам. Но это вот как бы из того, что было раньше. А вот из последнего, из самого недавнего, вроде бы как даже недопущение принятия Украины в ЕС. Вот такие вещи звучат. То, ради чего, собственно, Украина тут вот это вот все. Вот поляки собираются не дать реализовать эту мечту. Что же происходит такое?
0: Попробуем разобраться. С нами на связи профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай Маратович.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Знаете, как хочется сформулировать вопрос? Есть ли у нас надежда на прозрение в Европе? На то, что там, ну, реально увидели, ну, понятно, что они раньше видели, но теперь уже просто как-то уже и скрывать им невозможно, да, кто же там на Украине на самом деле у власти и кто?

0: устраивает геноцид собственного народа сейчас, после того, как во время Великой Отечественной войны Второй мировой устраивал геноцид польского народа. Есть ли у нас надежда, что в Европе начинают прозревать, или вынуждены начать прозревать?
1: Нет, никаких надежд на то, что в Европе начинают прозревать, у нас нет. Причины. Верхушка политических элит и так все прекрасно знает. На стол господину Макрону ложатся донесения, ну, вероятнее всего, раз в день или, может быть, раз в неделю от всех служб разведки, да, из правительства, из Министерства иностранных дел отдельно. И надо думать, что там есть вся информация по коррупции, по ситуации на фронте с точностью до сарая где-нибудь на Харьковщине или на Донбассе. Все это он знает. Но нас ведь не интересует то, что он знает. Нас интересует то, что он делает. И вот здесь мы видим полное отсутствие желания заканчивать конфликт. Для Европы сейчас этот конфликт – это обычная жизненная среда. Ну вот так же, как для крокодила Нил – это нормальная среда, а вот река Колыма на Колыме, которая так промерзает до дна на 9 месяцев, ну, не живет там крокодил, ну, некомфортно. Коррупция украинская давно уже стала коррупцией европейской. Если раньше, там, лет 10-20 в той же Скандинавии взять контракта 3% считалось это круто, то теперь меньше 30 никто не берет. Просто стараются делать это, ну, поаккуратнее, опыта больше, чем на Украине. Поэтому все всем довольны. Ну, кроме, разумеется, тех украинцев, которые погибают на фронте. Ну, их как раз никто об этом не спрашивает, довольны они или недовольны. А если они недовольны, ну, скажем, в Польше, как в стране своего пребывания, или в каких-то других странах, их вежливо приглашают вернуться на родину и, так сказать, исполнить свой гражданский долг. В смысле, помереть. Николай, вот сейчас этим занимается Эстония, и уже Польша тоже, да.
2: А скажите, пожалуйста, а вот то, что сейчас в отношениях Украины и Польши происходит, это вот только словесная история? Или это может развиться в действительно какое-то, я не знаю, внутривидовое противостояние, уж простите за такую аналогию?
1: Нет, это не словесная история. Там и так есть противостояние. Оно было и в середине прошлого века. Я точно знаю, что приезжающих в Польскую Народную Республику граждан СССР с Украины спрашивали, а вы откуда? А, из Харькова? Ну, отлично, ну, пошли выпьем пиво. Из Киева? О, привет, привет, какой прекрасный город, я там был когда-то в туристической поездке. Из Ивано-Франковска? Из Львова? Иди-ка ты, мил человек, своей дорогой.
0: Понятно.
1: Это было в далекие советские годы.
0: Да, а вот в недавние годы нашей истории, да, вдруг почему-то поляки решили, ну как-то, наверное, помолчать, что-то не заметить. Из Ивано-Франковска, ну ладно, хорошо, вот тебе квартира, там живи.
1: Не, и не
0: То
1: ладно,
0: есть все-таки
1: не
0: вот
1: хорошо.
0: Так.
1: Не-не-не, ничего такого не было. Просто калькулятор, точнее компьютер, теперь правильно говорить, да, который работает в голове каждого поляка, показал, что на сегодняшний день, ну, условно, 22-23 год, выгоднее использовать Украину как площадку для заработка. И при этом, ну, в общем-то, национальные, я бы сказал, националистические цели Польши, взаимное ослабление Украины и России действительно отвечает интересам Варшавы. Но были определенные контакты, вспомните заявление службы внешней разведки, теперь уже почти пятилетней давности, о том, что готовится создание совместных администраций в некоторых областях Украины. Мне кажется, такая была формулировка.
0: Да, ну да, было такое.
1: Вот, а почему это было? Потому что если бы мы лихо вошли в Киев, как, в общем, и планировалось, то тогда, понятно бы, Варшава бы, да, польский посол в Москве попросил бы курирующего директора департамента выпить с ним бокальчик пива или вина, да, и договориться о том, куда Россия идет, а куда Россия не идет, по одной простой причине. По причине того, что там будет польский флаг. Но не сложилось. Mm-hmm. Не сложилось. И теперь, то есть теперь 23-й, 24-й, 25-й год, и вот уже полгода 26-го, Польша очень внимательно наблюдает, не то чтобы чья возьмет, серьезные люди в Польше тоже понимают, что победит, конечно, Россия, но на каких условиях? Если граница будет такая, как, дай бог памяти, по Андерсовскому мирному договору, Киев с городками московский, а остальное, все, что к западу, это польское. Хорошо.
0: Слушайте, ну то, что вы говорите, если бы это обсуждалось с российской стороной, а то ведь конфликт происходит между Украиной и Польшей. При этом Польша продолжает поддержку. Сейчас вот на территории Польши уже объявлено учение НАТО. Да? И какой, знаете, какой вывод напрашивается? Что как-то немножечко все-таки поляки испугались, что они-то первыми будут, если начнется действительно серьезное противостояние России и НАТО, уже полноценное, да? Не тот вариант, который сейчас развивается, то они-то окажутся вот как раз в роли Украины. Они окажутся между двух огней и сгорят. Ну, это очевидно, так было всегда.
1: Абсолютно точно.
0: Но, может быть, все-таки есть у нас надежда на то, что Польша сейчас будет тем, той силой, которая попытается притормозить ястребов европейских?
1: Польша не в состоянии притормозить европейских ястребов. Но вы правы, ну вот в каком контексте. У Польши очень многое получилось последние 25 лет. Я вспоминаю свое посещение Польской Республики в конце прошлого века. Ну, бедненько жили люди. И мы жили небогато, и они жили бедненько. И за последние годы они совершили, за четверть века в смысле, они совершили гигантский рывок вперед. Если советская Литва жила лучше социалистической Польши, то теперь несоциалистическая Польша живет существенно лучше столь же несоциалистической Литвы. И полякам есть что терять, а литовцам терять нечего. Сгорел сарай, сгорел, ну гори и хата.
0: Mm-hmm.
1: И то же самое с латышами и с эстонцами. И потом латышей, эстонцев и литовцев можно даже не спрашивать. Они пойдут на фронт, они, в смысле, побегут на фронт.
2: А поляки, вот поляки не побегут, да?
1: А поляки не побегут. Их, я извиняюсь, в 8 раз больше, чем эстонцев, латышей и литовцев вместе взятых. И экономика Польши – это экономика крупной европейской страны.
2: Николай Маратович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль
0: поняли,
2: понятна.
0: Да.
2: Спасибо вам большое за интересную беседу. Профессор, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Мижевич был с нами на связи.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Исключено.
6: Дворянка по праву рождения.
3: Речь идет о чести моей семьи.
6: Служанка по воле случая.
3: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
7: Неужто ты гордость семьи?
3: Или в планах
7: заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
8: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
10: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Начнем с поправок в законы, которые приняты были в последнее время, и касаются они миграционной политики. Дети мигрантов теперь при достижении 18 лет будут обязаны выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент, причем сделать это необходимо в течение 30 дней. Сами мигранты будут обязаны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор содержание семьи и детей мигрантов нередко ложилось на местные социальные службы, то есть на налогоплательщиков, на нас с вами. Теперь будет не так. И еще одно новшество. Теперь мигранты вместе с детьми будут обязаны покинуть Россию, если их патенты были аннулированы или не продлены. Сделать это придется в течение 15 дней. Вот такой пакет поправок в миграционное законодательство. Ну, не вдаваясь в подробности, очищаем миграционное поле наше от тех, кто не хочет соблюдать наши законы, не хочет работать и хочет ехать только за пособиями, а значит сидеть на шее у нас, у нашего государства. Вот от таких избавляемся, оставляем только тех, кто хотят работать, соблюдать законы, платить налоги и, в общем, работать на благо нашей экономики.
0: Вот, и в связи с этим прекрасная новость тут появилась. Российское гражданство получил, кто бы вы думали, бывший главный дизайнер BMW.
2: Не успел вставить барабанную дробь. Ну, ладно.
0: Пьер Леклерк. Он получил российское гражданство. Вот так.
2: По указу президента.
0: Специальный указ президента даже на эту тему.
2: 12 иностранных граждан, ну, среди них вот к себе, конечно, внимание Леклерка приковывает.
0: Да, в самое ближайшее время он должен будет принести присягу гражданина России. Вот, ну и, а если процедура будет не выполнена, то решение о предоставлении гражданства будет, к сожалению, отменено. Но что-то мне подсказывает, что не просто же так он решил стать гражданином России, да? Вряд ли он там...
2: Об этом, кстати, никто не пишет. Интервью с Леклерком еще не вышло. Да. Он еще по-русски не умеет разговаривать. Ну ладно, научится в ближайшее время. В двух словах, над какими автомобилями он работал. Над дизайном каких автомобилей. Во-первых, BMW X5 и X6. Ну это, да, все, наверное, знают, мне кажется, эти автомобили и их качество, их дизайн. Ferrari, Aston Martin, Alfa Romeo. Тоже довольно известные бренды. Несмотря на то, что они европейские, не так часто мы их видим на дорогах в России. Очень известные. Так вот, мы хотим задаться вопросом.
0: Вы уже, наверное, догадываетесь, какие.
2: Да, произойдут ли какие-то изменения в отечественном дизайне автомобилей? В зависимости от того, будет ли Леклерк работать с какими-то отечественными марками или не будет, мы чаще всего с вами говорим о каких-то технических составляющих, о запчастях, об их качестве, о страховке автомобильной, о правилах дорожного движения, о дизайне автомобилей как-то нам, главное, чтобы ехало, да? Сейчас вот может что-то измениться. Попробуем обсудить это с нашим автоэкспертом Антон Ануфриев. С нами на связи. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон.
4: Добрый вечер.
0: Ну что, как вы считаете, поработает во славу России бывший дизайнер BMW Леклерк?
4: Ну, честно говоря, очень хотелось бы, потому что давно у нас такого не происходило. Последний опыт это был, наверное, на АвтоВАЗе, когда Стив Матин нарисовал Ладу Весту, и которая до сих пор этот дизайн тянут, и вот хочется уже что-то, какого-то нового вдохновения.
0: Ну да, потому что недавно тоже там дизайнер на АвтоВАЗе такой надизайнерил, да, и вот в прекрасном интервью, когда у него спросили, а вам-то нравится вот то, что вы сделали, он ответил, что, ну а вы что хотите, чтобы я вам сказал, что мне не нравится? Прекрасно, да. Потому что, ну, говорят же, что красивые машины лучше ездят. Это же известно. Это как красивые самолеты лучше летают. Вот кто-то из разработчиков наших отечественных авиаторов об этом
4: говорил. Туполев говорил, что я смотрю на самолет, если он некрасив, я уже понимаю, что он не полетит.
0: Что он не полетит.
4: Чуть-чуть по-другому.
0: Ну, вот здесь вот перефразирую, да, Туполеву можно сказать, что некрасивый автомобиль, он, конечно, поедет, но не зенька, плохо. Плохо он будет передвигаться. Как вы считаете, вот если он действительно принял гражданство, если он действительно по каким-то своим внутренним причинам решил переехать в Россию, есть ли надежда, что он каким-то образом начнет реализовываться здесь?
2: Смогут ли его вообще заманить наши автоконцерны? И нужно ли, кстати, автоконцернам
0: это? Может, мы
2: это
0: сами, да, как-то,
2: да,
0: справимся?
2: Они, может, скажут, господи, вы такую зарплату требуете, это у нас автомобиль в два раза подорожает. Или наоборот, может быть, какие-то другие причины найдутся. Что вы об этом думаете?
4: Ну, я думаю, гонорар шеф-дизайнера не повлияет прям глобально на стоимость продукта, но понимаете, в чем дело? Это все называется промышленный дизайн. И эта упаковка техники, так скажем, сначала нужно создать платформу, непосредственно автомобиль, его узлы, и потом это все адаптировать в симпатичный дизайн. Поэтому у нас все пляшется именно от техники, а не от дизайна. Вот о чем речь. Поэтому если что-то у нас кто-то наконец-то сможет сделать самостоятельно, то потом уже нужны будут услуги и таких людей.
0: А то вот есть... правильно ли это, что сначала мы думаем про узлы, а потом про то, в какую коробочку эти узлы поместить? Нет, ну, конечно, у нас есть наша бессмертная, восхитительная, потрясающая буханка, которая умеет ездить вообще везде, ее можно отремонтировать даже под кустом. Это правда. Но как-то, в общем, на дорогах вот в больших
2: Подождите, я извиняюсь, коллеги, а что, нельзя, что ли, вот, например, на базе той же самой «Лады Весты» сделать, ну, совершенно новый дизайн, на базе «Буханки» сделать дизайн новый просто? Вы же видели, уже, наверное, уже, Антон, эти фотографии в интернете, да, когда вот дизайнер этот получил российское гражданство, там умельцы совместили, или, может, это нейросети сделали, BMW и «Буханку», вот, такая буханка с мордой BMW получилась. Ну, видели же, наверное, это.
4: Ну, да. Ну, тут просится новая цитата, можно, а зачем?
0: Да, это гениальное интервью, конечно.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Ну, действительно, если Веста не обновится технически, технологически, смысл делать ей совершенно новый облик. Облик, конечно, можно поменять, но в этом как будто бы нет смысла в этих вложениях, действительно. Все должно идти по логике от того, что должна быть создана новая национальная платформа, дальше к ней должны быть присоединены все узлы, то есть это двигатель, какой бы он ни был, да, это ДВС или это электродвигатель, или там батареи, подвеска и так далее, интерьер, компоновка. Mm-hmm. И после этого мы уже это все облекаем в дизайн. Опять же, обычно дизайнеры разделяются в своей... Вот есть шеф-дизайнер, и он руководит отдельными подразделениями, отдельными там художниками, которые, по сути, делятся на два основных направления. Это дизайн экстерьера и интерьера. Вот, к примеру, у нас есть хорошие, я готовился к эфиру, примеры наших русских дизайнеров, которые блеснули на весь мир. Вот, к примеру, у нас был Пирожков. Угу. Он был шеф-дизайнером как раз экстерьера. Он сделал знаменитые автомобили Citroën, многие модели. И в Toyota поработал, и в Lexus.
0: Это в какой период времени, когда это было?
4: Ну, это было в 90-х, 2000-х. Так. В итоге он приехал по приглашению Германа Грефа в Россию открывать здесь дизайн-студии там, и заниматься промышленным дизайном. А также, к примеру, актуальный гиперкар Bugatti Chiron. Экстерьер тоже нарисовал наш, по сути, дизайнер по фамилии Силипанов, опять же. То есть он руководил экстерьером именно. Mm-hmm. То есть на самом деле ребята у нас и отечественные, очень хорошие, талантливые ребята есть, да? Mm-hmm. Но все упирается в то, что негде применять этот талант. Вот в чем дело.
2: То есть получается, что мы все равно сначала будем создавать раму с колесами. Я сейчас упрощаю максимально, чтобы было понятно, что такое база, да, это автомобильная платформа.
4: Ну, это называется платформа, да, да, платформа. Потому что сейчас мир движется к универсальному и блочному строительству автомобилей. Почему популярны электрокары? Это не экология на самом деле, это все красивые слова. Производство электрокара самое дешевое и выгодное для производителя. Это универсальная платформа, которую можно растянуть, укоротить и сделать из него внедорожник, седан, все, что хочешь, можно сделать, поменять местами, сделать его под, там, полноприводным, моноприводным, каким угодно, и сверху надеть на него дизайн, какой хочешь. Фактически мы возвращаемся к тому же, с чего началось автомобилестроение в начале века. Отдельно компании, которые производили механику, и отдельно были кузовные ателье, которые уже по отдельному заказу делали вам облик вашего автомобиля.
0: Кузовные ателье, боже, потрясающе. Да. Понятно.
2: Мне кажется, что, в общем, сейчас очень много энтузиастов, которые тоже примерно этим занимаются. Антон, спасибо вам большое за беседу. Автоэксперт Антон Ануфриев был с нами на связи. Понятно, что, конечно, есть вопросы и к самим автомобилям отечественным, и к тем, к тому, как они выглядят. Да, дизайн, который есть, он уже довольно давно, и уже просится что-нибудь новое. Может быть, это экономически невыгодно с экономической точки зрения, но вот визуально, конечно, хочется, наверное, обновления какого-то. Может быть, не функционально, но визуально. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, послушаем свежие новости и сразу после них вернемся.
5: Наше время. На пути к усыновлению.
10: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
11: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
12: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
13: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
12: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
12: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Алло.
18: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
19: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
20: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
21: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
22: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
23: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Минздрав расширил список медпомощи в рамках диспансеризации ветеранов СВО. И власти принимают меры по сдерживанию цен на школьные товары. Подробности далее. В Минобороны в течение дня продолжает наносить удары по украинским портам. Атакованы еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. Напомним, ранее российская армия нанесла удары высокоточным оружием по объектам порта Южный, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также уничтожила логистический центр, 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Тем временем подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вглубь обороны и наносят поражение противнику в населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей. За сутки ВСУ потеряли свыше 470 военных. О результатах работы группировки сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Гавриловка, Любицкая, Великомихайловка, Васильковка, Новосолошина и Коломицы. Противник потерял более 475 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
0: В Кремле сегодня прокомментировали решение коалиции желающих исключить Россию из процесса разработки гарантий безопасности для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это тупиковый путь, который обернется ответными мерами со стороны Москвы.
3: Вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. И если действительно... Действительно, эта позиция европейцев убежденная, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования.
0: Украинский конфликт стал сегодня темой встречи глав внешнеполитических ведомств России и африканского Чада Сергея Лаврова и Абдуллая Сабре Фадули. По убеждению первого, Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону от достигнутых на Аляске договоренностей. Министр напомнил о превосходном тоне Дональда Трампа, с которым тот отзывался о результатах обсуждений сразу же после встречи с российским президентом. Европа и Украина тут же заявляли о том, что это их не касается, однако они сделали все, чтобы увести Штаты в сторону, резюмировал на встрече с иностранным коллегой Лавров. Трамп тем временем снова противоречив. Американский лидер передумал облагать налогом суда за проход через Ормузский пролив. США не будут взимать комиссию в 20% за транзит. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключить инвестиционные сделки с Вашингтоном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. По словам американского президента, инвестиции будут масштабными и необычайно выгодными. США таким образом значительно нарастят число рабочих мест. В то же время Трамп подтвердил намерение продолжить блокаду в отношении судов, которые следуют в иранские порты. Минздрав расширил список медпомощи в рамках диспансеризации ветеранов СВО. В него решили включить психологическую помощь. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Правом на консультацию медицинского психолога смогут воспользоваться не только вернувшиеся с фронта ветераны, но и уволенные с военной службы участники конфликта. Входят в этот список и лица, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Новороссии в 2014 году. Власти принимают меры по сдерживанию цен на школьные товары. Ограничить наценки в преддверии нового учебного года призвали сетевиков в антимонопольной службе. Об инициативе сообщается в пресс-службе ведомства. Магазинам напомнили о важности добросовестного участия на рынке и поддержки российских семей. Кстати, аналогичная просьба была направлена магазинам и в прошлом году. Многие продавцы к ней прислушались, отметили в ФАС. Польша попросила вычеркнуть себя из списка антибаллистической коалиции. Страна будет наблюдать за инициативой. И если у государств окажется потенциал оружейных предприятий и желание участвовать в поддержке Киева, то Варшава присоединится. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Напомню, о создании антибаллистической коалиции в поддержку Украины накануне заявили лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. Они хотят разработать возможности против российской баллистики, а также противоракетный потенциал. На поле боя все равны. Чиновников в некоторых регионах поставили в ряд с простыми автомобилистами. На фоне временных перебоев с топливом у местных властей будут аналогичные права, как и у горожан. К примеру, глава Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить для подчиненных лимиты на топливо для заправки служебных авто. Бензин будут выдавать в тех же ограниченных объемах, что и обычным водителям. А в Ставропольском крае пошли еще дальше. Губернатор Владимир Владимиров потребовал чиновников пересесть на велосипеды и общественный транспорт. По его оценкам, данная мера позволит ежемесячно экономить до 3000 тонн топлива, которые смогут использовать обычные горожане. И напомню, в России этим летом по ряду причин возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизеля. Среда станет поворотным моментом и в меняющейся погоде столичного региона. С четверга дожди полностью прекратятся, и в Москве установятся сухие теплые дни. Такой оптимистичный прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. В среду днем промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождем и усилением северного ветра в порывах до 10-15 метров в секунду, что освежит воздух до плюс 20. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион, то есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление с плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета. Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариуса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. «Шанхай Драгонс» заключил двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. Теннис. Российская теннисистка Алина Корнеева пробила со второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2, 6-1. Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в городе Яссы, обыграв Доминику Шалькову 6-2, 7-5. И пока это все новости спорта.
8: Реклама.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
0: О погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса, облачно. В Магадане 12-14, без существенных осадков. В Иркутске 24-26 градусов. В Калининграде 24-26. В Кирове немного прохладнее, 21-23 градуса. Временами пройдут дожди. В Ярославле 25-27. Синоптики обещают кратковременные осадки. В Волгограде 28-30 градусов. В Севастополе 26-28. А в Ялте завтра 28-30. Кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура составит 24-26. В Москве в среду без существенных осадков. Воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 24 градуса. Ветер северо-западный. Атмосферное давление немного ниже нормы.
24: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
25: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
24: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
19: Сигналы точного времени.
24: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
24: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
24: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
0: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. В студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши вопросы, задавайте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Там тоже можно оставить свой комментарий. Не игнорируйте ВКонтакте. Добро пожаловать туда, заходите. И там еще, кстати, на страничке новости интересные публикуются, фрагменты наших эфиров, самые, что называется, интересные, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно, там все те же самые функции и даже больше, есть, например, архив наших программ, присоединяйтесь. Ну а самые интересные и свежие новости на вести.ру, заходите, читайте.
0: Тут такая новость появилась, которую мы, честно говоря, не могли обойти вниманием. Ну, очень действительно интересно. Мы вот, помните, неоднократно с вами говорили о том, что, ну, действительно, село сейчас переживает не самые простые времена. Люди уезжают, закрываются какие-то инфраструктурные объекты, школы укрупняются, там, ну и так далее, там подобное. Почтовые отделения закрываются, работать людям негде. И люди стараются переезжать в крупные города. Так вот, выяснилось, что, оказывается, вполне реально, ну, не то чтобы заставить, но вдохновить людей на движение в обратную сторону. Вот, например, в Орловской области, село Кривцово-Плота.
5: Плот. Кривцово-Плот. Я так понимаю. Сейчас мы все узнаем.
0: Сейчас узнаем, да, уточним, потому что не вполне понятно. Да, на базе этого села, которое практически вымерло, появился такой проект, называется он «Верно село», и туда за последние 3 года переехало 86 человек. Переехали они туда просто, чтобы, знаете, жить не вот в этих ваших жутких, пыльных, душных, захламленных и полных людей городах, а на воле, на свежем воздухе, в своем доме. Вот. И оказалось, что можно организовать и инфраструктуру, и почтовое отделение, и магазин, и даже кафе, и детский сад, да, и школу. И людям есть чем заниматься. И люди, которые приехали туда совсем не для того, чтобы растить на приусадебном участке картошку и разводить кур, постепенно втягиваются и в эту культуру. И заводят действительно себе птицу домашнюю. И с удовольствием тяпочкой поутру окучивают картошечку.
10: А если у вас рождается пятый ребенок, то вам бесплатно дают дом.
0: Вот так.
10: Об этом сейчас мы поговорим, о том вообще, что такое Верносело, с автором этого проекта Анатолий Якунин с нами на связи. Анатолий Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анатолий Иванович.
11: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Давайте начнем с названия села, мы его как-то, мы в нем запутались, заблудились. Как же правильно оно называется?
11: Называется Кривцово-Плота, окончание.
0: Вот так, Кривцово-Плота.
11: Да. Да,
10: скажите, пожалуйста, что это за концепция такая «Верно село»?
11: Вы знаете, когда мы развивали село, у нас есть каждый этап развития. И вот мы с брендовой компанией думали, как придать этому селу еще больше интерес. И наподобие вот Сколково, Сириуса придумали, ну, там было много названий разных, но люди, жители выбрали вот именно «Верно село». Но мы заложили под это, как бы, так сказать, вот такие принципы. Верно село – это новый вид сельских поселений, который сочетает в себя городскую инфраструктуру с жизнью на земле в гармонии с природой. А принципы верного села – это верность сельскому укладу жизни, это многодетность, такая конечная цель, духовность и комплексность. Комплексность предполагает, что село должно развиваться комплексно, о чем вы сказали. Если сделать дороги, школы и все остальное, но не будет рабочих мест, то, конечно, село не удержится. Поэтому мы развиваем село комплексно. Мы создаем рабочие места и социальную инфраструктуру. У нас вся инфраструктура спортивная, социальная – это уровень областного центра, не ниже. Поэтому вот у нас и такой приток жителей в наше село. Конечно, первый приток – это 3 года назад, когда я начал заниматься этим проектом, узнали жители наших новых территорий. Это ЛНР, ДНР, которые проживали в городе Орле в центре временного размещения, Орловчанка. Позвонили мне и говорят, что вот мы хотели переехать к вам в село. Я только-только начал выпиливать этот канадский клен, потому что село все заросло. Там не видно было ничего, кроме одного магазина. Я говорю, слушайте, но мы только начали. Если вы не боитесь сельского уклада жизни, сельской жизни, то я готов вас взять. Они, нет, мы не боимся. Ну, конечно, мы тут большую работу провели. Мы в основном дома вот эти выкупили быстро, вторичное жилье. Но мы их все отреставрировали, полностью отремонтировали и людей этих пригласили. И вот там приехало 13 семей. Ну, одна семья только уехала, все остальные остались и сегодня проживают. Ну и так дальше мы потихоньку пошли и продолжаем идти. Мы прошли где-то вот 25, ну может быть 30% где-то. А нам еще впереди надо пройти длинный такой далекий путь. И я им сказал, что легко не будет никому. Будем терпеть, но мы дойдем до той цели конечной, когда мы достигнем всех наших результатов, к которым мы стремимся.
10: Это обязательно... позвольте вас перебить. А какие результаты-то? Вы о них и начали, да, собственно, говорить?
11: Ну, первые результаты, смотрите, какие. Это село должно быть очень богатым. Люди должны зарабатывать хорошие деньги. Это локальная экономика. Ну, много разных, как говорится, идей, которые мы уже сегодня реализуем. Мы все построили, у нас небольшая швейная фабрика «Рассвет» есть. У нас 25 рабочих мест создано. Там сейчас работает 6 человек пока. Мы сейчас открыли пекарню-кафе, там где-то 8 рабочих мест будет. Следующий этап – это агротуризм. Там будем, как говорится, развивать и баню будем общественную строить. Потом будем строить мини-заводы, такие модульные, по переработке квашеной капусты, по переработке молочной продукции, мясной. Они небольшие заводики такие, на 5-7 человек. Но это современные заводы, это не какие-то такие вот непонятные, которые были когда-то, современные мини-заводы. Поэтому мы будем вот развивать. Сейчас их, да.
0: Ну вот что привлекло внимание в первую очередь? Вот мы говорим как о проблеме, например, о том, что закрывались фельдшерские пункты в селе, да, что медицинскую помощь невозможно было получить даже такую экстренную, быстро, что закрывались почтовые отделения, что закрываются школы, закрываются детские сады, что село лишается инфраструктуры.
11: Да, это так и есть. Вы понимаете, это так и есть, и на самом деле этот процесс, к сожалению, пока не остановили. Ведь село всегда выполняло роль источника родника, который питали малые и большие города населением. В селе всегда была рождаемость выше, суммарный коэффициент был выше. Поэтому важно, чтобы были рабочие места. Ведь почему так произошло? Мы в 90-х годах значит, ликвидировали колхозы и совхозы. Мы, по сути, убили русскую общину. Вы понимаете, что вопрос?
0: Понимаю,
11: у людей
0: конечно.
11: Не стало работы. Работы не стало. Молодежь стала уезжать в города, а ну, пожилые люди стали потихоньку уходить в мир иной. И так села стали умирать. Ну а что там школу держать, если там детей нет? Поэтому начали оптимизировать, объединять и все остальное. У меня тоже в школе, когда я начал заниматься, было всего 18 учеников, и власть хотела закрыть эту школу. Я не дал, сказал, не торопитесь. Вы увидите, что в этой школе через 10 лет будет обучаться 180 детей.
0: Ну, правильно, потому что, Анатолий Иванович, вот вы сейчас со мной согласитесь, как только закрывается школа, село умирает сразу.
11: Да.
0: Если вот школа появляется, вокруг нее начинают селиться семьи. Ну, так работает.
11: Да. Если бы школу закрыли, то смысла бы мне заниматься селом уже не было. Все.
0: Да.
11: Больше уже бы мы не восстановили село никогда. Это бесполезный номер.
0: Угу.
11: Вот в чем вопрос.
10: Анатолий Иванович, спасибо вам большое за интересный рассказ. Автор проекта «Верное село» Анатолий Якунин был с нами на связи. Мы продолжим тему, но уже под другим углом рассматривать. И с другим экспертом хотим поговорить о том, как вот это масштабировать, эту историю. Да, интересно.
0: Она работает, она рабочая.
10: Приживется вот это не в Черноземье, где сейчас расположено это «Верное село». Будет ли франшиза, уж простите за это слово иностранное, но тем не менее, да, вот распространение некое. С нами на связи эконом-географ, председатель комиссии городской окружающей среды Общественной палаты России Александр Панин. Александр Николаевич, здравствуйте.
13: Добрый день, вечер, вернее, да, извините.
10: Александр Николаевич, ну вот вы слушали сейчас, вы слышали, вы знаете.
13: Внимательно, да.
10: Да, вы знаете этот проект «Верное село». Скажите, пожалуйста, ну с точки зрения науки, скажем так, вот эта история, она имеет перспективу, можем ли это масштабировать мы, ну и в масштабах России нужно ли нам это?
13: Вы знаете, если бы меня или моих коллег спросили бы, вы бы задали этот вопрос 10 лет назад, то мы бы, наверное, бы с высокой вероятностью говорили, что нет, вектор только, миграционный вектор направлен только в города. А потом, вы помните, случился ковид. И в ковид в первые месяцы только из крупных мегаполисов, например, из Москвы, уехало почти 3,5 миллиона человек. Ну, кто в ближайшее Подмосковье на даче, кто подальше, кто на своей малой родине и так далее. И это, это случилось же не только у нас в стране, но и по всему миру. То есть мы увидели, что крупные города вот в этот момент, они, оказывается, не очень-то нас оберегают и спасают. Но помимо всех других проблем, которые, собственно, есть. И вот потихонечку, да, это, может быть, не превратилось пока в такой настоящий тренд или бегство из крупных городов. Но я скажу достаточно осторожно и аккуратно. Интерес к малым городам, к сельским территориям сейчас очень-очень сильно растет. Вот я думаю, наши многие радиослушатели, которые сейчас возвращаются с работы, очень удачное, мне кажется, время для такого разговора. Они едут в машинах своих.
10: Свернули на дорогу в село.
13: Огромное количество времени. Вот что может предложить, кстати говоря, «Верное село», а чего не может предложить мегаполис с кучей разнообразных там сервисов, возможностей. Время. Вот самый главный ценный ресурс города или там жизни нашей – это время. И вот когда у нас город в пробках и в разных других там, значит, проблемах забирает наше время, то, конечно, современный человек начинает задумываться. Это первая причина. Но есть еще и такие, как мы говорим, постиндустриальные причины. Вот Анатолий Иванович сейчас вспоминал про заводы, ну, в данном случае колхозы для сельской местности, которые были в сельских территориях у нас. Вот. Но сейчас меняется еще и тип экономики. Понимаете, и тип хозяйствования. И мы ведь с вами в ковид увидели, например, и сформировали даже законодательный термин «удаленка». Ну, потому что вы действительно можете жить в верное селе, воспитывать детей, а работать в самых разных местах. а физически находиться совершенно в другом ландшафте. Вот. Поэтому это тоже, собственно, фактор. Поэтому, а самое, мне кажется, главное, что мне действительно кажется, такую инициативу надо поддерживать. У нас огромная, самая большая по площади страна. У нас 160 тысяч населенных пунктов примерно. И много это или мало, это большой тоже вопрос. Но очень важно, чтобы они действительно все были живыми.
0: Чтобы они развивались, а не вымирали. Конечно. Да, Александр Николаевич, да, ну да. И в этой связи вопрос сразу возникает. А у региональных чиновников ответ на энтузиазм есть поддержать эту инициативу? Вот как-то складывается впечатление, что нет. Проще построить школу на 2000 детей, но одну. На, там, не знаю, окружность, да, в 10 километров. И это проще. И возить всех на автобусах, да, по бездорожью. То есть ощущение такое, что чиновники покачают головой, и скажут, ой, какие молодцы, хорошо. И все на это.
13: Ну, да, но, знаете, я бы не демонизировал наших чиновников, потому что управлять в текущих условиях действительно сложно, да. Вот, и понятно, что особенно, когда не хватает на всех уровнях и денег, и материальных ресурсов. Конечно, концентрация, кажется, ну, особенно в 90-е, в 2000-е годы, казалась таким, ну, вполне себе нормальным способом. Вот, хотя мы, географы, и в те времена, в общем, на всех площадках кричали о том, что этого делать, конечно, нельзя. Но вот мне кажется, сегодня модель управленческая очень сильно меняется. И взгляд управленцев на всех уровнях, он тоже сегодня меняется.
0: То есть от укрупнений все-таки постепенно начинают отходить?
13: Я считаю, что да, но на самом деле мы сами с вами голосуем за вот такие проекты, потому что, ну вот я не хочу сейчас приводить статистику, вот мы ждем сейчас обработку наших результатов обследования, которые мы сейчас провели, действительно растет объективный интерес к второму дому. И второй дом – это не только подмосковная дача. У многих действительно это малая родина, где можно проводить там действительно в Орловской области или еще где-то дальше, на Алтае, или там, не знаю, в Иркутской области и там прочее. Вот. То есть действительно у людей, помимо экономики, есть еще такой вот запрос жителей, людей иметь жилье за пределами крупного города. И это, я вам скажу, очень важный такой аргумент для того, чтобы вообще пересматривать управленческую, расселенческую логику. Понимаете? Поэтому, ну, вот мы действительно входим в новый тип. Вот я еще буквально одну фразу проброшу. Мы сейчас говорили в самом начале, вот Анатолий Иванович говорит, про сельский уклад жизни, сельские территории. Но на самом деле понять сейчас, чем село отличается от города, сельская территория, там, вот как она, ну, как ее структурно отделить, очень сложно. Вот, не знаю, там станица Каневская на Кубани, ну, сельская территория, но она почти 50 тысяч человек. По характеру там производства и всего остального, там, это же... Вот, я говорю к тому, что сейчас меняется функциональная роль территории. Это не только выращивание сельхозпродукции. То есть это вполне может быть и место для жизни и работы креативного класса, как ни странно.
10: Между прочим, вот в Кривцово плоте, значит, там есть предприятие, да, как сказал уже нам автор проекта.
13: Да, швейная.
10: Да, и они для маркетплейсов продукцию вообще-то производят, ну, вернее, распространяют ее через маркетплейсы, то есть жизнь в селе, жизнь на селе, она не отрывает тебя, в общем, от большого какого-то
13: мира. Ну, не приговор, конечно, да, конечно, не приговор. Вот вспомните, ну, например, там, когда не было маркетплейсов. Хотя к ним есть у нас, в общем-то, некоторая претензия научного плана, экспертного. Раньше мы ехали за телевизором в крупный город. Сейчас телевизор к вам приедет. Правда же?
0: Да. Если не закрыли почту. Если не закрыли почтовое отделение.
13: Абсолютно согласен. Но действительно, характер организации пространства, он меняется. То, чего... Ну, я не хочу сейчас фантазировать и уходить в какое-то визионерство. У нас действительно много проблем разных, и важно действительно как-то их решать. Но если все-таки чуть-чуть посмотреть в будущее, даже в недалекое будущее, то, наверное, мы увидим совсем другие технологические приемы по доставке, и мы это сейчас уже видим, эти контуры.
10: Ну и хорошо, если это позволит развиваться село. Александр Николаевич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Эконом-географ, председатель комиссии городской окружающей среды Общественной палаты России Александр Панин был с нами на связи.
14: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
15: Наше время.
10: Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
16: Здрасте.

0: размышлял, на ВВЦ есть прудик, где лебедочки есть, и там можно вот как раз на этой доске проехать. Так вот, кабельный вейкбординг – это разновидность этого вида спорта, где райдер, спортсмен, скользит по воде на специальной доске, ну, тянет его не катер, а стационарная система кабелей и лебедок. Он цепляется, да, заедет и едет, соответственно, либо подпрыгивает, либо объезжает. Есть еще, конечно, вейкборд на электротяге, электровейк или электрофойл. Это современная разновидность водного вида спорта, где райдер уже скользит по воде на доске, которая оснащена встроенным электрическим мотором и водометом. То есть выталкивается такая струя, ну как катер, да, так грубо говоря. Ты либо вверх, либо несешься по воде. В отличие, конечно, от классического вейкбординга, здесь не нужны катер, буксировщик или кабельная вейковая система. Доска полностью автономна, а скорость регулируется беспроводным пультом на... Да-да-да.
1: Я сейчас подумал, почему бы нам о спортивной рыбалке не поговорить? Почему-то вдруг пришла мне в голову такая мысль, оставим ее на завтра. Продолжай, извини.
0: Нет, на самом деле очень много в Федерации водноложного спорта России видов спорта, их 14 на самом деле. Спортивные дисциплины. Это на открытой воде катер многоборье, катер слалом, катер фигурное катание, катер прыжки с облина, соответственно, два вида вейкборда, которые я уже перечислил, и электротяга. Я немножко сейчас понимаю, что я немножко спутал, да, потому что есть многоборье, слалом, фигурное катание и прыжки с трамплина. То есть, да, разгоняешься и прыгаешь. На самом деле это очень интересно, и мы сегодня пообщались с советником президента Федерации водноложного спорта России Анны Наумовой, которая, собственно говоря, нам и про электровейкбординг все рассказала и сказала, что, собственно, даже есть чемпионат России по этому виду спорта. Давайте послушаем.
2: Действительно, это одно из самых крупных соревнований, которые пройдут на территории Российской Федерации. Так как Федерация водноложного спорта – это не одна дисциплина, а целых 14 дисциплин, по каждой из них у нас проходят первенство, чемпионаты России и кубки. Чемпионат России – это ключевое событие, которое становится кульминацией в этой дисциплине. На этот чемпионат приезжают все региональные федерации, лучшие спортсмены из регионов и показывают наивысший уровень достижений. Результатом данного чемпионата формируется сборная команды России, а также принимается решение, кто войдет в состав сборной России, если, например, мы видим, что у нас среди юниоров, девушек, юношей или мужчин и женщин появляются новые победители в возрастных категориях.
0: Ну и самое главное, что этот вид спорта может стать олимпийским уже в 32-м году в Брисбене австралийском. Пройдет летняя Олимпиада 28-й Лос-Анджелес, туда вейкбординг не попал. Но вот Анна Наумова говорит, что в принципе были даже переговоры с Международным олимпийским комитетом. И я так понимаю, что австралийцы под шумок собираются сделать пару комплектов медалей, пару комплектов наград разыгрывать в этом виде спорта.
2: Мы очень надеемся на то, что в ближайшем будущем, в следующем году, мы узнаем новость о том, что это станет новым видом олимпийской дисциплины, войдет в олимпийскую семью. Потому что сейчас Всемирная федерация, куда мы тоже входим, Всероссийская федерация водноложного спорта, входит в семью IWWF, это Всемирная федерация водно-лыжного спорта и вейкбординга. И вот в этом году федерация всемирная переехала специально в Лозанну, так как подана заявка на вступление новой дисциплины вейкборд-электротяга в олимпийскую семью. И получив результат, я очень надеюсь, как и все спортсмены, занимающиеся данной дисциплиной, в 32-м году спортсмены смогут поехать в Брисбен на Олимпиаду.
0: Ну, обычно как происходит на Олимпиадах, и на зимних, и на летних? Ну, Международный олимпийский комитет, прежде всего, хочет привлечь молодежь и, как говорится, и подростков, чтобы они занимались модными видами спорта и смотрели Олимпиаду, и смотрели то, что там происходит. И для этого они включают в программу вот такие виды спорта. Да, там, вот, на зимней Олимпиаде там сноуборд, там любые виды сноуборда, фристайл. Это действительно красиво, очень интересно. И там
1: Похоже на сноуборд, только на воде.
0: Да. Молодые ребята выигрывают, и, соответственно, ну, Брисбен, да, Австралия, это же океан, это водные виды спорта, пожалуйста, там, в любом количестве. И, ну, собственно говоря, под шумок и собираются все это сделать. И надо сказать, что федерация

0: водолыжного спорта России представлена в очень многих регионах нашей страны. Давайте Анну Наумову послушаем по этому поводу.
1: Федерация водолыжного спорта, в частности, вейкборд электротяга, представлена в 41 регионе Российской Федерации. Это очень распространенная история, так как она достаточно легко воспроизводимая. У нас огромное количество вейк-парков по всей стране, от Калининграда, заканчивая Дальним Востоком. Для того, чтобы начать заниматься нашим видом спорта, достаточно прийти в любой вейк-парк, взять инструктором, потому что без инструктора вас не допустят к тренировке, прослушать инструктаж и выйти на воду. Безусловно, для того, чтобы дорасти до уровня чемпионата России, это не один месяц тренировок и даже, может быть, не один год, в зависимости от возраста. Но касательно того, чтобы встать, поехать и получить то незабываемое чувство свободы, которое дает вейкборд, будет достаточно примерно от 10 занятий. Поэтому любой человек в возрасте от 7 до 89 лет может прийти в вейкпарк на лебедку и попробовать свои силы в дисциплине вейкборд электротяга.
0: 7, ладно, это еще интересно будет, но 89, я, честно говоря, мало кого удастся затащить. Понятно, что они красиво написали на бумаге, да, что можно там и в 50, и в 60, и в 70. В 70 я и купаться пойду, не пойду, наверное. Это не то, что там на доску электрическую по вейборду встану. Но на самом деле я посмотрел пошаговое руководство, да, как заниматься вейкбордингом. Безусловно, надо поймать инструктора, прежде всего, да, по безопасности. Надеть спасательный жилет и шлем.
2: Поймать инструктора по безопасности? Он убегает?
0: Ну нет, естественно. Поймать, я имею в виду, дать ему денег, чтобы он тебя научил жизни. Надо обязательно изучить правила чеки. Это магнитный ключ на ремешке. Если вы катались на мотоцикле водном, да, по морю, да, там такая же штука цепляется и в зажигание ставится. Потому что если что-то там пойдет не так, рука вылетает, да, и мотоцикл останавливается. Вейкборд, в принципе, двигается точно так же. Надо обязательно освоить управление пультом. Беспроводной пульт фиксируется на запястье ведущей руки, и курком плавно регулируется мощность. Главное правило — это избежать резких нажатий на газ. Уж нажал и улетел, соответственно. Надо научиться вставать на доску, старт на животе, выход на колени. Ну, это как обычное катание по волнам, да, и стойка на ногах. И, безусловно, надо выбрать обязательно правильную локацию, потому что вода в любом случае должна быть очень-очень спокойной. Ну, естественно, все зависит от экипировки и в том числе и безопасности. Об этом говорит Анна Наумова.
1: Практически все, наверное, какой-то это будет наоборот исключение, если вейкпарк не предоставит в аренду шлем, гидрокостюм, спасательный жилет, специальный жилет, который не дает, несмотря на то, что в вейк-парке достаточно мелко, но все равно по технике безопасности спортсмены и любители должны надевать на себя жилет. И, естественно, сам вейкборд, без которого, собственно, невозможно скользить по воде и заезжать на фигуры. Фигуры – это некие, если прям совсем просто говорить, конструкции, на которые они бывают разных видов, разных размеров, на которые заезжают любители или спортсмены профессиональные для выполнения трюков.
0: Ну и также я посмотрел, сколько эта история на самом деле стоит в Москве и в Подмосковье. Короткий сет, 20-30 минут, начинается от 5 до 7,5 тысяч рублей. Это в будни. Строгино, Микинино, Клязьминское водохранилище. Часовой заезд — это 10-12 тысяч. Соответственно, занятие с персональным тренером плюс 2 тысячи еще. И суточная аренда, соответственно, 12 тысяч в сутки. Это базовые модели при условии долгосрочной аренды доски. Да, и 25 тысяч за день с возможностью доставки оборудования на ваш водоем.
2: Недешево.
3: Да. Если еще учесть, что с бензином достаточно серьезные проблемы.
0: Электро. Мы продолжаем говорить, что они на батарейках ездят, на литиевых.
3: Только.
0: А лебедка крутит специально, шучу, обученные люди. Нет. На самом деле, если уж хотите покупать эту историю, какой-нибудь фабричный Китай, он стоит от 400 700 до 800 тысяч рублей за доску. Это самый популярный выбор, да, для новичков. Я почему такие цены? Потому что он еще не слишком развит, да, потому что такой премиум-сегмент все-таки спортивный, да, то есть вы должны, там, не знаю, там, стать профессиональным спортсменом, чтобы за вас, там, грубо говоря, платила федерация. То есть там за... Ну, понятно, что не каждый человек может там за выходные там полтинничек легко отдать, да, потому что действительно сейчас, ну, какие-то другие у людей запросы, хотя, конечно, не у всех. За всех я ничего не могу говорить, и поэтому можно выбрать обычный вейкборд без электрики на лебедке, и это будет раз, ну, не знаю, там, в 7-8 дешевле, да, то есть там не за 5 тысяч, за 5-7 тысяч за день можно научиться кататься. Ну, на самом деле, если у вас не получается быть спортсменом, то можно попробовать быть судьей в вейкбординге и, соответственно, отсудить спортсменов, ну и потом, естественно, как судья обязательно дает, наверное, в конце прокатиться. Давайте Анну Наумову послушаем.
1: Безусловно, у федерации есть аккредитованные судьи, которые проходят обучение ежегодно. Если мы говорим про соревновательную деятельность, действительно, это достаточно большой пул специалистов, которые проходят, как я говорила, обучение ранее. Это ребята из разных регионов, которые кто-то был профессиональным спортсменом, кто-то занимался вейкбордингом, но на самом деле, пройдя обучение, практически, ну, я не могу сказать, что любой, но если есть желание развиваться в судейском корпусе, можно прийти в федерацию, пройти обучение и пройти путь от судьи до главного судьи. Такие прецеденты у нас в федерации тоже есть.
2: Вот так.
0: Карьера, пожалуйста, социальный лифт федерации по вейкбордингу, пожалуйста,
2: Срочные новости, Андрей, у нас приходят. Давай одной строкой расскажем.
3: Не то чтобы прям молнии-молнии, но тем не менее действительно новость последних минут. Олимпийский комитет вернул Международный олимпийский комитет вернул российскую страницу. Впервые за 3 года на сайте Международного олимпийского комитета заработал раздел про нашу страну, который был недоступен с 2023 года.
0: Ну, на самом деле, это абсолютно логичный поступок админов, да, со сайта Международного олимпийского комитета. Им дали указание, они его исполнили. Нет, ну действительно, поскольку Олимпийский комитет России временно восстановлен в своих правах, то, соответственно, и страничка, посвященная Олимпийскому комитету России, так или иначе, на сайте МОК должна присутствовать. И админу ему ничего не оставалось, кроме как выполнить эту просьбу. Поздравляем всех.
2: Андрей, спасибо тебе большое. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами, рассказывал, что такое вейкборд электротяга, вейкборд обычный и что в этом спорте в ближайшее время произойдет интересного.

0: из иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
1: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
2: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

Песня «Когда весна придет, не знаю» из фильма «Весна на Заречной улице» вполне могла не появиться на свет. Прежде всего потому, что фильм несколько раз хотели закрыть, поскольку эта картина о любви юной учительницы школы рабочей молодежи Тани и ее ученика Столивара Саши была не похожа на официозный тяжеловесный кинематограф той поры. Да и сама песня рождалась тяжело. Композитор Борис Макроусов представил режиссеру фильма Марлену Хуцееву из десяток вариантов заглавной композиции для ленты, но все было не то. Наконец Макроусов вспомнил о мелодии, которую он в свое время написал для снятого с репертуара спектакля театра имени Вахтангова «Макар Дубрава». Она режиссеру понравилась, дело было за стихами. Соавтор Макроусова, поэт Алексей Фатьянов, приехал в Одессу, где снимали фильм, ходил на привоз, на пляж, ухаживал за одесскими красавицами и жаловался, что не может написать стихи, которые одновременно рассказывали бы о любви и о заводе. И лишь вернувшись домой в Вязники, набросал несколько строчек, которые стали текстом песни.

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: Эту песню Макроусов и Фатьянов сдали буквально в последний момент. Оркестр для записи Николая Рыбникова заказывать уже было поздно, потому актер пел под аккомпанемент гитары оператора ленты Петра Тодоровского. И вот, после премьеры картины, она состоялась в 1956 году, прошло много лет. В конце 90-х на один из кинофестивалей музыкант Гарик Сукачев привез свой дебютный фильм «Кризис среднего возраста». А Петр Ефимович Тодоровский, автор лент «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Любимая женщина-механика Гаврилова», представил свою очередную картину «Ретро втроем». Они познакомились, разговорились. Музыкант признался, что песни из «Весны на Заречной улице» одна из самых любимых. «Так я же на гитаре тогда Коле Рыбникову подыгрывал», – улыбнулся Тодоровский. «А мне подыграете?» – спросил музыкант. На одной из фестивальных вечеринок они и спели вдвоем эту песню. А потом, через некоторое время, этот номер даже записали для телевидения.
2: Когда весна найдется, не знаю, пройдут дожди,

0: «Советуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
7: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
5: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия нанесла третью с начала суток серию ударов по украинскому порту. Власти предложили установить предельные тарифы на общественный транспорт. И Трамп обнародовал причину отказа взимать плату за проход по Армузу. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжили атаковать порты Украины. Поражены еще 3 сухогруза на рейде Одессы. Об этом сообщила Минобороны. Удар по целям нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов. В порту Южный поражены объекты инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки топлива, а также 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами для военных нужд. Ранее Минобороны сообщила о ликвидации объектов в порту Южный, в том числе 7 топливных резервуаров. Под удар попало судно с военным грузом. Также наша армия ударила по танкеру и 2 сухогрузам на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. По данным военного ведомства, среди прочего, были поражены 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Российские спецслужбы предотвратили очередной теракт киевской разведки на военном объекте России. На этот раз целью Киева стало одно из подмосковных предприятий военно-промышленного комплекса. Силовики вели задание с самого начала, благодаря чему удалось выследить всю цепочку причастных на территории России и тем самым предотвратить масштабную диверсию с множеством жертв. По словам представителя ФСБ, начиненные взрывчаткой 30 дронов доставили в арендованный подмосковный ангар под видом испанской керамической плитки через границу Словакии и Беларуси.
17: Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава, Сельце, Брест, Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства.
16: Приемкой дронов-убийцы занимались 2 граждан одной из республик бывшего Советского Союза, которым киевские кураторы пообещали большие деньги. Сразу после выполнения задания оба попытались выехать на Украину.
17: Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли 2 граждан Молдовы – Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурелла, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.
16: В качестве исполнителя СБУ завербовали россиянина, бывшего уголовника, члена этнической ОПГ, который имел боевой опыт в составе ЧВК «Вагнер». Однако привести в действие теракт преступникам не удалось, поскольку сразу после вылета дроны возвращались в ангар и самоподрывались. Кадры этой уникальной спецоперации публикуют на своих ресурсах ФСБ. В ведомстве особо подчеркнули, что СБУ при подготовке теракта использовала детей от 13 до 16 лет, которые выполняли различные поручения, в том числе покупали и активировали нелегальные сим-карты. Власти предложили ограничить стоимость поездки в общественном транспорте. Предельные тарифы будут устанавливать в зависимости от региона и уровня покупательной способности жителей. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы также предлагают открыть ночные маршруты общественного транспорта в городах с населением более 50 тысяч человек, а также разработать меры по повышению доступности транспорта для маломобильных граждан. 11 миллиардов рублей задолжали работодатели работникам. Такие цифры привели агентству ТАСС в Следственном комитете России. С начала года в ведомство поступило около 2500 жалоб о долгах, на основании которых возбуждено около 1000 уголовных дел. Это в 1,5 раза выше прошлогодних показателей. Еще на стадии следствия потерпевшим работникам удалось вернуть большую часть средств, 10 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете. В ведомстве подчеркнули, что возмещение причиненного ущерба является одним из приоритетных направлений работы следователей. Трамп обнародовал причину отказа взимать плату за проход по Ормузу. Решение было принято после звонков арабских монархов. Об этом американский президент рассказал во время встречи с премьер-министром Ирака Али Аз-Зейди в Белом доме. Ему звонили короли, эмиры и предложили инвестировать в США миллиарды долларов, сказал Трамп. Напомню, на днях президент США объявил о намерении взимать 20% сбор со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в проливе. Однако сегодня отказался от этой идеи. Пилотируемый корабль «Союз МС-29» успешно вышел на орбиту. В состав экипажа входят космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. На орбите экипаж пробудет почти 8 месяцев. За это время предстоит выполнить около 40 научных экспериментов и 2 раза выйти в открытый космос. За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, первый вице-премьер Денис Мантуров и руководитель НАСА Джерард Айзекман. Денис Мантуров уже высказался о перспективах сотрудничества России и США.
18: Видим потенциальную кооперацию в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопроса спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях. Ну и, конечно же, мы видим перспективным направлением взаимодействия, связанного с космической медициной, биологией, а именно проведением совместных экспериментов как в рамках существующей инфраструктуры, так и на будущих орбитальных станциях.
16: Ранее Денис Мантуров подчеркнул, что космические программы находятся вне политики. Это подтверждают ежегодные совместные полеты космонавтов России и астронавтов США. Немцам запретили купаться в бассейнах. Во всяком случае, наполнять их пока нечем. Запрет на использование воды, в том числе для искусственных водоемов, ввели накануне власти Мюнхена. Горожанам также запрещено поливать садовые участки с утра и до вечера, а также самовольно на реках мыть автомобили. Об этом сообщают местные СМИ. Жесткая экономия стала следствием аномальной жары, которая обрушилась на Европу этим летом. Мощности городского водоснабжения работают на пределе. Зной не щадит ни молодых, ни стариков. Более 1000 европейцев не смогли пройти испытания и скончались от палящего солнца. Черные гусеницы выселяют жителей испанского села из собственных домов. Нашествие насекомых случилось в деревне Фальгерас де Корнос на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти муниципалитета Тинео. Вредители не только пожирают садовые плоды, но и наносят значительный ущерб посевам кукурузы и райграсса, которыми кормят домашний скот. Мэрия муниципалитета обратилась к региональным властям с просьбой обработать участки специальными средствами.
19: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфинальному матчу, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против сборной Испании, который состоится сегодня, сообщает RMC Sport. Форварда все еще беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Последние дни Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сегодня сможет сыграть в полуфинале. «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Контракт подписан до лета 30 года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33. «Локомотив» победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник «Лока» Максим Нинахов. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и международные федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Об этом сообщила национальное гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Российские дзюдоисты проводят международный учебно-тренировочный сбор в Венгрии после победы в общекомандном зачете Кубка Европы среди спортсменов до 21 года. Об этом ТАСС сообщил старший тренер юниорской сборной России Иван Воробьев. Напомню, в сентябре состоится первенство Европы среди юниоров, а в ноябре мировое первенство в Ташкенте. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
16: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса. В Тюмени 25-27, вечером ожидаются дожди с грозами. В Сургуте 24-26. В Мурманске 13-15, небольшие дожди. В Петрозаводске 23-25, вечером небольшой дождь. В Нижнем Новгороде 24-26, дожди. В Воронеже 26-28, вечером пройдут осадки. В Симферополе 27-29 градусов, в Ялте 28-30, дожди. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, и днем максимальная температура составит 24-26 градусов. В Москве в среду без существенных осадков, воздух прогреется до 26. Сейчас в столице 23 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
20: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
21: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Молли Джонсон, признанная одной из величайших певиц Канады, выпустила новый альбом «Talk to Me». В него вошли песни из вышедших весной мини-альбомов вокалистки и 4 совсем новых произведения. В работе над пластинкой кавалер Ордена Канады и Французского Ордена Искусств и Литературы, двукратная обладательница премии Джуно, сотрудничала с представителями разных поколений канадской музыкальной индустрии. В числе приглашенных гостей набирающий популярность продюсер Кьюб, удостоенный наград рэперша Хавая Майти и Джим Кади из группы Blue Rodeo. Основной же состав – это трио Молли Джонсон, в котором играет барабанщик Давида Деренцо, басист Майк Даунс и пианист Робби Ботас. Как сказала сама певица, этот проект отражает музыкальный путь, который я прошла за последние пару лет, оставаясь верной своему фирменному стилю, но при этом включая и осваивая новые подходы к соулу, джазу, R&B и року.

20 по 26 июля в городе на Неве пройдет международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Более 600 музыкантов дадут свыше 170 концертов на самых красивых площадках города. Открытие и торжественное закрытие фестиваля пройдут в Большом зале филармонии имени Шостаковича. Выступления под открытым небом состоятся в Юсуповском и Таврическом садах, на площади искусств, в парке озера Долгое и в Нижнем парке музея-заповедника Петергоф. Кульминацией закрытия станет петербургская премьера музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце». Игорь Бутман и актер Сергей Степанченко в сопровождении Московского джазового оркестра представят сценическую версию воспоминаний легендарного артиста в новых аранжировках. Среди хедлайнеров фестиваля в этом году квартет Игоря Бутмана, Фонтини, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкрик и камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, турецкая вокалистка из Геалаш и флагман турецкой сцены Акра Джаз Бенд, а также трио двукратного обладателя премии Грэмми Николаса Пейтона. Напомню, что ровно год назад один из лучших джазовых трубачей современности выпустил как раз записанный трио альбом «Трайон», на котором преимущественно играл на клавишных.

Одна из самых известных шведских вокалисток Анна Паулина выпустила дебютный альбом в 2011 году. С тех пор сотрудничала со многими знаменитостями, включая Викторию Толстой, Нильса Лангрена и Андерса Бергкранца. Свой новый альбом «Lucky to be me» задумала 3 года назад, когда познакомилась в Швеции с участницей вокального ансамбля «Manhattan Transfer» Джанис Сигел. Чуть позже уже Сигел познакомил ее с пианистом, аранжировщиком и продюсером Джоном Демартино, и проект начал приобретать вполне конкретные очертания. К моменту записи, которая проходила в Швеции и в США, к работе над альбомом подключились такие знаменитости, как трубачи Рэнди Брейкер и Фредди Хендрикс, гитарист Гильермо Монтейро, саксофонист Крейг Хэнди, басист Борис Козлов, барабанщик Винс Черико и другие. I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up

0: юбилей.
1: В 1961 году, то есть 65 лет назад, на третьей церемонии вручения премии Грэмми впервые состоялось награждение в новой номинации «Лучшее джазовое исполнение большого ансамбля». Для того, чтобы попасть в число претендентов, коллективы должны были, впрочем, сегодня правила не изменились, состоять из 9 и более участников, не считая дирижера и руководителя ансамбля. С 1962 по 1971 и с 1979 по 1991 годы номинировались не только альбомы, но и отдельные композиции. Название неоднократно менялось. С 2001 года оно звучит как премия Грэмми за лучший альбом большого джазового ансамбля. Первым лауреатом премии в этой номинации стал композитор, дирижер и аранжировщик Генри Манчини, получивший награду за выпущенный в 1960 году лейблом «Арсей Виктор» студийный альбом «The Blues and the Beat». Записана пластинка в феврале 60-го года в Голливуде в студии RCA Studios. В примечаниях к альбому, написанных самим Манчини, говорится, что джаз можно разделить на две составляющие – блюз и бит. На первой стороне альбома звучат пьесы, исполненные в блюзовой манере, а на второй – в зажигательном джазовом ритме.

Гречен Парлат объявила дату выхода новой пластинки «The Wise Ones». Она выйдет 11 сентября. В студии вокалистка объединилась с музыкантами, с которыми дружит уже на протяжении 20 лет. Это пианисты Джеральд Клейтон и Роберт Гласпер, барабанщик Марк Джулиано, басист и вокалист Алан Хэмптон. «Я так благодарна за то, что у меня сложились такие крепкие связи с музыкантами, работавшими над этим альбомом», — сказала Парлата. «Помимо артистизма нас объединяет дружба, мы люди, которых связывает многое». Также в записи участвовали вокалистки Бекка Стивенс, Эмбер Наврон и трехкратная обладательница Грэмми Мишель Дегуичелло. На сегодняшний день доступна лишь одна пьеса с будущего альбома Гречен Парлат, она называется «Rainbow».

Рон Картер выпустил альбом «Дуэтс», посвященный Джиму Холлу, с которым он выступал и записывался в дуэте в начале 70-х и в начале 80-х годов.

пластинка легендарный контрабасист, отметивший в мае 89-й день рождения, объединился с одним из самых востребованных гитаристов последних лет, Йотамом Зильберштейном, которому немного за 40. Диск был записан в легендарной студии Руди Ван Гелдер в Englewood Cliffs, в которой Картер творил сотни раз, начиная с 60-х годов прошлого века. В альбом вошла пара джазовых стандартов, несколько менее известных пьес и две композиции Зильберштейна, в том числе посвящение знаменитому гитаристу Расселу Мэлоуну, блюзу «Брата Мэлоун», скоропостижно скончавшемуся 2 года назад во время гастролей по Японии в трио Рона Картера.

лейбл BMG пополнил свою коллекцию популярных сборников The Montreux Years, годы в Монтрё, записями Роберты Флэк. Суперзвезда 70-х неоднократно входила на сцену одного из самых знаменитых джазовых фестивалей. Дебют ее состоялся в 71-м году, а последнее выступление в 2008-м. Сама певица описывала фестиваль как самое особенное место на Земле, место, где мы с друзьями можем проводить время, разговаривая, гуляя, празднуя и выступая вместе в самом красивом месте в мире. Она особенно восхищалась талантом основателя Клода Нопса объединять артистов в спонтанных коллаборациях. Вошедшие в изданный CD и двойном виниле сборник, ранее не издававшиеся записи, были полностью отреставрированы то

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Один из самых популярных российских джазовых музыкантов, бессменно ведущий программы «Шабловка 37» на телеканале «Россия Культура» Вадим Иленкрик выпустил студийный альбом «5G». Пластинка записана трубачом вместе с его постоянным коллективом «Иленкрик Крю», в котором играют пианист Дмитрий Лугдин, гитарист Александр Родовский, басист Армен Мерчан и барабанщик Виталий Эпов. Впервые все участники квинтета выступили в роли композиторов, представив авторские произведения. Название пластинки 5G несет двойной смысл, оно отсылает к 5 участникам ансамбля и одновременно символизирует новый уровень взаимодействия, скорости обмена идеями, энергии и импровизации. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Графона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша в Яметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
2: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
1: Дионелло!
3: Дионелло!
1: Спой нам канцону!
4: Подолива и травка!
1: Спой другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Южной в Одесской области и трем судам, связанным с ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной, астронавтом НАСА Анилом Менноном пристыковался к МКС. Сегодня ракета «Союз» космическим кораблем стартовала с Байконура. Полет занял около 3 часов. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области и трем судам, связанным с ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенных для ВСУ. Ранее днем в российском военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков, бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения и ГСМ для ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз, танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Один человек погиб, еще шесть мирных жителей ДНР пострадали. В результате атак ВСУ сообщили власти региона. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Адыгеей, над Азовским и Черным морями. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Путин также поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям.
3: Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо им помогать и членам их семьи, потому что на них тоже большая нагрузка.
17: Конечно, это очень непростая ситуация. Мы, кстати говоря, вот здесь наш подмосковный санаторий Бесчегде у Якутии, мы его, как спецоперация началась, переориентировали на работу как раз по реабилитации наших тяжелораненых. И, знаете, очень хороший результат, потому что одно дело, когда вот наши врачи в госпиталях делают чудеса, людей вытаскивают прямо вот, ну, считайте, с того света, но потом нужно реабилитировать же их. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже, ну, за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности.
3: Спасибо.
17: И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг – помочь нашим ребятам.
16: Николаев рассказал, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. Все они передавали президенту привет. Глава региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал скончавшийся сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Глава Белого дома сообщил, что документ по-прежнему находится на рассмотрении американской администрации, передает РИА Новости. Напомню, ярый русофоб Грэм скончался в воскресенье, буквально за день до его смерти. Он вернулся из Киева, где встречался с Зеленским. Сегодня Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора. По словам президента США, Грэм не следил за своим здоровьем. Новые подробности в деле убийства Анастасии Березовской, которая считается исполнительницей покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Подозреваемые в убийстве Березовской заявили о ее причастности к нападению на украинского блогера в 24 году в Испании. Напомню, 7 июля стало известно об обнаружении под Киевом тела гражданки Украины Анастасии Березовской. Были задержаны два человека, в том числе сотрудник ГУР Главного управления разведки Минобороны Украины. Второй задержанный – бывший сотрудник украинских правоохранительных структур. Они общались с убитой и предположительно координировали ее действия при подготовке покушения на Ермолаева. Столичный регион возвращается тепло и солнце, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. С пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо, ну а самым теплым днем станет будущее воскресенье.
18: Завтра днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
16: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. И срочные сообщения вновь приходят из Ирана. Напомню, что американские военные вновь наносят удары по территории этой страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По его словам, атака продолжается несколько часов. Информации о масштабах ударов и целях пока не приводится. Ранее президент США Дональд Трамп признался, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Армении. В Узком проливе. И согласно последним сообщениям, Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и в Кувейте. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
19: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2-6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Иясы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2-7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
11: Погода.
16: По данным Центра ФОБОС, 15 июля в Петропавловске-Камчатском днем до 22 градусов тепла и без осадков, в Владивостоке еще теплее до 27, возможны кратковременные дожди, в Екатеринбурге плюс 22-24, также дождливо, в Красноярске тоже осадки плюс 25, в Мурманске 13-15 тепла, небольшие дожди, в Казани воздух прогреется до плюс 25, тоже пройдет дождь, в Воронеже вечером небольшие осадки плюс 27, в Волгограде до 30 тепла, в Сочи до 27, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. Ночью до плюс 16, днем до 25 градусов выше 0. Сейчас в столице плюс 23.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 10.
1: И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная, звезды тоже хмурились. Мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсти, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.
2: Расселся шишка и первый лезет с ложкой. Жадность. Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает барин. Много у вас таких певчих по большому шляху милостыню просит.
3: Да что ты пристал?
2: А то, что несусь я первый к котлу. Не понимая себе много.
3: Дурак, вот и все.
4: Да будет вам, ребятки, угомонитесь.
5: И правда, чего ругаться попусту? Отстань, Дымов, от Емельяна.
2: Не, я вот выяснить желаю. Певчий, это всякий может петь, а? Сиди себе в церкви на паперти, да и пой. Подайте, милостеньки, Христа ради. Их вы.
1: Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего.
2: Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать.
3: Да что ты ко мне пристал, Мазепа? Я тебя трогаю!
2: Как ты меня обозвал?
3: Как? Я Мазепа? А? Так вот же тебе!
1: Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону.
2: Ступай ищи!
6: Ну зачем ты так?
5: За что, Дымов?
1: Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ложку, а Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу, в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову.
7: Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!
1: После этого надо было бы бежать к обозу, а Егорушка никак не мог сдвинуться с места.
7: На том свете ты будешь гореть в аду. Я Ивану Ивановичу пожалуюсь. Ты не смеешь обижать Емельяна.
2: Тоже скажи, пожалуйста. Свинюнок всякий еще на губах молоко не обсохло, а в указчики лезет. А я же за ухо.
1: Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом и затопал ногами.
7: Бейте его, бейте его.
1: Слезы брызнули у него из глаз. Ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами.
7: Мама, мама, как и зачем я оказался в этой неизвестной земле? Среди страшных мужиков. Где теперь дядя? Отец Христофор, Дениска, а чего они так долго не едут? Может, они забыли обо мне? Мама! Мама! Мама!
8: И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось Егорушке нелюдимым и страшным. От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшие вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама!», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет, и что поскорее нужно собираться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею.
9: Как его звать?
10: Егорий.
9: Егор, значит? Ясно.
8: Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.
9: Юра! На! Бей! Ну, бей же, ну!
8: Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния.
9: Ничего, бей.
8: И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, Дымов спрыгнул вниз.
11: Ой, скучно! Скучно мне!
8: Переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза.
11: Скучно мне, Господи! Ты не обижайся, Емеля! Жизнь наша пропащая, лютая!
8: Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.
10: Егорий, возьми!
7: Что это?
10: Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься!
8: Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо.
7: Дед, краса будет?
10: Эх, ножки мои больные, стуженные.
8: Пантелей не слышал его и притопывал ногами. Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
12: А он облажной! Глядите-ка!
8: Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
11: Скучно мне! Скучно!
8: Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее. Звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо. Вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как должно быть им было страшно. Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

0: Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей.
0: Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне.
1: Страх-то какой, и спрятаться некуда. Знаю, надо закрыть глаза крепко-крепко, не обращать ни на что внимания и ждать, когда все кончится. Скорее бы уже дождь пошел, что ли. Странно, что его до сих пор нет. А может, туча мимо пройдет?
0: Егорушка выглянул из рогожи. Было страшно темно, он не увидел ни Пантелея, ни Тюка, ни себя. Покосился он туда, где была недавно луна. Но там чернела такая же тьма, как и на вазу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.
1: Пантелей! Пантелей!
0: Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум.
1: Дождь.
0: Большая холодная капля упала на колено Егорушки. Другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу. Но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Дождь и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки. Егорушка стоял на коленях, или вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры. Колени удалось прикрыть, но зато меньше, чем через минуту, резкая неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать. Как поправить в потемках невидимую рогожу? Но руки его были уже мокрые, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится. Вдруг над самой головой Егорушки с страшным оглушительным треском разломалось небо.
1: Свет, свет, свет, Господь Саваоф.
0: Он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле, вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет.
1: Ой!
0: Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. Трах-тах-тах-тах! Явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным отрывистым трах!
1: Обычно молнии тоже страшны. Но при таком громе они превращаются во что-то зловещее, ужасающее. Даже сквозь закрытые глаза проникает их колдовской свет, и по всему телу разливается холод. Что бы такое сделать, чтобы не видеть их? А, знаю, надо обернуться лицом в другую сторону.
0: Осторожно! Боясь, что за ним наблюдают, Егорушка стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Трах-тах-тах! Понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись.
1: А это еще что? Три огромных великана с длинными пиками идут за возом. Какие страшные. Господи, помоги.
0: Молния явственно осветила странные фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелой поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка, дрожа всем телом, быстро обернулся вперед.
1: Пантелей! Дед!
0: Трах-тах-тах! Ответило ему небо. Егорушка открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.
1: Дед, слышишь, великаны!
0: Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался, и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога.
1: Пантелей! Ну же, Пантелей!
0: Не добившись ответа, Егорушка сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится.
1: Ну ладно, пусть. Вот сейчас, сию минуту, меня убьют громом. Глаза нечаянно откроются, я увижу страшных великанов и...
0: И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только дрожал, коченея от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

0: Егорги, да ты спишь, что ли? Слезай! Оглох, дурачок!
1: Вот так гроза! Ох.
2: Да уж, умочила порядком.
3: Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно. Хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо.
0: Гроза хорошая. Ничего. Слава Богу. Ножки маленько промякли от дождичка. Оно и ничего.
4: Свет, свет, свет. Беспременно где-нибудь ударило. Вы тутошние?
5: Не. Из Глинова.
2: Мы глиновские.
5: У господ платеров работаем.
4: Молотите, что ли?
2: Разные.
5: Пакеты еще пшеницу убираем. Мамня. Давно такой грозы не было.
2: Да уж, давненько.
0: Слез, Егоргий. Ну, иди в избу.

Вы слушали 10-ю часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка Егор Белозарович, Пантелей Юльен Балмусов, Дымов Александр Груздев, Кирюха Дмитрий Филимонов, Вася Александр Вдовин, Емельян Владимир Левашов, Степка Прохор Чеховской, Попутчики Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Без этого изобретения Александра Попова, принцип которого лег в основу самых разных способов передачи аудиовизуальных информаций без проводов, не было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни спутниковой навигации, ни интернета. Оно открыло эру глобального обмена данными, позволило человечеству перейти в новый технологический уклад, значительно ускорив весь мировой прогресс.
0: Глава первая. Часть первая. Предтечи.
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается. То есть слово-то мы все отлично знаем – радио. А вот сформулировать, что оно означает, весьма затруднительно, поскольку под ним подразумеваются самые разные вещи и понятия. Ну-с, начнем с лингвистики. Радио на латыни – это глагол в первом лице единственного числа, означает «испускаю, излучаю». Соответственно, однокоренные слова «радиус» – радиус – это, кстати, луч на той же латыни, радиальность, радиация – это понятно. А вот технический термин «радио» ввел в научный оборот английский ученый, химик и физик Уильям Крукс аж в 1873 году. Это примерно за 20 лет до первых практических опытов беспроводной телеграфной связи по электромагнитным волнам и лет этак за 30 до появления международных рекомендаций по использованию этого термина в данной области науки и техники. Вот такая великая заслуга перед человечеством, а имя ученого – Крукс. Вам что-то говорит? Ну, согласитесь, ни Галилей, ни Коперник, ни Фарадей, ни Ньютон и ни Герц, без которого вообще бы никакого радио не было. Ну, давайте-ка обратимся к нашему досье, поскольку фигура сэра Крукса даже в масштабе мировой науки довольно заметная. Все-таки за долгую жизнь, 86 лет, успел сделать много.
0: Досье.
2: Уильям Крукс родился в 1832 году в Лондоне, в семье обычного портного, приехавшего в столицу из северных провинций Британского королевства. Научную карьеру начал в 15 лет, с момента поступления в Королевский химический колледж. По окончании был приглашен управляющим

0: чем в Радклиффскую обсерваторию Оксфорда. Основал и издавал целый ряд популярных научных журналов. С 1863 года, фактически с 30 лет, член, а с 1913 президент Лондонского королевского общества. Научная деятельность. Исследовал электрическую проводимость в газах и катодные лучи в трубках, названных его именем. Открыл явление сцинтилляции, непродолжительного свечения при ионизирующем излучении. Изобрел радиометр и спинтерископ, прибор для визуального наблюдения быстрых альфа-частиц. Проводил опыты по изучению спектрального анализа, открыл химические элементы гелий и таллий, заложил основы для всей последующей работы по изучению плазмы.
1: Научный авторитет Уильяма Крукса был не просто высочайшим, а можно сказать, непререкаемым. Правда, он несколько пошатнулся, когда ученый стал увлеченно исследовать природу спиритических сеансов и публиковать статьи о паранормальных явлениях в этой области. Ну, что поделать, известные медиумы в ту пору были необычайно популярны, и волна оголтелого спиритизма захлестнула не только Британию, но и всю Европу, включая наше Отечество. Почему я помянул и эту пикантную деталь из биографии выдающегося ученого с мировым именем? Да очень просто. Ведь что такое спиритизм с точки зрения его адептов? Это коммуникация с духами, то есть сеансы связи с нетварным миром. В некотором роде спиритическое радио. Духи в прямом эфире медиумов. Ну, конечно, сэру Уильяму очень хотелось постичь чисто материальную природу сего таинственного явления, ведь он клялся и божился, что собственными глазами наблюдал левитацию, парение в воздухе и появление надписей непонятного происхождения. Ну, а теперь перенесемся в тварный мир, где задолго до Морзе, Попова, Теслы и Маркони, споры о том, кто из них реально был первым, отложим на потом, эволюция изобрела самые различные способы передачи сигналов на расстоянии. То есть в природе свое радио существовало еще до появления человечества как биологического вида. Ведь что такое сигнал? Сигнал – это информация для тех, кто умеет ее считывать. И, собственно, Александр Степанович Попов изобретал свое первое радио вовсе не для того, чтобы создавать радиовещание с информационными программами, музыкальными концертами, а всего лишь для того, чтобы надежно связать корабли с береговым командованием. Не забывайте, что он был военно-морским инженером и служил в Кронштадте. Ну так, а что же в природе? Есть связь на больших расстояниях? Представьте себе такую картину. Исполинских синих китов на всей планете осталось всего лишь несколько тысяч голов. А обитают они в бескрайнем мировом океане циркумтропические и циркумсубтропические. Представьте, сколько шансов, что самец и самка встретят друг друга для продления своего китового рода. Практически никаких. А они встречаются и находят друг друга, потому что у них действует свое китовое радио, которое позволяет осуществлять связь за сотни и даже за тысячи морских миль. Этот эволюционный феномен мы попросили разъяснить заместителя москвариума Ирину Мейнцер.
2: Китообразные животные, которые изобрели, можно сказать, для себя достаточно эффективный способ общения. Все они используют достаточно низкие звуковые частоты, ниже 25-20 Гц, которые уже не слышны человеку, и которые прекрасно распространяются в водной среде на буквально огромные расстояния. Также у них достаточно громкий голос, который по мощности можно сравнить с двигателем реактивного самолета. И эти звуки очень хорошо распространяются в водной среде, даже намного лучше, чем в воздушной. Ну и также китообразные используют так называемый водный коридор. Это определенная глубина, на которой звуки распространяются только в одном направлении из-за давления воды, что также облегчает китообразным эффективность в их коммуникации.
1: Ну вот Фарли Моут в своей книжке «Кит на заклание» писал, что в океане возникают волны, опоясывающие, он их называл, волны, которые хорошо известны гидроакустикам, и вот как бы подключаясь к этим волнам, киты могут переговариваться на расстоянии в сотни, а то и в тысячи морских миль. Это действительно так?
2: Да, действительно, киты используют не только мощность собственного голоса, но и различные природные явления, такие как вот такие водяные коридоры, в которых звук распространяется намного лучше и эффективнее.
1: То есть получается, что китовое радио уже действовало и существовало задолго до того, как человек оформился как биологический вид Homo sapiens, да?
2: Да, все верно. И очень здорово, что люди могут почерпнуть много прекрасных идей из жизни водных и не только водных животных.
1: Конечно, никто из патриархов научного мира, создавших радиоэпоху человечества, не знал о таких потрясающих фактах. Они будут открыты и изучены значительно позже. А пока? Пока люди пытались найти самые разные способы передачи сигналов на расстояние, превышающем пределы человеческого голоса. Древние гуанчи, например, исчезнувшие аборигены Канарских островов, придумали и разработали язык свиста. И свистели довольно громко. Моряки использовали сигнальные флажки. Они были довольно большими, поднимались на мачты, и их можно было читать с довольно большого расстояния, рассказывает историк флота Артем Савинов.
3: То, что мы привыкли видеть на праздниках, допустим, Дни военно-морского флота, когда корабли рассвечиваются разноцветными флагами, и помимо кормового флага и гюйса на гюйсштоке, мы можем видеть такие красивые разноцветные флаги практически вдоль всего корпуса корабля. Они между мачтами, они от носа до мачты, вот от мачты до кормы, они носят название флагов рассвечивания. Когда во время праздника, когда они развешаны вот таким образом, их единственная функция эстетическая, что называется для красоты. А вот когда некоторые из этих флагов расположены на фалах, вот, которые тянутся от мостика корабля до рядом расположенной мачты, вот тогда они уже принимают функцию сигнальных. И наличие, а также высота расположения их между мостиком и мачтой, оно показывает определенный сигнал по международному или национальному своду сигналов.
1: Понятно. А таким образом, что можно поприветствовать друг друга или рассказать, кто я такой?
3: Практически можно все, передать любой сигнал. Вообще в мире действует международный свод сигналов, которые понимают все моряки всего мира. И он, собственно, был создан в середине 19 века. Это 50-е годы 19 века, когда активно вступает на арену паровой флот. Вот, и активизируются и торговые связи, и, соответственно, международные связи. Корабли начинают разных стран чаще встречаться друг с другом. Вот, разрабатывают вот такой вот понятный всем морякам по международному соглашению свод сигналов. Он несколько раз совершенствуется. Последняя версия – это 1965 года. Каждый флаг обозначает определенную с одной стороны букву или цифру, а с другой стороны определенное понятие или ситуацию. И наличие на корабле такого флага, оно как раз призвано сообщить всем о каких-то действиях или о какой-то ситуации. Кроме международного свода сигналов, существуют национальные своды сигналов, вот, которые используются в основном военными кораблями определенного государства. Например, вот в нашей стране существует свод сигналов военно-морского флота. И при помощи этих флагов можно управлять соединением. Допустим, если необходимо соединению повернуть вправо, поднимается флаг «Покой», буква «П», поднимается он до половины. Это означает, что соединению дана команда совершить поворот вправо, например. Соответственно, все остальные корабли, которые идут в кильваторной колонне, поднимают флаг «Покой» до половины. Это означает, что все приняли сигнал. И когда флагманский корабль поднимает флаг на место, до самой высокой точки, он начинает, собственно, совершать маневр.
1: Враг-то может заметить, и он тогда уже раскрывает этот маневр. Что тогда делать?
3: Правильно. Поэтому помимо открытого свода сигналов существуют различные закрытые своды сигналов. В каждом военно-морском флоте они свои. Со временем они меняются, они закрыты, и, в общем-то, предполагается, что они не известны противнику и всем, кому не надо.
1: Ну, конечно, таким образом флажками можно было поприветствовать одним кораблем другой, передавать с флагмана короткие команды остальным судам эскадры. Но для более подробных переговоров уже пришлось изобретать сигнальную связь.
3: Здесь мы уже начинаем говорить о таком понятии, как флажный семафор. Передача букв определенным положением рук. Появилась и распространилась семафорная азбука, опять-таки, в XIX веке. Есть такая версия, что как бы натолкнула ее изобретателей в разных странах крылья семафоров, железнодорожных телеграфов, которые поднимаются в разное положение, означают определенные сигналы. Почему бы не показывать это руками на дальности прямой видимости? Тем более, это очень удобно, если, допустим, нет никакой другой связи, не обязательно иметь флажки, можно взять в руки две фуражки, и, в общем-то, человеку, который в этом понимает, можно разговаривать буквально фразами. Отечественный флажный семафор в той версии, которой мы его знаем, появился также в конце XIX века, и здесь к его созданию приложил руку наш известный военно-морской деятель Степан Осипович Макаров.
1: Знаменитый адмирал. Артем, тогда становится понятно, что, собственно говоря, Попов изобретал радио исключительно для того, чтобы связь между кораблями и между кораблем и береговым командованием была более устойчивая и совершенная, да?
3: И устойчивая, и совершенная, но главная проблема была в другом. И флажный семафор, и сигнальные флаги, и, ну, более сейчас экзотические средства связи, такие как гелиограф. Вот, а надо заметить, что сигналы с солнечным лучиком через зеркало, допустим, сейчас используются в аварийном комплекте спасательных плотов до сих пор. Но у них у всех единственный недостаток. Они действительны на дальности прямой видимости, когда человек своим глазом или в какой-то оптический прибор, бинокль, подзорную трубу, может заметить флаги. А вот это уже затруднительно бывает даже на дальности прямой видимости, когда, допустим, идет кильваторная колонна кораблей угольных, они сильно дымят. Вот, и из-за дыма не видно флагов на флагманском корабле. Или туман, и концевой корабль не видит то, что происходит впереди на головном корабле строя. И вот здесь связь превращалась в известную проблему. И как раз радио позволило эту проблему решить, дать устойчивую связь несколько дальше, чем прямая видимость, дальше, чем видит глаз. А дальше, уже по мере его совершенствования, радио вошло и на дальность прямой видимости. Допустим, сейчас нет необходимости махать флажным семафором, есть у КВ радиостанция, и, в общем-то, можно нормально говорить, это просто сильно ускорило связь.
1: Все это прекрасно. В хорошую оптику, да при ясной погоде, можно прочитать такие жестовые сигналы на расстоянии в целую морскую милю. Ну, оно как туман, и нет связи между кораблями. Вот почему военный инженер Попов стал изобретать радио, чтобы не зависеть ни от расстояний, ни от погоды. Как известно, 7 мая 1895 года он впервые продемонстрировал созданный им прибор для связи без проводов. Изобретение стало отправной точкой для рождения целой новой технологической эры. Еще рано спорить, чье место на постаменте первого в мире изобретателя радио. Ну, претендентов-то более чем хватает, потому что в нашем рассказе появятся и другие подзабытые имена. Откатимся по времени, да всего лишь на 5 лет назад. 1860 год. Французский физик Эдуард Бранли создает свой КГРР. Стеклянную трубку с мельчайшими металлическими опилками, способными реагировать на электромагнитные волны. Чуть позже британский ученый Оливер Лодж усовершенствовал этот прибор, добавив механизм встряхивания, ну, для восстановления чувствительности. Однако ни Бранли, ни Лодж не смогли превратить свое открытие в работающую систему передачи сигнала. Ведь их устройства лишь фиксировали наличие волн, но никак не могли передавать информацию. Здесь все-таки первым был Попов. Уже через год после демонстрации своего прибора высокому ученому собранию на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге в 1896 году Александр Степанович осуществил и его практическое применение. Провел первую в мире радиопередачу, отправив сообщение Генрих Герц на расстояние 250 метров. Почему именно эти два слова выбрал автор для своего исторического момента? Да потому что все эти когереры и трубки Лоджа, так же, как и его собственный грозоотметчик, неожиданное название для прообраза радиоприемника, правда? Все они вышли из вибратора Герца, великого исследователя электромагнитных волн, Генриха Рудольфа Герца, ушедшего из жизни всего лишь 2 годами ранее эксперимента Попова. Ну вот ведь какая штука. Средство надежной связи между кораблями на тот момент, к концу 19 века, уже существовало. Знаете, как на морском жаргоне называют корабельного повара? Правильно, кок. Старшину – боцман, а корабельного радиста – Маркони. Почему Маркони? В честь Нобелевского лауреата Гулельмо Джованни Марии Маркони, выдающегося итальянского физика, радиоинженера, бизнесмена и, кстати, еще и дипломата. Аппарат Маркони был публично продемонстрирован позже детище Попова. Но то есть четкая документальная фиксация. Полное описание первой в мире системы радиосвязи было опубликовано в январском номере журнала РФХО под названием «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний». Издание 1896 года, том 28. А вот вам и другая датировка.
4: 6 июля 1897 года на итальянской военно-морской базе «Ла Специана» аппаратура Маркони демонстрировалась широкой публике. При этом была передана телеграфным кодом фраза «Да здравствует Италия» на расстояние 18 километров. В июле 1897 года было образовано открытое акционерное общество «Wireless Telegraph and Signal Company». В ноябре 1897 года была построена первая стационарная радиостанция на острове Уайт, обеспечивающая в начале 1898 года связь острова с материком на расстоянии 23 километров.
1: Просто Маркони, в отличие от простодушного русского коллеги, первым делом бросился патентовать свое изобретение, создавать компанию, налаживать серийный выпуск собственного аппарата. И надо отдать должное деловой хватке итальянца, это был коммерчески очень точный шаг, ведущий к монополизации. Ну вот, приходится прерываться на самом интересном месте. Но, друзья мои, на этом история великой эпохи радио только-только начинается. Так что, как писалось раньше в романах, продолжение следует.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
7: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
8: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
7: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя великая Россия.
9: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
10: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Американские военные вновь наносят удары по территории Ирана. Иран в ответ нанес удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Пилотируемый корабль «Союз» с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной, а также астронавтом НАСА Анилом Менноном пристыковался сегодня к МКС. Полет занял около 3 часов. Космонавты пробудут на станции 261 дней в сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, 5 резервуаров с ГСМ. Ранее днем в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Южный были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, а также 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Ударными беспилотниками поражены 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. Утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный, сухогруз и танкер. В Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкая и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Сумах и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райская, Рубежная, Горняк, Красноярская, Светлая, Сергеевка, Марьевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 330 военнослужащих. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона СН Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации.
2: У нас 117 мер поддержки воинов СВО, членов семей в республике работает. Нормально все. Ребята сейчас многие приходят с фронта уже, мы переобучаем их. Вот в мае у нас как раз первый выпуск программы «Якутия – земля героев» состоялся. Это программа, которую мы по вашему поручению у нас в республике первой стране начали. Мы первый выпуск сделали, как раз вот Андрей Григорьев тут, а он как раз стал выпускником в том числе. Ну и ребята очень довольны, они хотят расти. Вот многие в праймерис участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу вот наш парень победил.
3: Поддержите.
2: Обязательно поддержим.
1: Николаев рассказал, что он недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии, и все они передавали президенту привет. Руководитель региона подарил Путину настоящий якутский нож. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Американские военные подтвердили, что вновь наносят удары по территории Ирана. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, атака продолжается несколько часов. Информации о масштабах ударов и целях пока не приводится. Иран в ответ также нанес во вторник удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. Ранее президент США Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Ормузском проливе в размере 20% стоимости перевозимых грузов и за обеспечение безопасного судоходства. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4700 человек. Во временных лагерях находится более 21 тысячи жителей. Следует из официальной сводки правительства, без жилья остаются 18 тысяч человек. Медицинскую помощь получили десятки тысяч. Пострадавшим распределено свыше 10 тонн продовольствия и более 20 миллионов литров воды. После землетрясения зарегистрировано 1275 автошоков. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано 30 тысяч сотрудников экстренных служб, добровольцев, а также иностранных спасателей. Столичный регион возвращается тепло и солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Ну а самым теплым днем станет воскресенье. Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Локомотив победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник Лока Максим Нинахов. 18 июля Локомотив проведет контрольный матч с Рубином, а ЦСКА в этот же день встретится с московским Динамо в матче братского кубка. Спартак объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из Алавеса. С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За Спартак Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо. Руководство мадридского Реала направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить Барселону всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а именно с 2001 по 2018 год, сообщает АС. Напомню, ранее Барселоне были предъявлены обвинения во взяточничестве. Барса якобы перечисляла деньги Негрейры через фирмы-однодневки. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международной федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Об этом сообщила национальное гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря организации. В завершение о хоккее. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 15 июля днем до 22 градусов тепла, облачно, временами дожди. В Челябинске также кратковременные осадки, плюс 25. В Новосибирске до 27 градусов, здесь сухо. В Вологде небольшие дожди, плюс 24. В Перми до 20 тепла, временами дождь. В Нижнем Новгороде также осадки, плюс 25. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 29, а в Ставрополе до 25 градусов. В Санкт-Петербурге и Москве осадки маловероятные, ночью до плюс 16, днем до 25 градусов тепла.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, с таким именем и тем более фамилией он бы гораздо органичнее смотрелся на вручении премии по математике или на фоне руин Парфенона, но что вышло, то вышло. Я с всей души в нашей студии приветствую большого русского актера с греческой душой, заслуженного артиста России Эвклида Гюрдидиса. Здравствуйте, Эвклид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до школы ты практически не говорил по-русски?
2: Да, я даже не помню. Вернее, я помню, что я стал на русском языке говорить в первом классе. Это мне было 6, наверное, между 6 и 7.
1: А как ты до этого общался?
2: Ну, с ребятами во дворе это, конечно, был такой русский язык, как у Эллочки-людоедочки.
1: Ну да.
2: Ну, какие-то слова.
1: Угу.
2: А связанные мысли какие-то выразить на русском языке, конечно, я не мог. И для того, чтобы как-то мне сдать урок там по литературе или по русскому языку, я просто заучивал, зазубривал каждые точки, запятые, слова. Когда я выходил к доске и начинал просто с учебника один в один педагогу рассказывать наизусть, и, конечно, она ставила 5, она была потрясена и удивлена, что я выучивал это наизусть.
1: Хорошо. Это правда, что ты был неугомонный мальчик и мог иногда довести до слез даже учителя по математике?
2: Больше всего, конечно, доставалось моей маме, потому что ей, у нее 4 детей,
1: так.
2: 3 пацана и 1 девушка. Mm-hmm. И представляете, один из пацанов был самый ненормальный, самый сумасшедший. Это был я, да. Но моим братьям и сестре так было со мной весело и интересно, потому что все, что в доме ломалось, все, что в доме разбивалось, родители просто не спрашивали, кто. Они знали точно, что инициатор всяких игр, придумывание всяких историй в детстве это был я.
1: Пароли?
2: Конечно, у меня отец авторитарный человек был, за что я ему безгранично благодарен.
1: Да,
2: безгранично благодарен. Хотя из всех 4 я самый ранимый ребенок. Я рыба по гороскопу, и я самый ранимый, но тем не менее.
1: То есть ты плакал?
2: Я, вот, наверное, и плакал тоже. Больше уходил в себя, скорее всего. Ну, надолго. И опять я не мог без приключений, без.
1: Так по поводу учителей в школе.
2: По поводу учителей. Вы знаете, мне не давался только русский язык. Это было самое сложное для меня, и я очень переживал. Я помню, получал в 1-м, 2-м, 3-м классе 1.
1: Ну, это понятно.
2: Но так был влюблен в первую свою учительницу, Евгению Николаевну, что думал, если бы она знала, как я ее люблю, она бы мне ставила только 5.
1: А кому ты написал на стуле «учительница, ищу работу»?
2: Я был не один, я спровоцировал отличниц на это дело. Это была учительница по математике, да.
1: Так.
2: Нина Константиновна, она была такая аристократка настоящая. И она не ожидала. Ну, у математиков с юмором не все в порядке, поэтому она была, конечно, оскорблена.
1: А что произошло?
2: Ну, как-то на математике бывает скучно, да, хотя у меня по математике и по геометрии были 5. Поэтому мы решили как-то разыграть эту историю, ну, чтобы как-то было веселее. Мы думали, Нина Константиновна как-то отреагирует.
1: Так, и что же?
2: Мы на стуле, на ее учительском стуле сзади привесили бумажку «Ищу работу». Причем мы не имели, мы ее любили, мы ее даже обожали. Вот она была такой персонаж вкусный. Ее можно было копировать. Она была немножко манерная. Она была такая вкусная, крупная, ухоженная женщина. И, ну, мы не имели в виду, что нам поменять надо педагога или убрать его.
1: Понятно.
2: Нет, просто это была дурацкая история. Но когда она сказала встать, кто это сделал, она так сказала, что не встать было невозможно. Сначала встал я. Она сказала, ну, понятно. И вдруг встает ее любимая ученица. Вика, а ты чего встала? Я писала. И вот встает следом вторая любимая ученица Ира Прокопова. А ты что встала? А я вырывала листочек. Ну, что такая дурацкая история была. Ну, конечно, к директору, как положено.
1: Угу.
2: Директор у нас тоже был авторитарный, с которой я до сих пор дружу.
1: Да ладно?
2: Она приходит на мои спектакли, и я души в ней не чаю. Я говорю, Галина Максимовна, кто бы знал, что я вас так ненавидел в школе больше всех, и что вы вот так длиной в жизнь, мы такие друзья большие.
1: Интересно. Хорошо. Это правда, что, учась во ВГИКе, ты иногда мог 3 ходить голодный.
2: Это правда, да. Это были тяжелые, 90-е годы. И,
1: подожди, что вообще есть нечего было?
2: Нечего, конечно. Во-первых, нам не платили стипендии, ее не было.
1: Так.
2: А где жить, на что жить? Работать мы не могли, потому что мы с утра до ночи в Авгике. То есть мы приходили в 8:30, заканчивали занятия в 6, а с 6 репетиции.
1: Так.
2: И до часа ночи. Ну. Иногда мы ночевали там. А работать когда? Некогда. Нет, заработать негде даже. Нет возможности, времени не было. Да и времена было,
1: ну,
2: были
1: да.
2: такие, что там нигде и не заработаешь. Только если какими-то всякими, но... да, другими делами заниматься. Но, слава богу, на это не было времени. Поэтому я 3 дня голодал и 3 дня выходил с голодом. Так принято, да, нельзя сразу через 3 дня. Я думал, ну, хорошо, я очищаю организм. Молодые, это все как-то было. Я, самое главное, что я учился в этих стенах этого великого вуза выдающегося.
1: Слушай, нельзя туда. Было познакомиться с какой-нибудь москвичкой богатой?
2: В 90-е годы, в 92-й, 3-й, 4-й год москвички знакомились только с состоявшимися молодыми людьми.
1: Понятно.
2: И поэтому, хотя я был влюблен в одну москвичку, и она не смотрела на мое материальное положение, и у нас были такие очень теплые романтические отношения, которые не переросли, к сожалению, в долгие взаимоотношения.
1: Да.
2: Но ВГИК сделал меня сильным, мои 90-е годы, поэтому что такое голодать, это такая ерунда.
1: Да, конечно. Это правда, что как-то раз ты напоил французского актера Пьер Ришара «Самый обыкновенный чачей».
2: Знаете, я так не верил, что все-таки он приедет.
1: Это вот на фестиваль, да?
2: На кинофестивале «Хрустальный источник» в городе Ессентуки, который я когда-то организовал в городе детства в 2018 году. Приезжал.
1: Хороший фестиваль-то был.
2: Хороший, да.
1: Да, но как же ты умудрился напоить француза, который любит французское вино, напоить его чачей?
2: Пьер Ришар поставил условие, что он пьет только розовое...
1: Чего?
2: Да, розовое вино. Он же винодел.
1: Ну да.
2: И в июле его вытащить куда-либо невозможно, потому что он на своих виноградниках.
1: Так.
2: Я сказал, я найду это розовое вино, какой-то марки особенно. И его нигде не было, нигде.
1: Так.
2: И только один мой, теперь уже друг, крупный предприниматель, сказал, у меня есть эта бутылка, я тебе ее... Но если будет Пьер Ришар. Я говорю, хорошо. И Пьер Ришар прилетел, мы уже сидели за столом, и сидели мои любимые друзья, все известные актеры наши, российского...
1: Актрисы.
2: Актрисы, кинематографа и театра.
1: Лариса Гузеева была?
2: Ну, святое, конечно.
1: Угу.
2: И стояла бутылка вина, и мы тут сидим, и говорит, где ты нашел эту бутылку? Я говорю, для вас...
1: Пьер.
2: Да, Пьер, звезду да. с неба. И я ему налил, он выпил, а потом говорит, а вы что пьете? Я говорю, я пью чачу. А можно я попробую? Вот, и он попробовал чачу и сказал, я буду пить только ее.
1: Вот, вот что происходит иногда на кинофестивалях. Ну и напоследок, это правда, что ты любишь ходить в планетарий?
2: Я большой романтик.
1: Что, правда?
2: Да. И последний планетарий, в котором я был, это был московский планетарий.
1: Тебе сколько лет?
2: Я взрослый мальчик. Но я вам советую пойти вот... Я взрослый мальчик.
1: Я понял, да, но романтик.
2: И скажу вам такой профессиональный, это не секрет, но если актер убивает в себе ребенка, он перестает быть актером. То есть пропадает вера в обстоятельства.
1: Согласен.
2: Надо же играть все время, тет на сцене.
1: Да.
2: Но ну я советую сходить.
1: Хорошо.
2: Вы получите такое удовольствие.
1: Хорошо. Итак, Эвклид Кирдзидис. Значит, папа тебя действительно назвал Эвклидом в честь древнегреческого математика.
2: Да, это правда. Да. Папа очень любил математику.
1: Я даже боюсь спросить, а как звали твоих братьев и сестру? Софокл, Эврипид, Панакея?
2: Вы знаете, такие имена носят мои двоюродные и троюродные братья.
1: Серьезно? Так.
2: А мой младший брат носит имя Ахиллес. Вот единственный, пожалуй.
1: Тоже попался.
2: Древнегреческое имя, да. А сестру зовут Варвара. Уже православное имя, да.
1: Так.
2: А брата среднего зовут Эдуард. Совсем Эдуард. Не греческое имя.
1: А скажи мне, а тебя в школе не дразнили?
2: Ну, это же святое.
1: В том-то
2: конечно.
1: И дело.
2: Конечно. Ипполит, Бисквит, Эвклид Бисквит, потом Эвкалипт.
1: Угу.
2: Потом в Москве как-то народ не мог вспомнить лекарственное дерево и назвал меня Каланхоэ.
1: Тоже красиво. А никогда не хотел поменять себе имя?
2: Никогда. Мне оно всегда нравилось. Всегда нравилось.
1: Надо же. И смотри, действительно, рос-рос эвкалипт и вырос. А значит, мама работала в кинотеатре. И ты мог ходить бесплатно на любой сеанс.
2: Я был маленький. Сколько мне было? 4 года. Я все помню вот с 4 лет. Как я влюбился в 4 года. Я вот помню, как... маме некуда было девать, у нее четверо детей. Она с собой только меня, потому что они втроем там спокойно существовали, ничего не разбивалось, не ломалось, да, все было тихо. Она брала меня с собой, чтобы видеть и контролировать. Поэтому, к моему счастью, я впервые попал вот в это чудо кино, вот в тот старинный кинотеатр.
1: Кем мама была там?
2: Я помню, что она и на кассе билеты выдавала.
1: То есть главной была?
2: И пропускала людей вот по этим контролю и прибирала там все вместе, как-то так.
1: А у меня такой один маленький вопрос. А скажи мне, а на фильмы детям до 16 ты тоже ходил?
2: Да, я ходил, но я ничего плохого не помню. Знаете, я хочу сказать, что когда теперь я как режиссер ставлю спектакли, и у меня уже 5 лет детская кинотеатральная школа в городе Сентуки, дети учатся от 7 до 17 лет, талантливые, я ставлю на спектаклях там... Нельзя от 16+, надо ставить. Я ставлю 12+. Ребенок не видит вот того, чего видит взрослый. И я не помню ничего плохого.
1: Я с тобой согласен. А почему ты хотел быть артистом цирка вначале? И только потом уже киноартистом?
2: Вы знаете, я в детстве почувствовал, что я могу влиять на настроение бабушки. Одной, второй, потом на настроение друзей моих, соседей. И созревая потихонечку к 4-му классу, я думаю, а какая профессия, вот, которая веселит людей или наоборот заставляет задумываться?
1: Ну да.
2: И я не знал, буду ли я клоуном, буду ли я актером, буду ли я певцом, артистом, который появляется, и при его появлении что-то происходит, какое-то чудо. Поэтому к 4-му классу я уже точно знал, что хочу быть артистом, актером театра. А кино даже не смел мечтать. Потому что кино – это были боги, и это вообще туда.
1: Скажи мне, актер Евклид Кердидис, а тебе никто не говорил, что ты очень похож на Сталина, особенно в молодости?
2: Говорили, и знаете, я даже пробовался на роль Сталина, и там был Сталин не таким, каким мы его видели, все про любовь, и да, его взаимоотношения со женщинами. Я прошел пробы, они были фантастические. Фантастические в каком-то, не то, что я там себя хвалю. Я кому показывал, говорю, боже, молодой Сталин. Но, к сожалению, утвердили немецкого актера грузинского происхождения, и он играл Сталина. У меня есть эта фотография, пробы фотографий, я их часто вывешиваю в своих соцсетях. И как-нибудь покажу вам.
1: Хорошо,
2: Вадим,
1: да.
2: Поймете. Ну, теперь-то я уже вырос, что тогда молодого Сталина надо было играть, а сейчас...
1: А скажи мне, а ты в курсе, что в семинарии Иосиф Сталин учился вместе с Георгием Гурджиевым?
2: Да, я знаю. И Георгий Гурджиев был его правой рукой. Мистик величайший. Он и мистик, и философ.
1: Да-да-да.
2: И он наполовину грек, наполовину армянин.
1: Да.
2: Поэтому и армяне его считают своим гуру, и греки его считают своим гуру, кто его знает. А так как я интересовался всякими экзистенциальными книгами...
1: Да ладно?
2: Да,
1: ты актер?
2: 14-15 лет, да, это святой Кастанеда, Камю, Альбер Камю.
1: Да и так вообще... любил копаться в себе и в других?
2: Да.
1: Так.
2: А это часть профессии актерской.
1: В принципе,
2: мы же инженеры человеческих душ, актер. Поэтому это все очень было важно. И знаете, вот мне не нравится сегодня, как относятся к астрологии, типа гадания. Астрология это наука,
1: это наука,
2: открытая греками. И если углубляться как в науку, то это ты открываешь для себя невероятные вещи. Вот, например, я читаю сценарий, ух, мне нравится этот персонаж. Я уже представляю, то он по гороскопу, я знаю точно.
1: Серьезно?
2: Да, обязательно, кто по году. Это, конечно, каждый человек индивидуален и не похож. Но в целом характеристика, темперамент, судьба и так далее, это очень... Одно дело, персонаж – это рыба, а рыбы, они очень чувственные, они мистики, у них очень интуиция развита для персонажа, это уже важно. Это уже характеристика. Или он флегматик. Я не знаю, там, или скорпион, например, самый сексуальный знак из всех 12. То есть, когда ты знаешь, там немножко, как меня в 15 лет учили в театральном училище, актер должен знать все о своей профессии и чуть-чуть о каждой.
1: А скажи мне, все-таки, когда ты изучал труды Георгия Гурджиева, ты сам использовал его навыки и методы? Ну, например, вот эти сакральные танцы и движения, которые он пропагандировал?
2: Я потом это, кстати, прочитал у Кастанеды, такие же сакральные танцы. Но Кастанеда меня увлек художественно и сделал меня очень сильным и смелым. Я занялся гипнозом. 14-15 лет.
1: Я
2: загипнотизировал брата, потом сестру, потом маму. А потом я испугался.
1: Почему?
2: Я испугался чего-то. Причем я реально вот гипнотизировал брата, давал ему лук, который он, ну, просто лук есть невозможно, да. Он, я говорю, это банан. И он ел как банан. И у мамы шок, и у папы, и у всех. Они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я испугался. И слава богу. Потому что актерская профессия предполагает быть гипнотизером. Ну, да. Надо же этот зал тысячный. Как-то привлечь внимание к себе, увлечь этот зал за собой, за своим персонажем и что-то им донести.
1: Ох, и Эвклид-Кердидис, я чувствую, что на девушек вы имели ошеломительное влияние.
2: Скажите мне, а используете... Когда-нибудь соберутся все девушки и так столько вам расскажут.
1: А скажи мне, пожалуйста, а вот когда ты первый раз поцеловал свою девушку там, в Ротонде, в Ессентуках, ты тоже использовал гипноз?
2: Нет. Не использовал. Нет, не использовал. Я всегда, когда влюблен, я искренен в чувствах. Я не могу играть. Я искренен. Я брал искренностью и романтичностью, и надо у девчонок спросить. Но мне кажется, что искренностью только. Нет, не гипнотизировал. Хорошо. Это не помогало мне, кстати.
1: Ты сказал, что в 15 лет стал учиться в театральном училище. То есть я понимаю, 10 классов ты не закончил.
2: 8
1: классов.
2: Но зато как не русский человек закончил с 4 четверками.
1: Остальные двойки?
2: 5.
1: Да ладно.
2: И русский язык у меня была твердая 4. И меня уже списывали диктант.
1: Ну, даже. Да. А скажи мне, а что тебя заставило не учиться больше в школе, а сбежать из дома в театральное училище?
2: Только одно. Я понимал, что точно чем я хочу заниматься, и не хотел терять 2 года в школе.
1: Вот так даже?
2: Да. Я точно знал. Только туда и больше никуда. Это мое. Я без этого не могу существовать, жить.
1: А скажи мне, а у тебя никогда не было такого случая, когда ты вдруг думал, зачем мне все это надо? Да провались это все пропадом.
2: Никогда. Кроме, когда я делал фестиваль. Потому что столько сил, столько внутренних сил, моральных сил нужно для того, чтобы этот фестиваль всегда случился. И каждый год это очень непросто. И я всегда говорю, а зачем мне все это?
1: Деньги.
2: Ну зачем? Какие?
1: Не знаю.
2: Первый фестиваль я собрал 21 миллион рублей.
1: Ого.
2: У предпринимателей, у друзей.
1: То есть сам ходил?
2: Ну, поклонники помогают.
1: Ну да.
2: Кто-то, да, и сам ходил лично. А кто даст деньги, если ты лично не встречаешься? И поэтому я думал, если у меня фестиваль не получится, ко мне не приедут наши звезды и зарубежные звезды. Меня, наверное, закопают за эти 21 миллион. Но это еще было не все. Еще было 35 миллионов бартером. Проживание, гостиницы, автомобили, встречи.
1: И оно тебе это надо?
2: Когда я отчитался за эти деньги, к чему я говорю, я принес отчет всем, кто вот давал деньги. Ну и Эвклид, мы вас так любим, вы так известны. Ну что вы? Я говорю, нет, пусть у вас будет. Прошло какое-то время, мы сидели за столом, ели, выпивали. Они говорят, вот мы просмотрели все. И вот хотим тебе задать вопрос. Они там увидели, что я ушел в минус 2 миллиона рублей, а я приехал в Москву, взял кредит и еще выплачивал эти 2 миллиона рублей.
1: Ты сам?
2: Да. Вот крест. И они сказали, когда они это посмотрели, сказали, мы хотим тебе задать вопрос, а зачем тебе это?
1: Ты что, ку-ку?
2: А я не ку-ку, у меня были цели не деньги заработать. Я хотел, чтобы о городе курорте Ессентуки заговорили, и чтобы все мои друзья, а звезды не за границу ездили, а приезжали в Кавказские минеральные воды, увидели, какая там красота.
1: Ох.
2: И четвертое, чтобы кинематографисты вернулись и снимали там кино. И в 2018 году, когда случился фестиваль, в июле фестиваль, приехала Катрин Денёв, он прогремел. Сразу в июле был фестиваль, а в августе уже продюсер, режиссер Сергей Мокрицкий снимал кино там. А теперь снимается 7-8 картин в сезон в городе-курорте Ессентуки. Теперь невозможно попасть в санаторий. Раньше я звезд просил приехать в Ессентуки, они мне говорили, а где это? Это что за город? А теперь они меня просят. А ты что, меня в этом году не приглашаешь? А ты делаешь фестиваль?
1: Слушай, Эвклид, а ведь как хорошо, а? На душе становится после этого.
2: Ну, вы задаете вопрос.
1: Да.
2: Ведь деньги, они очень нужны. Я раньше не мечтал о деньгах вообще.
1: А кто шантажировал Владимира Мотыля, когда он пригласил тебя на фильм «И несут меня кони»?
2: Ну, Мотыль был для меня величайшим человеком. величайшим не только кинематографистом, а человеком. Он очень авторитарный.
1: Я знаю.
2: Характер конкретный, как у моего папы, кстати.
1: Так.
2: Очень похожий. Но я жил в подвале с крысами на Старом Арбате, потому что я не мог оплатить ничего себе из жилья. Общежитие стоило денег. $40.
1: В Авгике, вот.
2: В Авгике, да. Вот. Денег ни на что не было, но мне повезло. Я жил в мастерской художника-монументалиста-скульптора Веры Александровны Троицкой. Дай бог ей здоровье, если она жива. И я жил в этой мастерской.
1: Вера Александровна тебя лепила из того, что было?
2: Да нет, я ей помогал лепить. Меня не лепила, мне было уже... Я поступил стариком в Авгик в 23 года.
1: Ты взрослый мальчик был, да?
2: Да, взрослый мальчик. Поэтому я наоборот, я парень рукастый. Папа научил меня многому, поэтому я там и пилил, и красил, и привел в порядок эту мастерскую, где я жил.
1: То есть подвал, крысы,
2: скульптуры. Да, и меня утверждает Владимир Яковлевич на роль. Без проб, без ничего.
1: Ага.
2: Вот берет к себе в картину. И я понимаю, что я заработаю деньги на год. Мне же надо было еще оплачивать в ГИК огромные деньги каждый
1: Подожди,
2: год.
1: Ты платил?
2: Да, это вот были годы уже 90-е, когда в ГИК открыл коммерческую историю. То есть мне надо было платить, по-моему, $1700 в год. Но тогда это были огромнейшие деньги. Это как сейчас, я не знаю, 700 тысяч рублей или 650 тысяч рублей. Где-то так. И плюс еще на что-то надо было жить. Владимир Яковлевич Матвей.
1: Да.
2: И он мне утверждает на роли, я думаю, я заработаю хотя бы $1700, я так надеялся, чтобы оплатить за год вперед учебы. И директор меня вызывает, не Владимир Яковлевич, директор картины, подпишите договор. Я читаю, что я там получу 600 тысяч рублей. А 600 тысяч рублей тогда это были копейки совсем, то есть, ну, я не знаю, как сейчас, может быть, 60 тысяч рублей. Наверное, так.
1: Ну, да.
2: А учеба стоила по сегодняшним деньгам 650-700 тысяч рублей. Я так сел, и даже не могу подписать, не потому что я не хочу. Владимир Яковлевич Мотыля студентам второго курса вообще про деньги не надо ничего говорить.
1: Да.
2: Просто идти и быть с ним. А он говорит, что, молодой человек, подписывать или сумма не нравится? Я думал, что я смогу оплатить учебу за год. И подписал. Пришел домой, лег на эту тахту и звонок. А был телефон у меня.
1: Проводной.
2: Проводной телефон. Вот, несмотря на то, что это был подвал, там был душ, туалет, мастерская 80 квадратных метров. И да, и телефон. Звонок. И сам Владимир Яковлевич. Я слышал, что тебе нужно оплатить учебу в Авгике. Сколько стоит? Я говорю, $1700. За роль получишь $2000. Знаете, вот талантливых людей много, величайших людей, ну, чуть меньше. А вот когда совпадает человек и талант, величие в моих глазах вырастает.
1: Да, это хорошо, это хорошая история.
2: И у меня там была не главная роль, роль третьего плана. Угу. То есть у меня было съемочных дней 6-7. И он мне сказал, отпросишься в Авгике на месяц, будешь со мной на съемочной площадке, я тебе многое покажу. И меня, конечно, в Авгике отпустили, потому что я учился на отлично.
1: Ну да.
2: И я месяц был в Ялте с Владимиром Яковлевичем. Я увидел весь киносъемочный процесс. Я и подкидывал текст Андрею Соколову,
1: да,
2: польской актрисе. И играл, когда Андрей улетал в Москву, подкидывал

0: лучше. Они были вот как стая за ним.
1: Слушай, надо же.
0: Да, я это застал. И, а что я студент второго курса, и передо мной такая звезда. Я был такой счастливый. И знаете, вот это был первый пример, когда я видел звезд в работе, для меня недосягаемых, которые были великодушны к молодому начинающему актеру в «Авгике». Они были очень внимательны.
1: Слушай, но... это хорошая тоже история. А как же ты попал в армию? Закончил театральное училище, прямая дорога в театр. Два года. Где там, в ракетных войсках?
0: Да, Капустин Яр.
1: Конец Советского Союза. Дедовщина.
0: Да.
1: Ох, я чувствую, натерпелся ты.
0: Да, очень.
1: И не жалеешь?
0: Нет. Армия меня сделала мужчиной. Сильным, настоящим, умеющим держать удар. Умеющий не подставить друга. Умеющий бороться за несправедливость. Даже когда я видел, что человек не прав, а 20 человек его начинают против него, я становился за слабого, даже если он не прав.
1: Да ладно.
0: И в кутузке с ним сидел. Ну, бывает, знаете, ну, такое да. стадное чувство, когда вот, ну, виноват, ну, ошибся. Ну, да. ну, подошел, по морде ударил, тот тебе ударил, обнялись, пошли дальше. А когда идут стаи на одного человека, даже если он виноват, я становился на его сторону. Армия мне очень много дала. Поэтому, когда меня спрашивают, отдавать сына в армию или нет, я говорю, ну, мое слово – да, отдавать. Я закончил театральное училище, и в Советский Союз, который так ругают, и есть за что. Но не забывать, сколько было невероятного. Я заканчиваю театральное училище, нас приглашают в разные театры, и ты выбираешь тот театр, где тебе больше предлагают условий. Но государство молодому человеку обязано, который только закончил вуз, предоставить в лице театра жилплощадь.
1: Так.
0: Квартиру мне дали однокомнатную. Если бы я там отслужил в театре 5 лет, она бы осталась мне навсегда.
1: Ага.
0: Дальше. Я приехал в эту квартиру. Это был город Луцк, Западная Украина, на границе с Польшей, 80 километров до Польши. Я приехал в квартиру, а там ничего нет. И вдруг звонок в двери, мне заносят подушки. Это. Я говорю, а это что такое? А это подъемное от государства, чтобы я мог купить подушки, ложки, вилки. Вы представляете, это что было? И я начал репетировать «Кота в сапогах» в театре, и меня забирают в армию. Я отслужил, вернулся в театр и попал на театральный фестиваль. Посмотрел спектакль нашего театра, он был неудачный. И потом я услышал речь художественного руководителя, режиссера-постановщика этого спектакля, который меня пригласил в этот театр. И он стал перед членами жюри оправдываться, что у меня идея была крутая, у меня актеры не очень
1: это
0: хорошие.
1: Всегда,
0: они меня подвели. Когда я это услышал, что актеры не очень хорошие, я написал заявление и ушел. Мне сказали, подожди, ты 2 года отслужил в армии, еще 3 года квартира тебе остается. Я сказал, я не могу с таким человеком работать.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: как? А режиссер это гуру. Если у тебя актеры плохие, это значит, ты им неправильно поставил задачу?
1: Ну, да.
0: Или ты их выбрал? Или то, ну, а как так это возможно? Вот я нисколько не преувеличиваю. Я подписал заявление и уехал.
1: Ну да, потом поступил в ВГИК.
0: Да.
1: Ты знаешь, давным-давно я пришел на день рождения своего хорошего друга Сереги. Очень талантливый парень. Да и до сих пор талантливый, хороший. Ну, теперь, правда, большой политик стал. И на день рождения я увидел в углу человека. Очень странного. С длинными волосами, какой-то не очень опрятный. Немножечко уже подвыпивший. Я говорю, Серега, кто это? Он говорит, а это Алексей Балабанов. А я вдруг понял, что не могу оторвать от него глаз. Потому что при всей кажущейся такой странности в нем сидел какой-то...
0: Демон.
1: Демон. И я вот весь день рождения сидел и смотрел на него. Я понимаю, что актеры, которые снялись у него в картинах, это сразу знак качества на грудь. Что ты актер от Бога. Я знаю, что ты хороший актер. Но как ты Спасибо. Попал к нему, в его руки...
0: Я постараюсь лаконично рассказать, да. как это возможно. Очень были популярные фильмы «Брат», «Брат 2».
1: Конечно, да.
0: А я эти фильмы не понимал, потому что все, что в этом кино, это вокруг меня было. Я задыхался от всего этого. Я не понимал это кино. И вот до сих пор я хочу отстраниться. Я с тех пор больше его не смотрел. Ни «Брат», ни «Брат 2». Но однажды, придя на премьеру в кинотеатр, сейчас не помню какой, я сел... Не знал, что это Балабанов. Сел и стал смотреть «Замок» по Кафке. Фильм идет 4 часа. Я вышел оттуда, во-первых, вот слово «катарсис», греческое слово, я вышел другим Эвклидом. Первое. Меня трясло. Я знал, что я нашел своего режиссера. Но я не посмотрел, кто режиссер.

0: То есть даже не знал, кто режиссер?
1: Нет.
0: Так.
1: Я вот, знаете, когда вот ты встретил свою женщину, вот ты точно знаешь, что она
0: твоя. Я знаю, что это такое, да, все.
1: Да, я встретил своего режиссера. Я узнал, что это Алексей Балабанов. И все. Я перестал мечтать, потому что он снимает только больших артистов, великих, да, Сергей Бодров.
0: Виктор Сухоруков.
1: Виктор Сухоруков и так далее. Ну, куда я? И все. И я только, когда видел очередные следующие фильмы, с удовольствием смотрел. И однажды меня утвердили на роль голливудскому кинорежиссеру Джеффри Кеню.
0: О!
1: На главную роль.
0: Так.
1: И мою супругу играла известная итальянская актриса Барбара де Росси.
0: Приставала?
1: Она была старше меня на 15 лет, но я все равно ее
0: приставал,
1: я ее очаровывал. Она была замужем, и она сказала, что я очень похож на ее мужа, и так здорово. Муж у нее балерон, и на 15 лет тоже, как я, моложе. И поэтому ей очень было
0: комфортно.
1: А отца играл великий немецкий актер Майкл Деган. Я такой был счастливый, меня утвердили голливудскому кинорежиссеру. Снимаемся один, второй, третий день, и вдруг звонит мой агент и говорит: «Эвклид, тебя разыскивает Балабанов». У меня подкосились ноги. «Ты можешь приехать в Москву?» «А у меня идут съемки у голливудского режиссера». «Ну, я тебе сказала, делай, что можешь. Он тебя ищет». Я думал, ну, подхожу к Джеффри. Говорю: «Джеффри, не могли бы вы меня отпустить на 2 дня? Пожалуйста». Вот он мне так же сказал: «Ты что, обалдел?» Я говорю: «А он видит, что что-то очень важное внутри». Я говорю: «Мне очень нужно». «А скажи причину». Я говорю: «Я не могу». «Как я скажу одному режиссеру, что я хочу к другому режиссеру уехать навстречу?» «Пока не скажешь правду, я не отпускаю». Я вынужден был сказать правду. И он, наверное, постоянно сказал: «Отпускай надо». Он отпускает меня. Я прилетаю в Москву, и мне говорят: «Он уже улетел». И знаете куда? В Ессентуки. Я беру билет, лечу в Ессентуки. Вот такие мистические, символические вещи всегда в жизни происходят. И мы встречаемся в Ессентуках и садимся друг напротив друга. Я первую встречу с режиссерами ненавижу, потому что нужно как женщина понравиться.
0: Ну, конечно, как же,
1: Вот что сделать, чтобы понравиться этому великому человеку, которого я люблю? Как? Вот он может сказать: «Нет, все, спасибо, до свидания».
0: Да.
1: Я сижу, молчу, и он молчит. Я говорю: «Алексей, извините, пожалуйста, я первую встречу с кинорежиссерами не люблю, потому что надо понравиться, я не знаю как». И он мне говорит: «Я ровно так же, не знаю, что мне говорить с актерами, о чем». Все, я был утвержден.
0: Выпили потом?
1: Пили.
0: А скажи мне, как картина называлась?
1: «Война».
0: «Война». Скажи мне, а вот в чем секрет притягательности Сережи Бодрова был? Вот почему он был так недосягаем для большинства?
1: Я буду говорить свое личное мнение.
0: Конечно.
1: Он был личность. Он был личность. Он был герой своего времени. Он был очень честен. Он был очень скромен. Он был очень талантлив. И он признавался, что я не актер. И не имею права там себя называть актером. Потому что когда мы снимались в «Войне», и Алексей был все время недоволен актерскими дублями.
0: Ну, я думаю, что да.
1: И он это очень эмоционально, не подбирая слов, высказывал. И Сергей все время говорил: «Ну, я же не актер, ну, Леша». А он играл полковника, вообще не свойственно ему было роли, не по возрасту, ничего. Вот, ну, такое счастье тоже прикоснуться к этой личности. И знаете что, вот тоже популярность Бодрова, вот мы вспомнили про Соколова Андрея, приезжали ротами просто с солдаты, только встретиться, сфотографироваться. Ротами, вот просто. И хочу вам сказать, что я, по-моему, это нигде не говорил. Последнюю картину, которую он поехал снимать...
0: Связной.
1: Он меня утвердил на роль.
0: Так.
1: На одну из главных ролей. Я был так счастлив. И жду. Вдруг по телевизору слышу, что Сергей Бодров со съемочной группой уезжает на Кавказ снимать фильм «Связной». И я понимаю, что он мне даже не позвонил. Я еду на своей машине по Васильевской улице.
0: Это здесь?
1: Да, дом кино. Да, дом кино, которого сейчас нет. И вдруг подъезжает какой-то джип такой большой и сигналит мне. Я поворачиваюсь и не могу узнать. Смотрю, Сергей Бодров. Он просит отпустить окно. Я опускаю окно, и мне говорит: «Прости меня, что я тебе не позвонил». Я просто омолодил персонажей. То есть были там 33-летние, 35-летние. А я решил сделать 25-28 лет. Вот такой возраст. «Прости, что не позвонил». И я его простил, потому что это было так честно, так искренне. Угу. Я ему пожелал удачи, я помыл успеха, всего. И когда это произошло, я не верил, потому что я думал, какой Сережа молодец, реклама какая мощная.
0: Какой пиар, да?
1: И он не появлялся один, два, три дня, думаю, молодец, это будет какой пиар. Я не верил, как и все, как и миллионы не верили, что такой человек не мог так рано уйти из жизни. Ну, не мог уйти, потому что он муху не обидел.
0: А скажи мне, а потом пошел в храм, поставил свечку за себя, ведь и ты это мог оказаться?
1: За себя нет, за Сергея оставил, за себя нет. Мне про себя вообще ничего не интересно. Я только много прошу для других.
0: А ты смерть видел?
1: Однажды был очень тяжелый момент, это был 2000 год, и как я сейчас помню. Когда я понял, что я проиграл жизнь, когда я понял, что я ничего в жизни не сделал, чем бы я мог гордиться, да. Когда я видел тупик полный, я задыхался, я даже дышать не мог физически, я так делал вдох, а у меня как бы грудь наполненная и даже не мог даже дышать. И вот в таком состоянии я оказался возле Рождественского женского монастыря. Это на Трубной площади.
0: Да.
1: Да, Рождественский бульвар. И я понял, что мне надо... Я православный, верующий, но не воцерковленный, да, глубоко. Хотя с детства нас водили в храм, всегда мы причащались. И для нас, греков, православные праздники – это святыни просто. И я зашел в этот храм... И меня увидела монашка, она поняла, что мне плохо. Я сказал, мне надо, батюшка, исповедаться. Хотя вот никогда я не исповедовался. В детстве все время детей же без исповеди причащали, ну, до 7 лет. Это была моя первая исповедь. Мне было, ну, это уже был взрослый мальчик, 30 там чем-то лет. И она меня быстро ведет, и стоит батюшка, толпа такая, человек 50, 30, 40, где-то так. Я стою в очередь в состоянии аффекта.
0: Угу.
1: Вот либо я уже, мне все, конец.
0: Даже
1: либо
0: так?
1: Что-то, да, либо что-то должно произойти. Я так наблюдаю в состоянии аффекта, как каждый, перед тем, как пойти на исповедь к батюшке, поворачивался к толпе, просил прощения и шел на исповедь. Думаю, а что он просит у толпы? Я вообще ему никто. Что он у меня просит прощения? Ну, нелепость какая-то. Доходит моя очередь. Я не знаю, кто-то меня берет, так поворачивает. Я делаю то же самое. В состоянии аффекта. Подхожу. Я не готовился. Ничего не готов. Он ждет, молчит. Я не могу ничего сказать. 5 минут, 7 минут, 10 минут. И вдруг у меня мелькает мысль, что у меня язык онемел. Я думаю, вот почему я просил прощения. Они же ждут. Все 3 минутки были. Исповедь. 2-3 минутки. Все. Исповедь. А тут они все терпеливо ждут. Я думаю, вот, наверное, почему я должен был попросить прощения. Дальше мне батюшка говорит, может, вы напишите записку? А мне даже рука трясется, чтобы что-то написать. Это было состояние аффекта. И я не помню, на какой-то 17-20 минут. Я за целая вечность была. И вдруг меня как прорвало. Мне кажется, я слышала, все слышала, вся церковь, вся толпа и батюшка. И когда я закончил, я был весь в соплях, в слезах. И вот, знаете, вот как последнее я сказал, опустошил сосуд, повернулся, чтобы он мне сказал, пошел вон отсюда. Я просто стоял и знал, что сейчас или он ударит, или скажет вон отсюда. А он меня обнял и поцеловал. И я взлетел, я задышал, и у меня все началось. Вот. Я к чему это говорю? Нас наверняка кто-то слышит и слушает.
0: Конечно.
1: Вот знаете одно, когда вы понимаете, что это конец, а я понимал, что это конец, не забывайте, что это начало к чему-то. Не сдавайтесь никогда. Не бойтесь этого. Каждый человек это проходит. Как бы тяжело ни было, но знайте, что это конец вот этого, но начало чего-то лучше.
0: Ох, Евклид Кердзинис. Никогда не думал, что у нас будет такой серьезный разговор.
1: Ну, какие ваши вопросы?
0: Да. Тогда можно один легкий вопрос? Скажи,
1: давайте,
0: пожалуйста, до сих пор трясете талантами в спектакле «Леди Найт»?
1: 24-й год, по-моему, пойдет. Мы играем этот спектакль.
0: И что, и Петя Красилов до сих пор обнажается?
1: Да, все.
0: Все?
1: В прошлом году...
0: Гоша?
1: Да.
0: Куценко?
1: Да.
0: Извини.
1: В прошлом году решили закрыть проект, чтобы вот так, на взлете.
0: Ну,
1: полные,
0: да,
1: залы, где бы мы ни играли. Биток. Хотя уже есть второй молодой
0: я
1: состав.
0: Я знаю, да.
1: Да. И продюсер решил закрыть. Ну, зрители, дорогие зрители, спасибо вам огромное.
0: Вот что значит любовь к корпулентным мужчинам. Ты знаешь, есть у меня хороший приятель Игорь. не очень большой актер, но его любят. Вот он отлично играет роли второго плана. Долгое время, наверное, лет 10, он ездил по России с одним спектаклем, где в главной роли блистала наша Лариса Гузеева. Я говорю: «Игорь, расскажи, пожалуйста, что ты о ней можешь сказать?» Он говорит: «Вадик, лучшего друга я в своей жизни не знаю».
1: Это правда. Лариса всегда с юмором говорит.
0: Я знаю.
1: Она всегда с юмором говорит. Игорь, ты вклип, запомни, если ты что-то ужасное сотворишь, я всегда тебя прикрою, но потом сама тебя добью за подлость. Настоящий друг.
0: Не приглашает к себе в программу «Давай поженимся»?
1: Каждый год под 2-3 раза меня приглашали, уговаривали. Лариса Андреевна не знает, но давайте сделаем сюрприз. И вот перед Новым годом я решил поднять Ларисе Андреевне настроение.
0: Ты что, серьезно?
1: И был у нее, да. Но я был не как жених. Я был как сват, или как это называется.
0: Понятно. Друг.
1: Друг, да. Вот, и был у нее. А Лариса невероятный друг. И когда мне нужна была ее поддержка в Ессентуках, мне очень нужно было в детскую кинотеатральную школу.
0: Угу.
1: Я сказал: «Лар, ты можешь приехать меня поддержать? Вот просто встретиться со зрителем». И вклит, у меня сломана нога. Я говорю: «Тогда вопрос закрыт». Она говорит: «Я приеду к тебе». И вот я ее встречал на костылях, мы поднимали на самолете вот на этой штучке ее.
0: Лифт.
1: И она на костылях вышла на сцену, зал встал, стоя аплодировать. И потом обратно я ее привез с поломанной ногой на костылях. Это говорит о чем? Друг она или не друг?
0: Лариса, низкий поклон. Евклид, я знаю, что год назад не стал твоего папы. Ведь он молодой мужчина еще был. Ну, по нынешним временам-то.
1: По нынешним, да, он очень крепкий был, 86 лет. Он бы мог до 100 с лишним. Такой жизнестойкий, легкий на подъем. Обожал моих друзей. И всегда говорил Евклид, с детства говорил: «Дружба. Ты ушел с 14 лет, то ты там был, потом там. Кто рядом были? Друзья, не мы». Поэтому, когда кто-то приезжал в Ессентуки, звонил: «Мы друзья Евклида». Папа накрывал столы, шашлыки, все. Потом мне звонит, говорит: «У нас были твои друзья». «А кто?» Я говорю: «Они мне не друзья, я вообще их не знаю».
0: Да ладно?
1: Да.
0: Аферисты, а?
1: У папы это был закон. Друзья – это все. Поэтому для меня друзья – это тоже понятие. Не просто: «А, друг, вот сели, выпили». Нет. Это очень серьезная история для меня. 24/7. Поэтому я папе благодарен за все, что я имею. Я папе благодарен. Во-первых, за воспитание, за вот это... А как со мной по-другому можно было?
0: Только пороть.
1: Ну, сказать, что вот прям все время порол, мне бесконечно, конечно, но по заслугам я получал. Но я был толстенький, меня попа спасала моя, понимаете?
0: Вот это хорошо.
1: Попа меня спасала, да. Поэтому я папе обязан всем. И когда первый раз я сказал, что я хочу жениться, он сказал: «Даже не спрашивай, кто, давай завтра свадьба, все, точка».
0: О, даже так?
1: Да. И мне было, по-моему, 14 лет, или, может быть, там, 13, он мне говорил: «Запомни, если я когда-нибудь узнаю, что ты сидел за столом с девушкой, женщиной, и она за себя заплатила, а еще хуже — за себя и за тебя».
0: И мы секир-башка.
1: Секир-башка, да.
0: Понятно.
1: Вот. Вот так он меня воспитывал.
0: Слушай, а мама до сих пор там, в Ессентуках?
1: Да. Они были какое-то время в Греции. И когда случилась пандемия, они оказались здесь.
0: Ну, да.
1: Да, потом все закрылось, и вот, в общем-то, здесь и остались. Папа здесь захоронен. Вот, которого мне очень не хватает. Просто мои друзья его все любят. И маму мою любят все. А потом я делал кинофестиваль, и всех друзей, конечно, приводил в дом.
0: Да и тебя тоже все любят, потому что ты рожден в любви. Столько много всего не рассказали друг другу, даже не поговорили. Евклид, пользуясь случаем, скажи что-нибудь нашим слушателям.
1: Жизнь очень непростая. Жизнь очень тяжелая. И чем старше становишься, мне уже 58 лет, это как в гору поднимаешься, чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать. Да, и чем старше становишься, многое понимаешь. Очень непросто. Очень непросто. Но надо находить возможность радоваться мгновением. Надо находить возможность помогать другим. Я считаю, что помогать родным и близким мы обязаны. Если мы будем уходить в иную жизнь, нас будут спрашивать: что ты сделал там, на земле? Я помог брату, сыну. Это ты обязан. Кому ты сделал другим? Вот я так живу. Суметь найти время, мгновение, порадоваться за другого, помочь, поддержать, если можешь. В вот надо успеть все это сделать. Я желаю, чтобы вы не тратили время на отчаяние, на самоедство, на депрессии. Я депрессии своей лечу очень просто сразу. Если вы меня увидите в белой рубашке с друзьями, у меня депрессия.
0: Да.
1: Только так. Вот. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что надо успеть столько в жизни сделать. А можно успеть сделать в 90 лет многое, не сделав ничего до. Можно успеть в 80 сделать очень многое. То, что не успели сделать до. Пока живем, мы можем изменить многое. Я романтик, я верю в это. И у меня это получается, кстати.
0: Я тебя внимательно слушал, как и все наши радиослушатели. Друзья, это был Эвклид Кирдзидис. От тебя я добавлю. Ты знаешь, я посмотрел твои ранние работы, смотрю, что ты делаешь сейчас, и вдруг прихожу к абсолютно точному выводу. Как мужчина, ты просто расцветаешь. Женщины, берегитесь. Опасный человек. И мне кажется, судя по правой руке, еще свободный. Спасибо за этот откровенный разговор и до встречи.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо за такие вопросы, которые давно никто так глубоко не копает. Спасибо большое, Вадим.
0: Спасибо большое.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса в порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для ВСУ. Космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Взрывы прогремели в нескольких иранских городах в районе побережья Ормузского пролива. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российскими ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южной Одесской области объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 5 резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками были поражены, в частности, 2 сухогруза на переходе из Черноморска в Одессу. А утром Минобороны заявило, что вооруженные силы России в ходе ночных групповых ударов поразили объекты в порту Южный сухогруз и танкер. В Киеве ударам подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Тем временем подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченкова, Белый Колодец и Захаровка. ВСУ потеряли на данном направлении до 160 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеева, Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
1: Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее также сообщалось о взрывах в Чернигове, Харькове, в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. Полет занял около 3 часов. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки. Экипаж планирует выполнение около 40 космических экспериментов и целевых работ. Так, на космическом станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. В ходе целевой работы теледроид космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом. На орбиту также отправился гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской недели космоса национального гастрофестиваля «Впервые в космосе». Ранее во вторник первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил на Байконуре с главой НАСА Джаредом Айзекманом сотрудничество в космосе, в частности вопросы сведения МКС с орбиты к концу 30-го года. Разработана совместная программа России и США, предполагающая завершение полета МКС. Новые взрывы прогремели в нескольких иранских городах в районе побережья Ормузского пролива на фоне начала очередных американских ударов, сообщают иранские СМИ. По данным агентства МЕР, несколько взрывов прозвучало в городе Сирик. Тем временем агентство ИРНА передает, что взрывы также слышны в портовом городе Бендер-Аббас. Ранее президент США Дональд Трамп признал, что страны Персидского залива высказались против его идеи введения сбора за судоходство в Ормузском проливе в размере 20% стоимости перевозимых грузов за обеспечение безопасного судоходства. Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана. Цель – избежать дальнейшей эскалации в регионе, утверждает портал Axios. Добавлю, стало известно, что Турция объявила накануне в международный розыск Нетаньяху. Решение вынес суд Стамбула, сообщают турецкие СМИ. Ранее генпрокурор Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху. В Турции его обвиняют в преступлениях против человечности, а также геноциде палестинцев в секторе Газа, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью. Российский Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить так называемое «питание 3.0», в том числе за счет развития таких наук, как нутригенетика и биохимия питания. Какие именно продукты будут на столе у россиян, не уточняется. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что стратегия питания 3.0 ставит три основные задачи. Это изменение пищевого поведения граждан, развитие персонализированных подходов к питанию и расширение научных исследований в этой сфере, а также стимулирование производителей выпускать более здоровые продукты, сообщает РИА Новости. Германия закроет пивоварню Ихбаум с 350-летней историей, а также уволит всех сотрудников, сообщает газета Бильд. Частная пивоварня была основана в 1679 году. В октябре прошлого года она подала в суд заявление на банкротство. Компания признана неплатежеспособной. Одной из причин банкротства стало снижение экспорта, а также ощутимое сокращение спроса на пиво в Германии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. Хоккей. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2-6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Иясы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2-7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 15 июля в Хабаровске до плюс 22 градусов и кратковременные дожди, в Сургуте и Иркутске до 26 тепла, осадков не ожидается. В Калининграде те же плюс 26 и без осадков. В Уфе 23-25 временами дожди, в Самаре кратковременные осадки плюс 26 градусов. В Краснодаре воздух прогреется до 28, пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. Осадки ожидаются и в Ялте, там до плюс 30. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. Ночью до плюс 16, днем до 25 градусов тепла. В столице атмосферное давление будет немного ниже нормы. В данный момент в столице плюс 20, ясно и без осадков.
4: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
5: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
4: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами снова отправляемся в Красноярск. Это наш проект «Древности Сибири». Мы продолжаем беседы о том, какое влияние Сибирь археологическая, открытие археологов Сибири повлияли и на понимание развития нашей страны и всего человечества. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. Здравствуйте, Николай Иванович.
11: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте.
10: Николай Иванович, вы влюблены в Сибирь. Вы как обладатель такого сибирского характера можете об этом говорить и часами, и днями. И в то же время вы рассказываете о том, как открытие и ученых дореволюционного периода, и советского времени, и современных ученых, они все в копилку знаний человечества дают особое значение. И вот здесь самое главное. А что такое вот Сибирь археологическая в масштабах именно вот этого мирового понимания развития человечества? Что человечество, наука, мировая наука поняла для себя по тем открытиям, которые были совершены на просторах Великой Сибири?
11: Понимаете, Дмитрий, если мы говорим об археологических открытиях и трансформируем постепенно ближе к современности, то эта этапность нам дает понимание. Это первое. Это приспособление человека к тем природным условиям, которые были в Сибири в разные времена. То есть в Сибири не всегда было холодно, было и тепло. Вот, это раз. Второе, это, конечно, экономика, древняя экономика, связанная с тем, чем человек питался, каких животных он убивал, охотился на них. Это появление рыболовства, когда это собирательство, мы, допустим, даже знаем на керамических горшках остатки растений, которые ботаники изучают, то оказывается, это не просто там растения какие-то там или что-то заваривали. Это лекарственные растения. Значит, уже в эпоху неолита людей лечили, и причем собирали травы, которых можно лечить человека от каких-то недугов. Появление шаманизма – это, конечно, тоже древние формы религии, одной из древнейших форм религии. Мы как-то с вами говорили, что у нас есть сейчас данные приблизительно 11 тысяч лет назад появляется вот этот шаманизм, одна из древнейших форм религии в мире. Это очень как бы важно. У нас есть данные, вот сейчас последние данные, они в принципе где-то были в интернете, в Чигирской пещере на Алтае, который исследует член-корреспондент Российской академии наук Кривошапкин Андрей Иннокентич, был отправлен, найден зуб неандертальца. И когда при тщательном изучении этого зуба оказалось, что он просверлен, значит, неандертальцы были стоматологи, дантисты, которые лечили, причем просверлен для того, чтобы убрать нерв. Ну, как мы делаем это в клинике, стоматологической клинике. А это порядка 75 тысяч лет. Понимаете, вот иногда мы себя изображаем вот первобытного человека или древнего человека, это в шкурах грязного, такого брошенного и так далее. Но есть факты, которые нам говорят о том, что это совсем не так было. Человек обладал особой культурой, особыми знаниями, связанными с природой, системой выживания в той или иной экологической среде, в экологической нише. Допустим, также всем известные факты с Денисовой пещеры, где был найден не только там из мизинца геном девочки, который переходный этап от неандертальца к современному человеку, а не денисовский человек. Но оказалось, что там древнейшая игла найдена, что-то там за 40 тысяч лет, причем с просверленным ушком. Это же чудесно. Найден браслет шлифованный. Мы всегда представляли, что шлифование появляется там в конце палеолита, в неолите и так далее. И в учебниках археологии, которые учат студенты, это написано. Но сейчас достижения археологической науки, смежных наук, мы называем мультидисциплинарные исследования, которые ведутся на археологических памятниках, дает нам колоссальнейшие новые материалы. И в том числе у нас в Сибири. Наверное, в прошлый раз мы не успели с вами осветить открытие, которое было сделано в 20-е годы прошлого столетия. Это открытие известным антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым стоянки Мальта. Прямо в деревне Мальта найдена была в 1927 году стоянка Мальта, которая нам уже в те времена, и больше всего раскопки в 60-е годы прошлого столетия, когда строилась Братская гидроэлектростанция, и там была создана большая археологическая экспедиция, и на реке Белой, вот как раз эта стоянка Мальта, всемирно известный памятник. Так вот, там были произведения искусства. Это женские скульптурки. Мы рассказывали с вами. Это были птицы, это были змеи и так далее. Но там были дома построены, как наши дома культуры, дом культуры, где население всего этого поселка палеолитического, который датируется в пределах там 25 тысяч лет, собиралось на какие-то праздники, на какие-то торжества или для какого-то события. Вот это уже общество, общество, о котором мы должны как бы знать. Когда появляется человеческое общество, с чем оно связано и так далее. Вот это пример, уникальнейший пример, который мы теперь знаем. Причем, учитывая то, что Михаил Михайлович очень тщательно вёл, ну, понимаете, археолог, антрополог, который нам впервые создал методику по черепу восстановить облик человека. Это тщательная работа, это работа хирурга, наверное, с электронным скальпелем, что ли. Так вот, его ученик Медведев Герман Иванович, изучив те дневники, те записи, Михаил Михайлович хорошо рисовал, поэтому какие-то рисунки раскопа, как были строения построены. И вот этот облик через уже много лет, когда Михаила Михайловича уже не было на этом свете, Герман Иванович воссоздал это все и продолжил раскопки. И сейчас ведется, для чего это, опять же, сейчас в Иркутской области, на этой территории Мальты, в поселке Мальта, кстати, она находится на нашем сибирском московском тракте, и все, кто двигается по этому тракту, то они проезжают мимо Мальты. Тракт соединяет Владивосток и нашу столицу, поэтому вот может заехать, посмотреть. Так там создается археолого-этнографический исторический музей, вот, чтобы проследить вот от тех, той древности до нашей вот сегодняшней жизни, заселение русскими в Сибири, этнографические материалы, истории этого района, это Усольский район Иркутской области, ну и вообще Сибирь, вот развитие. И, на мой взгляд, если администрация Иркутской области воссоздаст то, что было раскопано, то, что есть сейчас, этнографические материалы, то это будет, ну, я бы сказал, великим культурным подвигом, что ли, в современной нашей истории. Люди должны знать историю, прикоснуться к историческим вот этим вещам и проблемам.
10: Николай Иванович, вот вы говорите о том, что администрация должна воссоздать, совершить вот этот культурный и научный подвиг, да, но вопрос, а что показать? Чтобы это, с одной стороны, не было каким-то таким новоделом и лубком, фантастикой какой-то выдуманной, да, как у нас выдумывают там какие-то древние абсолютно легенды, выдумывают древние веру. Ну, вот то, с чем болеет сейчас наше общество.
11: Да.
10: Это не имеет отношения к науке никакого. Это, знаете, вот такие, особенно здесь, на Западе Великой России, огромное количество вот этих выдумок. Велесова книга, древние верования славян, о которых практически нет. Все вот эти фейки. С другой стороны, наука. Это должно быть научная основа. Вот когда вы говорите о том, что люди 24-25 тысяч лет назад построили себе то ли дом культуры, но, скорее всего, храм. То есть ну, это
11: общественное
10: место. Это значит, извините, у людей жили в достатке. Это они не в землянке ютились, это они могли себе позволить хорошую одежду. Эту одежду они явно украшали. Это значит, у них была какая-то обработка, уже время на то, чтобы создавать себе украшения, смотреть в небо. Вот эту всю культуру. Ведь как важно археологам проникнуть в мировоззрение тогдашнего человека. Что в этом смысле достигает современная наука, чего достигает за счет вот этой мультидисциплинарности, когда по мельчайшим следам обработки можно понять и уровень технологий, и, возможно, воссоздать какие-то орнаменты, какие-то узоры. Что удается современным археологам, нашим современным сибирским археологам в этом направлении?
11: Вы знаете, вот в этом плане я хочу сказать о том, что есть российские, такая всеобъемлющая выставка, которая археологическая выставка, которая проходит в разных регионах. Она началась 3 года тому назад в Москве, называется «Сны Сибири». «Сны Сибири». Вот это, на мой взгляд, показатель того, о чем вы сейчас сказали. Там затронуты, причем там никаких новоделов, там только те артефакты, которые раскопаны археологами с разных территорий нашей страны. И это удивительная выставка, которая сейчас продолжается в Новосибирске. Вот, она была в Москве, в Красноярске, во Владивостоке, затем в Красноярске, потом в Иркутске, сейчас в Новосибирске. Такое, я бы сказал, это поддержка железной дороги нашей, которая по Транссибу вот как бы раскрутила вот этот бренд, который связан с археологией. То есть как современный человек представляет жизнь по трассе, которая была проложена от Москвы до Владивостока за очень короткое время, уже в 1896 году, собственно, за 6-10 лет окончательно, да, была проложена дорога. И как по этой дороге жил в древности человек в разных областях, какова была ее культура и так далее. Вот, Дмитрий, я считаю, что это в современной России самый удачный проект, который я знаю. Что касается новоделов, что касается археологических, так сказать, археологической музеификации, то археологическая музеификация проводится тоже там, где идут археологические раскопки, на местах археологических раскопок. Ну, взять в Крыму, да, Таврический, который воссоздан, это воссоздано на археологических раскопках. Если говорить о нашей Мальте, то это археологические материалы, которые будут там представлены. В Мальте могут быть только подлинными, а подлинные материалы хранятся в краеведческом музее города Иркутска, где работал Михаил Михайлович Герасимов в то время. Так, это Иркутский университет, государственный университет. Это материалы, которые хранятся в Москве и так далее. Вот раз. Второе. Этнографические материалы, которые в большом изобилии есть в краеведческих, районных краеведческих музеях в той же Иркутской области, которые передают быт первых поселенцев Сибири, я имею в виду казаков, которые пришли в Сибирь, а затем уже потянулись и служилые люди, вот, развитие самой Сибири, экономики Сибири. Вы понимаете, ведь перед тем, как прийти в Сибирь, с разных территорий первобытные люди приходили. Они не шли по Московско-Сибирскому тракту, а этот Московский Сибирский тракт уже осваивали русские и другие народы, а по тому тракту, который был проложен, гужевой тракт, летом подводы, зимой это сани и так далее, потому что это была еще знаменитая чайная торговля с Китаем через Кяхту, которая будет в следующем году отмечать, кстати, 300 лет. И удивительно, что Кяхта, если посмотреть на вот эту книгу рекордов Гиннесса, она бы занимала первое место по количеству миллионеров на душу населения в Кяхте. Понимаете? Я имею в виду дореволюционное время, середина и конец 20 века. Ну, 19 века, простите, 20-го, начало 20 века. Так вот, удивительно, что вот такие как бы музеи, они должны наполнять нашу историю. Они не просто археология, это связано и с народами, которые жили в Сибири, этнография не только русского населения, но и народов. Ну, в Иркутской области очень много бурятского населения как перед приходом русским. Это исконно бурятская, тунгусская территория. Отсюда с Иркутска, с Байкала прошли наши якуты, пришли и так расселились по территории Якутии. Ну и наши, если брать территорию Центральной Сибири, Красноярского края, это современные кеты, которые, язык которых нигде в мире нет, и с особой культурой. Они тоже пришли с юга и перешли на север, за среднее течение Енисея сейчас, ну и многие-многие коренные народы. Вот поэтому и археология дает представление и не только об антропологическом типе изменения антропологических, но и, конечно, технологии изготовления орудий труда, способы, методы охоты, рыболовства и так далее. Я перейду к следующему, наверное, этапу. Мы уйдем от древности палеолита, древнекаменного века, придем к новокаменному веку, неолиту. В Сибири неолит был найден еще в прошлом веке. Позапрошлом веке был раскопан в устье реки Китой, опять же в Иркутской области, где современный город Ангарск, был найден китойский могильник, река Китой впадает в Ангару. И сильный поляк Николай Иванович Витковский, который работал в краеведческом музее в Иркутске, нашел этот могильник и раскопал. Самое интересное, что обряд захоронения был совершенно иным, ну, впоследствии уже узнали, чем другие неолитические захоронения. Он был умершие перед тем, как их отправляли в мир иной, засыпали охрой, красным цветом. Красный цвет – это цвет жизни, это философия. Опять же, поймите, это философия, что человек, умерший человек, он должен воскреснуть, как мы сейчас бы сказали. То есть вот эта кровь жизни, красный цвет, он должен был оживить этого человека, который должен был пользоваться потом орудиями труда. Поэтому туда стрелки, наконечники стрел, посуду вместе с ним отправляли в мир иной, что человек оживет и там будет в мире ином. То есть представление уже о различных мирах, о различных жизненных территориях. И, допустим, древние эвенки, когда еще

30-е годы, затем 40-е, 50-е годы, 60-е. Молодой ученый, тогда впоследствии академик Алексей Павлович Окладников, на Ангаре раскопал очень множество и неолитических стоянок, и в том числе могильников, больших захоронений. Люди уже не по одиночеству, как мы находим в палеолите, одиночные захоронения, но целые были в неолите могильники. И вот по этим могильникам он впервые создал хронологию и периодизацию неолитических захоронений, потому что они были разновозрастными. Так появились в неолите, в Сибири этапы там, самый древний переход от мезолита к неолиту, хинский этап, затем серовский этап, потом китойский этап, потом глазковский, последний, который неолит и бронзовый век, переход к металлу. Это было как бы такое открытие, но некоторые захоронения Алексей Павлович Окладников отнес к захоронениям шаманов, потому что там были различные украшения, которые использовались только в одежде шамана. Также была реконструирована шапка неолитического человека, украшенная. Вот вы говорили, что люди жили в достатке. Да, жизнь первобытная, в принципе, она не была шоколадом, какой-то сладостью, нужно было все время трудиться, нужно было изобретать, потому что в неолите, ну, по крайней мере, в Сибири была изобретена глиняная посуда. Хотя там на Дальнем Востоке, в Японии, посуда уже имеет возраст 11-13 тысяч лет. У нас самая древняя посуда имеет возраст 8 тысяч лет. Вот. Но, тем не менее, это новое изобретение, это новый подход, потому что та жареная, простите, на углях пища, она усваивается не совсем правильно, поэтому от нее, наверное, было много и болезней и так далее. А когда пища в горшке сварена, то она совершенно другое. Есть и тот знаменитый, так сказать, бульон мясной, который можно пить, или шурпа, как ее называют сейчас. Понимаете, то есть изменение рациона пищи. Но опять же, с изменением климата это было связано. Появляются уже не те, как в Мальте, жилища из мамонта, кости мамонта там, а появляются легкие жилища типа чумов, которые можно переносить. А если ты не переносишь его с места на место, то лес, если лесотундра была, то сейчас лес, когда можно вырубить было шесты и сделать это конусообразное жилище, которое накрыть или шкурами, или же корой березы накрыть, или просто дерном, обложить дерном, ветками и так далее, первое такое жилище. То есть изменение, появление лука и стрел, это тоже привело к, причем лук и стрелы, я считаю, ну, кроме копий металки, а здесь более усовершенствование, это изобретение, ну, на мой взгляд, это все равно, что изобретение полета человека в космос. Вот. По тем временам можно так говорить. Это же механическое средство. Механическое средство, которое изобретено было там 11 тысяч лет, а потом оно продолжалось дальше и расцвет в эпоху неолита. Ну и, конечно, гончарное производство. Вот еще надо говорить о том, что наши известные ученые, которые знают весь мир, и наша страна, тем более, должна знать. Это Георгий Францович Дебец, очень известный.

0: известный антрополог, а свою деятельность он начинал как археолог. И раскопки Фофановского могильника, также в Прибайкале, которые дали уникальный материал для эпохи неолита. Михаил Михайлович Герасимов, кроме открытия Мальтинской стоянки, он также раскапывал неолитические захоронения в Прибайкале, это восточной части Байкала, это посольская, и выделил посольский тип керамики. Распространение этого посольского типа керамики нашло в дальнейшем по долине Ангары вплоть до ее истоков и на Енисей. Понимаете, вот ученый и наука. Ученый и наука. Причем вот то, что они сделали, они были первооткрывателями. Они интерпретировали археологические материалы на уровне тогдашней науки. Вот сейчас, вот мы уже с вами назвали мультидисциплинарные методы, и можно определить вот этот микроскопический зуб неандертальца, который был просверлен. Очень много можно определить. Вот последние раскопки в Барабинской степи, сделанные академиком Вячеславом Ивановичем Молодиным из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Барабинской степи и выделения барабинской культуры, которая была 8000, ну, чуть 8000, самый древний возраст, а и пониже. Так вот, там вот эти из кости были сделаны великолепные изображения лосей. Малые вот формы скульптуры изображения лосей. Это что-то уникальнейшее для археологии, для представлений человека, вот того, что не в шкурах, а вот вы правильно сказали, человека, ну, сытого, не сытого, но если человек только зациклен на только поисках пищи, да, там охоты, рыболовства и так далее, больше ничем не занимается, то понятно, человек выживает. А если психология, а если человек имеет пищу, имеет кровь над головой, да, то у него и можно посмотреть и на звезды, посмотреть изменения фаз Луны, да, и прийти к искусству, делать не просто какие-то игрушки и поделки. Это действительно уникальное искусство первобытного, ну, человека эпохи неолита там и последующего времени. Вот это дает нам, ну, какое-то размышление. Не хлебом един человек. Вот понимаете, это современное изречение, но оно характерно для того, чтобы понимать историю древности, бесписьменную историю. Ведь мы, почему, где есть летописи, есть, мы можем там что-то спорить, что-то, а здесь мы сталкиваемся с материалами, которые дают нам возможность интерпретации жизни человека в различные периоды и в различные климатические и так далее условия.
1: Николай Иванович, а вот я предлагаю после небольшого перерыва поговорить о вот этих интерпретациях тех современных и древних находок, которые сделаны за все время археологами Сибири, потому что кроме культуры, еще важнейшим параметром, вообще пониманием, как жил человек, жил ли он оседло, либо он перемещался, какие у них были между собой связи, как они путешествовали. Мобильность населения Сибири зачастую недооценивается, не понимается. Вот об этом мы, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности», который ведет замечательный русский историк, доктор исторических наук Николай Иванович Дроздов. Вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели в Красноярске. Мы в гостях у нашего доброго друга Николая Ивановича Дроздова, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске. И это наш специальный проект «Сибирские древности». Мы говорим о сибирской археологии. Мы говорили о том, какие находки делали наши российские, наши советские ученые, современные ученые России. Мы говорили о том, как новейшие методы исследования, мультидисциплинарные исследования позволяют проникнуть в культуру древнего человека, и он был отнюдь не таким холодным, голым, забитым, думающим лишь о том, как найти какой-то корешок, чтобы выжить. Нет, находят очень богатые украшения, находят одежду, находят луки, стрелы, находят много чего, что показывает уровень развития тогдашней культуры, его мировоззрение древнего человека. Но вот здесь, Николай Иванович, когда мы говорим о переходе от палеолита через мезолит к неолиту, к каменному веку, все-таки вот для понимания нас, современных людей, вот вы говорили о том, что мы по Московскому тракту можем проехать мимо стоянки Мальта, мы можем отправиться в Иркутск, мы можем отправиться в Абакан, мы можем увидеть нашу страну, путешествуя на самолетах или автомобилях или вертолетах. Мы привыкли сокращать время путешествий за счет транспорта. Но понимаем ли мы, насколько были связаны между собой те люди, которые жили на просторах гигантской Сибири? Встречались ли они? Торговали ли? Какой был у них обмен? Как они женились? Возможно ли это? Вот кажется, что Сибирь огромна. Но насколько мобилен был человек древности?
2: Вы понимаете, мобильность человека всегда была. Начиная с самых древнейших времен, когда он пришел из Африки. Он же не остановился на африканском континенте только. Он пошел в Переднюю Азию, туда вот в сторону Израиля современного, да. С другой стороны, он пошел в Европу, пришел в Грузию, знаменитая пещера Дманиси, где там миллион лет почти найдены и останки человека, и артефакты. То есть человек двигался. И движение – это, наверное, вот тот фактор, который дает нам возможность говорить, что это человек. Не человек-обезьяна, не обезьяна, которая оживает только определенную территорию. Это вот уже человек, у которого есть возможность адаптации к тем или иным условиям. Выйдя из Африки, он не попал в Африку снова, потому что в Африке тепло, хорошо, все там растет, кушай бананы там и так далее. А он попал несколько в другую экологическую и природную среду. Да? И ему надо было адаптироваться. Ну, шкуру животного надо было ему снять животного, затем ее выделать в куру. А для того, чтобы выделать, ему нужны были инструменты каменные, скребки, ножи, для того, чтобы проколоть шкуру там, где сделать пуговицы, пришить как-то. Ему надо было шило. Для того, чтобы пришить, нужна была иголка и так далее. Понимаете? То есть, ну, образно говоря, приспособление пришло к тому, что после этой папоротниковой повязки ему нужно было шкуру животного одеть на себя, чтобы сохранить тепло, сохранить себя как индивидуума, как человека уже. Понимаете? Вот это первое, так сказать, огонь. Ну, огонь человек, наверное, видел в Африке, потому что были пожары и так далее, горели леса. А когда он пришел там, где нет пожаров, нет вот этого тепла, ему нужно было тепло, обогреть в пещере семейство, обогреть своих сородичей. Он начинает изобретать то, что называется там каменным кресалом и так далее. То есть появляется огонь. появляется огонь. Это тоже достижение. И этот огонь, как святоч, наверное, был к тому, что его оберегали. Видимо, были какие-то люди специально, которые добывали, умели добывать огонь и так далее. То есть и все время человек двигался. И двигался он не в сторону назад Африки, потом там были и туда уходы, а двигался на север. И посмотрите, стоянка Карама на Алтае 800 тысяч лет. Человек пришел через территорию, которую мы можем называть современный Казахстан, с Передней Азии. Только оттуда могло быть движение. И орудие труда, наверное, вот эти каменные, которые были найдены в Караме, они это подтверждают. Опять же, это человек нашел определенный путь, дорогу, тот же Алтай, и уже потом пришел неандерталец, уже там денисовский человек и так далее. Но если брать другую восточную территорию, это Китай и Монголия, через которую человек приходит на север. На север. И помните, я рассказывал о такой фантастической стоянке в Якутии Деринг-Юрях, которую Юрий Алексеевич Мачанов датировал 2 миллиона лет. Вначале там около миллиона, потом 1 800 000 и так далее. Вот ему хотелось это, он находил какой-то фактологический материалы, которые он датировал, это по его, так сказать, и ученых, которых он много приглашал туда, они как бы подтверждали, многие склонялись к его гипотезе и поддакивали, но интересно, что сейчас мы видим, что это не миллионы лет были, потому что неоткуда взяться. Только в Африке все было зарождено. Еще человек даже не пошел в сторону Евразии. Это 300 тысяч лет. Ну, представляете, для Якутии, для Ленских столбов, это рядом с Ленскими столбами, где уже начинается вечная мерзлота, 300 тысяч лет. Это уникально. То есть движение у человечества всегда было. А в последующей эпохе, уже мы говорили, повторяю, Мальта, почему летящие птицы, почему эти змеи с капюшоном, люди пришли, ну, в Средней Азии, ну, теперь ее называют Центральной Азией. Вот в Центральной Азии пришли в Сибирь. То есть движение. Почему шли? Почему этот был такой толчок перенаселения, изменения климатических условий, это уход за дикими животными, ну и так далее. Можно массу найти таких идей, почему человек двигался. В последующей эпохе, посмотрите, в неолитическое время, тут уже движение. Мы находим на Урале в торфяниках и полозья санок, нарт, мы находим обломки лыж, мы находим у нас в Сибири, у нас на Ангаре, в низовьях Ангары, около деревни Рыбная, находим скалу, где изображена сцена охоты древних, ну, неолитического времени, скорее всего, прототунгусов или когда человек стоит на лыжах и стреляет в оленя с лука, и рядом собачка с таким хвостиком закрученным, бубличек, то есть лайка, сибирская лайка, она такова и есть. Значит, уже движение, лыжи есть, сани есть, которых можно было, запрягаясь еще не в оленей, ну, вести какую-то поклажу с собой. Это нам в первую очередь, кроме наскальных рисунков, мы еще о наскальных рисунках немножко поговорим, это, конечно, изготовление водной преграды, это плоты, это лодки-долбленки появляются, затем лодки из бересты появляются, берестянки так называемые. То есть человек начал двигаться, двигаться по крупным рекам, осваивая новые и новые территории. Я всегда для себя представляю, немножко же всегда мечтать надо, и читаю Льва Николаевича Толстого, который писал в своих дневниках, когда он был ребенком, он хотел поймать горизонт. И все время он двигался, а горизонт отходил от него. Он двигался, двигался. Потом его там искали долго, няня там нашла его. Он уснул, горизонт искал. Вот и так же, понимаете, вот, наверное, то, что мы называем человеком, вот это движение, освоение новых территорий, это заложено в генетической основе человека. Но оно должно быть сочетаться с факторами, которые человек должен был придерживаться. Это, конечно, новые территории осваивать, это знание местности, это охота, рыболовство, собирательство, это количество тех зверей, которые, звери очень как бы в жизни человека, в первобытности мешали ему останавливаться в тех или иных местах, откуда никуда не денешься. И нам дают о средствах передвижения очень много наскальных рисунков, которые мы имеем в Сибири. Это уникальное достояние современного человека, которое досталось нам в наследство, и мы должны его сохранить. А мы иногда к этому совсем относимся положительно.
1: Николай Иванович, я предлагаю о листах каменной книги, как когда-то книга моего детства, поговорить в следующих беседах, потому что я вот вас слушаю о движении за горизонт, ведь получается, что человек тогда становится человеком не когда он сидит на кочке и довольствуется малым, а когда он куда-то идет, открывает новые земли, создает технологии, когда он движется в пространстве, во времени и внутри себя, когда он развивается культурно, тогда он человек, когда он деградирует, тогда он перестает быть человеком. Николай Иванович, спасибо за эту беседу, всего хорошего, до свидания.
2: Спасибо, всего доброго.

0: Радио России. На пути к усыновлению.
1: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
0: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Космонавты Роскосмоса перешли из корабля «Союз» на борт Международной космической станции после стыковки. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов дал пресс-конференцию. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее в Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФП» и «Гром-2». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. В Якутии работает более сотни мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По его словам, поддержать нужно идущих на выборы участников спецоперации. На встрече в Кремле речь также зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение кредитно-денежной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, сказал президент в ответ на слова главы Якутии.
3: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, наши, ну мы же экспортно-ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, и стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
4: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
1: Следующее заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 24 июля. Регулятор должен принять решение по ключевой ставке. Космонавты Роскосмоса Петр Дубов и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон перешли с корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем, напомню, стартовала с Байконура. Полет занял около 3 часов, а ожидаемая продолжительность нынешней миссии составит 261 сутки. Экипаж выполнит около 40 космических экспериментов. На космическую станцию в том числе отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. В ходе целевой работы теледроид космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом. После стыковки пилотируемого корабля «Союз» к Международной космической станции гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе пресс-конференции заявил, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 30 года. Баканов назвал главу НАСА Джарда Айзекмана, с которым впервые встретился лично, порядочным и смелым человеком. Он также отметил, что Айзекман выразил желание встретиться и пообщаться с онкобольными детьми, подопечными фонда Unity, рисунки которых в рамках проекта «Ракеты мечты» были размещены на ракете, которую отправила «Союз» к МКС. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразил России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. В конце минувшей недели МЧС России доставило в Венесуэлу двумя самолетами более 35 тонн продуктов, палаток для временного размещения людей, оставшихся без крова, предметов первой необходимости, мотопомп, медикаментов и прочей продукции. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Погибли около 5000 человек, 17000 получили ранения, около 18000 лишились крова. Прокуратура американского штата Огайо предъявила заочное обвинение в кибермошенничестве трем гражданам России. Об этом сообщает Минюст США. В сообщении министерства отмечается, что, по данным американских следователей, обвиняемые незаконным образом заработали $62 миллиона. Минфин США готов заплатить еще $10 миллионов за информацию о фигурантах дела. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Локомотив победил ЦСКА в контрольном матче со счетом 1-0. На 47-й минуте победный гол забил защитник Лока Максим Нинахов. 18 июля Локомотив проведет контрольный матч с Рубином, а ЦСКА в этот же день встретится с московским Динамо в матче братского кубка. Спартак объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из Алавеса. С футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За Спартак Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо. Руководство мадридского Реала направило официальное обращение в УЕФА с просьбой лишить Барселону всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, а именно с 2001 по 2018 год, сообщает АС. Напомню, ранее Барселоне были предъявлены обвинения во взяточничестве. Барса якобы перечисляла деньги Негрейры через фирмы «Однодневки». 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить из программ финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и Международные федерации, которые допустили россиян и белорусов на турниры под своей эгидой. Об этом сообщила национальная гостелерадио Эстонии. Инициатором обращения выступила Эстония, к ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Тем временем на сайте Международного олимпийского комитета впервые с 23 года заработал раздел про Россию. На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря организации. В завершение о хоккее. «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБОС в Магадане, сегодня днем до плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Тюмени воздух прогреется до 27 градусов. Ожидается дождь и гроза. В Омске такая же температура и тоже осадки. В Петрозаводске до плюс 25, вечером дождливо. В Оренбурге до 30 градусов, выше 0. В Ярославле и Туле до плюс 27. Везде небольшие дожди. В Нальчике плюс 24-26. В Симферополе до 29 градусов и дожди с грозами. В Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 25, преимущественно без осадков.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе чилист, электронщик Матиас Агуайо, новый проект ветеранов электропопа супергруппы Double Speak, совместная работа одного из основателей Animal Collective Ноа Ленокса, более известного как Panda Bear, и лидера Spaceman Free Питера Кембера по прозвищу Sonic Boom, а также британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон. Открывает наш обзор на винограмзаписи композиция «Исследование паров» американского электронщика Эвана Бартоломью, более известного как Blue Tech.

Блютек Estadian Vapors из альбома Petit Constellations «Маленькие созвездия», выпущенного лейблом DIN UK. Эван Бартоломью, талантливый музыкант, композитор и продюсер из калифорнийского города Сан-Диего. Начал выступать и записываться в конце 90-х и довольно быстро получил признание. Будучи классически подготовленным пианистом, Эван еще в юности увлекся электроникой и передовыми технологиями создания музыки. Постоянные эксперименты со звуком, формой и структурой произведений привели его к созданию собственного уникального стиля на стыке эмбиента, психоделии, дроуна и intelligent dance music. Сам артист предпочитает описывать свою музыку терминами PsyDM и Space Hope. За более чем четвертьвековую карьеру Блютек превратился в выдающегося саунд-дизайнера, мага и волшебника студийных аудиоманипуляций и стал признанным экспертом в сфере аналоговых и модульных синтезаторов. В настоящий момент в его портфолио 2 десятка студийных альбомов, а также музыка для видеоигр, кино, телевидения и рекламы.

0: Это был американский электронщик Эван Бартоломью, выступающий под псевдонимом Блютек. Прозвучала композиция «Dance of the Lumen» – «Танец света» из нового альбома «Petite Constellations».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди чилист-электронщик Матиас Агуайо с песней «Асука Рок-Ролл».

Матиас Агуайо, Асука Рок-Ролл, из альбома «Анино», изданного лейблом «Платун». Матиас Агуайо, хотя и появился на свет 53 года назад в Сантьяго де Чили, но большую часть жизни провел в Германии. В начале 90-х он переселился в Кёльн, где вместе с Михаэлем Майером запустил проект «Зинт», а также стал популярным диджеем, организатором вечеринок и одним из интереснейших музыкантов и продюсеров в обойме влиятельного лейбла «Компакт». Но рамки техноартиста оказались для него слишком тесными и ограничивающими свободу самовыражения. Матиас вместе с музыкантами из Европы и Латинской Америки создает собственную группу, не связанную с стилистическими и жанровыми границами. Так началось бесконечное путешествие Агуайо на неизведанную территорию, где кумби, трипикалия и меренге встречаются с техно, хаосом и фанком.

это был чилист и диджей, музыкант и продюсер Матиас Агуайо. Прозвучал трек «La Heredera» из нового альбома «Аниноа». А наш еженедельный обзор продолжает новый проект ветеранов электропоп-сцены, британская супергруппа «Double Speak» с новой версией песни «Fat Gadget. Возвращение к природе».

Double Speak, Back to Nature, из альбома, который так и называется Double Speak, выпущенного London Records. Double Speak – это трио, в составе которого участник Depeche Mode, Yazoo и Erasure, Винс Кларк, бессменный лидер Бламанш Нил Артур и композитор, электронный продюсер и коллекционер синтезаторов Бен Эдвардс по прозвищу Бенч. Дебютная работа проекта содержит 11 любимых песен последних 4 десятилетий, каждая из которых переосмыслена и обновлена во вневременном пространстве сверкающей аналоговой электроники.

Это был новый проект ветеранов электропопа, британское трио Double Speed. Прозвучала новая версия композиции Daybreak с Night Hills, написанная дуэтом Томас Лир и Роберт Рентл в 1979 году. А нашу программу продолжает один из основателей группы Animal Collective Panda Bear и его партнер Sonic Boom, в прошлом лидер легендарной британской группы Spaceman Free с песней Graveyard.

Panda Bear и Sonic Boom – Graveyard из альбома A of When, изданного лейблом Domino. Сотрудничество двух талантливых музыкантов, стартовавшее 4 года назад на альбоме Reset, получило достойное продолжение. Новая работа Питера и Ноа сохраняет атмосферу увлекательной музыкальной игры, вдохновленной общей любовью к ранней поп-психоделии 60-х и записями Beach Boys, Эдди Кокрана и Эверли Бразерс.

0: Это были Panda Beer и Sonic Boom. Прозвучала заглавная композиция из совместного второго альбома A of When.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

И завершает наш еженедельный обзор британская певица, автор песен, гитаристка и актриса Бет Ортон с песней «Я буду скучать по тебе».

I miss you.

Бет Ортон, I'll Miss You из альбома The Ground Above, «Земля под нами», выпущенного Partizan Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома Бет Ортон «Земля над нами». Она называется «Celestial Light» – «Небесный свет».

yesterday. Wandering through the back roads of my mind.

0: имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
8: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой. Армия Ирана заявила о намерении продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке до окончательной победы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками поражены за прошедшие сутки еще 3 сухогруза на рейде порт Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для ВСУ. Ранее в Киеве ударом подверглись предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников. В частности, поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Это ключевой поставщик агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун», оперативно-тактических ракет «ФПИ» и «Гром». Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, заявили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Любицкая и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Аркадьевки, Гроховатки, Маяков, Щурова, Рубцов, Подлимана и Светогорска. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы АНТПК-50.
1: Сообщается, что саперы группировки войск «Север» с помощью дронов создают заграждение в Сумской области. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения, вызванного неблагоприятной погодой. Об этом сообщила пресс-служба станции в Максе. Во время потери питания автоматически включились резервные дизель-генераторы. Напряжение вернули в течение часа. Сейчас собственные нужды станции обеспечивает линия «Ферросплавная-1». Нарушение условий безопасности эксплуатации станции не зафиксировано. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в районе ее расположения остается на уровне естественных значений. Космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА перешли из корабля «Союз» на борт Международной космической станции. Ракетоноситель «Союз» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур накануне. Полет занял около 3 часов, а ожидаемая продолжительность миссии составит 261 сутки. Экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов и целевых работ, в связи с чем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Армия Ирана заявила о намерении продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке до окончательной победы, передает агентство ИРНА. Всего с момента нарушения режима перемирия иранские военные, как утверждается, 6 раз атаковали беспилотниками базы США в регионе. Соединенные Штаты, напомню, 8 июля объявили о прекращении перемирия, обвинив иранскую армию в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Все это время стороны обмениваются ударами. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразил России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь. В конце минувшей недели МЧС России доставила в Венесуэлу двумя самолетами более 35 тонн продуктов, палаток, оставшихся без крова, предметов первой необходимости, мотопомп, медикаментов и прочей продукции. Напомню, что в результате землетрясения погибло около 5000 человек, 17 тысяч получили ранения, 18 тысяч лишились крова, свыше 20 тысяч размещены во временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6,5 тысяч человек. Столичный регион возвращается тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы и до начала следующей недели в Москве будет ясно и сухо. Ну а самым теплым днем станет воскресенье.
3: Днем столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
1: Синоптик также рассказал, что к концу месяца в столичном регионе ожидается похолодание, при этом среднемесячная температура останется близкой к климатической норме. Футболисты сборной Испании со счетом 2-0 победили Францию в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Игра прошла в Арлингтоне, США. В результате Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Англия-Аргентина. Напомню также, что Аргентина – действующий чемпион мира. Ну а сам чемпионат проходит в этом году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» объявил о трансфере испанского левого защитника Виктора Парада из «Алавеса». Как сообщает официальный сайт «Красно-белых», с футболистом подписан контракт до лета 30-го года. За «Спартак» Парада будет выступать под номером 33 в честь любимого гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо. «Зенит» готов рассмотреть предложение по продаже минимум за 5 миллионов евро 32-летнего опорного полузащитника Вильмара Бариоса. Действующий контракт колумбийца и петербургского клуба рассчитан до 30 июня 2027 года. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, футболист не планирует продлевать соглашение с «Зенитом». Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на РЖД-арене с 30 июля по 2 августа. Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Всего в турнире примут участие 8 команд из 7 стран. В хоккее «Спартак» подписал новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Напомню, двукратный обладатель Кубка Гагарина выступает за красно-белых с 2018 года, а до этого играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год. Шанхайские «Драконы» заключили двусторонний контракт с нападающим Артемом Черновым. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на 1 год. В завершении о теннисе. Россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Афинах. В первом раунде соревнований на харде 19-летняя россиянка победила Аои Ито 6-2-6-1. Алевтина Ибрагимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в городе Ияссы, обыграв Доминику Шалькову со счетом 6-2-7-5. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до 22 градусов, выше ноля, облачные, временами дожди. В Владивостоке воздух прогреется до плюс 27, также дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 23-25 без осадков. В Новосибирске до 28, тепла. В Архангельске 15-17, выше ноля, кратковременный дождь. В Казани до плюс 25, тоже дождливо. Во Владимире осадки плюс 24 градуса. В Владикавказе 21-23, облачно, временами дожди. В Симферополе до 29 тепла. Помимо дождей, возможны грозы. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. В столице по области местами возможны небольшие дожди. Днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет немного ниже нормы.

0: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть третья.
1: Эпиграф. Вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, скорбной для всех, кто ее видел. Но пусть ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна. Сеньоры, я намерен сообщить вам на помощь и развлечение 10 из 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней в обществе 7 дам и 3 молодых людей. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена.
2: О, если бы можно было устроить рай на земле, я не знаю, какой бы иной образ ему дать, как не форму этого сада. Да, кроме того, не представляю себе, какие еще красоты можно было бы к нему прибавить.
3: А сколько здесь прекрасных животных!
4: Тут кролики, там зайцы.
3: Где лежат дикие козы, где пасутся молодые олени.
5: О, а столы можно поставить прямо у фонтана и приступить к трапезе.
6: Все сюда!
1: Сад поразил их своей чудной красотой. Вокруг него шли широкие дорожки, прямые, как стрелы, крытые сводом виноградных лоз. В то время они были в цвету и издавали по саду такой аромат, что им казалось, будто они находились среди всех пряных ароматов, какие когда-либо производил Восток. По бокам аллеи шла изгородь из белых и алых роз и жасминов.
4: Что за чудесные апельсиновые и лимонные деревья?
3: О, плоды уже совсем поспели, глядите.
5: Ой, а мне по душе вот этот фонтан из белейшего мрамора с чудесными изваяниями.
7: Прозрачная струя бьет прямо в небо и стекает ручьями по холму.
8: А что это чернеет там? Там вдали мне показалось или...
4: Это похоронная процессия.
2: Кого-то хоронят внизу, в деревне.
3: Вернемся же к нашим историям. Дамы, внимание. Сегодня я хочу, чтобы рассказчиком был один из наших прекрасных кавалеров. Филострата, попросим.
5: Ой, ну что вы.
9: Попросим Филострата.
5: Что ж, вам не удастся застать меня врасплох. Ну что, быть может, поведать историю о том, как хитрая Пиранелла запрятала своего любовника в винную бочку, а потом...
4: Ох, нет, Филострата.
2: Пощадите наш стыд.
3: Пощадите.
5: Ну, еще есть преотличная история о конюхе короля Агилульфа, который обхаживал саму королеву, за что король тайно остриг ему волосы.
3: А, остриженный конюх остриг всех других слуг и выпутался из беды.
4: Мы это слышали?
3: Слышали.
5: Или Адони Феронда, который, отведав некого порошка, был похоронен за мертвого.
4: Только не о мертвых.
2: Нет.
4: Слишком мрачно.
5: Ну хорошо. Тогда это будет новелла о том, как Дон Феличе наставляет брата Пуччо, как стать блаженным, подвергнув себя известному покаянию, что брат Пуччо и исполняет. А Дон Феличе тем временем, впрочем, к делу. Много есть людей, которые, стараясь попасть в рай, не замечая того, посылают туда других. Что и случилось с одной из наших соседок немного времени тому назад. Как мне довелось слышать, вблизи Сан-Бракацио проживал хороший и богатый человек по имени Пуччо ди Риньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом ордена святого Франциска и был наречен братом Пуччо.
10: Отныне я брат Пуччо. Хвала Господу! Отец Небесный, помилуй и наставь брата Пуччо, смиренного твоего раба, на путь истинный.
5: Следуя своему духовному влечению И не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш».
10: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.
5: Слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян. Постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся.
6: Ой, хорошо. Ой, славно. Во имя Господа.
5: Жена его по имени Изабетта, еще молодая, 28-30 лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала.
2: Пуччо, миленький.
10: Брат Пуччо, жена моя, грешный и нечестивый брат Пуччо.
4: Отчего же грешный? Отчего же нечестивый? Вот уже второй месяц пошел как... Так, ей-богу, невозможно.
2: Ну, иди же ко мне, мой красавчик Пуччо.
10: Брат Пуччо.
4: Брат Пуччо, Господь с тобой. А все равно иди ко мне на постель. Сюда, сюда, сюда. Ближе, ближе.
10: Хорошо, женщина. Коли ты так страстно взываешь ко мне, я утолю твою жажду.
4: Страстно. О, как страстно я к тебе взываю, брат Пуччо. Наставь же меня на путь истины.
10: Утолю твою жажду в духовном общении, бедняжка.
4: Фу ты!
10: Сегодня мы обсудим притчу о добром семени и плевелах. Сперва я должен ее прочесть. Так, это страница Библии. Так, так. Ага, вот.
5: И когда ей хотелось спать, а может быть и позабавиться с ним, он рассказывал Изабетте про жизнь Христа или проповеди брата Настаджо или о плаче Магдалины и другие подобные вещи.
10: Пшеничное поле есть мир. Весь мир, жена, понимаешь? Доброе семя. Это сыны Царствия Божия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы…
4: Ну, долго там еще. Может быть, займемся посевом?
10: Жнецы, не перебивай меня. Кто же жнецы? Жнецы – суть ангелы. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную.
4: А я-то вся горю.
10: И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов.
4: Аж до слез.
10: Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит.
4: Воссияют. Чтобы им пусто было, этим твоим праведникам, брат Пуччо. Кабы у меня были одни только уши, но меня Бог наградил еще кое-чем.
10: Ты плачешь, жена? О, ты плачешь, вот оно чудо, чистые слезы. Слово Божье достигло нутра твоего.
4: Только слово ты достигла.
10: Слово Божье утешает и услаждает. Вот наше прибежище в минуту скорбей. В таком случае я прочту тебе еще одну притчу. О неплодной смоковнице в винограднике.
4: Давай, давай, брат Пуччо, давай. Только уж я получше накрою голову подушкой. Может, удастся хотя бы выспаться, раз наша смоковница сегодня не плодоносит.
10: И каждый из нас, в частности,
11: Есть смоковница, посаженная в винограднике Божием.
5: Вернулся в это время из Парижа один монах по имени Дон Феличе, принадлежавший к монастырю святого Бранкацио, очень молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний.
2: Очень молодой и красивый собой.
12: Будь благословенна, Мадонна Изабетта, и твой дом. Амен.
2: Очень молодой и очень красивый. Очень молодой и очень красивый. Да что же он такой молодой и красивый? Хоть не смотри на него. О, Господи, избави от лукавого.
5: С этим Доном Феличе тесно сблизился брат Пуччо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение...
6: А вот скажи мне, Дон Феличе, как ты разумеешь притчу о 10 девах?
12: О 10 девах? О, это моя любимая.
6: Да что ты говоришь, Дон Феличе?
5: И кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось.
6: Помолясь, приступим к скудной трапезе, Дон Феличе.
12: Приступим, брат Пуччо. Амен.
6: Амен.
2: А чего же скудный? А чего же скудный? Я вот тут для вас курочку припасла, Дон Феличе.
5: Также и жена брата Пуччо. Из любви к мужу, из одной только любви к мужу, сдружилась с Доном Феличе и охотно его чествовала.

0: посещая таким образом дом брата Пуччио и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток.
1: Да.
0: И задумал, коль возможно, свалив работу с брата Пуччио, взять ее на себя.
2: Господь велел нам утешать страждущих. Амен.
0: Раз и другой, косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании. Но хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось. Потому что...
1: Нет! Ни в каком другом месте на свете, кроме нашего дома. А дома это невозможно, так как мой супруг никогда не выезжает из города. Никогда! Что же делать?
0: Это сильно опечалило монаха. Но долгое время спустя он придумал способ сойтись с своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччио был также дома.
2: Я уже не раз замечал, брат Пуччио, что у тебя одно желание – стать святым.
3: О, Дон Феличе, это самое горячее мое желание.
2: Да, к чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой, очень короткий.
3: Какой же?
2: Папа и другие набольшие прилаты знают его и прекрасно пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим.
4: Ага. Так, смекаю, Дон Феличе.
2: Да потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня... то если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь...
4: Не, вот и крест. Никому, Дон Феличе, никому.
2: В таком случае я наставил бы тебя.
4: О, ежели только это в моих силах, я сей же час вступлю на этот путь.
2: Я тебя научу. Ты должен знать, да и святые отцы учат, что... Кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь. Но пойми меня хорошенько.
4: Да.
2: Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть. Но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом, не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой. Как теперь сходят подлежащие отпущению.
4: Так. Что-то я ничего не понял. А что делать-то?
2: Итак, тебе следует главнейше с великим усердием исповедать свои прегрешения. Как начнется покаянный искус, затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продлиться 40 дней, в которые не только от другой женщины, но следует воздержаться от общения и со своей собственной женой.
4: О, это чепуха, это просто.
2: Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты бы мог ночью видеть небо.
4: Небо?
2: Небо.
4: Небо, это, пожалуй, можно.
2: И в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы стоя, ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки, как бы распятый.
4: Ага. И этого будет достаточно?
2: Ну, если бы ты пожелал поддержать их какими-нибудь гвоздями, то можешь и это сделать. Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утренне. Будь ты грамотный, тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе. Но так как ты не таков, тебе следует 300 раз сказать «Отче наш» и 300 раз «Богородицу» в честь Святой Троицы. И, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли.
3: 300 раз «Отче наш» и 300 раз «Богородицу».
2: Затем, когда зазвонят к заутренне, ты можешь, если хочешь, пойти, и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть. а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять по крайней мере 3 обедни и перечитать еще 50 раз «Отче наш» и столько же «Богородицу», а затем обедать.
5: Я могу и без обеда.
2: Нет, ну зачем же, брат Пуччо? А потом пойти к вечерней в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя. А уже затем, около повечерия, снова начать по сказанному.
4: Это не слишком трудное и недолгое дело, Дон Феличи, и его можно очень хорошо исполнить. Почему я и хочу во имя Божие начать с воскресенья?
2: Еще прежде, чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь.
0: Оставив его и придя домой, брат Пуччо по порядку, с разрешения монаха, рассказал все своей жене. Та очень хорошо поняла из неподвижного стояния до утренни, что разумел монах. И все это ей показалось очень удобным.
1: Я рада, что ты так печешься о спасении своей души, мой милый Пуччо. А чтобы Господь сделал твое покаяние плодотворным, я даже готова поститься вместе с тобой. Давай начнем поскорее.
0: Брат Пуччо, когда настало воскресенье, начал свое покаяние. А господин монах, уговорившись с его женой в час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней почти каждый вечер ужинать, всегда принося с собой кое-чего, чтобы можно было хорошо поесть и хорошо выпить. Затем ложился с ней до утренни, когда, поднявшись, уходил, а брат Пуччо возвращался на кровать. Место, которое брат Пуччо выбрал для своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала жена, и ничем не отделялась от нее, как лишь тончайшую стеною, вследствие того, когда монах уже слишком невоздержанно забавлялся с женою.
4: Хлеб наш насущный дашь нам ней. Ах, хлеб наш насущный дашь нам ней.
0: Брату Пуччо показалось, что он чувствует какое-то сотрясение пола. Почему, проговорив уже 100 раз «Отче наш», он остановился и, не двигаясь, окликнув жену, спросил ее, что она делает.
4: Эй, жена, ты что это там делаешь?
0: Та большая шутница отвечала.
1: Я, друг мой, верчусь, как только могу.
4: Как же это ты вертишься? К чему это верчение, а? Я тут, понимаешь, стою, а она, понимаешь, вертится.
1: Неужели вы не знаете, что это значит? Я 1000 раз слыхала, как вы говорили сами. Кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится.
4: Святая женщина, поститься ради спасения моей души. Вот и бессонница. Жена, говорил я тебе, не постничай. Но так как ты все-таки захотела этого, не думай о том и постарайся отдохнуть. Ты так скачешь по постели, что трясешь все, что не наесть в доме. О!
1: Не беспокойся о том, я хорошо знаю, что делаю. Делай ты свое дело хорошенько, а я уж постараюсь так хорошо, как могу.
4: Ну ладно, стало быть, как там? Хлеб наш насущный дашь нам есть.
0: Брат Пуччо умолк и принялся за свое «Отче наш». А жена с господином монахом с этой ночи и впредь, велев изготовить постель в другой части дома, пребывали в ней в величайшем веселье. Она, шутя, не раз ему говорила:
1: «Милый, ты заставляешь брата Пуччо нести покаяние, с которым мы обрели рай».
2: Амен.
6: Браво, Филострату!
7: Браво!
8: Призабавная история.
6: Грусть развеялась в один миг.
0: Таким образом и вышло, что в то время, как брат Пуччо, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нем в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял ее в изобилии.
5: Наделял.
1: А у нас в изобилии вина и кушаний. Будем плясать и веселиться на лугу среди цветов, пока не зайдут все звезды, что взошли поутру. Зажигайте свечи, громче музыку. Еще громче! И поклянемся, что уныние не проникнет в наш тесный круг.
7: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».

0: стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
1: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
0: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
1: Ну, они, в общем, доступны.
0: Они,
1: да,
0: доступны для любой страны,
1: да,
0: для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч миллионов, это же познание же бесконечно.
1: Да, да.
0: Вы никогда не останетесь без работы.
1: Да,
0: я вас
1: не останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там формирование энергии, ее преобразование пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика, когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках, ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии — это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
0: То есть дальний космос — это какие объекты?
1: Это сверхновые
0: нейтронные звезды,
1: да? черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое — это поиск жизни, инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков нам

0: Марсе нет и на Венере. Но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос. И если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
1: Уверена, будет.
0: Ну, посмотрим. Да, но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезенная с Земли.
1: А есть и обратная точка зрения.
0: Да, нет, но там есть такое...
1: Что к нам из Марса.
0: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, и что-то могло занестись.
1: А вот это космическое жесткое излучение не убило.
0: Ну, оно, микроб там...
1: Но они живучие.
0: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру и вот в принципе организации совершенно отличной от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш, эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
1: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
0: Мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено и что-то полезное с этого поиметь, хотя, конечно, и опасности тоже есть.
1: Потому что мы сможем создать новую жизнь.
0: Да, мы сможем понять, получить больше возможностей в генерации чего-то уже искусственного, но что может пригодиться людям там, для лечения каких-то болезней, там, для еще чего-то. Еще одна интересная тема, связанная с открытием экзопланет, то есть планет у других звезд. Мы нашли там за последние несколько лет уже тысячи планет, известных у других звезд, и возникает вопрос, каковы особенности эволюции Земли на фоне этих других планет, что вот на Земле есть жизнь, а на тех планетах, скорее всего, нет. И вот мы получили в руки огромный такой экспериментальный инструмент, мощное понимание, не только там, как там на Альфа Центавре, да, вот планеты себя ведут, наверное, это не очень сейчас актуально, но мы через изучение планет других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. И это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияние цивилизации на климат, чтобы...
1: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
0: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. Вот здесь такое вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила в совершенно других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследование Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которой в том числе и мы занимаемся.
1: Антон Алексеевич, огромное спасибо. Потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте. Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
7: Нет, что именно?
8: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
7: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
8: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы. Формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, которые может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
7: Так можно и в хирургии оказаться.
8: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы, клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
7: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
8: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
7: А что предлагает современный рынок?
8: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Про и пребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
7: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
8: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
7: Значит, и поддержка нужнее.
8: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
7: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволит сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
8: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется дезапорин. Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запорам ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
7: А из чего делают этот гель?
8: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
7: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
8: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходит послабляющее действие. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезапорине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
7: А есть ли что-то в дезапорине, что может поддержать перистальтику кишечника?
8: В дезапорине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапорине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
7: Получается, дезапорин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
8: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезапорина уже скомпоновали все, что нужно в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезапорин. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
7: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезапорин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
8: Верно. Я бы сравнила дезапорин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезапорин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезапорина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
7: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
8: А главное, дезапорин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезапорин. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
7: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай!
10: Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. «Тысяча песен».
14: Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными.
2: Поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве и по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Владимир Путин призвал поддержать идущих на выборы участников спецоперации.